0: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
1: Они с хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
2: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
1: На этот год точно хватит.
2: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
1: Да.
2: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
1: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
0: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
3: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся. Турецкой рыбой, либо чилийской.
2: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
3: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
0: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на зоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
5: Бизнес говорит.
6: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
7: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы,

0: информацию с государственных реестров медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
1: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
2: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
1: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
3: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
1: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК плюс могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК плюс, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки. Но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале

0: Из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
2: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
3: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
2: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новый ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
4: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
2: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
2: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчиков, все билеты на рейс классов эконом и комфорт были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
6: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на Боинг 737 займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании наши и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
7: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но рефинансировала. И связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький. Это маленький 320-й. Но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите. А транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
6: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал all-inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь. А у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию и Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопола.
8: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты. А как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали. Все нормально, то есть рынок адаптировался. Понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
6: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
9: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя технические разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ стартапа Manus американской корпорацией Meta, признанной экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберт Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Business FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
12: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
13: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что винки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
12: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дистопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
14: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы отдать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
12: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что венгры дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29-м году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывать законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидеш. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому привести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает это возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовт, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты. Установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счет. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
16: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
18: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь просто уже нужно доказывать другими документами, документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
16: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
6: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли и в своей работе юристы и в России, Валерий Убадуев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерно, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение-то в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно можно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
3: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
21: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
22: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть. То есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
23: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
22: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованное вложение, а более консервативное за счет более низкой доходности.
23: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
22: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованное вложение.
21: Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже процент с третью. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
24: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос. По итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство Министерства финансов на третий рабочий день публикуют данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли довольно заметно, около 7%. Прибавляли контракты в Лондоне. Смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
21: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
2: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
10: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
4: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
5: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
4: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Госпред России Прион Василий Небензя в ходе заседания Совбеза показал снимки жертв теракта, устроенного украинскими войсками в Старобельске в ЛНР. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождениями и датами смерти, сказал Небензя. Госпред Российской Федерации подчеркнул, что циничные насмешки украинского представителя Андрея Мельника над человеческими и детскими жизнями переходят всякие рамки. Кроме того, Небензя заявил, что в адрес всех членов Совета Безопасности будет отправлен пакет документов, включая данные погибших. Ночью 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. После атаки в округе ввели режим ЧС. 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вопрос членства Армении в Евросоюзе по-прежнему носит скорее теоретический характер. Вступление республики в ЕС до 2030 года маловероятно. Такое мнение известием выразил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер. Депутат Европарламента отметил, что Ереван пользуется большой симпатией в Евросоюзе. Отношения объединения республики продолжают углубляться. В то же время Картхайзер обозначил, что вопрос членства Армении в ЕС по-прежнему носит скорее теоретический характер. Президент России Владимир Путин присудил гранты более чем 100 руководителям творческих проектов в области культуры и искусства. Это следует из опубликованного распоряжения президента. Отмечается, что среди проектов «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», «Цирковая лаборатория Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ожидает новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом Бизнес FM рассказал продавец медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на зоне реализует товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
7: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
21: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидают массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
8: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
9: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
11: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
9: Какая доля России была в вашем экспорте?
11: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
9: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
11: Да, довели, да.
9: И что там написано?
11: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
9: Я так понимаю, что вот форель — это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
11: Консервированную.
8: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес-ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
13: Они хозяйство выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
9: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
13: На этот год точно хватит.
9: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
13: Да.
9: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
13: Не что знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
8: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
14: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся. Турецкой рыбой, либо чилийской.
9: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
14: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
8: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
21: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
10: Бизнес говорит.
12: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
15: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
12: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна

0: продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
1: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
0: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
2: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК плюс могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК плюс, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки, но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи.

0: Сочи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
2: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей и требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
3: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
2: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
4: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования, это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается. На самом деле это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями. 100% будет, потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
2: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид — это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
2: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов «Экономия» и «Комфорт» были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
6: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на «Боинг 737» займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании и наши, и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыков в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
7: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов, большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но это анонсировал, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
6: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию, Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
8: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
6: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. Впервые ли в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
9: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ стартапа Manus американской корпорации Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберта Бровди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой, пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Вайс упали в цене более чем на 10%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Бизнес FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
11: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
12: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Лукойл», здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что винки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
11: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дистопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
11: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет допдоходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнергии и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и успеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающие конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29-м году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, Путина, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому привести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает это возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовт, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
15: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
16: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
15: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
17: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы, на основании чего вы находитесь за границей, бытовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
15: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
6: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
6: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что «Wildberries» якобы выкупит «Gloria Jeans», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании «Wildberries Rus». Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы «Wildberries» собирается выкупить «Gloria Jeans», и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали «Wildberries». Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные ИИ решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли ИИ в своей работе юристы и в России? Валерий Убадуев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков. Это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
21: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
1: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
3: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть. То есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
18: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
3: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованное вложение, а более консервативное за счет более низкой доходности.
18: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
3: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованное вложение.
1: Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже 1% с 3. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
22: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикует данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. рублей, это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза, хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли, скорее всего, вряд ли, это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок, так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли довольно заметно, около 7%, прибавляли контракты в Лондоне, смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Армузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
2: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
10: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Именно последние минуты собеседования люди запоминают лучше всего. Вы знали об этом? Психологи называют это эффектом завершения. Финал встречи влияет на общее впечатление сильнее, чем кажется. Можно даже сделать небольшую ошибку в начале встречи, но очень достойно ее закончить. И именно это останется в памяти руководителя. Давайте обсудим, как поставить красивую точку в конце встречи. Большинство кандидатов после интервью просто говорят «спасибо, буду ждать обратной связи». Есть вариант и получше. Лучше. Подведите короткий итог. Почему вам интересна эта роль? Чем вы можете быть полезны? Поблагодарите не формально, а предметно. Не просто спасибо, а спасибо, что так подробно рассказали про команду. Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах. Нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь. Мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем, подходим ли мы друг к другу». И заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
10: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Госпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза показал снимки жертв теракта, устроенного украинскими войсками в Старобельске в ЛНР. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождениями и датами смерти, сказал Небензя. Госпред Российской Федерации подчеркнул, что циничные насмешки украинского представителя Андрея Мельника над человеческими и детскими жизнями переходят всякие рамки. Кроме того, Небензя заявил, что в адрес всех членов Совета Безопасности будет отправлен пакет документов, включая данные погибших. Ночью 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. После атаки в округе ввели режим ЧС. 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вопрос членства Армении в Евросоюзе по-прежнему носит скорее теоретический характер. Вступление республики в ЕС до 2030 года маловероятно. Такое мнение известием выразил евродепутат Люксембурга Фернан Картхайзер. Депутат Европарламента отметил, что Ереван пользуется большой симпатией в Евросоюзе. Отношения объединения республики продолжают углубляться. Но в то же время Картхайзер обозначил, что вопрос членства Армении в ЕС по-прежнему носит скорее теоретический характер. Президент России Владимир Путин присудил гранты более чем 100 руководителям творческих проектов в области культуры и искусства. Это следует из опубликованного распоряжения президента. Отмечается, что среди проектов «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», «Цирковая лаборатория «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ждет новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом Бизнес ФМ рассказал продавец медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на зоне, реализует товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
7: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ждет это массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
0: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
8: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
9: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
8: Какая доля России была в вашем экспорте?
9: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
8: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
9: Да, довели, да.
8: И что там написано?
9: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
8: Я так понимаю, что вот форель — это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
9: Консервированную.
0: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал «Бизнес-ФМ» поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
23: Они хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
8: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
23: На этот год точно хватит.
8: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
23: Да.
8: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
23: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запасы, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
0: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
24: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севан. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой либо чирийской.
8: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
24: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
0: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
10: Бизнес говорит.
11: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
12: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
11: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озона Арины Галлямовой.
13: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано

0: Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
1: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Телеге, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и в Телег добавили.
0: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
2: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея – это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся – кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК плюс могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК плюс, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки. Но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. О заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года.

0: Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
2: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей и требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
3: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
2: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
4: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
2: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид — это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
2: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти трехмесячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчиков, все билеты на рейс классов «Эконома» и «Комфорт» были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
6: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на «Боинг 737» займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных «Флай Дубай», «Эйр Арабия» и «Эмирейтс». Правда, судя по данным сервиса «Авиасейлз», аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а «Эмирейтс» в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании и наши, и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
7: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но уже это анонсировала. И связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький. Это маленький 320-й. Но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите. А транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
6: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1.5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал all-inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию и Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
8: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там, условно, 5% к себестоимости.
6: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущей будущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inforum Analytics Алексей Бойко.
9: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inforum Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ-стартапа Manus американской корпорацией Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберт Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Вайс упали в цене более чем на 10%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ.
11: Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Business FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
12: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
13: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что винки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
12: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива, но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
12: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
11: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет допдоходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамоша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 2029 году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как под пытался обыграть эту Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
11: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
16: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
18: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы, на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампов в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
16: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
6: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries.
16: Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пунчалеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли и в своей работе юристы и в России, Валерий Убадуев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракт, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
21: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Убадуев, Мария Голубева, Business FM.
11: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Людмила Иванова, Швец.
3: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
4: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
3: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
4: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
3: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
11: Людмила Иванова, Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Полиханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже 1% с 3. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
22: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикует данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли. Довольно заметно, около 7% прибавляли контракты в Лондоне, смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранской. Агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива. а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну а еще ранее стало известно, что корпус стражи исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
11: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
2: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнес-вумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
10: Судьба, наследство. На бизнес-ФМ.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Госпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза показал снимки жертв теракта, устроенного украинскими войсками в Старобельске в ЛНР. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождениями и датами смерти, сказал Небензя. Госпред Российской Федерации подчеркнул, что циничные насмешки украинского представителя Андрея Мельника над человеческими и детскими жизнями переходят всякие рамки. Кроме того, Небензя заявил, что в адрес всех членов Совета Безопасности будет отправлен пакет документов, включая данные погибших. Ночью 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. После атаки в округе ввели режим ЧС. 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вопрос членства Армении в Евросоюзе по-прежнему носит скорее теоретический характер. Вступление республики в ЕС до 2030 года маловероятно. Такое мнение известием выразил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер. Депутат Европарламента отметил, что Ереван пользуется большой симпатией в Евросоюзе. Отношения объединения республики продолжают углубляться. Но в то же время Картхайзер обозначил, что вопрос членства Армении в ЕС по-прежнему носит скорее теоретический характер. Президент России Владимир Путин присудил гранты более чем 100 руководителям творческих проектов в области культуры и искусства. Это следует из опубликованного распоряжения президента. Отмечается, что среди проектов «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», «Цирковая лаборатория Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ждет новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом бизнес-фэм рассказал продавец медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на бизнес-фм. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
0: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
11: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидают массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
8: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
9: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
23: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
9: Какая доля России была в вашем экспорте?
23: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
9: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
23: Да, довели, да.
9: И что там написано?
23: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
9: Я так понимаю, что вот форель это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженное или охлажденку тоже?
23: Консервированные.
8: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес-ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
24: Они с хозяйств выращивают и нам оставляют самолетами. У нас еще запасы есть.
9: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
24: На этот год точно хватит.
9: Они у вас в морозилках, да, понятно, что
4: что это надолго.
24: Да.
4: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
24: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нет. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
8: В общем, объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
1: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой, либо чирийской.
4: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
1: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
8: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на зоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
10: Бизнес говорит.
12: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
13: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно, вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
12: Мы рассказали о ситуации «Озону» и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы «Озоны» Арины Галлямовой.
6: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
12: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
14: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
12: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают

0: площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть нестерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Мы так привыкаем маскироваться перед окружающими, что в конце концов начинаем маскироваться перед самими собой. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК плюс могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК плюс, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки, но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
4: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные электронные системы.

0: автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
1: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
0: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новый ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
2: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
0: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
3: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
0: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов эконом и комфорт были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
5: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на Боинг 737 займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний, компаний на Ближний Восток сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэка для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании, наши и зарубежные, активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
6: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но их анонсировала, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
5: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1.5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию, Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
7: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
5: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт. А она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
8: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект, прежде всего. Ну, нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
4: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ-стартапа Manus американской корпорацией Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
9: Все золото мира. Жидким золотом в пищевой промышленности принято называть оливковое масло или мед. Причина в необычайной ценности полезных свойств этих продуктов для человеческого организма. В парфюмерии и косметике под жидким золотом часто подразумевают экстра-высококачественные эфирные масла, такие как масло розы или органовое. А в металлургии и ювелирной промышленности термин «жидкое золото» используется в самом прямом смысле, чтобы обозначить расплавленное состояние драгоценного металла, предназначенного для литья золотых изделий. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберт Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой, пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Вайс упали в цене более чем на 10%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Бизнес FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
11: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
12: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что винки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
11: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
11: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Рымаева, Бизнес ФМ.
4: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и успеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что венгры дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамоша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 2029 году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидеш. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть эту Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
15: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
5: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
16: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, все, никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором вы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
5: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
18: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
17: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
5: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончалеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли и в своей работе юристы и в России, Валерий Убадуев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракт, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
21: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Убадуев, Мария Голубева, Business FM.
4: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
1: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть. То есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
2: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
1: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, все, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
2: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
1: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
4: Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже 1% с 3. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
22: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикуют данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валют, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли выросли довольно заметно, около 7%. Прибавляли контракты в Лондоне, смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранской. Агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное, то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 6 часов 57 минут. Студия Олеся Потапова. Возгорание произошло на Ильинском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников. Предварительно пострадавших нет, сообщает оперативный штаб. Кроме того, в Славянске на Кубани обломки дрона упали на территории многоквартирного дома. Там также обошлось без пострадавших. Киев и ряд областей Украины подверглись воздушной атаке минувшей ночью. В украинской столице прогремела серия взрывов. Часть города осталась без света. Взрывы слышали жители Харькова, Днепропетровска и подконтрольного ВСУ Запорожья. Минобороны пока не комментировала информацию о нанесении ударов. Польша поднимала в небо истребители минувшей ночью, объяснив это активностью российской авиации на территории Украины. Позднее командование сообщило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены. В России с сегодняшнего дня начали действовать временные ограничения на ввоз фруктов из Армении. Об этих мерах ранее сообщал Россельхознадзор. Причиной, по данным ведомства, стали фитосанитарные нарушения со стороны Армении. Накануне ведомство приостановило сертификацию рыбы и рыбопродуктов из Армении, за исключением двух предприятий. Россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя. В следующем году производственный календарь на 27-й год подготовило Министерство труда. Шестидневка придется на даты с 15 по 20 февраля 2027 года. При этом в следующем году будет 5 четырехдневных рабочих недель в марте, мае, июне и декабре. В этом году в России шестидневной рабочей недели не будет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Путин уже ранее дал военным все необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, заявил сегодня утром ТАСС. Дмитрий Песков. Вчера вечером президент сказал, что наказание виновных в атаке на колледж будет неотвратимым. Практически все производители рыбы из Армении не могут ее поставлять с сегодняшнего дня. Ограничения на этот вид продукции ввел Роспотребнадзор. Как решение отразится на российском рынке? Еще один пример успешной борьбы с контрафактом из Китая. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию. А на Озоне недобросовестные селлеры реализуют товар неизвестного качества. Эти и другие темы в нашем эфире. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Остробильску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Остробильске будет неотвратимым.
7: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
6: Как сообщил сегодня утром представитель президента Дмитрий Песков, Путин уже дал военным все необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на Старобельск. Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб, 7 остаются в больницах. Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидают массированный удар по Киеву в ближайшее время. Как сообщали украинские СМИ, ночью Киев, Харьков, Днепропетровск и подконтрольные ВСУ Запорожье подверглись воздушной атаке. Часть Киева осталась без света. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил возить рыбу из республики только двум производителям. Остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
8: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
10: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
23: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Конечно, плохо. Как может не быть плохие?
10: Какая доля России была в вашем экспорте?
23: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
10: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
23: Да, довели, да.
10: И что там написано?
23: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
10: Я так понимаю, что вот форель — это основное, в принципе, и у ваших коллег из других хозяйств. Основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
23: Консервированную.
8: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал «Бизнес-ФМ» поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
24: Они из хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
10: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
24: На этот год точно хватит.
10: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
24: Да.
10: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
24: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запасы, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
8: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
25: Из всей рыбы, которая
9: поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение, а с точки зрения России особого значения не имеют. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой, либо чирийской.
2: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
9: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период, летом идет снижение потребления рыбы из-за жары. Люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
8: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товар неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом, это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Продолжит тему Михаил Сафонов.
12: «Бизнес говорит». Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
13: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно, вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
12: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
14: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
12: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
5: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
12: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
15: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
12: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит,

0: и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: Вопреки прогнозам. В конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в 2 раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов.
5: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. На въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово появится кольцевое пересечение. Стартует капитальный ремонт 2 участка дорог на трассах Большая Ельня-Ольгина и на восточном подъезде к областному центру. После ремонта на въезде в город со стороны Кстово появится кольцевая дорога, которая будет иметь 2 полосы движения и отдельные съезды из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстово в Нижний Новгород, уточнили в Главном управлении автодорог. Эксперты напомнили, что сейчас на этом перекрестке нет светофора и в часы пик проезд затруднен. После реконструкции там появятся организованные схема движения с дополнительными полосами. Это увеличит пропускную способность узла и позволит водителям проезжать перекресток быстрее и без лишних остановок. Также подрядчик расширит дорогу на 1 полосу на участке от начала спуска до автобусной остановки около ТМ-МОТа со стороны движения из Кстово в Нижний Новгород. Работу должны завершить до конца октября. Нижегородская область заняла 31 место в рейтинге по благосостоянию семей. Аналитики назвали потенциально возможный остаток денег у нижегородских семей после минимальных расходов, пишет РИА Новости. Согласно данным, у среднестатистической нижегородской семьи с 2 детьми после базовых трат в прошлом году оставалось 43 тысячи рублей. У семей, где воспитывается 1 ребенок, чуть больше 61 тысячи. Первые 5 строк рейтинга занимают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округа, Магаданская и Сахалинская области, а также Москва. Там у семей после основных трат оставалось от 84 до 163 тысяч рублей. Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода готовы к купальному сезону. Дно водоемов очистили водолазы, на пляже завезли новый песок, установили урны и мобильные туалеты, очистили территорию от мусора, отремонтировали кабинки для переодевания, навесы, детские игровые зоны и многое другое. Начальник управления благоустройства Александр Жвакин напомнил, что режим работы пляжных зон установлен с 1 июня по 31 августа. Всего в столице Приволжья открыто 20 пляжей и зон отдыха. Россия в апреле закупила турецкий кофе на сумму чуть менее 2,5 миллионов долларов, сообщили в турецкой таможне. Согласно статистике, объем поставок увеличился втрое как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В середине весны Россия заняла 3 место среди крупнейших покупателей турецкого кофе. На ее долю пришлось 15% экспорта этой продукции. Лидером по закупкам стала Сирия, 2 место заняла Белоруссия. Также в 5 крупнейших покупателей вошли Ливия и Саудовская Аравия. 3 июня из Нижнего Новгорода в Семенов отправится тематическая ретро-электричка. Она состоит из 4 вагонов, каждый из которых предполагает

0: представляет собой музей на колесах. Салоны оформлены в определенном стиле, связанном с советским прошлым. Есть вагоны «Ну, погоди», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби». Также внутри можно увидеть подлинные предметы советской эпохи. Среди них печатная машинка, весы, книги, посуда, радиола, холодильник, ЗИЛ и телефонная будка. Ожидается, что тематическая электричка будет ходить по туристическим маршрутам и также использоваться для перевозки организованных групп в места проведения тематических мероприятий. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
3: Самосбор приветственный. Выглядит действительно модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
4: Погода.
5: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается пасмурное небо, температура плюс 17, вечером малооблачно и плюс 16, а ночью 11 градусов со знаком плюс.
4: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
0: Действующий менеджмент «Русагро» сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль Россельхозбанка, сообщили коммерсанту кредитной организации. Там добавили, что операционная и инвестиционная деятельность банка продолжится в обычном режиме и назвали основной задачей сторон сохранение устойчивости рыночных позиций «Русагро». Как долго агрохолдинг будет находиться под контролем, определит Росимущество. Оно передало в управление Россельхозбанка контрольный пакет акций «Русагро». В начале мая суд Москвы обратил агрохолдинга в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, основатель компании Вадим Машкович, когда был сенатором от Белгородской области, использовал для развития бизнеса политические связи. Нижегородская компания задолжала 20 миллионов рублей уволенным сотрудникам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия МКТНН. Компания занимается строительством коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. В 2024-2025 годах у нее возникли долги перед уволенными сотрудниками, общим числом более 200 человек. Прокуратура внесла представление руководителю организации, обратилась в суд с исковыми заявлениями. По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства ведомства долги предприятие погасило. Уголовное дело в отношении директора компании рассматривается в суде. Судостроительный завод «Красное Сормово» начал строительство очередного сухогруза класса «Река-море». В цехе номер 2 установлена закладная доска на днищевую секцию судна, после чего она будет перемещена на стапель для формирования корпуса, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Сухогруз проекта РСД-59 – самоходное однопалубное судно морского и смешанного плавания класса «Волга-Дон-Макс» с двумя грузовыми трюмами. Суда используются для перевозки генеральных и наволочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металлов в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов и грузов категории «Б». Суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и безопасностью эксплуатации. Всего до 2027 года на «Красном Сормове» построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Фторов вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Фторова – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Фторову была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
6: В 1939 году Лютер Джордж Симджин разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел Нью-Йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
1: История денег на Бизнес FM. Срочные переводы.
4: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Taking a flyer. Дословно с английского можно перевести как «взять листовку». Листовками на бирже называют высокорисковые акции, которые демонстрируют резкие взлеты и падения стоимости в течение короткого периода времени. Кстати, именно поэтому английские слова «flyer» – «листовка» и «fly» – «летать» – так созвучны. Если кто-то берет листовку, значит, он вкладывает средства в нестабильный, но потенциально выгодный актив. При этом инвестор осознает все возможные риски и готов потерять свои деньги в случае внезапного краха акций. Как говорится, кто не берет листовки, тот не пьет шампанского. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами за ночь сбито 148 беспилотников, информирует Минобороны. Дроны были перехвачены в приграничных районах России, а также на юге, над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. О последствиях на земле войны ведомство не сообщает. Возгорание произошло на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки дронов. Предварительно пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе. Кроме того, в Славянске на Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Там также обошлось без пострадавших. Киев и ряд областей Украины подверглись воздушной атаке. Минувшей ночью в украинской столице прогремела серия взрывов. Часть города осталась без света. Взрывы слышали жители Харькова, Днепропетровска и подконтрольного ВСУ Запорожья. Минобороны пока не комментировала информацию о нанесении ударов. Отечественные самолеты способны занять более 50% и даже 100% российского авиапарка, заявил в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его мнению, развитие гражданского авиастроения становится драйвером роста всего машиностроения. Ранее глава Аэрофлота Сергей Александровский предположил, что в перспективе 10 лет доля российских самолетов в парке перевозчика может составить 50%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливо в Москве подорожало. Дизель на половину рубля за неделю. 92-й бензин на четверть. Что происходит с ценами? И при чем тут политика одного конкретного поставщика? Новый венгерский премьер Мазер заявил, что намерен поправить конституцию. Все для того, чтобы отправить в отставку действующего президента, который ему не по нраву. Георгий Бовт сегодня о том, как новый премьер Венгрии оказался почти неотличим в некоторых действиях от предшественника. Объединиться могут крупнейшие негосударственные пенсионные фонды в России, сообщает РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ «Пенсионный фонд», «Благосостояние» и «Газфонд пенсионные накопления». Правда, окончательное решение еще не принято. Найти и другие темы в нашем эфире. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и теперь стоит более 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71,46. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком одного конкретного продавца. Подробнее Иван Медведев.
9: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель – на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 20%. 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
10: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
9: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
9: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяника в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мазьер после Орбана новая метла метет. По-старому? Новый венгерский премьер Петер Мазьер заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Тамошем Шуйоком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мазьер установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь, Шуйок вновь исключил добровольный уход. После победы на выборах Мазьер заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до конца месяца. Зачем Мазьер это делает и преуспеет ли, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
12: Когда лидер партии ТИСА Петер Мазьер принимал присягу, то заявил, что Венгрия дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающие конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мазьер еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамоша Шуйока, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29 году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывать законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональный орган, самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьера, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуйок не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьера, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьер был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьер теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьер при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуйока через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьер настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьера смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьер обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьеру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроле над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьер в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьера сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьер заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. «Это диктует факторы конкуренции и географии», — сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьера, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
8: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняется, что если сделка состоится, то объединенный НПФ будет располагать активами в размере 3 триллионов рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов рублей. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
13: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
14: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
13: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для МПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионный фонд, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативная, стабильная, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это МПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
14: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
13: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
8: Людмила Иванова, швец. Источники РБК отмечают, что объединение, если состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на 1,5 года с лишним.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
15: При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
1: История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
16: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
1: Комментарии Вовда.
16: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
16: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
16: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
17: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что «Wildberries» якобы выкупит «Gloria Jeans», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries.rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: В Москве. Чем заменить доллар в портфеле? Какие альтернативы есть у инвесторов на фоне снижения доверия к американской валюте? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
18: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
19: Согласно недавнему опросу от UBS, 65% семейных офисов, ну то есть структур, которые управляют капиталами богатых семей, так вот они ждут снижения доверия к доллару как мировой резервной валюте. Кстати, почти половина из них считают свою долларовую позицию слишком большой, а около трети уже сокращают свои позиции или планируют сократить все свои долларовые активы или значительную долю из них. Помимо этого, 30% из них увеличивают доли других валют в портфелях на фоне роста госдолга США. Кроме того, на фоне политической нестабильности и торговых войн. Все там вместе, все смешалось в доме Облонских. Ну что, все? Зеленым бумажкам конец? Ну, если честно, я бы не спешил с выводами. Хотя доля американской валюты в мировых резервах действительно снизилась по сравнению с концом 20 века, она по-прежнему находится в пределах исторического диапазона последних десятилетий. А снижение доли иностранных держателей связано с тем, что государственный долг США растет быстрее, чем спрос на него со стороны иностранных инвесторов. Но, допустим, вы все-таки хотите снизить или значительно даже снизить экспозицию в портфеле к доллару. Какие есть альтернативы в резервных валютах? Давайте начнем с евро. Европейский рынок облигаций развит, но минимальный лот по многим выпускам составляет от 100 до 200 тысяч евро. Поэтому, естественно, не все могут себе позволить собрать диверсифицированный портфель. Можно обратить внимание на государственные облигации. Там лотность значительно ниже, но и доходность просто копеечная. Ну что у нас остается? Остаются ETF-ы, ориентированные на облигации. Они дают регулярный доход и относятся к инструментам с фиксированным доходом. Выбор таких ETF-ов в действительности очень большой. Например, ETF от iShares на корпоративные облигации в евро с тикером IEAC. Стоимость одной позиции в фонде примерно 120 евро, а доходность около 3,36 годовых. Не так уж и плохо, если честно, то есть 3,36% годовых. В швейцарском франке также есть ETF от той же компании iShares на крупные и средние швейцарские компании. Первый тикер – это EWL, где около 38% приходится на здравоохранение и 19% на финансовый сектор. Существуют еще ETF от iShares на золото с тикером CSGLDC, а также фонд UBS на швейцарскую недвижимость. Это такой REIT с тикером SRFCHA. Если иностранные брокеры недоступны, то есть квазивалютные облигации, в частности, рублевые инструменты с привязкой к иностранной валюте, самые разные. И конкретные варианты мы недавно приводили в канале Биткоган, в Telegram или Макс. Удачных вам инвестиций. И запомните, всегда есть какие-то альтернативы. Надо об этом всегда помнить.
8: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Я расскажу, что сейчас происходит на московской бирже. Ну, идут утренние торги, идут они уже 51 минуту. Индекс Мосбиржи, основной индикатор, сейчас в плюсе почти на 0,5% и находится на уровне 2581 пункт. А рубль вчера закончил торги на московской бирже снижением к юаню на 0,1%. 10.63. Примерно 1.5% курс рубля упал к доллару. 72 ровно стоит американская валюта на межбанке. Ну и про нефть. Нефть сейчас снижается почти на 1%. Стоит 94.20 по сорту Brent. Другим темам в России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
21: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
20: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании «Таксон» Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
22: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не бываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
20: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3.5 тысячи рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3 тысячи рублей. За подачу отчета с ошибками также 3 тысячи. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
24: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея — это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся кофейная кока-кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска Пластика от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему.
0: Музейные ценности на Business FM.
24: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7 часов 57 минут, в студии Алиса Потапова. На обломке беспилотника упали на территории предприятия в белгородском городе Алексеевка. Произошло возгорание, также загорелось оборудование. Сейчас идет тушение пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. В белгородском селе Бачковка ребенок получил ранение в результате удара беспилотника по частному дому, сообщает оперативный штаб. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами, в том числе над Крымом и югом России, было сбито 148 беспилотников. ФСБ заявила о масштабной схеме внедрения шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль, пояснили в ведомстве. В ФСБ обвинили в установке программ спецслужбы иностранных государств и предостерегли чиновников от обсуждения конфиденциальной информации по телефону. Бывший посол Польши на Украине Бартош Чехоцкий отказался от украинской госнаграды за заслуги. Это произошло на фоне скандала вокруг прославления пособников Гитлера на Украине. Дипломат вернул награду, которую ему вручил Владимир Зеленский в 2022 году. Польские власти недовольны прославлением бандеровцев на Украине. Так, польский депутат Владимир Скалик призвал перекрыть поставки оружия Киеву через город Жешув. Также Зеленского хотят лишить высшей награды Польши. Ордена Белого Орла. Причиной недовольства стало участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения пособника нацистов Андрея Мельника. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Почти 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин ранее уже дал военным все необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на Старобильск. Заявил сегодня утром ТАСС Дмитрий Песков. Вчера вечером президент сказал, что наказание виновных в атаке на колледж будет неотвратимым. Украинские СМИ сообщают сегодня о том, что наносились удары по ряду городов. Киев частично остался без электричества. Практически все производители рыбы из Армении не могут ее поставлять. С сегодняшнего дня ограничения и на этот вид продукции ввел Роспотребнадзор. Как решение отразится на российском рынке и потребителе? Еще один пример безуспешной борьбы с контрафактом из Китая. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию. На Озоне посторонние селлеры реализуют товары неизвестного качества. Все подробности в ближайшие минуты. Украинские СМИ сообщают о массированном ракетном ударе, который в основном пришелся на Киев. Мэр Кличко заявил о 4 погибших и почти 60 раненых. В Днепропетровской области также есть погибшие и раненые. Упоминаются Харьков и Харьковская область. В сообщениях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Минобороны России пока не сообщало о своих действиях в минувшие сутки. Вчера вечером Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности, на котором обсуждался ответ России на удар по Старобильску. А Путин подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобильске будет неотвратимым.
2: похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Гнечинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
8: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбез глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб, 7 остаются в больницах. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил возить рыбу из республики только двум производителям. Остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
3: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции Business FM, многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
4: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
5: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Конечно, плохо. Как может не быть плохие?
4: Какая доля России была в вашем экспорте?
5: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
4: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
5: Да, довели, да.
4: И что там написано?
5: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
4: Я так понимаю, что вот форель это основное, в принципе, и у ваших коллег из других хозяйств. Основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
5: Консервированную.
3: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
6: Они из хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
4: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
6: На этот год точно хватит.
4: А не у вас морозилка, да, понятно, что это надолго.
6: Да.
4: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
6: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
3: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной формы или в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
25: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севан. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой, либо чилийской.
4: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
25: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период, летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит цена не должна скакнуть.
3: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Как китайские селлеры продают в России медизделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товар неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом, это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Продолжит тему Михаил Сафонов.
9: «Бизнес говорит».
10: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
11: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
10: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
12: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
10: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
13: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
10: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
1: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
10: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
24: Реклама.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте.

0: попали в устойчивый оборот. Doom and Gloom. В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «Merchant of Doom» или по-русски «торговец тленом». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, но открывать отдельный стенд не будет, рассказали в правительстве. Отмечу, что форум пройдет уже в 29-й раз. Главная тема в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Свое участие подтвердили представители более 130 стран. В статусе страны-гости выступит Саудовская Аравия. Правительство запретило экспорт авиакеросина. Временный запрет действует до конца ноября. Цель – обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства. С начала года и до конца июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей. А со 2 апреля вывозить бензин запретили и производителям, напоминает РИА Новости. В Нижнем Новгороде запустили ночные маршруты. Автобусы будут курсировать с 10 вечера до 2 часов ночи, соединяя спальные районы с популярными местами отдыха горожан, сообщили в региональном Минтрансе. Первый, номер 150, соединит микрорайон Верхние Печоры с автовокзалом в Щербинках. Автобус номер 160, в свою очередь, свяжет микрорайон Комсомольский со станцией метро Парк Культуры. Маршрут номер 180 возьмет начало от ЗКПД-4 и проедет до микрорайона Цветы, а номер 190 протянется от ЖК Торпеда до катера Герой. Маршруты синхронизируют с работой метро, прибытием поезда Москва-Нижний Новгород, а также с окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих, рассказали в Минтрансе. Работать ночные автобусы будут до конца сентября. Корпорация малого-среднего предпринимательства представила календарь предпринимателя на июнь. В организации напомнили, что в первый месяц лета большинство компаний и индивидуальных предпринимателей сдают отчетность и проводят плановые платежи. При этом ИП, потерявшие право на патент из-за дохода свыше 20 миллионов рублей за прошлый год, еще успевают сменить объекты налогообложения задним числом, отметили в организации. В Москве подвели итоги 27-го сезона международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury». Два нижегородских проекта завоевали награды. Так, проект «Тур нижегородских закатов 2025» получил серебро и стал лучшим в номинации «Продвижение территории». Напомню, в рамках проекта 24 апреля прошлого года негласно объявили «Днем нижегородских закатов». Видео с ними показали на главных экранах и билбордах в Нью-Йорке, Дубае, Москве, Петербурге, Казани, Самаре и Владивостоке. Проект реализовал Центр 800 при поддержке правительства Нижегородской области. Второй проект «Метавселенная спортивная Нижний Новгород» получил бронзовую награду в номинации «Лучшая геймификация». Нижний Новгород стал первым городом в России, который создал свой виртуальный мир. Город перенесли в игру Roblox. Проект реализовал Центр 800, АНО ЦУРС и Министерство спорта Нижегородской области. Миру выгодны одиночки. Это единственная стабильная бизнес-модель, пишут аналитики. Пока правительство тратит миллиарды долларов на поддержку рождаемости, компании тратят триллионы, чтобы люди жили поодиночке. Тренд называется JOMO-маркетинг, Joy of Missing Out, или радость от того, что ты остаешься наедине с собой. Под этим лозунгом активно продаются ИИ-компаньоны, умные колонки, спа-наборы для одного человека и множество других товаров и сервисов. Главная особенность такой модели потребления – все рассчитано на одного. Одно жилье, один холодильник, одна подписка – одна ипотека, один набор услуг. Для бизнеса это крайне выгодно.

0: Выгодно. Три человека, живущие поодиночке, приносят компаниям значительно больше дохода, чем одна, даже большая семья. Кроме того, товары в порционной упаковке часто стоят на 20-30% дороже в пересчете на единицу продукта, чем семейные варианты. В результате поодиночке потребители нередко переплачивают значительные суммы, даже не замечая этого. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается пасмурное небо, температура плюс 17, вечером малооблачно и плюс 16, а ночью 11 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Действующий менеджмент «Русагро» сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль Россельхозбанка, сообщили коммерсанту кредитной организации. Там добавили, что операционная и инвестиционная деятельность банка продолжится в обычном режиме и назвали основной задачей сторон сохранение устойчивости рыночных позиций «Русагро». Как долго агрохолдинг будет находиться под контролем, определит Росимущество. Оно передало в управление Россельхозбанк контрольный пакет акций «Русагро». В начале мая суд Москвы обратил агрохолдинга в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, основатель компании Вадим Машкович, когда был сенатором от Белгородской области, использовал для развития бизнеса политические связи. Нижегородская компания задолжала 20 миллионов рублей уволенным сотрудникам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия МКТНН. Компания занимается строительством коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. В 2024-2025 годах у нее возникли долги перед уволенными сотрудниками, общим числом более 200 человек. Прокуратура внесла представление руководителю организации, обратилась в суд с исковыми заявлениями. По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства ведомства долги предприятие погасило. Уголовное дело в отношении директора компании рассматривается в суде. Судостроительный завод «Красное Сормово» начал строительство очередного сухогруза класса «Река-море». В цехе номер 2 установлена закладная доска на днищевую секцию судна, после чего она будет перемещена на стапель для формирования корпуса, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Сухогруз проекта РСД-59 – самоходное однопалубное судно морского и смешанного плавания класса «Волга-Дон-Макс» с двумя грузовыми трюмами. Суда используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металлов в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов и грузов категории «Б». Суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и безопасностью эксплуатации. Всего до 2027 года на Красном Сормове построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Существует несколько версий происхождения слова «копейка». Либо от слова «копье», так как первоначально на монете чеканилось изображение великого князя или царя верхом на коне и с копьем в руке. Либо от слова «копить». А еще есть версия, что «копейка» — это производная от татарского слова «копек» — «собака». Все дело в том, что у татар в ходу были монеты с изображением собаки.
3: История денег на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
4: Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях. Внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
3: Через век. Главные капиталы России.
4: на Business FM.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Алисы Потапова. ФСБ заявила о масштабной схеме внедрения шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Программы позволяли прослушивать разговоры, вести негласный аудио-видеоконтроль, пояснили в ведомстве. В ФСБ обвинили в установке программ спецслужбы иностранных государств и предостерегли россиян от обсуждения конфиденциальной информации по телефону. Возгорание произошло на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Из-за атаки дронов предварительно пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе. Кроме того, в Славянске на Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Там, по предварительным данным, также обошлось без пострадавших. Движение в центре Москвы будет ограничено в ближайшее воскресенье, 7 июня, в связи с проведением красочного забега. Среди временно закрытых улиц называют Цветной бульвар и участки Олимпийского проспекта. Во время действия забега и до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка. Водителей просят заранее планировать маршруты. Квартиры на этажах с 3 по 6 в новостройках Москвы пользуются наибольшим спросом. Об этом сообщили в ЦИАН. Эти этажи покупатели считают наиболее оптимальными для жизни. Первого и второго этажа избегают из-за вопросов безопасности и уличного шума, отмечают эксперты. А слишком высокие этажи считаются некомфортными в случае, например, поломки лифта. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливо в Москве подорожало. Дизель на 0,5 рубля за неделю, 92-й бензин на четверть. Что происходит с ценами? И при чем тут политика одного конкретного поставщика? А есть ли разница? Новый венгерский премьер Мазер хочет поменять конституцию, чтобы избавиться от неугодного президента страны. В чем же отличие от Орбана? Об этом комментарии Георгия Буфта. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили сегодня в спецслужбе, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Правда, никаких других подробностей ФСБ не привозит. Все подробности в нашем эфире.
0: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management. Сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек. Составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки. И в среднем теперь стоит более 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71,46. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Подробнее Иван Медведев.
4: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 20%. 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
5: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
4: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
4: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяника в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мазьер после Орбана новая метла метет по-старому? Новый венгерский премьер Пётр Мазьер заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Тамашем Шуёком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мазьер установил, чтобы глава государства ушел сам. А в свою очередь Шуёк вновь исключил добровольный уход. После победы на выборах Мазьер заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до конца весны. Зачем Мазьер это делает? Делает и преуспеет ли, комментирует Георгий Бофт.
7: Когда лидер партии ТИСА Пётр Мазьер принимал присягу, то заявил, что венгры дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мазьер еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29 году. Президент Венгрии является главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуйок не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуйока через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. «Это диктует факторы конкуренции и географии», — сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
2: Это был Георгий Бофт.
0: Прямо сейчас.
2: Так, Минобороны российской только что сообщила, что в ходе массированного удара по целям на Украине было применено оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, поражены предприятия ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также объекты ТЭК, транспорта, аэродрома. И этот удар ночной был ответом на террористические атаки Киева. Это заявление Минобороны. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Кому надо было отчитаться, Ольга Кашинская подробнее.
8: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операции. операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
9: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
8: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
10: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь, ну, просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, бытовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором вы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
8: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок девять в российской столице. Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ «Пенсионный фонд», «Благосостояние» и «Газфонд пенсионные накопления». Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняется, что если сделка состоится, то объединенный НПФ будет располагать активами в размере 3 триллионов рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
13: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и принятие решений.
14: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
13: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, то она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был в своем решении не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
14: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
13: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
2: Людмила Иванова, Швец, РЭО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым. Процесс может затянуться на полтора с лишним года.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
15: Доброе утро. Ну что ж, в целом с утра на рынке ситуация пока спокойная.
2: Да, да. Ну, растем. Тем не менее, растем.
15: Растем. Но и цены на нефть, несмотря на вот эти новости, что Трамп, дескать, надавил на руководство Израиля, чтобы они все-таки начали соблюдать договоренности о перемирии с Ливаном, да, и прочее. И там даже вроде как подтвердили, что какие-то переговоры, не знаю, в Америке, по-моему, между лидерами Ливана и Израиля должны состояться. Но цены на нефть, хотя и припали, но все-таки бренд держится выше 94-х, американская нефть 91+, хотя в целом все понимают, что перемирие будет, скорее всего, сохранено, но, может быть, нужно рынку фактическое такое послание в виде вот этого злополучного меморандума о взаимопонимании как пролог к переговорному процессу. Сама сделка США и Иран, естественно, рынок смущает в том плане, что условия, которые выдвигает американская сторона, явно не будут исполнены иранцами, да, в плане того, что отказ от ядерной программы и передача обогащенного урана, но с точки зрения продолжения вот этой геополитической паузы, там, не знаю, месяц-два, сколько они там протянут, в этом рынок, по сути, уверен. Но цены на нефть пока так не так уж сильно и провалились. Фондовый индекс американский вчера отыграл все вот эти позитивные моменты с точки зрения перемирия, новые рекорды, сегодня продолжение в Азии. Ну и с утра в целом такая смешанная общая динамика. Криптовалютный рынок идет активно вниз. Валютный рынок глобальный сегодня в пользу американского доллара. Доллар укрепляется прежде всего к евро, но может быть по евровалюте рынок оценил макроданные по крупнейшим экономикам. Везде спад, даже раскрутка европейского ВПК, оборонки, пока не привела к ускоренному росту производственной активности в крупнейших странах, особенно тут удивила Франция, там индекс производственной активности резко сжался ниже 50 пунктов, то есть деловая активность пошла в режим стагнации. Это, естественно, придавило курс евро, потому что, с одной стороны, инфляционное давление в Европе остается высоким, но ставку европейский ЦБ, скорее всего, будет вынужден повысить в условиях слабого экономического роста. У нас на рынке с утра индекс Мосбиржи в небольшом плюсе, но, я так понимаю, в центре внимания останется валютный рынок. Вчера спекулянты продолжили атаку на рубль в предвкушении завтрашнего дня, когда Минфин должен озвучить новые повышенные объемы валютных операций по скупке валюты, ну и, соответственно, рынок настроен на достаточно солидные цифры, там фигурируют прогнозы, там 3 миллиарда в день, 4 миллиарда в день и прочее, поэтому пока рубль под давлением, скорее всего, сегодня это давление на российскую валюту сохранится.
2: Спасибо, через час продолжим.
0: Капитал на Бизнес FM.
16: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Берег включает «Хочу».
19: Хочу утреннюю чашку клубники.
18: Хочу съесть сэндвич на балконе.
20: Хочу чипсик. но полезных.
21: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
22: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период. Валюты на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58. Студия Олеся Потапова. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров. Такой режим будет действовать до специального объявления. Поезда следуют в обход станции. Один поезд отменен, 4 задерживаются в пути от 1 до 7 часов, сообщает пресс-служба перевозчика. Из этой ситуации с опозданием следуют поезда Таврия, в том числе отправлением Петербург-Севастополь, Евпатория-Москва-Севастополь-Челябинск. При атаках ВСУ на Белгородской области один человек погиб, 7 ранено за минувшие сутки. Украина атаковала территорию региона 68 раз. Среди пострадавших есть ребенок, сообщил глава региона Александр Шуваев. Ранее стало известно, что обломки беспилотника упали на территории предприятия в белгородском городе Алексеевка. Там произошло возгорание и загорелось оборудование. Бывший посол Польши на Украине Барташ Чехоцкий отказался от украинской госнаграды за заслуги. Это произошло на фоне скандала вокруг прославления пособников Гитлера. Дипломат вернул награду, которую ему вручил Владимир Зеленский в 2022. Этот шаг стал публичным жестом на почве исторических разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти хотят лишить Зеленского высшей награды Польши ордена Белого Орла. Причиной недовольства стало участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения пособника нацистов Андрея Мельника. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российские военные в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Это заявили утром в Минобороны. Также поражена топливная и транспортная инфраструктура. Накануне вечером президент Путин заявил, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Рыбу не пускают. Практически все рыбные производители из Армении не могут ее поставлять с сегодняшнего дня. Ограничения и на этот вид продукции ввел Роспотребнадзор. Как решение отразится на российском рынке? Еще один пример безуспешной борьбы с контрафактом из Китая. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне сейчас продают товары неизвестного качества. И поделать ничего невозможно. Все подробности в эфире. «Бизнес ФМ». Минобороны России заявила о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины. Удары подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, говорится в сообщении министерства. Целями были не только предприятия ОПК, но и объекты топливной и транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками, отмечается в сообщении Минобороны. В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
3: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Гнечинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
24: Владимир Путин. На заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что для удара по колледжу Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников. Спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 были ранены. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям. Остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чебанова.
4: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
5: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
6: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Конечно, плохо. Как может не быть плохие?
5: Какая доля России была в вашем экспорте?
6: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
5: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
6: Да, довели, да.
5: И что там написано?
6: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
5: Я так понимаю, что вот форель это основное, в принципе, и у ваших коллег из других хозяйств. Основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
6: Консервированную.
4: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес-ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
20: Они с хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
5: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
20: На этот год точно хватит.
5: А не у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
20: Да.
5: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
20: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
4: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
25: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой, либо чирийской.
5: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
25: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит цена не должна скакнуть.
4: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официально решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бенджамином Нетаньяху. Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Axios, два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
7: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами, а Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
24: Впрочем, даже прекращение израильских атак на Бейрут не сильно изменит расклады в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном, считает политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
8: Рассчитывать на то, что перемирие будет долговечным, не стоит. Рассчитывать на то, что инцидент на ливано-израильской границе не будет, тоже не стоит. Может быть, у Трампа расчет на то, что сейчас будет объявлено о перемирии, вот в эту паузу можно будет объявить о неком новом раунде переговоров с иранцами и добиться какого-то промежуточного успеха. Но на самом деле, как Трамп сидел в тупике в этом переговорном, так он там и продолжает сидеть. Но в любом случае, посмотрим, даже если сейчас будет пауза на ливано-израильской границе, даже если сейчас израильтяне не нанесут удары по Бейруту, но хотя бы жители вздохнут спокойно, хотя бы какое-то достижение. Но в целом переговоры идут очень сложно, и иранцы чувствуют себя все более уверенно.
24: Елена Супонина. Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. К слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией.
9: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
10: Реклама.
11: С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ДФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 3 июня, клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции.

0: США. Валюты на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Каких только похвал не возносит благоразумие, однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. По данным пресс-службы регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из таких стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. В Нижегородской области снят запрет на движение маломерных моторных судов в акватории Горьковского водохранилища и на реке Ветлуги, введенные на период нереста рыбы. Ограничения на Чебоксарском водохранилище и Оке были отменены еще раньше, с 21 мая. При этом запреты на использование маломерных судов по-прежнему действуют на нерестовых участках до окончания нерестового периода, перечень которых указан в правилах рыболовства. Нарушителей правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах оштрафуют. Промпроизводство в Нижегородской области сократилось почти на 4% в январе-апреле, сообщил Нижегородстат. Индекс в основных для региона обрабатывающих производствах составил 95,3%, в добыче полезных ископаемых – 59,2%. В Нижегородской области сотрудники ФСБ и полиции пресекли и изъяли у двух жителей Дзержинска крупную партию табачной продукции общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Она не имела положенной по закону маркировки. Силовики выявляют возможных соучастников и выясняют все обстоятельства нарушения. Сербия не планирует вводить визу для россиян, заявил президент страны Александр Вучич. Он назвал информацию в СМИ фейком. Политик отметил, что специально уточнил этот вопрос у спикера парламента и не получит подтверждения таким планам. Ранее глава одного из комитетов сербского парламента заявил газете «Известия», что отмена безвизового режима с Россией обсуждается среди условий для вступления Сербии в Евросоюз. Однако, по его мнению, страна пока далека как от членства в ЕС, так и от введения виз для россиян. Спрос на проектную частичную занятость в Нижегородской области за 4 года вырос на 71%, в 2,5 раза быстрее, чем на полную ставку. Таковы данные исследования HeadHunter. По данным платформы, количество вакансий с гибкими форматами занятости достигло 17,5 тысяч, тогда как прирост предложений с полной занятостью составил лишь 30%. Число резюме в сегменте портфельной занятости увеличилось на 54%, а доля соискателей, готовых работать сразу в нескольких форматах, достигла 28%. Наибольший рост интереса к гибкой занятости среди соискателей зафиксирован в автомобильном бизнесе, добыче сырья и сфере безопасности. Среди работодателей активнее всего такие вакансии растут в рознице, продажах и медицине. Тренд охватывает уже более 174 профессий, от рабочих специальностей до IT и аналитики. Эксперты связывают это с трансформацией рынка труда. Компании все чаще дробят занятость на отдельные задачи и проекты, что позволяет гибко управлять загрузкой и быстрее оценивать результат. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
3: Самый счет приветственный выгодный действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
0: Погода.
4: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается пасмурное небо, температура плюс 17, вечером малооблачно и плюс 16, а ночью 11 градусов со знаком плюс.
0: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.

0: компании и корпорации.
1: Действующий менеджмент «Русагро» сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль Россельхозбанка, сообщили коммерсанту в кредитной организации. Там добавили, что операционная и инвестиционная деятельность банка продолжится в обычном режиме и назвали основной задачей сторон сохранение устойчивости рыночных позиций «Русагро». Как долго агрохолдинг будет находиться под контролем, определит Росимущество. Оно передало в управление Россельхозбанка контрольный пакет акций «Русагро». В начале мая суд Москвы обратил агрохолдинга в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, основатель компании Вадим Машкович, когда был сенатором от Белгородской области, использовал для развития бизнеса политические связи. Нижегородская компания задолжала 20 миллионов рублей уволенным сотрудникам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия МКТНН. Компания занимается строительством коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. В 2024-2025 годах у нее возникли долги перед уволенными сотрудниками, общим числом более 200 человек. Прокуратура внесла представление руководителю организации, обратилась в суд с исковыми заявлениями. По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства ведомства долги предприятие погасило. Уголовное дело в отношении директора компании рассматривается в суде. Судостроительный завод «Красное Сормово» начал строительство очередного сухогруза класса «Река-море». В цехе номер 2 установлена закладная доска на днищевую секцию судна, после чего она будет перемещена на стапель для формирования корпуса, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Сухогруз проекта РСД-59 – самоходное однопалубное судно морского и смешанного плавания класса «Волга-Дон-Макс» с двумя грузовыми трюмами. Суда используются для перевозки генеральных и наволочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металлов в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов и грузов категории «Б». Суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и безопасностью эксплуатации. Всего до 2027 года на Красном Сормове построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
1: Купцы Блиновы. Родоначальником династии нижегородских купцов-старообрядцев стал Андрей Блинов. Именно он, крепостной крестьянин из села Балахнинского уезда, получил вольную, приехав в 1840 году в Нижний Новгород. Вместе с сыновьями вел торговлю зерном. Дела быстро шли в гору, капитал рос. Братья Блиновы выкупили квартал земли, прилегавший к Рождественской улице, на котором выстроили доходные дома. Главную роль в семейном бизнесе играл старший сыновей Федор. Он занимался солеторговлей и владел речными судами. В 1861 году мельницу и другие предприятия Блинова посетил наследник престола Николай Александрович. Федор Андреевич обратился к нему с просьбой позволить назвать его именем городской общественный банк, создание которого Блинов в это время добивался. Поддержка наследника была получена, и в 1864 году Николаевский городской общественный банк Нижнего Новгорода начал работу. Директором стал сам Федор Андреевич, пожертвовавший 25 тысяч личных денег на учреждение его капитала. Николаевский банк принимал вклады, выдавал ссуды, учитывал векселя. Прибыль должна была идти на городские нужды. На протяжении нескольких лет Федор Блинов и братья Аристарх и Николай вносили крупные суммы в первоначальный капитал общественного банка, финансируя приюты, богадельни, лечебницы, гимназии, училища и библиотеки. Создали при первом детском приюте ремесленные классы, замостили на свои средства Сафроновскую площадь и Успенский съезд Каке. Кроме того, они вместе с Бугровыми участвовали в строительстве городского водопровода. Отдавая деньги городу, они ставят одно условие. Пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий Нижнего Новгорода на вечные времена бесплатно. А суровой зимой 1877 года поддержали крестьян Семеновского уезда, обеспечив их продуктами и не дав умереть с голода. Строили заводы, мельницы. Среди знаменательных построек, оставленных нижегородцам в наследство, Блиновский пассаж на Рождественской. Там же бесплатно Блинова предоставляли помещение для начавшей работать Нижегородской бирже. Биржевому собранию был отведен широкий коридор, а для комитета и маклеров – небольшие комнаты. Собрание в коридоре на площади перед пассажем, правда, не представляли удобства. Это все чаще наталкивало биржевое общество на мысль о необходимости иметь собственное помещение для таких дел. Вопрос удалось решить в январе 1895 года. Тогда сын Аристарха Блинова, Асаф Аристархович, предложил построить на свои средства дом для биржи на принадлежащем ему месте на Сафроновской площади, с тем, чтобы сдать этот дом биржевому обществу в аренду на 24 года. Предложение было принято. Через год здание биржи бирже было готово. Открылось оно аккурат во время проведения знаменитой всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Говоря об упомянутом уже Асафе Аристарховиче Блинове, стоит отметить, что он продолжил заниматься хлебным делом под фирмой «Торговый дом братья Блиновы». Мукомольная продукция его была удостоена золотой медали на всероссийской промышленной выставке. Продолжал Асаф Аристархович и благотворительное дело семьи, хоть и не с таким размахом, как старшее поколение. Жертвовал на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского Кремля и открытие в ней Нижегородского художественно-исторического музея. Помогал бедным. Продолжал придерживаться главного принципа жизни семьи Блиновых – честь дороже прибыли.
0: Дела семейные. На Бизнес-ФМ. Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
1: Кто не успел, тот и не удел. Таковы реалии современного мира. Как же успеть все запланированное еще чуть-чуть сверху, если в сутках всего 24 часа? Ответ прост и сложен одновременно. Нужно просто по-новому воспринимать время, как шкафчик. Подробнее расскажет бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
0: Проверено практикой на Бизнес-ФМ.
2: Ведущий эксперт по производительности труда в США Джулия Моргенстерн, изучая тайм-менеджмент, придумала сравнивать время с обычным шкафом, то есть ограниченным пространством. И тогда вам станет гораздо проще в этом времени существовать, так как оно имеет границы. Остается лишь правильно заполнить этот шкаф и прежде всего понять, что туда положить. Для этого оцените продолжительность каждой задачи. Это не только понимание, что вам нужно делать, но и сколько времени это займет. Так вы сможете решить, что войдет в шкафчик, а что нет. Сможете управлять своими обязательствами и принимать более обоснованное решение. Сначала будет трудно, но потом вы втянетесь и будете четко понимать, сколько времени занимают ваши разнообразные задачи. Второе. Определить, сколько вам необходимо полок. Для этого составляйте временные карты. Это образец вашей недели. Вы составляете график всего своего бодрствующего времени. От сна до сна. Все, что входит в вашу жизнь и находится между этими двумя точками. Есть задачи постоянные. Например, отвозить ребенка в школу. А есть редкие. Вы можете решить, что вечер пятницы – это всегда время с друзьями. А суббота – дела по дому. Главное – строго выделить полку и следить, что она есть и сбалансирована. Так появится время на дела, которые вы 100 лет откладывали. Например, поход в театр. А еще увидите дисбаланс между работой и личной жизнью, если он есть. Если одна из категорий монополизирует вашу жизнь за счет других, например, работа, пора искать способы уменьшить их влияние, чтобы освободить место для другого. Третье. Следить за наполненностью шкафа. То есть применяйте правила критического мышления. Например, какие-то дела и задачи удалить. Стоит ли овчинка выделки? Может, эта задача дублирует уже проделанную кем-то работу. Возможно, что-то отложить, сократить по времени или найти инновационный подход. Ну и моя любимая – делегировать. А кто еще может выполнить эту задачу? Может, это вообще чьи-то обязанности? Или достаточно заплатить, чтобы сделали за вас? Все эти методики вкупе с осознанием, что именно вы определяете, как существовать во времени, дают массу возможностей, снимает стресс, не дает обесценивать свои достижения и помогает выстроить свою жизнь так, как хочется вам. Тут главное, как с утренней зарядкой. Каждый день соблюдать заполнение полок, то есть нужна система.
0: Проверено практикой на Бизнес-ФМ. Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «сквиз» – «выжимки». История денег на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. Минобороны сообщают о массированном ударе по целям на Украине. Ударом подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также сообщается, что были атакованы объекты топливной, транспортной инфраструктуры, связанные с ВСУ, и военные аэродромы. В ходе массированного удара ВС России применили высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые, аэробаллистические ракеты и беспилотники, заявили в военном ведомстве. Польша поднимала в небо истребители минувшей ночью, объяснив это активностью российской авиации на территории Украины. Позднее командование сообщило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены. В России начали действовать временные ограничения на ввоз фруктов из Армении. Об этих мерах сообщал ранее Россельхознадзор. Причиной, по данным ведомства, стали фитосанитарные нарушения. Накануне Россельхознадзор приостановил сертификацию рыбы и рыбопродукции из Армении, за исключением двух предприятий. Движение в центре Москвы будет ограничено в ближайшее воскресенье, 7 июня, в связи с проведением красочного забега. Среди временно закрытых улиц называются Цветной бульвар и участки Олимпийского проспекта. Во время действия забега и до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка. Водители просят заранее планировать маршруты. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Топливо в Москве подорожало. Дизель на половину рубля за неделю, 92-й бензин на четверть. Что происходит с ценами и при чем тут политика одного конкретного поставщика? А есть ли разница? Новый венгерский премьер Мазер хочет поменять конституцию, чтобы избавиться от неугодного президента страны. Зачем он это делает? И в чем же отличие от Орбана? Об этом сегодня Георгий Бофт. Кто не отчитался о зарубежных счетах? Россияне должны были до конца прошлой недели предоставить ФНС соответствующие декларации. Разбираемся, кого коснулось требование и что грозит за его неисполнение. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
3: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
4: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Лукойл», и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что винки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
3: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Национальный». Энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы отдать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
3: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьера после Урбана. Новая метла. Метет по-старому? Новый венгерский премьер Петер Мадьера заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Тамошем Шуеком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьера установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь, Шуек был исключил вновь добровольный уход. После победы на выборах Мадьера заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
6: Когда лидер партии ТИСА Петер Мадьер принимал присягу, то заявил, что венгры дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающие конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьер еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамоша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29 году. Президент Венгрии является главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывать законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональный орган, на самоуправление и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьера, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуек не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьера, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента – применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидеш, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидеш. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
8: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при не время подачи отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
7: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
9: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть еще никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
7: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
10: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
0: История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Роснефть готовится к технологическому запуску нефтепровода «Восток-Ойла» в 2026 году. Компания начала пробную добычу нефти на песчаном участке Паявского месторождения проекта «Восток-Ойл» и сварила более 700 километров трубопровода. Отмечается, что обеспечена строительная готовность к приемке судов на двух грузовых причалах и причале для портового флота на терминале порт Бухта-Север. Ряд работ находится в стадии завершения, отметили в Роснефти. Аэроэкспресс планирует перевести более 10 миллионов пассажиров в 2026 году. Более 6 миллионов на железнодорожных маршрутах и более 3,5 миллионов человек на экспресс-автобусах. В компании отметили, что по итогам 5 прошедших месяцев пассажиропоток вырос на 4% год к году. До конца года Аэроэкспресс планирует реализовать несколько проектов по развитию существующих маршрутов и усилению интеграции в городскую систему транспорта для привлечения пассажиров. Wildberries намерен расширять ассортимент товара для экспресс-доставки, пишет ТАСС. Пока это не затронет продуктовую доставку готовой еды. Но, как отметили в компании, Marketplace планирует масштабировать сервис совместно с партнерами и расширять географию ассортимент товаров. На данный момент у Wildberries уже есть отдельная платформа экспресс внутри приложения. Также у Marketplace есть собственная экспресс-инфраструктура. В частности, запущен недавно распределительный хаб в Москве, откуда в тестовом режиме доставляются товары первой необходимости. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию. Им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные ИИ-решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли ИИ в своей работе юристы в России? Валерий Убадоев продолжит.
13: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
14: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
13: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
15: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
13: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
11: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Ну а теперь идем смотреть, что на рынках, что сегодня ждет российский рынок.
16: Индекс Мосбирс открытие растет на 0,5%. Ну, вчерашняя вот картина очень похожа. Вчера приближались 2600, сегодня делаем то же самое. Но сегодня продолжается и динамик на валютном рынке. Вот, хотя биржевая сессия на валютном рынке еще не открылось, но, естественно, у нас есть ориентир, это фьючерсы на юань, на доллар, так называемые вечные фьючерсы. Открытие сразу ростом юаня 10.70, ну и, соответственно, если брать фьючерс на доллар, рубль, здесь то такая же динамика 72.5. Завтра Минфин должен озвучить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. В предвкушении этого события спекулянты активно наращивают позиции против рубля, полагая, что объем скупки валюты будет увеличен в 2-3 раза. Сейчас меньше 2 миллиардов. Ждут, что это будет от 3 до 5. Но, соответственно, этих ожиданиях рубль под давлением. И, наверное, в течение дня такая динамика и будет. Но только есть один момент. Если на межбанковском рынке не появятся продавцы валюты, и, соответственно, рубль в таком случае может просто остаться на вчерашних уровнях. Но пока идет динамика растущая. Юань к рублю вот 10.65 уровень. Это локальное сопротивление у нас теперь получается. Пробьет, ну, соответственно, будут двигать ближе к 11. Но, опять же, вот до полудня посмотрим, как эта динамика в итоге себя поведет. Сохранится или, наоборот, рубль начнет как-то отжимать у иностранных валют свои позиции. На глобальном рынке в целом все тихо. Азиатский фондовый индекс по большей части в плюсе. Доллар американский на глобальном рынке укреплялся с утра, сейчас стал чуть-чуть сдавать позиции. Это, видимо, связано со стабилизацией в мировом сегменте долговых рынков, американском, японском, европейском. Здесь вроде как ситуация чуть-чуть стабилизировалась. Цены на нефть, несмотря на стойкие ожидания сохранения перемирия США и Иран на месяц, на два, и ожидания, что Израиль послушается совета Трампа и прекратит свои военные действия в Ливане, тем не менее, цены на нефть пока остаются на достаточно высоком уровне. Brent недалеко от отметки в $95.
11: Капитал на бизнес FM. Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 4, 5, 16 и 17 июня. Театр кукол Образцова. Спектакль «Кто убил Фриду Кало?». Эта постановка режиссера Бориса Константинова позволит зрителю оказаться на свидании с Фридой под открытым небом парка Театра Образцова, разгадать загадки художницы и окунуться в атмосферу мексиканского карнавала в окружении кактусов, кроше и ротонды со свечами в сопровождении парада гигантских кукол и музыки оркестра «Dia de Muertos». Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 18+.
19: Знай меру. Сикель или шекель – древняя мера массы золота и серебра. В разные эпохи равная от 9 до 17 граммов. Слово происходит от древнееврейского корня со значением «взвешивать». Шекель как меру веса использовали древние евреи, моавитяне и финикийцы. Один сикель – это 180 ше. Так назывались зерна ячменя. Знай меру. На Бизнес FM.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
20: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
21: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувства жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
20: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, студия Олеся Потапова. Новые санкции Евросоюза могут затронуть российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», пишет «Политика». Кроме того, рестрикции ожидаются против российских судов теневого флота. Одним из ключевых предложений является фиксирование потолка цен на российскую нефть на текущем уровне. Действующий сейчас потолок истекает этим летом. В отношении физлиц санкции могут ввести и в отношении патриарха московского Кирилла. Ранее такую меру блокировала Венгрия, но после смены руководства Будапешт может изменить свою позицию по этому вопросу. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров. Такой режим будет действовать до специального объявления. Поезда следуют в обход станции. Один состав отменен, 4 задерживаются в пути от 1 до 7 часов, сообщила пресс-служба перевозчика. Из-за этой ситуации с опозданием следуют поезда Таврия, в том числе отправлением Петербург-Севастополь, Евпатория Москва-Севастополь-Челябинск. Машинисты лондонского метро начали забастовку. Это первая из двух акций, запланированных на эту неделю. Вторая пройдет 4 июня. Профсоюз работников железнодорожного и морского транспорта выступает против введения 4-дневного, но более напряженного графика. В рамках сегодняшней забастовки полностью не будут обслуживать пассажиров две очень загруженные линии – Пикадилли и Кольцевая. Частично не курсируют поезда на центральной линии. Ожидается, что лондонское метро закончит свою работу раньше привычного времени. Пассажирам рекомендуют завершить все поездки до 9 вечера. Аэропорт Хитроу запустил на время перебоев автобусные маршруты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в ФСБ, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Обсудим с экспертом. Последние новости через минуту. Минобороны заявила о массированном ударе по предприятиям ОВК в нескольких регионах Украины. Применялось в том числе гиперзвуковое оружие. Удару подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Вчера Владимир Путин проводил совещание с Совбезом, где обсуждался ответ России на удар по Старобельску. Только что открылись торги на дневной сессии на московской бирже. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%. 2581 пункт. На 0,5% почти снижается рубль к юаню. Китайская валюта стоит 10,68. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, ФСБ утром заявило, что раскрыло операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников, в технику. А как следует из сообщений, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств, по данным ведомства. Это была акция иностранных спецслужб для получения чувствительной информации. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вредоносных программ. По данным ФСБ, представители иностранных спецслужб использовали технические возможности крупных международных IT-корпораций. А в видео, которое опубликовало ФСБ, в частности, фигурируют офисы компании Cloudflare и Fastly в Сан-Франциско и Лондоне. А попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ведомстве. Сейчас на прямую связь со студией выходит генеральный директор компании «Зекурион» Алексей Раевский. Алексей, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
3: Сложно сказать. Возможно, какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, действительно какой-то произошел, не знаю, пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. Это как бы лучше у них спросить. Но то, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями, то есть само железо может производиться где угодно, но операционные системы там американских компаний, и понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится. Плюс были случаи, когда какая-то сторонняя организация, вот в частности израильская компания, сделала вирус Pegasus, который внедрялся в айфоны и в андроиды с использованием уязвимостей. Там эти уязвимости постепенно, их то закрывают, то появляются новые, поэтому там это все модифицируется, и в каком состоянии это сейчас находится, никто не знает. Тем не менее, факт остается фактом. И слежка ведется, и вот эти вот все, все это вредоносное ПО, оно распространяется, и никуда от этого, к сожалению, не деться.
4: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, по-моему, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
3: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности использует эти смартфоны. Если там вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, наверное, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, в топ-5 руководства страны, про которые вся информация, наверное, интересна. А если вы какие-то там документы служебные пересылаете или что-то такое, конечно, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
4: Давайте уточню. У нас есть техника от Android, от Google, и техника от Apple. Вот, в общем-то, все две основные мобильные линейки. А какая-то разница в уязвимости есть между ними?
3: В наших, я думаю, целях можно считать, что нету. Кто-то вот если из ФСБ там, услышит этот комментарий, они посмеются, нам по-другому считать, в общем-то, для упрощения можно считать так, что смысла, что разницы между ними нету. Apple считается чуть более защищенным, Android чуть менее защищенным, опять-таки, это не на том уровне. Дело в том, что инструменты для слежки, они используются только в отношении тех, кем интересуются спецслужбы. Для обычных людей это все, в общем-то, не особо актуально. Вот. Но если мы говорим про платформы, есть еще китайские, например, Huawei, у них своя полностью экосистема. Вот. Есть еще, ну, российские тоже как бы есть операционные системы для... для андроида, хотел сказать. Ну, для, для условных каких-то вот железок, совместимых с андроидом.
4: Аврора.
3: Вот, но, ну, да, в частности. Вот, и, ну, они, к сожалению, пока еще отстают от вот этих вот передовых версий современных операционных систем. Поэтому, собственно, они не, и широко не распространились.
4: Алексей, минуту, у нас орг-выводы какие должны последовать за сегодняшней новостью?
3: А орг-выводы, ну, те, кому надо, они сделают орг-выводы, а нам, я считаю, ну, беспокоиться не о чем, потому что мошенники телефонные и прочие, они доступ к таким инструментам все равно не имеют. А спецслужбы, ну, скорее всего, нами не интересуются.
4: Спасибо за этот оптимистичный ответ. Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион», был на прямой связи со студией. Сейчас к другим темам. Минобороны России заявила о массированном ударе по предприятиям УПК в нескольких регионах Украины. Удару подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, говорится в сообщении министерства. Целями были не только предприятия ОПК, но и объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками, отмечается в сообщении ведомства. Вчера вечером Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ России на удар по общежитию в Старобельске. В ЛНР Владимир Путин подчеркнул, что наказание виновных будет неотвратимым.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
4: Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Мэр Кличко заявил о 4 погибших и почти 60 раненых. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья. В публикациях украинских СМИ акцент делается на то, что была разрушена, как утверждает эта пресса, гражданская инфраструктура. Ты... Чертовски сумасшедший Трамп на повышенных тонах общался по телефону с Нетаньяху. На самом деле он сказал, ну извините, уж произнесу как есть, you're fucking crazy. Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Access2, американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. Вот как Access описывает детали этой напряженной беседы.
6: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
4: Это была публикация издания Access.
22: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте
8: Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
9: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
23: Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
24: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской болонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
23: Судьба наследства на Бизнес FM.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах.

0: Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. По данным пресс-службы регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из таких стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. В Нижегородской области снят запрет на движение маломерных моторных судов в акватории Горьковского водохранилища и на реке Ветлуги, введенные на период нереста рыбы. Ограничения на Чебоксарском водохранилище и Оке были отменены еще раньше, с 21 мая. При этом запреты на использование маломерных судов по-прежнему действуют на нерестовых участках до окончания нерестового периода, перечень которых указаны в правилах рыболовства. Нарушителей правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах оштрафуют. Промпроизводство в Нижегородской области сократилось почти на 4% в январе-апреле, сообщил Нижегородстат. Индекс в основных для региона обрабатывающих производствах составил 95,3%, в добыче полезных ископаемых 59,2%. В Нижегородской области сотрудники ФСБ и полиции пресекли и изъяли у двух жителей Дзержинска крупную партию табачной продукции общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Она не имела положенной по закону маркировки. Силовики выявляют возможных соучастников и выясняют все обстоятельства нарушения. Сербия не планирует вводить визы для россиян, заявил президент страны Александр Вучич. Он назвал информацию в СМИ фейком. Политик отметил, что специально уточнил этот вопрос у спикера парламента и не получит подтверждения таким планам. Ранее глава одного из комитетов сербского парламента заявил газете «Известия», что отмена безвизового режима с Россией обсуждается среди условий для вступления Сербии в Евросоюз. Однако, по его мнению, страна пока далека как от членства в ЕС, так и от введения виз для россиян. Спрос на проектную частичную занятость в Нижегородской области за 4 года вырос на 71%, в 2,5 раза быстрее, чем на полную ставку. Таковы данные исследования HeadHunter. По данным платформы, количество вакансий с гибкими форматами занятости достигло 17,5 тысяч, тогда как прирост предложений с полной занятостью составил лишь 30%. Число резюме в сегменте портфельной занятости увеличилось на 54%, а доля соискателей, готовых работать сразу в нескольких форматах, достигла 28%. Наибольший рост интереса к гибкой занятости среди соискателей зафиксирован в автомобильном бизнесе, добыче сырья и сфере безопасности. Среди работодателей активнее всего такие вакансии растут в рознице, продажах и медицине. Тренд охватывает уже более 174 профессий, от рабочих специальностей до IT и аналитики. Эксперты связывают это с трансформацией рынка труда. Компании все чаще дробят занятость на отдельные задачи и проекты, что позволяет гибко управлять загрузкой и быстрее оценивать результат. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет пасмурно, температура плюс 16, вечером облачно с прояснениями и плюс 15, а ночью малооблачно и 9 градусов выше нуля.
1: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль, 55 копеек, евро 86 рублей, 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: До конца июня на онлайн-платформе «Честный знак» пройдут 47 вебинаров об особенностях использования маркировки, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Так, нижегородские производители и торговые организации могут принять участие в бесплатном обучении по работе с маркировкой товаров. Участники могут ознакомиться с актуальными изменениями и техническими требованиями по маркировке. В июне состоятся вебинары, посвященные маркировке игр и игрушек, ветеринарных препаратов, полимерных труб и кабельной продукции, антисептиков, автозапчастей, круп, макарон, муки и смесей, детского питания, сладостей и кондитерских изделий. Более 3 миллионов рублей ущерба, причиненного реке Лиметь, взыскали с коммунального предприятия «Водосток» в Ордатове, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора. Специалисты проверили очистные сооружения предприятия, которые были реконструированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

0: Выяснилось, что в сбрасываемых сточных водах превышены нормативы допустимых загрязняющих веществ. Сотрудники Росприроднадзора рассчитали причиненный вред реке, однако водосток не возместил ущерб добровольно. Тогда дело дошло до суда. Материалы рассматривались в областном арбитражном суде. Решение о взыскании всей суммы ущерба вынесено. Ростовский завод вездеходов «Амфибия» приступил к ходовым испытаниям новой грузовой модификации вездехода «Звезда». Машина оснащена дизельным двигателем ЕАМЗ, девятиступенчатой коробкой передач КАМАЗ и шинами низкого давления «Волтейр». Заявленная грузоподъемность вездехода 4 тонны. Ранее сообщалось, что до 2030 года в Кстове планируется выпустить около 400 вездеходов «Амфибии «Звезда». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Каждый знает выражение «внести свою лепту», но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от «лептос» дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в XIX веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 1/100 часть драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
4: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 1998 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM.
5: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын», отсюда название». Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
1: Имя нарицательное на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Обыски проходят в Уральском аграрном университете Екатеринбурга. Туда нагрянули борцы с коррупцией, сообщает Урару. По неподтвержденной информации, визит силовиков связан с фиктивным трудоустройством дочери директора института. Вопросы возникли к проректору по науке. Источники сообщают, что студентов под видом практики привлекали к сельскохозяйственным работам. В феврале следственные действия проходили также в Институте экономики, финансов и менеджмента, который входит в состав Уральского аграрного университета. Минобороны сообщает о массированном ударе по целям на Украине. Ударам подверглись предприятия ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Сообщается, что были атакованы объекты топливной, транспортной инфраструктуры, связанные с ВСУ, и военные аэродромы. Санкции смогут затронуть российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», пишет «Политико». Кроме того, рестрикции ожидаются в отношении российских судов теневого флота. Одним из ключевых предложений является фиксирование потолка цен на российскую нефть на текущем уровне. Действующий сейчас потолок истекает этим летом. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливо в Москве подорожало. Дизель на 0,5 рубля за неделю. 92-й бензин на четверть. Что происходит с ценами? И причем тут политика одного конкретного поставщика? Кто не отчитался о зарубежных счетах, россияне должны были до конца прошлой недели представить ФНС соответствующие декларации. Разбираемся, кого требование коснулось и что грозит за его неисполнение. Есть ли разница? Новый венгерский премьер Мазьяр хочет поменять конституцию, чтобы избавиться от неугодного президента страны. В чем же тогда отличие от Орбана? Об этом комментарии Георгия Буфта. Все подробности в ближайшие минуты.
3: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит более 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71,46. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Подробнее Иван Медведев.
4: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
5: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
4: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы отдать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
4: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Кстати, власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяника в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
8: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
7: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании «Таксо» Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
9: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, бытовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампов в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
7: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Мазьер после Орбана новая метла. Метет по-старому? Свеженазначенный венгерский премьер Петер Мазьер заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Тамашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мазьер установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик снова исключил добровольный уход. После победы на выборах Мазьер заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до наступления лета. Зачем Мазьер это делает и преуспеет ли, комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Когда лидер партии ТИСА Петер Мазьер принимал присягу, то заявил, что венгры дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающие конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мазьер еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29 году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мазьера, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мазьера, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мазьер был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мазьер теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мазьер при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мазьер настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мазьера смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мазьер обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мазьеру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадер в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадера сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадер заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСа в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадера, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте театра «Практика». 12+. Валюты. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Бизнес FM. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Роснефть готовится к технологическому запуску нефтепровода «Восток-Ойла» в 2026 году. Компания начала пробную добычу нефти на песчаном участке Паявского месторождения проекта «Восток-Ойл» и сварила более 700 километров трубопровода. Отмечается, что обеспечена строительная готовность к приемке судов на 2 грузовых причалах и причале для портового флота на терминале порт Бухта-Север. Ряд работ находится в стадии завершения, отметили в Роснефти. Аэроэкспресс планирует перевести более 10 миллионов пассажиров в 2026 году, более 6 миллионов на железнодорожных маршрутах и более 3,5 миллионов человек на экспресс-автобусах. В компании отметили, что по итогам 5 прошедших месяцев пассажиропоток вырос на 4% год к году. До конца года Аэроэкспресс планирует реализовать несколько проектов по развитию существующих маршрутов и усилению интеграции в городскую систему транспорта для привлечения пассажиров. Wildberries намерен расширять ассортимент товара для экспресс-доставки, пишет ТАСС. Пока это не затронет продуктовую доставку готовой еды. Но, как отметили в компании, Marketplace планирует масштабировать сервис совместно с партнерами и расширять географию ассортимент товаров. На данный момент у Wildberries уже есть отдельная платформа экспресс внутри приложения. Также у Marketplace есть собственная экспресс-инфраструктура. В частности, запущенный недавно распределительный хаб в Москве, откуда в тестовом режиме доставляются товары первой необходимости. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию. Им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают и собственные ИИ решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли в своей работе юристы в России? Об этом Валерий Убадоев.
12: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, который автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков. Это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракт, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
13: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение-то в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
12: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
14: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
12: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Доброе утро.
15: Доброе утро.
2: Отметим, что курс биткоина сегодня опускался ниже 70 тысяч долларов впервые за пару месяцев. Сейчас, правда, чуть повыше. 70 тысяч 47 долларов. Но, тем не менее, падение в 2%. Это для тех, кто интересуется.
15: Ну да, здесь не срослось с растущей динамикой. Но, я так понимаю, поводом для распродаж явились новости о том, что компания MicroStrategy, ну, есть такой Сейлор, главный инвестор в биткоин, у него там уже накопилось при текущей цене биткоинов там на 62 почти миллиарда долларов, и вроде как он собирался только покупать, но на прошлой неделе, судя по отчетности, 32 биткоина на сумму всего лишь в 2,5 миллиона долларов было продано, но этого хватило, чтобы начали раскручивать эту историю, что такие компании, которые инвестируют в биткоин, начинают ломаться и продавать из-за того, что цены не растут, а падают. Ну, в принципе, здесь пока ситуация с падением биткоина не совпадает с общей динамикой глобальных рынков, несмотря на сохранение относительно высоких цен на нефть и вроде как постоянного такого напряженного состояния перемирия Иран-США, которое, конечно, будет продлено, но цены на нефть уже вот так отвесно падать пока перестали, и Brent держится недалеко от отметки 94 доллара. Ну, теперь к нашему рынку. У нас индекс Мосбиржи, повторяя пока вчерашнюю траекторию, вот ровно до полудня у нас тоже был рост, но вчера индекс Мосбиржи был, скажем так, в шаге от возврата к отметке в 2600, сегодня уже в полушаге, вот 2594 пункта на процент растет.
16: Чуточку.
15: Да. И подстегивается этот локальный оптимизм, я так понимаю, ослаблением рубля и ожиданием того, что давление на рубль усилится, он будет слабеть. Сегодня вот юань к рублю уходит выше сопротивления 10.65. Это вот уровень, который раньше был пробит сверху вниз, сейчас снизу вверх его вернули. Завтра Минфин, как ожидается, должен объявить резко возросший объем покупки валюты, и спекулянты на этих ожиданиях пока играют против рубля.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+. Знай меру. Сикель или шекель – древняя мера массы золота и серебра. В разные эпохи равны от 9 до 17 граммов. Слово происходит от древнееврейского корня со значением «взвешивать». Шекель как меру веса использовали древние евреи, моавитяне и финикийцы. Один сикель – это 180 ше. Так назывались зерна ячменя. «Знай меру» на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце, без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизмы. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новые повороты в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе. А термин «мышечная память» — лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:58, в студии Алиса Потапова. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров. Такой режим будет действовать до специального объявления. Поезда следуют в обход станции. Один состав отменен, 4 задерживаются в пути от 1 до 7 часов, сообщила пресс-служба перевозчика. Из-за этой ситуации с опозданием следуют поезда Таврия, в том числе отправлением Санкт-Петербург-Севастополь и в Паторе Москва-Севастополь-Челябинск. В Кургане неизвестный разгромил десятки дорогих иномарок, среди них BMW и Range Rover. Причина вандализма неизвестна. По словам очевидцев, только в одном дворе был нанесен ущерб на 4,5 миллиона рублей. Пострадавшие автовладельцы уже написали заявление в полицию. Тело одной из 11 пропавших в США ученых обнаружено в лесу штата Нью-Мексико. Об этом говорится в сообщении местной полиции. Останки Мелиссы Кассис нашел турист. Ученая пропала без вести в июне прошлого года. Она не пришла на работу, оставив дома документы и сотовый телефон. Кассис работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории. По данным американских СМИ, с 2022 года в США погибли 11 ученых. Большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в спецслужбе, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Российские военные в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, заявили в Минобороны. Также поражена топливная и транспортная инфраструктура противника. Накануне вечером президент Путин заявил, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Испортится перец, я заплачу за этот перец. Премьер Армении Никол Пашинян пообещал платить фермерам за урожай, который они не продадут в Россию из-за введенных ограничений. Не только перцы и другие армянские овощи, фрукты и цветы оказались под запретом. С сегодняшнего дня практически все рыбные производители из Армении не могут ее поставлять. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Как следует из сообщения, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ФСБ. Иностранные спецслужбы использовали для этого технические возможности крупных международных IT-компаний. Вскрытие масштабные схемы мы обсудили с генеральным директором компании «Зикурион» Алексеем Раевским. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
19: С
2: Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
19: Какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, какой-то произошел пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. Лучше у них спросить. То, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями. Само железо может производиться где угодно, но операционные системы американских компаний, понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится. Плюс были случаи, когда какая-то сторонняя организация, вот в частности израильская компания, делала вирус Pegasus, который внедрялся в айфоны и в андроиды с использованием уязвимостей. Эти уязвимости постепенно их то закрывают, то появляются новые, поэтому там это все модифицируется, и в каком состоянии это сейчас находится, никто не знает. Факт остается фактом. И слежка ведется, и все это вредоносное ПО, оно распространяется. Никуда от этого, к сожалению, не деться.
2: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
19: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности использует эти смартфоны. Если вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, не знаю, топ-5 руководства страны, про которое вся информация, наверное, интересна. Если вы какие-то документы служебные пересылаете, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
2: Но у нас есть техника от Android, от Google, и техника от Apple. В общем-то, все две основные мобильные линейки. Какая-то разница в уязвимости есть между ними?
19: В наших, я думаю, целях можно считать, что нету. Наверное, кто-то, вот если из ФСБ, наверное, услышит этот комментарий, они посмеются, но нам для упрощения можно считать так, что разницы между ними нет. Apple считается чуть более защищенным, Android чуть менее защищенным, не на том уровне. Дело в том, что инструменты для слежки, они используются только в отношении тех, кем интересуются спецслужбы. Для обычных людей это все, в общем-то, не особо актуально. Но если мы говорим про платформы, есть еще китайские, например, Huawei, у них своя полностью экосистема. Есть еще российские, тоже как бы есть операционные системы для железок, совместимых с Android.
2: Аврора.
19: В частности. Но они, к сожалению, пока еще отстают от вот этих вот передовых версий современных операционных систем. Они широко не распространились.
16: Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». ФСБ России показала видео с офисами международных корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Это, в частности, компания Cloudflare. Ее сервисы предоставляют услуги инфраструктуры для увеличения скорости передачи контента, защиты от DDoS-атак, а также компания Fastly. Это поставщик облачных сервисов. Минобороны России заявила о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины. Удару подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, говорится в сообщении министерства. Целями были не только предприятия ОПК, но и объекты топливной и транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками, отмечается в сообщении Минобороны. В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
20: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
16: Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья, Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибли 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Массированные удары, нанесенные по предприятиям украинского ОПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет – это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
16: Дмитрий Корнев. Напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбеза России глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников. Спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 были ранены. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут продать в России из-за введенных Москвой ограничений. Испортится перец? Я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт, заявил Пашинян. Не только перцы, и другие армянские овощи, фрукты и цветы оказались под запретом для поставок в Россию. С сегодняшнего дня Россельхознадзор запретил 158 рыбхозяйствам продавать форель в Россию. Разрешение получили только два производителя. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу увозят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
21: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции Business FM, многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
22: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
23: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Конечно, плохо. Как может не быть плохие?
22: Какая доля России была в вашем экспорте?
23: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
22: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
23: Да, довели, да.
22: И что там написано?
23: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
22: Я так понимаю, что вот форель это основное, в принципе, и у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
23: Консервированную.
21: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Business FM поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
24: Они с хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
22: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
24: На этот год точно хватит.
22: Они у вас морозилка, да, понятно, что это надолго.
24: Да.
22: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
24: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратят. хотят. Для нас ни холодно, ни жарко.
21: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
4: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой либо чирийской.
22: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
4: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
21: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.

0: Данные за прошлый год еще подсчитываются. В Исламабаде сократили время работы пунктов торговли из-за энергетического кризиса в Пакистане и роста цен на энергоносители. Согласно постановлению, все рынки, торговые центры и непродовольственные магазины должны закрываться в 8 вечера. Такая мера призвана экономить электроэнергию. Ресторанам, продуктовым магазинам и пекарням разрешается работать до 10 вечера. Под ограничения не попали аптеки, больницы, АЗС и IT-компании. Массовое внедрение цифрового рубля в условиях регулярных ограничений мобильного интернета выглядит преждевременным. Для начала необходимо обеспечить стабильную работу связи банковских сервисов и механизмов доступа к критически важным ресурсам. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он напомнил, что предприниматели зависят от цифровых платежей, банковских приложений, кассы, электронных сервисов. По словам Катырина, цифровой рубль может быть полезен прежде всего в бюджетных выплатах, субсидиях, грантах, госзакупках и целевом финансировании. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Погода в Москве.
2: А как-то всего плюс 15 сейчас на улице, хотя днем синоптики обещают нам до плюс 19. Сегодня будет в основном пасмурно, но без дождей. В среду в Москве до плюс 23, пока без осадков. Одиннадцать 16. Столица, вы слушаете «Бизнес ФМ». Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти трехмесячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов эконом и комфорт были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, почем и зачем летит в Дубай, и можно ли говорить о нем как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
3: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на Боинг 737 займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше. На прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly-Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей. А Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании и наши, и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
4: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но уже их анонсировала, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
3: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал all-inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И

0: теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию и Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
1: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
0: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бенджамином Нетаньяху. На самом деле он сказал «You are fucking crazy». Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Axios, два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хезболе именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждал с Ираном меморандум о перемирии. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
3: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
2: Впрочем, даже прекращение израильских атак на Бейрут не сильно изменит расклады в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном, считает политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
4: Рассчитывать на то, что перемирие будет долговечным, не стоит. Рассчитывать на то, что инцидент на ливано-израильской границе не будет, тоже не стоит. Может быть, у Трампа расчет на то, что сейчас будет объявлено о перемирии. Вот в эту паузу можно будет объявить о неком новом раунде переговоров с иранцами и добиться какого-то промежуточного успеха. Но на самом деле, как Трамп сидел в тупике в этом переговорном, так он там и продолжает сидеть. Но в любом случае, посмотрим, даже если сейчас будет пауза на ливано-израильской границе, даже если сейчас израильтяне не нанесут удары по Бейруту, но хотя бы жители вздохнут спокойно, хотя бы какое-то достижение. Но в целом переговоры идут очень сложно, и иранцы чувствуют себя все более уверенно.
2: Елена Супонина. Кстати, Трамп похвастался журналистом, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. К слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
6: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
5: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
7: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно выезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть все, никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы, на основании чего вы находитесь за границей, бытовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором вы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
5: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 11:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Военно отразили две атаки ВСУ на Севастополь, сбив 7 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Дроны уничтожены в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем. Пострадал один частный дом, сбитый беспилотник упал на крышу. Также осколки от дрона упали на хозпостройку. Никто не пострадал. Объединенная авиастроительная корпорация в будущем может привлечь частные инвестиции, но для этого и необходимо достичь устойчивых финансовых показателей, рассказал в интервью ТАСС глава УАК Вадим Бадыха. Возможность, по его словам, зависит от момента и от того, будет ли корпорации интересен механизм. Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает получить прибыль в текущем году и сохранить положительный финансовый результат в последующие годы. Боевая машина поддержки танков «Терминатор» переименована в «Спиридон». Об этом сообщили представители «Уралвагонзавода». Переименование объяснили поправками в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований. Машинисты лондонского метро начали забастовку. Это первая из двух акций, запланированных на эту неделю. Вторая пройдет 4 июня. Профсоюз работников железнодорожного и морского транспорта выступает против введения 4-дневного, но более напряженного графика. В рамках сегодняшней забастовки полностью не будут обслуживать пассажиров две очень загруженные линии – Пикадилли и Кольцевая. Частично не курсируют поезда на центральной линии. Аэропорт Хитроу запустил на время перебоев в движении автобус. Маршруты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12-го в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Евросоюз планирует зафиксировать текущие ограничения на цену российской нефти, не вводя полный запрет на импорт. О возможном решении в рамках подготовки 21-го пакета санкций пишет Политико со ссылкой на источники. Если цену не фиксировать, ее потолок уже летом будет пересмотрен в сторону повышения. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в спецслужбе, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Топливо в Москве подорожало. Дизель на половину рубля за неделю, 92-й бензин на четверть. Что происходит с ценами, причем тут политика одного конкретного поставщика. Об этом подробнее в нашем эфире прямо сейчас. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
10: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
11: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Лукойл», и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
10: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
12: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
10: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализуют товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом, это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит тему.
8: «Бизнес говорит».
13: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
14: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
13: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
15: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
13: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
16: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и в Селект добавили.
13: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
17: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
13: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
8: Прямо сейчас.
2: Росимущество объявляет повторные торги по продаже группы ЮГК. Ведомство говорит, что сбор заявок продлится до 9 июня. Для признания повторных торгов по ЮГК состоявшимися будет достаточно участия одного покупателя. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». К другой теме. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию. Им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные ИИ-решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли ИИ в своей работе юристы в России? Валерий Убадоев продолжит.
18: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракт, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
19: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение-то в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
18: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно можно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
20: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
18: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Самые древние лидийские и ионийские монеты чеканились из природного сплава под названием электр. Это соединение золота и серебра. Древние монеты, отчеканенные после середины 7 века до нашей эры в Лидийском царстве и в греческих колониях в Малой Азии, состояли в основном из речного электра. Первым отказался от его использования лидийский царь Крез. Он стал чеканить монеты из золота и серебра в соотношении 1 к 13. В Малой Азии электр продолжали использовать для чеканки монет еще в 4 веке до нашей эры. Правда, уже в виде искусственно созданного сплава. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
21: Роснефть готовится к технологическому запуску нефтепровода «Восток Ойла» в 2026 году. Компания начала пробную добычу нефти на песчаном участке Паявского месторождения проекта «Восток Ойл» и сварила более 700 километров трубопровода. Отмечается, что обеспечена строительная готовность к приемке судов на двух грузовых причалах и причале для портового флота на терминале порт Бухты Север. Ряд работ находится в стадии завершения, отметили в Роснефти. Аэроэкспресс планирует перевести более 10 миллионов пассажиров в 2026 году, более 6 миллионов на железнодорожных маршрутах и более 3,5 миллионов человек на экспресс-автобусах. В компании отметили, что по итогам 5 прошедших месяцев пассажиропоток вырос на 4% год к году. До конца года Аэроэкспресс планирует реализовать несколько проектов по развитию существующих маршрутов и усилению интеграции в городскую систему транспорта для привлечения пассажиров. Wildberries намерен расширять ассортимент товара для экспресс-доставки, пишет ТАСС. Пока это не затронет продуктовую доставку готовой еды. Но, как отметили в компании, Marketplace планирует масштабировать сервис совместно с партнерами и расширять географию ассортимент товаров. На данный момент у Wildberries уже есть отдельная платформа экспресс внутри приложения. Также у Marketplace есть собственная экспресс-инфраструктура. В частности, запущен недавно распределительный хаб в Москве, откуда в тестовом режиме доставляются товары первой необходимости. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новое правило запрещает косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции, без одобрения властей избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами, комментирует аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
0: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ стартапа Манус американской корпорацией Мета, признанной экстремистской, запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушать требования в области национальной безопасности.
8: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Ну, а теперь посмотрим, что происходит на рынках. Гриш, приветствую.
1: Добрый день. Ну, у нас индекс Мосбиржи практически подходил к отметке 2600, даже, по-моему, касались, сейчас чуть пониже. Но рост в пределах процента, активность, конечно, не сказал бы, что высокая, но, тем не менее, общее движение по наиболее ликвидным бумагам в такой в положительной динамике, плюсики везде. Ну, и в целом пока, я так понимаю, пытаются зацепиться за фактор некоторого ослабления рубля. Рубль, естественно, практически топчется на месте, но с учетом того, что от максимальных уровней за 3 года рубль начал потихонечку отходить, так сколько там ослаб, там 2 или 3%, и рынок в ожидании завтрашнего дня, когда Минфин озвучит параметры в покупке валюты в рамках бюджетного правила. Покупать валюту начнут с 5 июня, но параметры объявят завтра. Поэтому рынок рассчитывает, что цифры будут достаточно высокими. Может быть, 3 миллиарда в день, может быть, 4. Тут еще надо понять, как ЦБ будет проводить свои так называемые зеркальные операции. Он пока продает валюту в рамках конвертации из фонда нацблагосостояния, но в июле вроде как ЦБ продавать перестанет. Тогда у нас получится, что будет только покупка с точки зрения государственных каких-то интересов. Ну и рынок на это рассчитывает. Спекулянты увеличивают ставки в ожидании ослабления рубля. 10.65 по юаню рубль пробили. Пытаемся идти выше. Но, естественно, вот после полудня посмотрим, какая будет динамика на межбанковском рынке, будут ли там соответствующие покупки валюты или такие котировки какого-то привлекут, чтобы валюту продавать. Но главный фактор это такой локальный навес валюты из-за того, что достаточно большой объем валютной выручки он поступает в нашу банковскую систему в свете внешних рисков, да, там Ближний Восток, финансовые хабы, которые казались безопасными, теперь не такие безопасные, поэтому проще парковать валюту пока здесь, а дальше будет видно. На глобальном рынке в целом ситуация спокойная. Рынок в ожидании какого-то заявления администрации Трампа. Естественно, все ждут, когда будет этот самый меморандум о взаимопонимании, чтобы, соответственно, оформить продление перемирия. Сейчас перемирие пока на словах, но, тем не менее, все следят за ситуацией в Ливане. Но Израиль вроде как притормозил с дальнейшим продвижением. Не бомбят особо, поэтому рынок решил, что комментарии Трампа о том, что он дескать, настоял на сохранении перемирия Израиль-Ливан и, соответственно, как одно из условий согласия Ирана на оформление вот этого меморандума. Но меморандум – это еще не сделка, поэтому здесь все понимают в плане того, что перемирие когда-то кончится, сделки, если не будет, понятно, что у Трампа не будет иного выхода, как еще раз попытаться прощупать Иран, тем более там где-нибудь в июле, в августе, ближе к промежуточным выборам в Конгресс, они могут это все дело попробовать. Отсюда и относительно высокая премия за вот эти геополитические риски в нефтяных котировках. Я вообще не удивлюсь, если меморандум оформят, огласят, в итоге после краткосрочного провала цены на нефть вернутся на текущий уровень. Слишком уж сильно истощены глобальные запасы из-за того, что распаковали государства большие объемы баррелей стратегических резервов. Через пролив, хотя суда идут, но периодически там что-то застревает. Ну, Brent $93, 2% теряю, вчера выросли на 4, сегодня теряют 2%, но на фоне стабилизации нефтяного рынка сегодня растут европейские индексы, доллар укрепляется, ну и в целом рынок сейчас находится в таком стабильном состоянии.
8: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес FM. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес FM на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей Voya. Voya. Первый класс нового времени. 6+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской болонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак? Судьба, наследство. На Бизнес FM.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Именно последние минуты собеседования люди запоминают лучше всего. Вы знали об этом? Психологи называют это эффектом завершения. Финал встречи влияет на общее впечатление сильнее, чем кажется. Можно даже сделать небольшую ошибку в начале встречи, но очень достойно ее закончить. И именно это останется в памяти руководителя. Давайте обсудим, как поставить красивую точку в конце встречи. Большинство кандидатов после интервью просто говорят «спасибо, буду ждать обратной связи». Есть вариант и получше. Лучше. Подведите короткий итог. Почему вам интересна эта роль? Чем вы можете быть полезны? Поблагодарите не формально, а предметно. Не просто спасибо, а спасибо, что так подробно рассказали про команду. Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах. Нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь. Мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем, подходим ли мы друг другу». И заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
8: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Россию с 1 сентября запретят въезд грузовикам зарубежных компаний свыше 12 тонн с непогашенными долгами. Речь о задолженности за проезд по платным дорогам и о долге за плату в счет возмещения причиненного дорогам вреда. Проверять наличие долгов будут таможенники в пунктах пропуска через границу. Правила касаются всех международных перевозок через территорию России, включая транзитные рейсы, которые проходят через страну без заезда в другие государства ЕАЭС. Никол Пашинян пообещал поддержку экспортерам, пострадавшим от введенных Россией ограничений. По словам премьера Армении, правительство заплатит за продукты, ввоз которых в Россию был запрещен, и вместе с этим начнет искать новые рынки сбыта. Ранее Россельхознадзор приостановил поставки из Армении минеральной воды Джермук, ряда алкогольных напитков, плодоовощной продукции и рыбы. Полный запрет на российскую нефть не войдет в новый 21-й пакет санкций ЕС. Также, скорее всего, в него не включат ограничения на предоставление морских услуг, связанных с перевозкой топлива, пишет политику со ссылкой на ДИП-источники. Отмечаю, что далеко не все страны Евросоюза поддерживают запрет. По информации издания, в новом пакете санкций ЕС планируют заморозить действующий потолок цен на нефть на уровне $44 за баррель. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ФСБ сообщила сегодня о раскрытии операции иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в ФСБ, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов, отметив, что Армения понимает плюсы членства в ЕС, но Союз должен открыть новые возможности. До парламентских выборов в Армении остается всего несколько дней. Минобороны заявила о массированном ударе по предприятиям УПК в нескольких регионах Украины. Применялось в том числе гиперзвуковое оружие. Вчера Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ Москвы на удар по Старобельску. Эти и другие темы в нашем эфире. ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Как следует из сообщения, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ФСБ. Иностранные спецслужбы использовали для этого технические возможности крупных международных IT-корпораций. Вскрытие масштабной схемы мы обсудили с гендиректором компании «Зюкрион» Алексеем Раевским. Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
22: Какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, какой-то произошел пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. Лучше у них спросить. То, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями. Само железо может производиться где угодно. угодно, но операционные системы американских компаний, понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится. Плюс были случаи, когда какая-то сторонняя организация, вот в частности израильская компания, делала вирус Pegasus, который внедрялся в айфоны и в андроиды с использованием уязвимостей. Эти уязвимости постепенно кто закрывают, то появляются новые, поэтому там это все модифицируется, и в каком состоянии это сейчас находится, никто не знает. Факт остается фактом. И слежка ведется, и все это вредоносное ПО, оно распространяется. Никуда от этого, к сожалению, не деться.
7: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
22: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности использует эти смартфоны. Если вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, не знаю, топ-5 руководства страны, про которые вся информация, наверное, интересна. Если вы какие-то документы служебные пересылаете, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
7: Но у нас есть техника от Android, от Google, и техника от Apple. В общем-то, все две основные мобильные линейки. Какая-то разница в уязвимости есть между ними?
22: Ну, в наших, я думаю, целях можно считать, что нету. Наверное, кто-то, вот если из ФСБ, наверное, услышит этот комментарий, они посмеются, но нам для упрощения можно считать так, что разницы между ними нет. Apple считается чуть более защищенным, Android чуть менее защищенным, не на том уровне. Дело в том, что инструменты для слежки, они используются только в отношении тех, кем интересуются спецслужбы. Для обычных людей это все, в общем-то, не особо актуально. Но если мы говорим про платформы, есть еще китайские, например, Huawei, у них своя полностью экосистема. Есть еще российские, тоже как бы есть операционные системы для железок, совместимых с Android.
7: Аврора.
22: В частности. Но они, к сожалению, пока еще отстают от вот этих вот передовых версий современных операционных систем. Они широко не распространились.
7: Это был Алексей Раевский, компания «Зикурион». ФСБ показала видео с офисами международных корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Это, в частности, компания Cloudflare. Ее сервисы предоставляют услуги инфраструктуры для увеличения скорости передачи контента, защиты от DDoS-атак, а также компания Fastly. Это поставщик холочных сервисов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он отметил, что Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но Союз должен открыть новые возможности, чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот. Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС, сказал Пашинян. Он также пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут продать. А в России заведенных Москвой ограничений. Испортится перец, я заплачу за этот перец. Правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт, заявил Пашинян, впрочем, добавив, что приедет на следующую встречу ЕАЭС. Не только перцы и другие армянские овощи, фрукты и цветы оказались, между тем, под запретом для поставок в Россию. А с сегодняшнего дня Россельхознадзор запретил 158 рыбохозяйствам продавать в Россию форель. Разрешение получили только два производителя. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу вообще возят из Армении, выясняла Диана Чебанова.
5: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции Business FM, многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной, он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. России. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
9: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
11: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Конечно, плохо. Как может не быть плохие?
9: Какая доля России была в вашем экспорте?
11: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
9: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
11: Да, довели, да.
9: И что там написано?
11: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
9: Я так понимаю, что вот форель — это основное, в принципе, и у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
11: Консервированную.
5: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес-ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
12: Они из хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
9: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
12: На этот год точно хватит.
9: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
12: Да.
9: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
12: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нет. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
5: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
23: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой, либо чилийской.
9: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
23: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
5: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официально решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компании вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Китайские производители искусственных алмазов внезапно стали бенефициарами бума ИИ. Спрос на искусственно выращенные алмазы, как пишет Bloomberg, растет, потому что им нашли новое применение в производстве современных компьютерных чипов. Если раньше их преимущественно использовали только для создания ювелирных изделий, то теперь искусственные алмазы применяют для охлаждения мощных микросхем, которые используют системы ХИ, благодаря чему чипы могут работать быстрее и лучше без перегрева, отмечает агентство.
10: Интерес к технологии резко вырос после того, как несколько китайских компаний заявили, что их клиенты протестировали искусственные алмазы в качестве материала для теплоотвода, подтвердив их эффективность. В результате после успешных испытаний стартовали коммерческие поставки. На этом фоне акции производителей таких камней значительно выросли. За прошлую неделю ценные бумаги ряда компаний подорожали на 40-50%. Это говорит о том, что инвесторы активно ищут новые способы заработать на буме искусственного интеллекта, причем переключая внимание на менее очевидные, но перспективные технологии. Аналитики отмечают, что алмаз постепенно становится более привлекательным и эффективным теплопроводником, чем, например, медь или алюминий. Это особенно важно для мощных процессоров, используемых в ИИ и дата-центрах. Эксперты также подчеркивают, подобное использование алмазов постепенно станет привычным и стандартным, но сфера их применения в области ИИ будет расширяться. Раньше инвесторы также вкладывали в компании, которые производили традиционные материалы для создания электроники, те же медь и алюминий, но в последнее время их акции заметно просели, примерно на 25-28% по сравнению с максимумами начала года. Таким образом, по мнению аналитиков, прослеживается определенный паттерн. После нескольких лет активных вложений в крупные ИИ компании инвесторы переключаются на более узкие сегменты рынка. Они смотрят на направления, где спрос растет быстро, но предложение ограничено, из-за чего компании могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию. Для этого необходимо глубже изучать цепочки поставок и постоянно отслеживать появление новых технологий.
7: На росте популярности искусственного интеллекта зарабатывают в том числе и не самые очевидные компании, отмечал ранее Financial Times. Так, на буме ИИ на 46% с начала года выросли акции японского производителя сантехники и умных биде-крышек для унитазов ТОТО. А до этого компания заявила, что планирует увеличить выпуск полупроводниковых компонентов.
8: Реклама.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM.

0: таких компаний. По оценке Smart Ranking, в число крупнейших бигтехов входят Яндекс, Тебанк, Wildberries, Озон и экосистема Ростелекома. Из-за ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде введут новые ограничения для автотранспорта. Они будут действовать на круговом движении на пересечении улиц Надежды Сусловой и генерала Ивлева. Проезжая часть дороги будет частично заужена. Проезд транспорта по улице Сусловой и Ивлева сохранится во всех направлениях. Ограничения введут с завтрашнего дня. Они будут действовать до окончания работ. Нижний Новгород потратит около 1,5 миллиона рублей на закупку дорожной техники в лизинг. Благодаря этому парк пополнится 122 единицами спецтранспорта. Информация появилась на портале госзакупок. Речь идет о ковшовых погрузчиках, автогрейдерах, бульдозерах и снегопогрузчиках. Заказчиком выступает комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. Победитель аукциона, который пройдет 17 июня, должен будет передать технику до конца сентября. Срок лизинга до 30 июня 2033 года, а источник финансирования – местный бюджет. Администрация Нижнего Новгорода утвердила новую архитектурно-художественную концепцию Нижневолжской набережной от Георгиевского съезда до Канавинского моста. Постановление размещено на сайте мэрии. Документ обновляет требования к внешнему виду зданий, вывескам, нестационарным торговым объектам и входным группам. Анализ показал, значительная часть конструкции устарела, многие вывески выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий. Для нестационарных торговых объектов, тележек, киосков, павильонов и торговых автоматов установлены максимальные габариты. Внешний вид всех объектов также должен соответствовать утвержденному каталогу. Для вывесок введены ограничения по цвету. Гамма должна быть единой в пределах фасадов одного здания. Допустимые цвета приближены к серому, бежевому и белому цветам. В мае 2/3 российских компаний продолжили реализацию инвестиционных программ. При этом большинство участников рынка сохранили бюджеты и графики проектов без изменений, хотя заметная часть бизнеса столкнулась с ограничениями, сообщает пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей со ссылкой на данные опросов участников рынка. Так, 62% компаний, ведущих инвестиционную деятельность, не корректировали свои планы. Вместе с тем, каждая четвертая организация сообщила об отставании от графика, а 18% были вынуждены сократить инвестиционные бюджеты. Несмотря на эти сложности, часть бизнеса по-прежнему наращивает активность. Каждая десятая компания увеличила расходы на развитие, а 6% реализует проекты с опережением сроков. 20-летний нижегородский хоккейный защитник подписал контракт новичка с Нью-Джерси Девилс, объявила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение с уроженцем Сарова Антоном Силаевым рассчитано на 3 года. В 2024 году Нью-Джерси выбрал Силаева под 10-м номером драфта НХЛ. По мнению экспертов, у Антона пока мало шансов пробиться в состав главной команды системы Дьяволов. Велика вероятность, что ему предстоит испытать себя в фарм-клубе Ютика Комец, выступающем в американской хоккейной лиге. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
3: Самосчет приветственный выход действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
4: Погода.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет пасмурно, температура плюс 16, вечером облачно с прояснениями и плюс 15, а ночью малооблачно и 9 градусов выше нуля.
4: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
0: До конца июня на онлайн-платформе «Честный знак» пройдут 47 вебинаров об особенностях использования маркировки, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Так, нижегородские производители и торговые организации могут принять участие в бесплатном обучении по работе с маркировкой товаров. Участники могут ознакомиться с актуальными изменениями и техническими требованиями по маркировке. В июне состоятся вебинары, посвященные маркировке игр и игрушек, ветеринарных препаратов, полимерных труб и кабельной продукции, антисептиков, автозапчастей, круп, макарон, муки, смесей, детского питания, сладостей и кондитерских изделий. Более 3 миллионов рублей ущерба, причиненного реке Лемедь, взыскали с коммунального предприятия «Водосток» в Ордатове, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора. Специалисты проверили очистные сооружения предприятия, которые были реконструированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Выяснилось, что в сбрасываемых сточных водах превышены нормативы допустимых загрязняющих веществ. Сотрудники Росприроднадзора рассчитали причиненный вред реке

0: Однако «Водосток» не возместил ущерб добровольно. Тогда дело дошло до суда. Материалы рассматривались в областном арбитражном суде. Решение о взыскании всей суммы ущерба вынесено. Кстовский завод вездеходов «Амфибия» приступил к ходовым испытаниям новой грузовой модификации вездехода «Звезда». Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ, девятиступенчатой коробкой передач КАМАЗ и шинами низкого давления «Волтейр». Заявленная грузоподъемность вездехода 4 тонны. Ранее сообщалось, что до 2030 года в Кстове планируется выпустить около 400 вездеходов «Амфибии Звезда». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Британские ученые доказали.
5: О чем сплетничают мужчины и женщины, узнали канадские ученые. В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Результаты не удивили. Женщинам больше нравилось сплетничать. И они видели в этом больше смысла по сравнению с мужчинами. Дамы чаще обсуждали внешний вид других представительниц прекрасного пола, а мужчины – чужие достижения. Кроме того, для женщин сплетни были способом обмена социальной информацией. Выявили и практический смысл. Благодаря сплетням женщины узнавали больше о потенциальных соперницах и могли испортить им репутацию. Специалисты уверены, сплетни помогают людям сблизиться. Причем сплетничать полезно всем, независимо от типа личности. Оказалось, в процессе такого информационного обмена вырабатывается много окситоцина – гормона любви.
4: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
6: Родился в 1850 году в семье владельца сеценабивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике был открыт и бесплатный бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу приобретение экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
4: Культ наличности на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Росимущество объявит повторные торги по продаже ЮГК. Как сообщили в ведомстве, сбор заявок продлится до 9 июня. Итоги планируют подвести 10 июня. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку. Совокупная рыночная стоимость активов ранее была оценена в 162 миллиона рублей. В Госдуме предложили ввести выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты фракции «Новые люди» направили главе Минтруда Антону Котякову. Документ есть в распоряжении ТАСС. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. В подмосковном Подольске приостановили прокат электросамокатов. Постановление подписал глава городского округа Григорий Артамонов. Ограничения будут действовать до подписания соглашения о правилах использования электросамокатов в городе и принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Ранее кикшеринг уже запретили в подмосковных Люберцах, Дзержинском, Котельниках, Раменском, Лобне, Солнечногорске и Жуковском. В результате массового отравления в кафе в Пятигорске пострадали 70 человек, 59 из них госпитализировали, остальные получили помощь амбулаторно. В Минздраве Ставрополья добавили, что ситуация на контроле. 30 мая глава Пятигорска сообщила о вспышке острой кишечной инфекции у посетителей одного из городских кафе. Роспотребнадзор выявил там маркеры сальмонеллы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минобороны сообщила о массированном ударе по предприятиям УПК в ряде регионов Украины. Применялось в том числе гиперзвуковое оружие. Накануне Владимир Путин провел совещание с Совбезом, где обсуждался ответ Москвы на удар по общежитию в Старобельске. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Беньямином Нетаньяху. Как утверждают СМИ, в результате лидер США перешел в результате на непечатную лексику на фоне того, что Израиль перестал соблюдать перемирие с Ливаном. Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Армения понимает плюсы членства в ЕС, но Союз должен открыть новые возможности, сказал армянский премьер. При этом пообещал, что и на следующее заседание ЕАЭС он приедет. Напомню, что на выходные в Армении парламентские выборы. Эти и другие темы в нашем эфире. Минобороны России заявила о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины. Ударов подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Говорится в сообщении ведомства, целями были не только предприятия ОПК, но и объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками, отмечается в сообщении Минобороны. А вчера вечером Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске, в ЛНР. А Путин подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
3: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
2: Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся по Киеву. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья, Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибли 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Киев утверждает, что всего было более 700 единиц воздушной техники. Массированный удар, нанесенный по предприятиям украинского ОПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет – это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
2: Это был Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Я напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбеза России глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников. Спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития 21 человек погиб, около 50 были ранены. Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Беньямином Нетаньяху. На самом деле он сказал, извините, you're fucking crazy. Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности. В Ливане сообщили Access два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Но вот как Access описывает детали этой напряженной беседы.
5: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
2: Это было описание издания «Access». Впрочем, даже прекращение израильских атак на Бейрут не сильно изменит расклады в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном, считает политолог-международник востоковед Елена Супонина.
6: Рассчитывать на то, что перемирие будет долговечным, не стоит. Рассчитывать на то, что инцидент на ливано-израильской границе не будет, тоже не стоит. Может быть, у Трампа расчет на то, что сейчас будет объявлено о перемирии. Вот в эту паузу можно будет объявить о неком новом раунде переговоров с иранцами и добиться какого-то промежуточного успеха. Но на самом деле, как Трамп сидел в тупике в этом переговорном, так он там и продолжает сидеть. Но в любом случае, посмотрим, даже если сейчас будет пауза на ливано-израильской границе, даже если сейчас израильтяне не нанесут удары по Бейруту, но хотя бы жители вздохнут спокойно, хотя бы какое-то достижение. Но в целом переговоры идут очень сложно, и иранцы чувствуют себя все более уверенно.
2: Елена Супонина. Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. А, к слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией. Как китайские селлеры продают в России медизделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товар неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Продолжит тему Михаил Сафонов.
0: «Бизнес говорит».
7: Александр Щепанов – гендиректор компании StatMed, которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
8: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
7: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
9: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
7: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
10: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
7: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
11: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, ну, это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
7: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть нестерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте «Театр «Практика». 12+. Валюты. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил три деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Роснефть готовится к технологическому запуску нефтепровода «Восток-Ойла» в 2026 году. Компания начала пробную добычу нефти на песчаном участке Паявского месторождения проекта «Восток-Ойл» и сварила более 700 километров трубопровода. Отмечается, что обеспечена строительная готовность к приемке судов на двух грузовых причалах и причале для портового флота на терминале порт Бухта-Север. Ряд работ находится в стадии завершения, отметили в Роснефти. Аэроэкспресс планирует перевести более 10 миллионов пассажиров в 2026 году. Более 6 миллионов на железнодорожных маршрутах и более 3,5 миллионов человек на экспресс-автобусах. В компании отметили, что по итогам 5 прошедших месяцев пассажиропоток вырос на 4% год к году. До конца года Аэроэкспресс планирует реализовать несколько проектов по развитию существующих маршрутов и усилению интеграции в городскую систему транспорта для привлечения пассажиров. Wildberries намерен расширять ассортимент товаров для экспресс-доставки, пишет ТАСС. Пока это не затронет продуктовую доставку готовой еды. Но, как отметили в компании, Marketplace планирует масштабировать сервис совместно с партнерами и расширять географию ассортимент товаров. На данный момент у Wildberries уже есть отдельная платформа экспресс внутри приложения. Также у Marketplace есть собственная экспресс-инфраструктура. В частности, запущенный недавно распределительный хаб в Москве, откуда в тестовом режиме доставляются товары первой необходимости. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок шесть в Москве. Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от соответствующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами, комментирует аналитик агентства «Информ Аналитикс» Алексей Бойко.
13: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект, прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
2: Алексей Бойко, М-форум аналитик. Власти Китая в апреле заблокировали сделку по приобретению китайского стартапа Манус американской корпорации Мета, признана в России экстремистской и запрещена. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушать требования в области нацбезопасности.
0: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Смотри, как под заказ. 2600 взяли по индексу Мосбиржи. Поздравляю.
14: Да, взяли. Ну, психологический уровень всего лишь. Понятно, что одна из причин – это некий всплеск оптимизма, глядя на слабеющий рубль. Ну, рубль, конечно, ослабил так относительно, да, потому что видели мы пики юаня к рублю, ну, почти ближе к 10, доллар рублю был ниже 70, вот буквально пару-тройку недель назад. Сейчас, когда на рынке доминируют ожидания, что власти решили как-то так достаточно жестко задавить российскую валюту, ну, выбирая увеличение объема выкупа валюты в рамках бюджетного правила, соответственно, теперь остается дождаться завтрашнего дня, когда Минфин озвучит цифры. Тут надо еще понять, сколько ЦБ будет продавать в рамках зеркальных операций. Может быть, вообще там будет сокращение. В июле вроде как ЦБ вообще продавать уже ничего не будет, поэтому будет присутствовать на рынке постоянный покупатель в виде государства, соответственно, валюта, покупатель валюты. Соответственно, какие объемы завтра озвучит рынок. Насколько я понял, с учетом достаточно обширного увеличения позиций спекулянтов против рубля, цифра чистой покупки ниже 3 миллиардов рублей в день, ну, будет восприниматься не очень хорошо. Ну, не хватит этого, чтобы на рубль ослабить как-то очень активно, потому что пока репатриация валютной выручки в нашу банковскую систему сохраняется в условиях неопределенности в мировой системе, да, там финансовые хабы, куда парковались наши экспортеры, ну, свою выручку экспортеры, они теперь подозрительны с точки зрения устойчивости, это те же Эмираты и прочее, поэтому пока с геополитикой не разобрались, естественно, проще репатриировать все это дело домой, сидеть здесь и ждать. Поэтому больше 3 миллиардов, ну, наверное, попытаются юань к рублю затащить и выше 11, доллар к рублю, так на скидку, могут к 75-76 затащить, но, опять же, все будет зависеть от цифр, которые рынок завтра услышит. 5 июня, с 5 июня, насколько я понял, по новым параметрам начнутся вот эти операции. В общем, здесь, конечно, единственное смущает, это такая односторонняя дорога, да, на которой все столпились и делают ставки против рубля. Обычно вот в такой ситуации бывает некий нюанс, вот как это было в прошлом месяце, когда ждали большие объемы покупки, в итоге получили меньше 2 миллиардов. Это вызвало еще один рывок российской валюты почти до рекордных за 3 года значений. На глобальном рынке ситуация в целом спокойная. Ждут прояснения ситуации с перемирием Иран-США. Ну, перемирие, оно сохраняется, но чтобы все это было как-то оформлено красиво, нужен меморандум, как они его называют, о взаимопонимании. Трамп этот меморандум может сунуть все, что угодно. Иран в теории может согласиться, потому что меморандум – это, скажем так, пролог для будущих переговоров, для сделки, так называемой, Трампа с Ираном. Ну, вот для сделки, естественно, больше препятствий, потому что упрямство американского президента в том, что он требует от Ирана передать обогащенный уран, полностью свернуть ядерную программу, даже мирную. Там еще по ракетной программе постоянно давление идет. Так что максимум, на что рынок пока рассчитывает, это официальное оформление вот этого перемирия, хотя бы месяца на два. Но нефтяные рынки в целом начали подозревать, что перемирие может быть и на месяц, и на два, но ведь это перемирие без сделки в любой момент может быть нарушено, или и начнется новое столкновение, там, тем более ближе к выборам в Конгресс. Трамп может еще раз попробовать взять Иран, атаковать и прочее. Так что военная премия за вот эти риски остается высокой. И не факт, что даже если будет озвучен меморандум о взаимопонимании, цены провалится глубоко, тем более надолго. Они могут, в принципе, остаться где-то здесь. Брент, кстати, опять вернулся к отметке в $94.
2: Спасибо.
0: Капитал на Бизнес FM.
15: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
16: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнес-вумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
0: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте – Все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: 12.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Колледж в Старобельске, где при ударе ВСУ погибли свыше 20 студентов, никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал, уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если Киев идет на бесчеловечные теракты против детей, это означает совсем другую парадигму конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к переговорам, но если Киев отказывается от серьезных решений для урегулирования, СВО будет продолжаться. При этом конфликт может быть завершен до конца суток, если Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов, добавил Песков. В России изучат возможность обязательного прохождения реабилитации нетрезвыми водителями. Такая инициатива содержится в правительственном документе, который изучило агентство ТАСС. Согласно правительственному документу, ответственными назначены МВД, Минздрав и Минюст. Срок реализации 2027 год. В подмосковном Подольске приостановили прокат электросамокатов. Постановление подписал глава городского округа Григорий Артамонов. Ограничения будут действовать до подписания соглашения о правилах использования электросамокатов в городе и принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Обыски прошли в офисах оппозиционного блока «Армения» в городе Аштарак и в квартире главы, входящей в него партии «Дашнак Цутюн» Ашота Симоняна. Мероприятие провел антикоррупционный комитет республики. Представители оппозиции назвали обыски попыткой властей оказать на них давление и призвали международных наблюдателей зафиксировать эти случаи, дать им соответствующую оценку. Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них принимают участие 18 политических сил. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 13 часов в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в спецслужбе, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Евросоюз планирует зафиксировать текущие ограничения на цену российской нефти, не вводя полный запрет на импорт. О возможном решении в рамках подготовки 21-го пакета санкций пишет «Политико» со ссылкой на источники. И если цену не фиксировать, ее потолок уже летом будет пересмотрен в сторону повышения. Испортится перец, я заплачу за этот перец. Премьер Армении Пашинян пообещал платить фермерам за урожай, который они не продадут в России из-за введенных ограничений. Не только перцы и другие армянские овощи, фрукты и цветы оказались под запретом. С сегодняшнего дня практически все рыбные производители из Армении не могут ее поставлять. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ».
1: И
18: ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Как следует из сообщения, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ФСБ. Спецслужбы использовали для этого технические возможности крупных международных IT-корпораций. Эксперт отмечает, что технологии слежки за последние годы вышли на новый уровень. Известны такие кибершпионские программы, как Pegasus и Grafit, которые позволяют отслеживать перемещение владельца устройства, переписку по мессенджерам, записывать звонки, а также включать микрофон и камеру, даже если экран выключен. Комментирует эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
19: Сейчас многие вспомнили про Pegasus. Здесь может идти речь о чем-то подобном?
20: Более того, уже ловили за шпионажем, предположим, российскими ИБ-компаниями. В целом, эта история повторяемая. Напомню, что в основном устройства, связанные с одной яблочной компанией, американской, подвергались атакам. Тут, вероятно, речь идет о более обширной компании, хотя устройства яблочной компании легче атаковать, потому что у них более унифицированное железо.
18: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. Взломать iPhone могут путем установки вредоносной программы через невидимое сообщение iMessage. Об этом сообщил директор Центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. Вредоносная программа попадает на устройство сразу же, как начинается обработка полученного сообщения. С ее помощью злоумышленники получают полный контроль над устройством, включая запись звука. Вскрытие масштабной схемы мы обсудили с генеральным директором компании «Зикурион» Алексеем Раевским. С ним беседовал Игорь Ломакин.
2: Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
21: Какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, какой-то произошел пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. То, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями. Само железо может производиться где угодно, но операционные системы американских компаний, понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится.
2: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
21: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности используют эти смартфоны. Если вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, не знаю, топ-5 руководства страны, про которые вся информация, наверное, интересна. Если вы какие-то документы служебные пересылаете, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
18: Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». ФСБ России показала видео с офисами международных корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Это, в частности, компания Cloudflare. Ее сервисы предоставляют услуги инфраструктуры для увеличения скорости передачи контента, защиты от DDoS-атак, а также компания Fastly. Это поставщик облачных сервисов. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. Некоторые подробности очередного пакета публикует «Политику». Заморозка должна пройти по уровню в $44 за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом. И без новых решений он был бы автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политику», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. Фактически это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Попытка изобразить ужесточение санкций. Потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это 44 доллара. Заморозка — это, по сути, ужесточение санкций, а какие-то смягчения. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие, кипрские услуги по фрахту судов. Компании ЕС, которые предоставляют фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов, негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приведет к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская и Венгрии необходима по срокам, пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и перенести этот срок на максимально отдаленный период.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Полный запрет на российскую нефть в 21-й пакет ЕС ожидаемо не войдет. Также не будет ограничений на предоставление морских услуг, связанных с нефтяными перевозками. Зато ЕС планирует ввести санкции против Роснефти и Лукойла. США ввели санкции против этих компаний еще в октябре. По традиции в санкционные списки ЕС внесет новые банки, НПЗ, страховые компании и суда для перевозки СПГ. В Евросоюзе надеются утвердить 21-й пакет к концу июня, начало июля. Китайские производители искусственных алмазов внезапно стали бенефициарами бума ИИ. Спрос на искусственно выращенные алмазы, как пишет Bloomberg, растет, потому что им нашли новое применение в производстве современных компьютерных чипов. Если раньше их преимущественно использовали только для создания ювелирных изделий, то теперь искусственные алмазы применяют для охлаждения мощных микросхем, которые используют в системах ИИ, благодаря чему чипы могут работать быстрее и лучше без перегрева, отмечает агентство.
4: Интерес к технологии резко вырос после того, как несколько китайских компаний заявили, что их клиенты протестировали искусственные алмазы в качестве материала для теплоотвода, подтвердив их эффективность. В результате после успешных испытаний стартовали коммерческие поставки. На этом фоне акции производителей таких камней значительно выросли. За прошлую неделю ценные бумаги ряда компаний подорожали на 40-50%. Это говорит о том, что инвесторы активно ищут новые способы заработать на буме искусственного интеллекта, причем переключая внимание на менее очевидные, но перспективные технологии. Аналитики отмечают, что алмаз постепенно становится более привлекательным и эффективным теплопроводником, чем, например, медь или алюминий. Это особенно важно для мощных процессоров, используемых в ИИ и дата-центрах. Эксперты также подчеркивают, подобное использование алмазов постепенно станет привычным и стандартным, но сфера их применения в области ИИ будет расширяться. Раньше инвесторы также вкладывали в компании, которые производили традиционные материалы для создания электроники, те же медь и алюминий, но в последнее время их акции заметно просели, примерно на 25-28% по сравнению с максимумами начала года. Таким образом, по мнению аналитиков, прослеживается определенный паттерн. После нескольких лет активных вложений в крупные ИИ компании инвесторы переключаются на более узкие сегменты рынка. Они смотрят на направления, где спрос растет быстро, но предложение ограничено, из-за чего компании могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию. Для этого необходимо глубже изучать цепочки поставок и постоянно отслеживать появление новых технологий.
18: На росте популярности искусственного интеллекта зарабатывает в том числе и не самая очевидная компания, ранее отмечала Financial Times. Так, на буме ИИ на 46% с начала года выросли акции японского производителя сантехники и умных биде-крышек для унитазов Toto. До этого компания заявила, что планирует увеличить выпуск полупроводниковых компонентов.
0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес FM. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес FM на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Все золото мира. Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов, формы действительно напоминающей медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули».
5: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
23: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3,5 тысячи фунтов на его приобретение. Через 5

0: синоптики обещали нам сегодня до плюс 19, переменной облачности и без дождей. Завтра пока тоже дождей не ожидается, но будет облачно, и в среду до плюс 23. +13:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он отметил, что Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но Союз должен открыть новые возможности, чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот. Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС, сказал Пашинян. Он также пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут продать в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Испортится перец, я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении и экспорт, заявил Пашинян. Не только перцы, и другие армянские овощи, фрукты и цветы оказались под запретом для поставок в Россию. С сегодняшнего дня Россельхознадзор запретил 158 рыб хозяйствам продавать форель в Россию. 158 хозяйствам. Разрешение получили только два производителя. Как это повлияет на российский рынок? И что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чабанова.
1: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции Business FM, многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
2: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
3: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Конечно, плохо. Как может не быть плохим?
2: Какая доля России была в вашем экспорте?
3: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
2: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
3: Да, довели, да.
2: И что там написано?
3: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
2: Я так понимаю, что вот форель это основное, в принципе, и у ваших коллег из других хозяйств. Основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
3: Консервированную.
1: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Business FM поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
4: Они из хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
2: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
4: На этот год точно хватит.
2: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго?
4: Да.
2: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
4: Не что знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запасы, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
1: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
5: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севан. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой, либо чилийской.
2: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
5: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы из-за жары. Люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна

0: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официально решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Штат Флорида против искусственного интеллекта. Власти подали в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана за нанесение вреда пользователям. Это первое подобное дело, где истцом стал американский штат. По мнению властей Флориды, разработанный стартапом ChatGPT вводит несовершеннолетних людей в заблуждение и вредит им. В частности, приводит к потере навыков критического мышления и даже поощряет массовые убийства. В иске отмечается, что нейросеть оказала консультативную помощь студенту, устроившему стрельбу в университете штата в апреле прошлого года. Тогда погибли 2 человека, 5 получили ранения. Подробности приводит BBC.
2: В иске содержится требование привлечь гендиректора OpenAI Сэма Альтмана за предполагаемые безрассудные и умышленные действия, включая полное пренебрежение к риску для жизни людей. В числе обвинений в адрес компании: обманные торговые практики, халатность, нарушение законов об ответственности за качество продукции, мошенничество и даже нарушение общественного порядка. По мнению прокуратуры штата, нападавший через чат-бот получил советы о том, как совершить массовый расстрел людей. Альтман и его детище предпочли гонку за искусственным интеллектом, а не безопасность наших детей, и выбрали прибыль вместо общественной безопасности, заявил генпрокурор штата Джеймс Утмайер на пресс-конференции. Иск подан на фоне многочисленных судебных разбирательств, в которых OpenAI подвергается критике за свою практику обеспечения безопасности.
1: В компании OpenAI извинились за то, что не связались с полицией после появления странных запросов от пользователей из Флориды, но поставили под сомнение, что имеющаяся у них информация говорила о твердых намерениях пользователя нанести вред окружающим. Тем не менее, осенью прошлого года стартап добавил к своей генеративной модели функцию родительского контроля после судебного иска от родителей подростка, который покончил с собой, используя информацию, предоставленную ИИ-помощником. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
4: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам, и налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
3: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
5: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы, на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором вы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
3: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. Это следует из указа президента. Данное требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до 1 января 2028 года, отмечается в документе. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» с вечера 1 июня остается обесточенным из-за причин за пределами города. При этом сама атомная станция работает штатно. Ситуация с обстрелами со стороны ВСУ относительно спокойная. Накануне «Энергодар» временно остался без внешнего энергоснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи. Критически важная инфраструктура была переведена на резервные источники. Суд приговорил 46-летнего жителя Пензы к 14 годам колонии строгого режима за госизмену, публичное оправдание и пропаганду терроризма. Он признал вину. Суд установил, что мужчина в соцсети установил контакт с представителем иностранного государства, которому передал сведения о расположенных в регионе предприятиях. Кроме того, на своей странице мужчина разместил видео с признаками пропаганды терроризма и оправдания деятельности террористической организации, запрещенной в России. Россиянка Мира Андреева второй раз в своей карьере вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. Ранее она дошла до этой стадии в 2025 году. В четвертьфинальном матче открытого чемпионата Франции по теннису Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина второго в Москве, в студии Мария Буенкина. Добрый день. Российские военные в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар по предприятиям АПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, заявили Минобороны. Также поражена топливная и транспортная инфраструктура. Накануне вечером президент Путин заявил, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в спецслужбе, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. И еще один пример безуспешной борьбы с контрафактом из Китая. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на зоне сейчас продают товары неизвестного качества. И поделать ничего невозможно. Подробнее в эфире. «Бизнес FM». Конфликт на Украине может завершиться до конца дня. Если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия добьется своих целей на Украине, но предпочла бы сделать это путем мирных переговоров. Переговоры сейчас на паузе, но контакты США по этой теме сохраняются. Минобороны сегодня заявила о массированном ударе по предприятиям АПК в нескольких регионах Украины. Удару подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, говорится в сообщении министерства. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке будет неотвратимым.
8: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья, Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибло 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Киев утверждает, что всего было более 700 единиц воздушной техники. Массированные удары, нанесенные по предприятиям украинского ПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный закон». Дмитрий Корнев.
9: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет — это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
1: Дмитрий Коронев. Напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбеза России глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников. Спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 были ранены. Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бенджамином Нетаньяху. На самом деле он сказал «You are fucking crazy». Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Axios два американских чиновников и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
10: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
1: В Израиле, по словам местного журналиста и писателя Марка Котлярского, к публикациям Axios о частных переговорах Трампа с израильским премьером Нетаньяху относятся с определенной долей скепсиса, потому особой реакции от официальных лиц страны ждать не стоит.
11: Официальной реакции, честно говоря, я еще пока не видел, даже если она и будет. Обычно такие публикации канцелярия премьер-министра либо реагирует крайне неохотно, либо в достаточно краткой форме. Но я уже и так знаю, что будет объявлено, что на самом деле никакого отношения к реальному содержанию беседы это не имеет. И сегодняшний день Нетаньяху единственный лидер вообще израильский в мире, с которым Трамп говорит чуть ли не два раза в неделю. О каком можно говорить, накричал охлаждение, ругание и так далее. Эти два человека прекрасно друг друга понимают и продолжают общаться. Никаких разногласий между ними, на самом деле, насколько мне известно, из источников близких к Ликуду, никаких разногласий во время этих бесед обнаружено не было. Они уточняют какие-то детали, корректируют какую-то ситуацию, как сейчас, когда Трамп попросил, чтобы Израиль не отменил выступление на Бейрут. При этом оставил свободу действий Израиля на территории юга Ливана, сохранив за Израилем право действовать на территории Южного Ливана.
1: Марк Котлярский, журналист и писатель. Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. К слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией. Мазир после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петер Мазир заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Заявление он сделал после встречи с действующим президентом Тамашем Шуеком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мазир установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуек вновь исключил добровольный уход. После победы на выборах Мазир заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
12: Когда лидер партии ТИСА Петер Мазир принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мазир еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 2029 году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывать законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональный орган на самоуправление и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьера, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуйок не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьера, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьер был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьер теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьер при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуйока через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьер настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьера смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьер обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьеру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьер в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьера сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть эту Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьер заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. «Это диктует факторы конкуренции и географии», — сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьера, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+. Валюты. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
13: ФСБ и А7 отменяют вечерние приемы на ПМЭФ. Все сэкономленные средства будут направлены на пострадавшего в результате теракта в Старобельске, а также на восстановление зданий колледжа. Ранее Банк ПСБ и система международных расчетов А7 анонсировали закрытый прием в рамках Петербургского международного экономического форума. Для гостей вечера должны были выступить Полина Гагарина, группа «Руки вверх» и другие исполнители. Форум пройдет с 3 по 6 июня. В России уже строят опытный образец легкого истребителя 5-го поколения «Чекмейт», сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. О подготовке к производству первых образцов «Ростехи» заявляли в 23-м году. После презентации истребителя в России на МАКС-2021 в проект были внесены изменения, в том числе в его стоимость и отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы. Изначально предполагалось, что первый полет «Чекмейт» пройдет в 23-м году, а серийное производство начнется в 25-м. Белорусская БелАЗ планирует довести долю газомоторной техники до 30% от общего выпуска. Компания рассчитывает, что такие машины станут особенно востребованы из-за более низкой стоимости газа по сравнению с дизелем. Ранее компания представила новый 220-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем. Утверждается, что он развивает такую же мощность и крутящий момент, что и аналогичный дизельный двигатель. Испытания новинки завершатся в 2026 году. В БелАЗе считают, что в ближайшие годы газомоторная техника получит широкое распространение в горнодобывающей отрасли благодаря экономии и более экологичной работе. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Чем заменить доллар в портфеле? Какие альтернативы есть у инвесторов на фоне снижения доверия к американской валюте? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
6: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
14: Согласно недавнему опросу от UBS, 65% семейных офисов, то есть структур, которые управляют капиталами богатых семей, так вот они ждут снижения доверия к доллару как мировой резервной валюте. Кстати, почти половина из них считают свою долларовую позицию слишком большой, а около трети уже сокращают свои позиции или планируют сократить все свои долларовые активы или значительную долю из них. Помимо этого, 30% из них увеличивают доли других валют в портфеле на фоне роста госдолга США. Кроме того, на фоне политической нестабильности и торговых войн. Все там вместе, все смешалось в доме Облонских. Все? Зеленым бумажкам конец? Если честно, я бы не спешил с выводами. Хотя доля американской валюты в мировых резервах действительно снизилась по сравнению с концом 20 века, она по-прежнему находится в пределах исторического диапазона последних десятилетий. А снижение доли иностранных держателей связано с тем, что государственный долг США растет быстрее, чем спрос на него со стороны иностранных инвесторов. Но, допустим, вы все-таки хотите снизить или значительно даже снизить экспозицию в портфеле к доллару. Какие есть альтернативы в резервных валютах? Давайте начнем с евро. Европейский рынок облигаций развит, но минимальный лот по многим выпускам составляет от 100 до 200 тысяч евро. Поэтому, естественно, не все могут себе позволить собрать диверсифицированный портфель. Можно обратить внимание на государственные облигации. Там лотность значительно ниже, но и доходность просто копеечная. Но что у нас остается? Остаются ETF-ы, ориентированные на облигации. Они дают регулярный доход и относятся к инструментам с фиксированным доходом. Выбор таких ETF-ов в действительности очень большой. Например, ETF от iShares на корпоративные облигации в евро с тикером IEAC. Стоимость одной позиции в фонде примерно 120 евро. А доходность около 3,36 годовых. Не так уж и плохо, если честно. То есть 3,36% годовых. В швейцарском франке также есть ETF-ы от той же компании iShares на крупные и средние швейцарские компании. Первый тикер – это EWL, где около 38% приходится на здравоохранение и 19% на финансовый сектор. Существуют еще ETF-ы от iShares на золото с тикером CSGLDC, а также фонд UBS-а на швейцарскую недвижимость. Это такой REIT с тикером SRFCHA. Если иностранные брокеры недоступны, то есть квазивалютные облигации, в частности, рублевые инструменты с привязкой к иностранной валюте, самые разные. И конкретные варианты мы недавно приводили в канале Биткоган, в Telegram или Макс. Удачных вам инвестиций! инвестиций. И запомните, всегда есть какие-то альтернативы. Надо об этом всегда помнить.
1: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализуют товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит тему.
6: «Бизнес говорит».
15: Александр Щепанов – гендиректор компании StatMed, которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
16: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
15: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
17: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
15: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
18: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и в Селект добавили.
15: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
19: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, ну, это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
15: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть нестерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. 9 и 11 июня. Театр наций. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+. Знай меру. Сикель или шекель. Древняя мера массы золота и серебра. В разные эпохи равная от 9 до 17 граммов. Слово происходит от древнееврейского корня со значением «взвешивать». Шекель как меру веса использовали древние евреи, моавитяне и финикийцы. Один сикель – это 180 ше. Так назывались зерна ячменя. «Знай меру» на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве, в студии Евгения Симонова. Таганский суд столицы назначил Telegram административный штраф в размере 3 800 000 рублей. Причина решения в нарушении мессенджером порядка ограничения доступа к информации. Суд признал Telegram виновным в совершении административного правонарушения. Возгорание ликвидировали на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. Пострадавших нет. Пожар начался в ночь на 2 июня из-за падения обломков беспилотника ВСУ. В ликвидации огня участвовали почти 160 человек и почти 50 единиц техники. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту закрытия единственной школы, а также Дома культуры и библиотеки в деревне Герасимовка Свердловской области. В школе, о которой идет речь, учатся дети с 1 по 4 классы. Местные жители попросили правозащитников сохранить учреждение, поскольку ближайшая школа далеко от деревни, а возить детей на автобусе небезопасно. В Герасимовке проживают около 200 человек. Деревня является родиной пионера Павлика Морозова. Сборная Турции объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 по футболу. Всего в национальную команду вызвали 26 футболистов. Турецкая сборная стала последней из числа участников турнира, объявившей список игроков. Напомню, мировое первенство по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи состоятся в городах США, Канады и Мексики. Сборная Турции сыграет в группе D с командами Соединенных Штатов, Парагвая и Австралии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Два часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Евросоюз планирует зафиксировать текущие ограничения на цену российской нефти, не вводя полный запрет на импорт. О возможном решении в рамках подготовки 21-го пакета санкций пишет политику со ссылкой на источники. Если цену не фиксировать, ее потолок уже летом будет пересмотрен в сторону повышения. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на мобильники российских чиновников. Как заявили в спецслужбе, госслужащие, чьи устройства были взломаны, позднее попадают в санкционные списки ЕС и США. Росимущество объявит повторные торги по продаже ЮГК. Как сообщили ведомстве, сбор заявок продлится до 9 июня. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя. Совокупная рыночная стоимость активов ранее оценена в 162 миллиарда рублей. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Как следует из сообщений, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили ФСБ. Спецслужбы использовали для этого технические возможности крупных международных IT-корпораций. Эксперты отмечают, что технологии слежки за последние годы вышли на новый уровень. Известны такие кибершпионские программы, как Pegasus и Grafit, которые позволяют отслеживать перемещение владельца устройства, переписку по мессенджерам, записывать звонки, а также включать микрофон и камеру, даже если экран выключен. Комментирует эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
20: Сейчас многие вспомнили про Pegasus. Здесь может идти речь о чем-то подобном?
21: Более того, уже ловили за шпионажем, предположим, российскими ИБ-компаниями. В целом, эта история повторяемая. Напомню, что в основном устройства, связанные с одной яблочной компанией, американской, подвергались атакам. Тут, вероятно, речь идет о более обширной компании. Хотя устройства яблочной компании легче атаковать, потому что у них более унифицированное железо.
1: Алексей Горелкин. Взломать iPhone могут путем установки вредоносной программы через невидимые сообщения iMessage. Это сообщил директор Центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. Вредоносная программа попадает на устройство сразу же, как начинается обработка полученного сообщения. С ее помощью злоумышленники получают полный контроль над устройством, включая запись звука. Вскрытие масштабной схемы мы обсудили с генеральным директором компании «Зикурион» Алексеем Раевским. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
22: Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
23: Какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, какой-то произошел пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. То, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями. Само железо может производиться где угодно, но операционные системы американских компаний, понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится.
22: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
23: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности используют эти смартфоны. Если вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, не знаю, топ-5 руководства страны, про которые вся информация, наверное, интересна. Если вы какие-то документы служебные пересылаете, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
1: Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». ФСБ России показала видео с офисами международных корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Это, в частности, компания Cloudflare. Ее сервисы предоставляют услуги инфраструктуры для увеличения скорости передачи контента, защиты от DDoS-атак, а также компания Fastly – это поставщик облачных сервисов. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. Некоторые подробности очередного пакета публикует «Политико». Заморозка должна пройти по уровню в 44 доллара за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он был бы автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политико», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. Фактически это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованиям Институт энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
0: Попытка изобразить ужесточение санкций. Потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это 44 доллара. Заморозка – это, по сути, ужесточение санкций, а не смягчение. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие и кипрские услуги по фрахту судов. Компании ЕС, которые предоставляют фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов, негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приведет к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская Венгрии необходима. По срокам пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и перенести этот срок на максимально отдаленный период.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Полный запрет на российскую нефть в 21-й пакет ЕС ожидаемо не войдет. Также не будет ограничений на предоставление морских услуг, связанных с нефтяными перевозками. По традиции, в санкционные списки ЕС внесет новые банки, НПЗ, страховые компании и суда для перевозки СПГ. Также ЕС планирует ввести санкции против Роснефти и Лукойла. США ввели санкции против этих компаний еще в октябре. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Введение санкций в отношении Роснефти и Лукойла со стороны Евросоюза особо не повлияет на ситуацию, потому что американские санкции носят экстерриториальный характер, и попадание под них Роснефти и Лукойла еще в 2025 году уже создало много проблем. И хуже, условно говоря, от европейских санкций не будет. Нет такой ситуации, что кто-то игнорирует американские санкции и взаимодействует с Роснефтью, Лукойлом, Сургутнефтегазом, Газпромнефтью, а все эти компании попали в СДН-лист, и он вдруг испугается санкций Евросоюза. Нет. Американские санкции, они более жесткие, контроль санкций такой более плотный. Если ты попал в СДН-лист США, то европейские санкции уже никакой роли не играют. Это может только в дальнейшем, например, осложнить им ситуацию, если вдруг американцы, например, свои санкции замораживают или снимают с этих компаний, а европейские остаются, тогда действительно, в общем-то, у них будет определенная сложность. И если речь зайдет о, например, возврате каких-то активов, которые на территории Евросоюза находится у компании. У Роснефти есть нефтеперерабатывающие мощности в Германии. Попадание в общеевропейские санкции также может создать проблемы для Лукойла в плане продажи его активов. Здесь незначительные какие-то проблемы могут быть, но по большому счету основная проблема этих компаний – это попадание в американские санкции, а не в европейские.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В ЕС надеются утвердить 21-й пакет к концу июня, начало июля. Китайские производители искусственных алмазов внезапно стали бенефициарами бума ИИ. Спрос на искусственно выращенные алмазы, как пишет Bloomberg, растет, потому что им нашли новое применение в производстве современных компьютерных чипов. Если раньше их преимущественно использовали только для создания ювелирных изделий, то теперь искусственные алмазы применяют для охлаждения мощных микросхем, которые используют в системах ИИ, благодаря чему чипы могут работать быстрее и лучше без перегрева, отмечает агентство.
3: Shares of related firms have staged sharp rallies.
4: Интерес к технологии резко вырос после того, как несколько китайских компаний заявили, что их клиенты протестировали искусственные алмазы в качестве материала для теплоотвода, подтвердив их эффективность. В результате после успешных испытаний стартовали коммерческие поставки. На этом фоне акции производителей таких камней значительно выросли. За прошлую неделю ценные бумаги ряда компаний подорожали на 40-50%. Это говорит о том, что инвесторы активно ищут новые способы заработать на буме искусственного интеллекта, причем переключая внимание на менее очевидные, но перспективные технологии. Аналитики отмечают, что алмаз постепенно становится более привлекательным и эффективным теплопроводником, чем, например, медь или алюминий. Это особенно важно для мощных процессоров, используемых в ИИ и дата-центрах. Эксперты также подчеркивают, подобное использование алмазов постепенно станет привычным и стандартным, но сфера их применения в области ИИ будет расширяться. Раньше инвесторы также вкладывали в компании, которые производили традиционные материалы для создания электроники, те же медь и алюминий, но в последнее время их акции заметно просели, примерно на 25-28% по сравнению с максимумами начала года. Таким образом, по мнению аналитиков, прослеживается определенный паттерн. После нескольких лет активных вложений в крупные ИИ-компании инвесторы переключаются на более узкие сегменты рынка. Они смотрят на направления, где спрос растет быстро, но предложение ограничено, из-за чего компании могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию. Для этого необходимо глубже изучать цепочки поставок и постоянно отслеживать появление новых технологий.
1: На росте популярности искусственного интеллекта зарабатывают в том числе и не самые очевидные компании, ранее отмечала Financial Times. Так, на буме ИИ на 46% с начала года выросли акции японского производителя сантехники и умных биде-крышек для унитазов Тота. До этого компания заявила, что планирует увеличить выпуск полупроводниковых компонентов.
6: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
5: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бурта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Ариса Потапова. Россия в текущем году нарастит добычу золота до 500 тонн, серебра до 3000 тонн, сообщил в интервью ТАСС глава Минприроды Александр Козлов. Таким образом, добыча золота может вырасти примерно на 3%, серебра на 7%, платиноидов на 0,75%. По словам министра, точные данные за прошлый год еще подсчитываются. В Исламабаде сократили время работы пунктов торговли из-за энергетического кризиса в Пакистане и роста цен на энергоносители. Согласно постановлению, все рынки, торговые центры и непродовольственные магазины должны закрываться в 8 вечера. Такая мера призвана экономить электроэнергию. Ресторанам, продуктовым магазинам и пекарням разрешается работать до 10 вечера. Под ограничения не попали аптеки, больницы, АЗС и IT-компании. Массовое внедрение цифрового рубля в условиях регулярных ограничений мобильного интернета выглядит преждевременным. Для начала необходимо обеспечить стабильную работу связи банковских сервисов и механизмов доступа к критически важным ресурсам. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он напомнил, что предприниматели зависят от цифровых платежей, банковских приложений, кассы, электронных сервисов. По словам Катырина, цифровой рубль может быть полезен прежде всего в бюджетных выплатах, субсидиях, грантах, госзакупках и целевом финансировании. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
1: Плюс 18 сейчас в столице. Обещали нам синоптики сегодня до плюс 19, без осадков. А завтра тоже пока их не ожидается, но будет пасмурная погода, в среду до плюс 23.

0: Самокатов запретили в Люберцах, Котельниках, Жуковском, Раменском, Лобне, Солнечногорске и Чехове. В Подольске точно найдутся люди, которые запрету для кикшеринговых сервисов будут только рады, считает местная жительница Элина.
1: Это правильное решение. Тем, кто передвигается пешком, это было удобно. Арендуют самокат, доезжают, сокращают время в пути от дома до работы, еще какие-то точки своей локации. Этим людям это удобно и будут недовольны. Но с точки зрения ДТП, опасности или безопасности на тротуарах, я за.
2: Много вообще ЧП в городе, связанных именно с арендными электросамокатами,
1: много
2: происходит?
1: Много. Если посмотреть новости Подольска, то много. И я вот лично, это не субъективное мнение, за эту неделю видела несколько ДТП со скорыми. Я не знаю, самокаты это или курьеры на мопедах, но это точно не два автомобиля, а именно курьер там через самокат. Я передвигаюсь на автомобиле, и меня удивляет нарушение правил самокатчиками и теми, кто ездит на мопедах. То есть они могут ехать из перекресток на красный светофор, не спешиваться на пешеходных переходах, ну и так далее. Я однажды еле отскочила, потому что не все быстро реагируют, понимаете? Кочка, не кочка у самоката, 20 сантиметров влево-вправо, это очень опасно.
0: Элина, жительница Подольска. Ограничения для сервисов кикшеринга, как в Подмосковье, и даже для личных электросамокатов, вводятся и в других российских регионах. Так, арендовать электросамокат уже нельзя в Елабуге, Набережных Челнах, в некоторых муниципалитетах Ставропольского края. А в Благовещенске еще с лета 25 года действует полный запрет на средства индивидуальной мобильности. Польские политики делают новые резкие заявления в адрес украинских властей. Вице-маршал польского сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз, прекратить платить за Starlink и не выдавать Киеву новые кредиты. Синхронно выступают и другие польские политики, и все по одному и тому же поводу.
3: Подробности. Польские политики реагируют на недавнее переименование Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины в честь так называемых героев УПА, Украинской повстанческой армии. УПА – это ответвление организации украинских националистов. Обе организации признаны в России экстремистскими и запрещены. Эти организации причастны к массовому уничтожению поляков во время Волынской резни в годы Второй мировой. Историки считают, что от рук украинских националистов погибло около 100 тысяч поляков. Также поляки подвергли критике перезахоронения организации украинских националистов Андрея Мельника. Лидер правой польской партии Конфедерация Кшиштоф Босак призвал власти оказать реальное давление на Украину и перейти к более конкретным жестам, например, блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить платить за Starlink и выдавать Киеву новые кредиты. По его словам, на Украине сейчас доминирует презрение к польским политикам. Их считают слабаками и что можно устроить любую провокацию и это не встретит никакой реакции. Президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, высшей награды Польши. Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готовы быть частью европейской семьи, сказал Навроцкий. Раскритиковал Зеленского бывший президент Польши Лех Валенса, сказал, что снимает украинский флаг с груди. Бывший посол Польши на Украине и вовсе вернул орден за заслуги, полученный от Зеленского в 22-м году. В Польше сняли флаг Украины со здания Люблинской городской управы. Местные власти заявили, что решение Киева оскорбляет польскую память.
0: Откуда у поляков взялась такая консолидация и не выглядит ли это как попытка соскочить с дальнейшей финансовой и военной помощи Украине, говорит научный сотрудник Центра средиземноморских исследований НИО Высшей школы экономики Александр Пивоваренко.
4: Национальный вопрос точно задет, поскольку разногласия такого типа были присущи Польше и украинским землям, которые входили в состав Польши в межвоенный период, до 20-30-е годы. Чисто теоретически национализмы обеих стран никуда не делись, периодически проявляются. Насколько это вопрос самолюбия, а насколько это повод, допустим, для Варшавы пересмотреть свои собственные интересы в рамках данного конфликта и в рамках каких-то ее среднесрочных планов, как она видит эту ситуацию.
2: Хочется понять, а откуда взялась вот такая неожиданная консолидация в Польше?
4: Вопрос момента, потому что не стоит исключать, что такие случаи были предыдущие 2-3 года, но вопрос, почему именно сейчас? Наверняка это связано с какой-то текущей неопределенностью. Важно вспомнить про то, что США собираются разместить 5000 военнослужащих в Польше. Это новость середины мая. Может быть, действительно, они хотят пересобрать свою позицию для того, чтобы переложить, например, больше ответственности на США, которые никуда не уходят, по крайней мере, из Польши.
2: Вот этот вопрос Волынской резни, украинской повстанческой.

0: к армии для Польши, насколько спустя многие десятилетия он действительно волнует поляков и насколько он для них серьезный?
1: Это одна из ключевых исторических догм, которые должны быть в школьных программах. Это базовые исторические факты, на которых формируется самосознание. Ну, а то, что мы видим в политическом пространстве, да, это вопрос инструментализации. Это ключевой вопрос, почему именно сейчас.
0: Как вы считаете, может дойти дело до того, что Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз, перестанет выдавать кредиты, перестанет платить за Starlink?
1: То, что происходит сейчас, можно понимать как подготовка к некоторому ужесточению позиции. К тому, что станет позиция, станет несколько более твердой.
2: Александр Пивоваренко, научный сотрудник Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Украина не собиралась оскорблять Польшу, заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий и заверил, что, инициируя присвоение звания подразделению, бойцы ВСУ точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ. Премьер-министр Польши Дональд Туск, от которого поляки ожидают жесткой реакции, отдельных заявлений пока не делал. Штат Флорида против искусственного интеллекта. Власти подали в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана за нанесение вреда пользователям. Это первое подобное дело, где истцом стал американский штат. По мнению властей Флориды, разработанный стартапом ChatGPT вводит несовершеннолетних людей в заблуждение и вредит им. В частности, приводит к потере навыков критического мышления и даже поощряет массовые убийства. В иске отмечается, что нейросеть оказала консультативную помощь студенту, устроившему стрельбу в университете штата в апреле прошлого года. Тогда погибли 2 человека, 5 получили ранения. Подробности приводит BBC.
3: Florida Civil Suit is... В иске содержится требование привлечь гендиректора OpenAI Сэма Альтмана за предполагаемые безрассудные и умышленные действия, включая полное пренебрежение к риску для жизни людей. В числе обвинений в адрес компании обманные торговые практики, халатность, нарушение законов об ответственности за качество продукции, мошенничество и даже нарушение общественного порядка. По мнению прокуратуры штата, нападавший через чат-бот получил советы о том, как совершить массовый расстрел людей. Альтман и его детище предпочли гонку за искусственным интеллектом, а не безопасность наших детей, и выбрали прибыль вместо общественной безопасности, заявил генпрокурор штата Джеймс Утмайер на пресс-конференции. Иск подан на фоне многочисленных судебных разбирательств, в которых OpenAI подвергается критике за свою практику обеспечения безопасности.
2: В компании OpenAI извинились за то, что не связались с полицией после появления странных запросов от пользователя из Флориды, но поставили под сомнение, что имеющаяся у них информация говорила о твердых намерениях пользователя нанести вред окружающим. Тем не менее, осенью прошлого года стартап добавил к своей генеративной модели функцию родительского контроля. После судебного иска от родителей подростка, который покончил с собой, используя информацию, предоставленную ИИ-помощником. Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничения технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от соответствующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
4: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект, прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
2: Алексей Буйк, аналитик агентства Inform Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ-стартапа Манус американской корпорацией Мета, признанной экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушать требования в области национальной безопасности.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России теперь должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии у них судимости. Это следует из указа президента Владимира Путина. В документе отмечается, что данное требование не распространяется на граждан Украины, приехавших в Россию до 1 января 2028 года. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» с вечера 1 июня остается обесточенным из-за причин за пределами города. При этом атомная станция работает штатно. Ситуация с обстрелами со стороны ВСУ сегодня относительно спокойная. Накануне «Энергодар» временно остался без внешнего энергоснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи. Критически важная инфраструктура города переведена на резервные источники. Спасатели эвакуировали четверых туристов, которые 1 июня запросили помощи из-за непогоды в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Всех их доставили в альпинистский лагерь. Медпомощь туристам не потребовалась. 1 июня в верховьях ущелья Бизинги на высоте 3200 метров альпинисты на трекинговом маршруте попали в непогоду, попросили о помощи. Они укрылись в хижине, отправленный на помощь вертолет из-за непогоды не смог совершить посадку на место выдвинулась пешая группа спасателей. Россиянка Мира Андреева второй раз в своей карьере вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. Ранее она дошла до этой стадии в 2025 году. В четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между украинками Илиной Свитолиной и Мартой Костюк. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российские военные в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар по предприятиям АПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, заявили утром Минобороны. Также поражена топливная и транспортная инфраструктура противника. Накануне президент Путин заявил, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Лента приобретает гипермаркеты «Окей». Это следует из пресс-релиза группы «Лента». Сделка пройдет без денежной составляющей. Лента примет на себя долговые обязательства покупаемой компании. ФАС уже одобрила приобретение. На этом фоне акции «Ленты» и расписки «Окей» ускорили рост. не отчитался о зарубежных счетах. Россияне должны были до конца прошлой недели предоставить ФНС соответствующие декларации. Разбираемся, кого коснулось требование и что грозит за его неисполнение. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия добьется своих целей на Украине, но предпочла бы сделать это путем мирных переговоров. Сейчас переговоры на паузе, но контакты с США по этой теме сохраняются. Минобороны сегодня заявила о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины.
7: Подробности. Удару подверглись цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, говорится в сообщении министерства. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. В понедельник вечером Владимир Путин провел завещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке будет неотвратимым. Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибло 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Киев утверждает, что всего было более 700 единиц воздушной техники.
2: Массированный удар, нанесенный по предприятиям украинского ОПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет – это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
2: Дмитрий Корнев. Напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбез России глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников. Спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 человек были ранены. Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бенджамином Нетаньяху. На самом деле он сказал «You are fucking crazy». Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Axios, два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Мире. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
9: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном Ливан продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
2: В Израиле, по словам местного журналиста и писателя Марка Котлярского, к публикации Максиос о частных переговорах Трампа с израильским премьером Нетаньяху относится с определенной долей скепсиса, потому особой реакции от официальных лиц страны ждать не стоит.
10: Официальной реакции, честно говоря, я еще пока не видел, даже если она и будет. Обычно такие публикации канцелярия премьер-министра либо реагирует крайне неохотно, либо в достаточно краткой форме. Но я уже и так знаю, что будет объявлено, что на самом деле никакого отношения к реальному содержанию беседы это не имеет. И сегодняшний день Нетаньяху единственный лидер вообще израильский в мире, с которым Трамп говорит чуть ли не два раза в неделю. О каком можно говорить, накричал охлаждение, ругань и так далее. Эти два человека прекрасно друг друга понимают и продолжают общаться. То есть никаких разногласий между ними, на самом деле, насколько мне известно, из источников близких к Ликуду, никаких разногласий во время этих бесед обнаружено не было. Они уточняют какие-то детали, корректируют какую-то ситуацию, как сейчас, когда Трамп попросил, чтобы Израиль не отменил наступление на Бейрут. При этом оставил свободу действий Израиля на территории юга Ливана, сохранив за Израилем право действовать на территории Южного Ливана.
2: Марк Котлярский, израильский журналист и писатель. Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. К слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией. Фильм про Майкла Джексона возглавил кинопрокат в России. По итогам уикенда байопик о короле поп-музыки собрал более 320 миллионов рублей. Картина вышла в мировой прокат 10 апреля, а в России стартовала 28 мая. Почему среди критиков лента вызвала неоднозначные отзывы и какие еще громкие премьеры стоит ожидать этим летом, расскажет Сергей Гордеев.
9: «Майкл без Джексона». Вот так бы звучала, пожалуй, самая короткая рецензия на получившийся фильм про короля поп-музыки. Да, возможно, планка слишком высока. Во-первых, биография артиста настолько пестрая и скандальная, что в любом случае нашлись бы недовольные. Ну а во-вторых, уровень музыкальных байопиков за последние годы настолько вырос, что новые ленты всегда будут сравнивать с лучшими образцами жанра. Это вам не богемская рапсодия про жизнь и творчество Фредди Меркьюри, и даже не «Рокетмен», посвященный взлету Элтона Джона. Все гораздо проще, хоть и симпатично склеено, говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
11: Майкл, мне кажется, как раз поверхностным из-за того, что авторы пытались ухватить, наверное, какие-то яркие детали биографии и истории, которые им самим интересны и им самим нравятся. Но в результате какая-то целостная картина. Вот у меня, например, не сложилось от этого фильма. Я как будто бы посмотрел, перечень каких-то деталей биографии, которые перемежались вот этими клиповыми музыкальными вставками. Они прекрасные, они замечательные. Но я не могу сказать, что это получился прям фильм. Мне целостным это кино не показалось. При этом оно замечательное именно в том плане, что мы можем переключиться и вернуться на практически эпоху назад, в 80-е, и увидеть, насколько была крутая тогда поп-музыка по сравнению с тем, что мы видим сегодня.
9: Но не Джексоном единым полны кинотеатры. Лето 2026 вообще обещает быть урожайным на яркие премьеры и непременно с нотками ностальгии. Нас ждут очередные серии культовых мультфильмов, картин про супергероев и даже возвращение заслуженных ветеранов Голливуда, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шиверновский.
12: Июнь уже будет «История игрушек 5», у нас будет новый фильм Стивена Спилберга, который возвращается к фантастике, и выходит он в тот же срок, когда-то выходил «Инопланетянин», то есть 12 июня. Это Нолан со своей DC, которая сейчас в интернете очень сильно собирает противоречивые мнения. Есть фанаты, которые его защищают, но некоторые после публикации ролика немножко начинают скептически относиться к фильму. Это «Возвращение Человека-паука» спустя 6 лет. Фильмов будет на аудиторию разного возраста, и миньона и в то же самое на взрослую аудиторию, которая ждала возвращения очень страшного кино.
3: Для ценителей чего-то авторского и не франшизного эксперты советуют обратить внимание на смерть Робин Гуда с Хью Джекманом. Студия 24 не только уговорила артиста отрастить седую бороду, но и взять в руки лук. Энн Хэтуэй и Юэн Макгрегор сыграют в sci-fi блокбастере под названием «На краю Оук-стрит». Впрочем, в прокате всегда можно найти что-то попроще. Вроде очередного односложного боевика с Джейсоном Стейтемом. В этот раз почетный перевозчик и пчеловод сыграет в картине «Мятеж». Главный российский кинохит этого лета – «Холоп. Часть третья». А еще выйдет несколько сиквелов популярных в стране мультфильмов. «Лунтик. Обратная сторона Луны» и «Смешарики. Сквозь вселенные». Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес FM.
13: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Слова, проверенные делом.
16: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
17: ФСБ и А7 отменяют вечерние приемы на ПМЭФ. Все сэкономленные средства будут направлены пострадавшим в результате теракта в Старобельске, а также на восстановление зданий колледжа. Ранее Банк ФСБ и система международных расчетов А7 анонсировали закрытый прием в рамках Петербургского международного экономического форума. Для гостей вечера должны были выступить Полина Гагарина, группа «Руки вверх» и другие исполнители. Форум пройдет с 3 по 6 июня. В России уже строят опытный образец легкого истребителя 5-го поколения «Чекмейт», сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. О подготовке к производству первых образцов «Ростехи» заявляли в 2023 году. После презентации истребителя в России на МАКС-2021 в проект были внесены изменения, в том числе в его стоимости отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы. Изначально предполагалось, что первый полет «Чекмейт» пройдет в 2023 году, а серийное производство начнется в 2025. Белорусская БелАЗ планирует довести долю газомоторной техники до 30% от общего выпуска. Компания рассчитывает, что такие машины станут особенно востребованы из-за более низкой стоимости газа по сравнению с дизелем. Ранее компания представила новый 220-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем. Утверждается, что он развивает такую же мощность и крутящий момент, что и аналогичный дизельный двигатель. Испытания новинки завершатся в 2026 году. В БелАЗе считают, что в ближайшие годы газомоторная техника получит широкое распространение в горнодобывающей отрасли благодаря экономическим и более экологичной работе. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 14:44 в Москве вы слушаете Business FM. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операции. операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
19: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
18: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
20: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно выезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, бытовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором вы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
18: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом, это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит тему.
15: Бизнес говорит.
21: Александр Щепанов – гендиректор компании StatMed, которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
22: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
21: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
0: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с Государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
21: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
1: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
21: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
4: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
21: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
23: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
24: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
25: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон.
26: Срочные переводы на Business FM.
28: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизма. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новый поворот в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе. А термин «мышечная память» – лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
27: Другим наука на Бизнес FM.

Интеллект – это общая познавательная способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее, какие решения он принимает и насколько эффективно действует, прежде всего в новых, сложных или необычных ситуациях. Интеллект объединяет различные когнитивные способности, такие как восприятие,

0: Услышать то, что пропустил, переслушать то, что зацепило, и поделиться с тем, кому это тоже интересно. Темы авторов Бизнес FM теперь и в Телеграме. В звуке, в тексте и с возможностью репоста. Найти то, что нужно и то, чем хочется поделиться, можно по хэштегу «Тема». Вбивайте его в поисковой строке канала BFM News. И будьте с теми, кто в теме. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска за сутки поразили места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, сообщила Минобороны. Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру 6 военных аэродромов Украины. Они находятся в Черкасской, Ровненской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Возгорание ликвидировали на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Пострадавших нет. Пожар начался в ночь на 2 июня из-за падения обломков беспилотника ВСУ. В ликвидации участвовали почти 160 человек и 47 единиц техники. В 2025 году выдача шенгенских мультивиз россиянам сократилась на 21%. Многократные визы смогли получить 175 тысяч граждан России, в то время как в 2024 году этот показатель составил 223 тысячи человек, отметили в Еврокомиссии. Однако, по итогам 2025 года Россия вошла в пятерку стран с наибольшим числом заявок на получение всех типов шенгенов, заняв четвертое место после Китая, Турции и Индии. Заявление подали 679 тысяч россиян. Около 618 тысяч заявок в общей сложности были одобрены, отметили в Еврокомиссии. Сборная Турции объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 по футболу. Всего в национальную команду вызвали 26 футболистов. Турецкая сборная стала последней из числа участников турнира, объявившей список игроков. Напомню, мировое первенство по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. И эта попытка прослушки стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ФСБ. А эксперты отмечают, что технологии слежки за последние годы вышли на новый уровень. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть по уровню в 44 доллара за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он бы был автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить. А кто в конечном итоге за это заплатит? Китайские производители искусственных алмазов внезапно стали бенефициарами бума искусственного интеллекта. Спрос на искусственно выращенные алмазы, как пишет Bloomberg, растет, потому что им нашли новое применение в производстве современных компьютерных чипов. Как это работает? Эти и другие темы в эфире Business FM. ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ во смартфоны российских чиновников. Как следует из сообщения, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ФСБ. Спецслужбы использовали для этого технологические возможности крупных международных IT-корпораций. Эксперты отмечают, что технологии слежки за последние годы вышли на новый уровень. Известны такие кибершпионские программы, как Pegasus и Graphite, которые позволяют отслеживать перемещение владельца устройства, переписку по мессенджерам, записывать звонки, а также включать микрофон и камеру, даже если экран выключен, комментирует эксперт по информбезопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
1: Сейчас многие вспомнили про Pegasus. Здесь может идти речь о чем-то подобном?
3: Более того, уже ловили за шпионажем, предположим, российскими ИБ-компаниями. В целом, эта история повторяемая. Напомню, что в основном устройства, связанные с одной яблочной компанией, американской, подвергались атакам. Тут, вероятно, речь идет о более обширной компании. Хотя устройства яблочной компании легче атаковать, потому что у них более унифицированное железо.
2: Эксперт по информбезопасности Алексей Горелкин. Взломать iPhone могут путем установки вредоносной программы через невидимое сообщение iMessage. Об этом сообщил директор Центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. Вредоносная программа попадает на устройство сразу же, как начинается обработка полученного сообщения. С ее помощью злоумышленники получают полный контроль над устройством, включая запись звука. А вскрытие масштабной схемы мы обсудили с генеральным директором компании «Закурен» Алексеем Раевским. С ним беседовал Игорь Ломакин.
4: Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
5: Какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, какой-то произошел пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. То, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями. Само железо может производиться где угодно, но операционные системы американских компаний, понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится.
4: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
5: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности используют эти смартфоны. Если вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, не знаю, в топ-5 руководства страны, про которые вся информация, наверное, интересна. Если вы какие-то документы служебные пересылаете, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
2: Алексей Раевский, гендиректор компании «Закурен». ФСБ России показала видео с офисами международных корпораций, технологические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Это, в частности, компания Cloudflare и ее серверы. Предоставляются услуги инфраструктуры для увеличения скорости передачи контента, защиты от DDoS-атак. А также компания Fastly – это поставщик облачных сервисов. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. Некоторые подробности очередного пакета публикует «Политико». Заморозка должна пройти по уровню в $44 за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он бы был автоматически пересмотрен в сторону повышения. Евросоюз хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политико», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. Фактически, это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: Попытка изобразить ужесточение санкций. Потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это $44. Заморозка – это, по сути, ужесточение санкций, отнюдь не смягчение. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие, кипрские услуги по фрахту судов. Компания ЕС, которая предоставляет фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов, негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приводит к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская в Венгрии необходима. По срокам пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и перенести срок на максимально отдаленный период.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. А полный запрет на российскую нефть в 21-й пакет ЕС ожидаемо не войдет. Также не будет ограничений на предоставление морских услуг, связанных с нефтяными перевозками. По традиции, в санкционные списки ЕС внесет новые банки, НПЗ, страховые компании и суда для перевозки СПГ. А также Евросоюз планирует ввести санкции против Роснефти и Лукойла. США ввели санкции против этих компаний еще в октябре. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Введение санкций в отношении Роснефти и Лукойла со стороны Евросоюза особо не повлияет на ситуацию, потому что американские санкции носят экстерриториальный характер, и попадание под них Роснефти и Лукойла еще в 2025 году уже создало много проблем. И хуже, условно говоря, от европейских санкций не будет. Нет такой ситуации, что кто-то игнорирует американские санкции и взаимодействует с Роснефтью, Лукойлом, Сургутнефтегазом, Газпромнефтью, а все эти компании попали в СДН-лист, и он вдруг испугается санкций Евросоюза. Нет. Американские санкции, они более жесткие, контроль санкций такой более плотный. Если ты попал в СДН-лист США, то европейские санкции уже никакой роли не играют. Это может только в дальнейшем, например, осложнить им ситуацию, если вдруг американцы, например, свои санкции замораживают или снимают с этих компаний, а европейские остаются, тогда действительно, в общем-то, у них будет определенная сложность. И если речь зайдет о, например, возврате каких-то активов, которые на территории Евросоюза находится у компании. У Роснефти есть нефтеперерабатывающие мощности в Германии. Попадание в общеевропейские санкции также может создать проблемы для Лукойла в плане продажи его активов. Здесь незначительные какие-то проблемы могут быть, но по большому счету основная проблема этих компаний – это попадание в американские санкции, а не в европейские.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. В ЕС надеются утвердить 21-й пакет к концу июня, началу июля. Китайские производители искусственных алмазов внезапно стали бенефициарами бума искусственного интеллекта. Спрос на искусственно выращенные алмазы, как пишет Bloomberg, растет, потому что им нашли новые применения в производстве современных компьютерных чипов. Если раньше их преимущественно использовали только для создания ювелирных изделий, то теперь искусственные алмазы применяют для охлаждения мощных микросхем, которые используются в системах ИИ, благодаря чему чипы могут работать быстрее и лучше без перегрева, отмечает агентство.
8: Интерес к технологии резко вырос после того, как несколько китайских компаний заявили, что их клиенты протестировали искусственные алмазы в качестве материала для теплоотвода, подтвердив их эффективность. В результате после успешных испытаний стартовали коммерческие поставки. На этом фоне акции производителей таких камней значительно выросли. За прошлую неделю ценные бумаги ряда компаний подорожали на 40-50%. Это говорит о том, что инвесторы активно ищут новые способы заработать на буме искусственных искусственного интеллекта, причем переключая внимание на менее очевидные, но перспективные технологии. Аналитики отмечают, что алмаз постепенно становится более привлекательным и эффективным теплопроводником, чем, например, медь или алюминий. Это особенно важно для мощных процессоров, используемых в ИИ и дата-центрах. Эксперты также подчеркивают, подобное использование алмазов постепенно станет привычным и стандартным, но сфера их применения в области ИИ будет расширяться. Раньше инвесторы также вкладывали в компании, которые производили традиционные материалы для создания электроники, те же медь и алюминий, но в последнее время их акции заметно просели, примерно на 25-28% по сравнению с максимумами начала года. Таким образом, по мнению аналитиков, прослеживается определенный паттерн. После нескольких лет активных вложений в крупные ИИ компании инвесторы переключаются на более узкие сегменты рынка. Они смотрят на направления, где спрос растет быстро, но предложение ограничено, из-за чего компании могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию. Для этого необходимо глубже изучать цепочки поставок и постоянно отслеживать появление новых технологий.
2: На росте популярности искусственного интеллекта зарабатывают в том числе и самые очевидные компании, ранее отмечал Financial Times. А так, на буме ИИ на 46% с начала года выросли акции японского производителя сантехники и умных биде-крышек для унитазов ТОТО. До этого компания заявила, что планирует увеличить выпуск полупроводниковых компонентов.
0: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за иностранными грузоперевозчиками. В страну с 1 сентября запретят въезд грузовикам зарубежных компаний свыше 12 тонн с непогашенными долгами. Речь идет о двух видах задолженности. За проезд по платным дорогам и по плате в счет возмещения причиненного дорогам вреда. Проверять наличие долгов будут таможенники в пунктах пропуска через границу. Правила касаются всех международных перевозок через территорию России, включая транзитные рейсы. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Ранее ведомство остановило поставки армянских алкогольных напитков, плодоовощной продукции и рыбы. Пашинян пообещал поддержку экспортерам, пострадавшим от введенных Россией ограничений. По словам премьера Армении, правительство республики заплатит им за продукты, ввоз которых в Россию запретили, и одновременно будет искать новые рынки сбыта. Федеральная антимонопольная служба отрегулирует сроки подтверждения заказов поставщиков в сетях. Ведомство направило запросы в ассоциации и союзы торговых сетей и поставщиков продуктов питания. Они должны сообщить, какие сроки ответа на заказы закреплены в договорах поставки продовольствия, а также высказать мнение об оптимальных сроках и влияющих на это факторах. На основе полученных данных ФАС выработает единый подход к соответствующим документам. Число компаний-участников программы льготной IT-ипотеки в 2026 году выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2024 более чем в 3 раза. Теперь в перечне около 9 тысяч организаций, сообщает Минцифры. В список включены IT-компании, применявшие по итогам года налоговые льготы и обеспечившие раскрытие налоговой тайны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 19. По заверениям синоптиков, осадков сегодня не ожидается. При этом облачно с прояснениями. А к вечеру небольшое

0: В основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. А впрочем, только каждый восьмой респондент предпринимает какие-то конкретные шаги в области предпринимательства. А больше половины желающих открыть свое дело сказали, что пока ничего не делают для этого и в ближайшее время не планируют. О чем говорят эти результаты, мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
1: «Бизнес говорит».
2: Если попрашивали молодежь, все, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное – это мучение, дорогой опыт.
3: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался, жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
2: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: «Лёш, стало жить тяжелее, давай что-нибудь решать». Сейчас все в этом потоке того, что, блин, может, на дядю пойти. Я там вот, когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена – это лучше по деньгам.
0: Это был комментарий основателя сети барбершопов «Топ Ган» Алексея Локонцева. Об эволюции отношения россиян к предпринимательству рассуждает генеральный директор коммуникационного агентства «Community Space» Анастасия Северухина.
4: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили: ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас как будто бы результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным. Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателями, потому что для этого нужен определенный характер вообще, сознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес с партнером, прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет и вернулся в найм. Говорит: здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицинского консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
0: Анастасия Северухина, генеральный директор коммуникационного агентства Community Space. Добавлю, 8% участников опроса сказали, что уже занимаются собственным бизнесом. Еще один подмосковный город приостановил аренду электросамокатов. На этот раз в Подольске. Ограничение вступило в силу в понедельник. Пока запрет временный. Он будет действовать до заключения соглашения о порядке использования средств индивидуальной мобильности в границах города, а также до разработки соответствующих нормативно-правовых актов. Деятельность компаний проката электросамокатов запретили в Люберце, Котельниках, Жуковском, Раменском, Лобне, Солнечногорске и Чехове. А в Подольске точно найдутся люди, которые запрету для кикшеринговых сервисов будут только рады, считает местная жительница Элина.
1: это правильное решение. Тем, кто передвигается пешком, это было удобно. Арендуют самокат, доезжают, сокращают время в пути от дома до работы, еще какие-то точки свои, локации. Этим людям это удобно и будут недовольны. Но с точки зрения ДТП, опасности или безопасности на тротуарах, я за.
5: Много вообще ЧП в городе, связанных именно с арендными электросамокатами?
1: Много.
5: Происходит?
1: Много. Если посмотреть новости Подольска, то много. И я

0: Вот лично, это не субъективное мнение, за эту неделю видела несколько ДТП со скорыми. Я не знаю, самокаты это или курьеры на мопедах, но это точно не два автомобиля, а именно курьер там через самокат. Я передвигаюсь на автомобиле, и меня удивляет нарушение правил самокатчиками и теми, кто ездит на мопедах. То есть они могут ехать из перекресток на красный светофор, не спешиваться на пешеходных переходах, ну и так далее. Я однажды еле отскочила, потому что не все быстро реагируют, понимаете? Кочка, не кочка у самоката, 20 сантиметров влево-вправо, это очень опасно.
1: Ирина, жительница Подольска. Ограничения для сервисов кикшеринга, как в Подмосковье, и даже для личных электросамокатов, вводятся и в других российских регионах. А так, арендовать электросамокат уже нельзя в Елабуге, Набережных Челнах, в некоторых муниципалитетах Ставропольского края. А в Благовещенске еще с лета 2025 года действует полный запрет на средства индивидуальной мобильности. Польские политики делают новые резкие заявления в адрес украинских властей. Вице-маршал польского сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз, прекратить платить за Старлинг и не выдавать Киеву новые кредиты. Синхронно выступают и другие польские политики. И все по одному и тому же поводу.
2: Подробности. Польские политики реагируют на недавнее переименование Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины в честь так называемых героев УПА, Украинской повстанческой армии. УПА – это ответвление организации украинских националистов. Обе организации признаны в России экстремистскими и запрещены. Эти организации причастны к массовому уничтожению поляков во время Волынской резни в годы Второй мировой. Историки считают, что от рук украинских националистов погибло около 100 тысяч поляков. Также поляки подвергли критике перезахоронение на Украине одного из лидеров организации украинских националистов Андрея Мельника. Лидер правой польской партии Конфедерация Кшиштоф Босак призвал власти оказать реальное давление на Украину и перейти к более конкретным жестам, например, блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить платить за Старлинг и выдавать Киеву новые кредиты. По его словам, на Украине сейчас доминирует презрение к польским политикам, их считают слабаками и что можно устроить любую провокацию и это не встретит никакой реакции. Президент Польши Карль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, высшей награды Польши. Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи, сказал Навроцкий. Раскритиковал Зеленского бывший президент Польши Лех Валенса, сказал, что снимает украинский флаг с груди. Бывший посол Польши на Украине и вовсе вернул орден за заслуги, полученный от Зеленского в 2022 году. В Польше сняли флаг Украины со здания Люблинской городской управы. Местные власти заявили, что решение Киева оскорбляет польскую память.
1: Откуда у поляков взялась такая консолидация? Не выглядит это как попытка соскочить с дальнейшего финансовой и военной помощи Украине, говорит научный сотрудник Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Пивоваренко.
3: Национальный вопрос точно задет, поскольку разногласия такого типа были присущи Польше и украинским землям, которые входили в состав Польши в межвоенный период, до 20-30 года. Чисто теоретически национализмы обеих стран никуда не делись, периодически проявляются. Насколько это вопрос самолюбия, а насколько это повод, допустим, для Варшавы пересмотреть свои собственные интересы в рамках данного конфликта и в рамках каких-то ее среднесрочных планов, как она видит эту ситуацию.
4: Хочется понять, а откуда взялась вот такая неожиданная консолидация в Польше?
3: Вопрос момента, потому что не стоит исключать, что такие случаи были предыдущие 2-3 года, но вопрос, почему именно сейчас? Наверняка это связано с какой-то текущей неопределенностью. Можно вспомнить про то, что США собираются разместить 5000 военнослужащих в Польше. Это новость середины мая. Может быть, действительно, они хотят пересобрать свою позицию для того, чтобы переложить, например, больше ответственности на США, которые никуда не уходят, по крайней мере, из Польши.
4: Вот этот вопрос Волынской резни, Украинской повстанческой армии для Польши, насколько спустя многие десятилетия он действительно волнует поляков и насколько он для них серьезный?
3: Это одна из ключевых исторических догм, которые должны быть в школьных программах. Это базовые исторические факты, на которых формируется самосознание. Но то, что мы видим в политическом пространстве, да, это вопрос инструментализации. Это ключевой вопрос, почему именно сейчас.
4: Как вы считаете, может дойти дело до того, что Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз, перестанет выдавать кредиты, перестанет платить за Starlink?
3: То, что происходит сейчас, можно понимать как подготовка к некоторому ужесточению позиции. К тому, что станет позиция, станет несколько более твердой.
1: Александр Пивоваренко, научный сотрудник Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Украина не собиралась оскорблять Польшу, заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий и заверил, что, инициируя присвоение звания подразделению бойцов СУ, точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ. А премьер-министр Польши Дональд Туск, от которого поляки ожидают жесткой реакции, отдельных заявлений пока не делал.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Трое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. По машине ударил FPV. Дрон. Мужчин госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено. В Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС в 4 населенных пунктах. Причина в переливе воды из русла реки Кубань из-за дождей. Об этом сообщили в оперштабе. Предупреждение действует на территории станицы Троицкой, хуторов Западной, Урма и села Гвардейского Крымского района. Пострадавших не сообщается. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил о завершении карьеры. 6 июня он проведет прощальный заплыв, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России Рылову. 29 лет он выиграл 2 золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Инфляция в еврозоне в мае достигла 3,2% в годовом исчислении. Это на 0,2% выше, чем в апреле, сообщило Европейское статистическое агентство. Оно уточнило, что это самый высокий показатель инфляции в еврозоне с сентября 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия добьется своих целей на Украине, но предпочла бы сделать это путем мирных переговоров. А Минобороны заявила о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бенджамином Нетаньяху. Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане. Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хезболе. А поможет ли это нормализации в регионе? Штат Флорида против искусственного интеллекта. Власти подали в суд на OpenAI и ее гендиректора за нанесение вреда пользователям. Это первое подобное дело, где истцом стал американский штат. Чем может закончиться дело? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК. Это стало ответом на теракт киевского режима в Старобельске, сообщает Минобороны России.
5: Подробности.
7: Как сообщила Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударной БПЛА. В Запорожье удар пришелся по цехам завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие «Firepoint», которое выпускало комплектующие для дальнобойных БПЛА и ракетного вооружения, а также логистический центр. Также министерство сообщило об ударах по объектам ОПК и ТЭК в Харьковской области и по заводу «Звезда» в Сумской области. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке будет неотвратимым. Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья, Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибло 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Киев утверждает, что всего было более 700 единиц воздушной техники.
1: Массированный удар, нанесенный по предприятиям украинского ОПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет — это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбеза России глава ЛНР Леонид Пащник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников, а спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 были ранены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов. Он добавил, что Россия добьется своих целей на Украине, но предпочла бы сделать это путем мирных переговоров. Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бениамином Нетаньяху. На самом деле он сказал: «You are fucking crazy». Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщает Axios. Два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. А по данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
9: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху: «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
1: В Израиле, по словам местного журналиста и писателя Марка Котлярского, к публикациям Axios о частных переговорах Трампа с израильским премьером Нетаньяху относятся с определенной долей скепсиса. Потому особенной реакции от официальных лиц страны ждать не стоит.
10: Официальной реакции, честно говоря, я еще пока не видел, даже если она и будет. Обычно такие публикации канцелярия премьер-министра либо реагирует крайне неохотно, либо в достаточно краткой форме. Но я уже и так знаю, что будет объявлено, что на самом деле никакого отношения к реальному содержанию беседы это не имеет. И сегодняшний день Нетаньяху единственный лидер вообще израильский в мире, с которым Трамп говорит чуть ли не два раза в неделю. О каком можно говорить, накричал охлаждение, ругание и так далее. Эти два человека прекрасно друг друга понимают и продолжают общаться. То есть никаких разногласий между ними, на самом деле, насколько мне известно, из источников близких к Ликуду, никаких разногласий во время этих бесед обнаружено не было. Они уточняют какие-то детали, корректируют какую-то ситуацию, как сейчас, когда Трамп попросил, чтобы Израиль не отменил выступление на Бейрут. При этом оставил свободу действий Израиля на территории юга Ливана, сохранив за Израилем право действовать на территории Южного Ливана.
1: Марк Котлярский, журналисты, писатели из Израиля. Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. К слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией. Фильм про Майкла Джексона возглавил кинопрокат в России. По итогам уикенда байопик о короле поп-музыки собрал более 320 миллионов рублей. Картина вышла в мировой прокат 10 апреля, а в России стартовал 28 мая. А почему среди критиков лента вызвала неоднозначные отзывы и какие еще громкие премьеры стоит ожидать этим летом, расскажет Сергей Гордеев.
9: «Майкл без Джексона». Вот так бы звучала, пожалуй, самая короткая рецензия на получившийся фильм про короля поп-музыки. Да, возможно, планка слишком высока. Во-первых, биография артиста настолько пестрая и скандальная, что в любом случае нашлись бы недовольные. Ну а во-вторых, уровень музыкальных байопиков за последние годы настолько вырос, что новые ленты всегда будут сравнивать с лучшими образцами жанра. Это вам не богемская рапсодия про жизнь и творчество Фредди Меркьюри, и даже не «Рокетмен», посвященный взлету Элтона Джона. Все гораздо проще, хоть и симпатично склеено, говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
11: Майкл, мне кажется, как раз поверхностным из-за того, что авторы пытались ухватить, наверное, какие-то яркие детали биографии и истории, которые им самим интересны и им самим нравятся, но в результате какая-то целостная картина. Вот у меня, например, не сложилось от этого фильма. Я как будто бы посмотрел, перечень каких-то деталей биографии, которые перемежались вот этими клиповыми музыкальными вставками. Они прекрасные, они замечательные. Но я не могу сказать, что это получился прям фильм. Мне целостным это кино не показалось. При этом оно замечательное именно в том плане, что мы можем переключиться и вернуться на практически эпоху назад, в 80-е, и увидеть, насколько была крутая тогда поп-музыка по сравнению с тем, что мы видим сегодня.
9: Но не Джексоном единым полны кинотеатры. Лето 2026 вообще обещает быть урожайным на яркие премьеры и непременно с нотками ностальгии. Нас ждут очередные серии культовых мультфильмов, картин про супергероев и даже возвращение заслуженных ветеранов Голливуда, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
12: Июнь уже будет «История игрушек 5», у нас будет новый фильм Стивена Спилберга, который возвращается к фантастике, и выходит он в тот же срок, в когда-то выходил «Инопланетянин», то есть 12 июня. Это Нолан со своей «Одиссеей», которая сейчас в интернете очень сильно собирает противоречивые мнения. Есть фанаты, которые его защищают, но некоторые после публикации ролика немножко начинают скептически относиться к фильму. Это «Возвращение Человека-паука» спустя 6 лет. Фильмов будет на аудиторию разного возраста, и миньона, и в то же самое на взрослую аудиторию, которая ждала возвращения очень страшного кино.
9: Для ценителей чего-то авторского и не франшизного эксперты советуют обратить внимание на «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом. Студия 24 не только уговорила артиста отрастить седую бороду, но и взять в руки лук. Энн Хэтуэй и Юэн МакГрегор сыграют в sci-fi блокбастере под названием «На краю Оук-стрит». Впрочем, в прокате всегда можно найти что-то попроще. Вроде очередного односложного боевика с Джейсоном Стейтемом. В этот раз почетный перевозчик и пчеловод сыграет в картине «Мятеж». Главный российский кинохит этого лета – «Холоп. Часть третья». А еще выйдет несколько сиквелов популярных в стране мультфильмов. «Лунтик. Обратная сторона Луны» и «Смешарики. Сквозь вселенные». Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 8 июня, театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящим. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте театра «Практика». 12+. Валюты. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
13: ФСБ и А7 отменяют вечерние приемы на ПМЭФ. Все сэкономленные средства будут направлены на пострадавшего в результате теракта в Старобельске, а также на восстановление зданий колледжа. Ранее банк ПСБ и система международных расчетов А7 анонсировали закрытый прием в рамках Петербургского международного экономического форума. Для гостей вечера должны были выступить Полина Гагарина, группа «Руки вверх» и другие исполнители. Форум пройдет с 3 по 6 июня. В России уже строят опытный образец легкого истребителя 5-го поколения «Чекмейт», сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. О подготовке к производству первых образцов «Ростехи» заявляли в 2023 году. После презентации истребителя в России на МАКС-2021 в проект были внесены изменения, в том числе в его стоимости отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы. Изначально предполагалось, что первый полет «Чекмейт» пройдет в 2023 году, а серийное производство начнется в 2025. Белорусская БелАЗ планирует довести долю газомоторной техники до 30% от общего выпуска. Компания рассчитывает, что такие машины станут особенно востребованы из-за более низкой стоимости газа по сравнению с дизелем. Ранее компания представила новый 220-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем. Утверждается, что он развивает такую же мощность и крутящий момент, что и аналогичный дизельный двигатель. Испытания новинки завершатся в 2026 году. В БелАЗе считают, что в ближайшие годы газомоторная техника получит широкое распространение в горнодобывающей отрасли благодаря экономии и более экологичной работе. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: «15:44 в Москве. Штат Флорида против искусственного интеллекта. Власти подали в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана за нанесение вреда пользователям. Это первое подобное дело, где истцом стал американский штат. По мнению властей Флориды, разработанный стартапом ChatGPT вводит несовершеннолетних людей в заблуждение и вредит им, в частности, приводит к потере навыков критического мышления и даже поощряет массовые убийства. В иске отмечается, что нейросеть оказала консультативную помощь студенту, устроившему стрельбу в университете штата в апреле прошлого года. Тогда погибли 2 человека, 5 получили ранения. Подробности приводит BBC.
9: В иске содержится требование привлечь гендиректора OpenAI Сэма Альтмана за предполагаемые безрассудные и умышленные действия, включая полное пренебрежение к риску для жизни людей. В числе обвинений в адрес компании – обманные торговые практики, халатность, нарушение законов об ответственности за качество продукции, мошенничество и даже нарушение общественного порядка. По мнению прокуратуры штата, нападавший через чат-бот получил советы о том, как совершить массовый расстрел людей. Альтман и его детище предпочли гонку за искусственным интеллектом, а не безопасность наших детей, и выбрали прибыль вместо общественной безопасности, заявил генпрокурор штата Джеймс Утмайер на пресс-конференции. Иск подан на фоне многочисленных судебных разбирательств, в которых OpenAI подвергается критике за свою практику обеспечения безопасности.
1: В компании OpenAI извинились за то, что не связались с полицией после появления странных запросов от пользователей из Флориды, но поставили под сомнение, что имеющаяся у них информация говорила о твердых намерениях пользователя нанести вред окружающим. Тем не менее, осенью прошлого года стартап добавил к своей генеративной модели функцию родительского контроля после судебного иска от родителей подростка, который покончил с собой, используя информацию, представленную ИИ-помощником. Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит тему.
5: «Бизнес говорит».
14: Александр Щепанов – гендиректор компании StatMed, которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
15: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, а не отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
14: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озона Арины Галлямовой.
16: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
14: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
17: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
14: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
18: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
14: Причем в самом Китае, на крупных площадках, а там их десятки, и Али, лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 11 июня Театр наций. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+. Знай меру. Сикель или шекель – древняя мера массы золота и серебра. В разные эпохи равны от 9 до 17 граммов. Слово происходит от древнееврейского корня со значением «взвешивать». Шекель как меру веса использовали древние евреи, моавитяне и финикийцы. Один сикель – это 180 ше. Так назывались зерна ячменя. «Знай меру» на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Именно последние минуты собеседования люди запоминают лучше всего. Вы знали об этом? Психологи называют это эффектом завершения. Финал встречи влияет на общее впечатление сильнее, чем кажется. Можно даже сделать небольшую ошибку в начале встречи, но очень достойно ее закончить. И именно это останется в памяти руководителя. Давайте обсудим, как поставить красивую точку в конце встречи. Большинство кандидатов после интервью просто говорят «спасибо, буду ждать обратной связи». Есть вариант и получше. Подведите короткий итог. Почему вам интересна эта роль? Чем вы можете быть полезны? Поблагодарите не формально, а предметно. Не просто «спасибо», а «спасибо, что так подробно рассказали про команду». Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах. Нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь, мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем, подходим ли мы друг другу», и заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
20: Карьера на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Размер золотых самородков и содержание в них чистого драгметалла сильно зависит от геологических условий. Самородки с содержанием золота выше 90% встречаются в Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Большинство найденных в мире самородков содержат от 80 до 90% золота. При этом к желтому металлу чаще всего природа подмешивает серебро, медь, палладий и платину. Исследование австралийских самородков, проведенное в 2007 году, исключило многие бытовавшие до этого в научной среде теории формирования золотых камней, например, образование самородков в результате холодной спайки более мелких частиц или так называемой бактериальной концентрации. Кристаллические структуры всех исследованных самородков доказывают, что первоначально они формировались при высокой температуре очень глубоко под землей. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военнослужащие сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям УПК Украины оружием большой дальности в ответ на атаку ВСУ Старобельска, ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. Ударом подверглись не менее 10 украинских оборонных предприятий. Также были поражены места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ и 6 военных аэродромов Украины, которые находятся в Черкасской, Ровненской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В России изучат возможность обязательного прохождения реабилитации нетрезвыми водителями. Такая инициатива содержится в правительственном документе, который изучило агентство ТАСС. Ответственными за исполнение этой инициативы назначены МВД, Минздрав и Минюст. Срок реализации 2027 год. Обыски прошли в офисах оппозиционного блока «Армения» в городе Аштарак и в квартире главы, входящей в него партии «Дашнак Цутюн» Ашота Симоняна. Мероприятие провел антикоррупционный комитет республики. Представители оппозиции назвали обыски попыткой властей Армении оказать на них давление. Призвали международных наблюдателей зафиксировать эти случаи и дать соответствующую оценку. Напомню, очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них принимают участие 18 политических сил. Международная федерация фехтования допустила взрослые сборные России к соревнованиям с национальным флагом и гимном. Спортсмены смогут выступать с символикой из чемпионата мира 2026 года в Гонконге. Он пройдет 22-30 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Эта попытка прослушки стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб. А эксперты отмечают, что технологии слежки за последние годы вышли на новый уровень. Как минимизировать угрозу собственной безопасности? Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. По данным «Инфолайн», в результате сделки доля «Лента» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%. Как это отразится на отрасли? Сочинские отели снижают цены, но туристы бронировать номера не спешат. Черноморский курорт, по данным Ассоциации туроператоров России, столкнулся с необычной ситуацией. Как может она развиваться дальше и чем еще может привлечь Сочи туристов, кроме снижения цен? Эти и другие темы далее на Business FM. ФСБ заявила, что раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Как следует из сообщений, эти программы позволяли прослушивать их разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, уточнили в ФСБ. Спецслужбы использовали для этого технические возможности крупных международных IT-корпораций. Эксперты отмечают, что технологии слежки за последние годы вышли на новый уровень. Известны такие кибершпионские программы, как Pegasus и Grafit, которые позволяют отслеживать перемещение владельца устройства, переписку по мессенджерам, записать звонки, а также включать микрофон и камеру, даже если экран выключен, комментирует эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман Алексей Горелкин.
0: Сейчас многие вспомнили про Pegasus. Здесь может идти речь о чем-то подобном?
21: Более того, уже ловили за шпионажем, предположим, российскими ИБ-компаниями. В целом, эта история повторяемая. Напомню, что в основном устройства, связанные с одной яблочной компанией, американской, подвергались атакам. Тут, вероятно, речь идет о более обширной компании, хотя устройства яблочной компании легче атаковать, потому что у них более унифицированное железо.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Взломать iPhone могут путем установки вредоносной программы через невидимое сообщение iMessage. Об этом сообщил директор Центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. Вредоносная программа попадает на устройство сразу же, как начинается обработка полученного сообщения. С ее помощью злоумышленники получают полный контроль над устройством, включая запись звука. Вскрытие масштабной схемы мы обсудили с генеральным директором компании «Закурион» Алексеем Раевским. С ним беседовал Игорь Ломакин.
22: Со времен Сноудена все, в общем, понимают, что все за всеми следят. Но сейчас все-таки ФСБ публично озвучивает эту информацию. Что произошло, по-вашему?
23: Какие-то внутриполитические процессы подтолкнули их к этому. Возможно, какой-то произошел пик вот этих вот операций иностранных спецслужб. То, что все вот эти вот смартфоны и Apple, и Android, они все производятся американскими компаниями. Само железо может производиться где угодно, но операционные системы американских компаний, понятно, что американские компании имеют доступ ко всей информации, которая там находится.
22: Смотрите, вот есть, например, устройство от Касперского, защищенное абсолютно, с очень ограниченным софтом. Может быть, это альтернатива? Может, переходить действительно пора на абсолютно собственное ПО уже?
23: Если такое устройство существует, если оно работает, то почему бы и нет? По крайней мере, для тех, кто работает с чувствительной информацией, для тех, кто по служебной надобности используют эти смартфоны. Если вы обсуждаете с семьей, как вам провести выходные, это спецслужбы мировые не очень сильно интересуют, если только вы не входите, не знаю, топ-5 руководства страны, про которые вся информация, наверное, интересна. Если вы какие-то документы служебные пересылаете, делать это через смартфоны производства американских компаний нужно весьма осмотрительно.
1: Алексей Раевский, гендиректор компании «Закурион» ФСБ России, показала видео с офисами международных корпораций, технологические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников. Это, в частности, компания Cloudflare. Ее сервисы предоставляют услуги инфраструктуры для увеличения скорости передачи контента, защиты от DDoS-атак, а также компания Fastly. Это поставщик облачных сервисов. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. При этом она структурирована без денежной составляющей. Группа «Лента» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» на декабрь 24-го составлял 47 миллиардов рублей. По данным «Инфолайна», в результате сделки доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На втором и третьем месте среди сети гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке «Окей» акции «Ленты» в моменте прибавили почти 5% и расписки «Окей» около 12%, комментирует гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
2: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов «Окей», потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка «Лентой» — это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии. Ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде «Ленты», это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у «Окея» есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка «Окея» достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок, на самом деле, будет в ближайшее время даже, можно сказать, что несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
1: Генеральный директор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров. По итогам сделки «Лента» получает 75 гипермаркетов «Окей», а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендинг большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка «Окей» за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка «Ленты» по итогам того же года превысила триллион рублей. Сочинские отели снижают цены, но туристы бронировать номера не спешат. Черноморский курорт, по данным Ассоциации туроператоров России, столкнулся с необычной ситуацией. Гостиницы и отели в мае начали снижать стоимость бронирования местами на 15%, но продано оказалось лишь до 30% номеров на лето. Основные причины – возросшая конкуренция на туристическом рынке Краснодарского края, а также транспортная неопределенность, прохладная погода в конце мая и начале лета и опасения туристов. Стоимость номера в сочинских гостиницах снижается уже несколько месяцев подряд. Сильнее Сильнее всего в первом полугодии, по данным Hotel Advisor, подешевело размещение в отелях 5 звезд на почти 20%, в 3-звездочных на более чем 11% и в отелях 4 звезды почти на 6%. Снижение действительно есть и по загрузке номерного фонда, и по стоимости размещения, говорит отельер из Краснодарского края Илья Завиваев.
3: Смотреть по этому сезону. Наверное, отличие в том, что в глубине бронирования. Принципиальное отличие. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. То есть гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой, как вообще что происходит. И в целом это, наверное, вопрос безопасности. С экологической безопасностью, ну и с физической. Ведущие отели все-таки, они, я думаю, что не сильно это вскочит в цене, учитывая все равно инфляцию, и ведущий отель имеет все-таки свой устойчивый спрос. А там, где компаниям, отелям второго эшелона, может быть, им нужно будет какую-то проявлять большую гибкость и усилия для заполнения. Мы просто в самом центре стоим. Ну, у нас ситуация получше. Падение где-то 5% есть. По загрузке, да, вот по стоимости тоже мы чуть понижаем, чтобы сохранить загрузку. Поэтому в среднем общее падение 5%.
1: Ательер из Краснодарского края Илья Завиваев. Аналитики отмечают, что, несмотря на тяжелый старт курортного сезона, в Сочи участники рынка не теряют оптимизма. Но средние цены в отелях и гостиницах Сочи, по их предположениям, снизятся по итогам 2026 года примерно на 5%. Китайские производители искусственных алмазов внезапно стали бенефициарами бума искусственного интеллекта. Спрос на искусственно выращенные алмазы, как пишет Bloomberg, растет, потому что им нашли новые применения в производстве современных компьютерных чипов. Если раньше их преимущественно использовали только для создания ювелирных изделий, то теперь искусственные алмазы применяют для охлаждения мощных микросхем, которые используют в системах ИИ, благодаря чему чипы могут работать быстрее и лучше, без перегрева, отмечает агентство.
4: Интерес к технологии резко вырос после того, как несколько китайских компаний заявили, что их клиенты протестировали искусственные алмазы в качестве материала для теплоотвода, подтвердив их эффективность. В результате после успешных испытаний стартовали коммерческие поставки. На этом фоне акции производителей таких камней значительно выросли. За прошлую неделю ценные бумаги ряда компаний подорожали на 40-50%. Это говорит о том, что инвесторы активно ищут новые способы заработать на буме искусственного интеллекта, причем переключая внимание на менее очевидные, но перспективные технологии. Аналитики отмечают, что алмаз постепенно становится более привлекательным и эффективным теплопроводником, чем, например, медь или алюминий. Это особенно важно для мощных процессоров, используемых в ИИ и дата-центрах. Эксперты также подчеркивают, подобное использование алмазов постепенно станет привычным и стандартным, но сфера их применения в области ИИ будет расширяться. Раньше инвесторы также вкладывали в компании, которые производили традиционные материалы для создания электроники, те же медь и алюминий, но в последнее время их акции заметно просели, примерно на 25-28% по сравнению с максимумами начала года. Таким образом, по мнению аналитиков, прослеживается определенный паттерн. После нескольких лет активных вложений в крупные ИИ-компании инвесторы переключаются на более узкие сегменты рынка. Они смотрят на направления, где спрос растет быстро, но предложение ограничено, из-за чего компании могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию. Для этого необходимо глубже изучать цепочки поставок и постоянно отслеживать появление новых технологий.
1: На росте популярности искусственного интеллекта зарабатывают в том числе и не самые очевидные компании, ранее отмечал Financial Times. Так, на буме ИИ на 46% с начала года выросли акции японского производителя сантехники и умных биде-крышек для унитазов Тотто. До этого компания заявила, что планирует увеличить выпуск полупроводниковых компонентов.
7: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Войя».
8: Voya. Первый класс нового времени. 6+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за иностранными грузоперевозчиками. В страну с 1 сентября запретят въезд грузовикам зарубежных компаний свыше 12 тонн с непогашенными долгами. Речь идет о двух видах задолженности. За проезд по платным дорогам и по плате в счет возмещения причиненного дорогам вреда. Проверять наличие долгов будут таможенники в пунктах пропуска через границу. Правила касаются всех международных перевозок через территорию России, включая транзитные рейсы. Федеральная антимонопольная служба отрегулирует сроки подтверждения заказов поставщиков в сетях. Ведомство направило запросы в ассоциации и союзы торговых сетей и поставщиков продуктов питания. Они должны сообщить, какие сроки ответа на заказы закреплены в договорах поставки продовольствия, а также высказать мнение об оптимальных сроках и влияющих на это факторах. На основе полученных данных ФАС выработает единый подход к соответствующим документам. Число компаний-участников программы льготной IT-ипотеки в 2026 году выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2024 более чем в 3 раза. Теперь в перечне около 9 тысяч организаций, сообщает Минцифры. В список включены IT-компании, применявшие по итогам года налоговые льготы и обеспечившие раскрытие налоговой тайны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
8: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 19. По заверениям синоптиков, в ближайшее время дождей не ожидается. Сегодня облачно с прояснениями. Ближе к вечеру небольшое похолодание, буквально на пару градусов. А завтра синоптики также дождей не обещают. В среду до 23 тепла, переменная облачность и без осадков. Шестнадцать в Москве. Еще один подмосковный город приостановил аренду электросамокатов. На этот раз в Подольске ограничение вступило в силу в понедельник. Пока запрет временный, он будет действовать до заключения соглашения о порядке использования средств индивидуальной мобильности в границах города, а также до разработки соответствующих нормативно-правовых актов. Деятельность компаний проката электросамокатов запретили в Люберцах, Котельниках, Жуковском, Раменском, Лобне, Солнечногорске и Чехове. В Подольске точно найдутся люди, которые запрету для кикшеринга

0: И я вот лично, это не субъективное мнение, за эту неделю видела несколько ДТП со скорыми. Я не знаю, самокаты это или курьеры на мопедах, но это точно не два автомобиля, а именно курьер там через самокат. Я передвигаюсь на автомобиле, и меня удивляет нарушение правил самокатчиками и теми, кто ездит на мопедах. То есть они могут ехать из перекресток на красный светофор, не спешиваться на пешеходных переходах, ну и так далее. Я однажды еле отскочила, потому что не все быстро реагируют, понимаете? Кочка, не кочка у самоката. 20 сантиметров влево-вправо – это очень опасно.
1: Ирина, жительница Подольска. Ограничения для сервисов кикшеринга, как в Подмосковье, и даже для личных электросамокатов вводятся и в других российских регионах. Так, арендовать электросамокат уже нельзя в Елабуге, Набережных Челнах, а в некоторых муниципалитетах Ставропольского края. А в Благовещенске еще с лета 2025 года действует полный запрет на средства индивидуальной мобильности. Польские политики делают новые резкие заявления в адрес украинских властей. Вице-маршал польского сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз, прекратить платить за Старлинг и не выдавать Киеву новые кредиты. Синхронно выступают и другие польские политики. И все по одному и тому же поводу.
2: Подробности. Польские политики реагируют на недавнее переименование Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины в честь так называемых героев УПА, Украинской повстанческой армии. УПА – это ответвление организации украинских националистов. Обе организации признаны в России экстремистскими и запрещены. Эти организации причастны к массовому уничтожению поляков во время Волынской резни в годы Второй мировой. Историки считают, что от рук украинских националистов погибло около 100 тысяч поляков. Также поляки подвергли критике перезахоронение на Украине одного из лидеров организации украинских националистов Андрея Мельника. Лидер правой польской партии Конфедерация Кшиштоф Босак призвал власти оказать реальное давление на Украину и перейти к более конкретным жестам, например, блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить платить за Starlink и выдавать Киеву новые кредиты. По его словам, на Украине сейчас доминирует презрение к польским политикам, их считают слабаками и что можно устроить любую провокацию и это не встретит никакой реакции. Президент Польши Карль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, высшей награды Польши. Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи, сказал Навроцкий. Раскритиковал Зеленского бывший президент Польши Лех Валенса, сказал, что снимает украинский флаг с груди. Бывший посол Польши на Украине и вовсе вернул орден за заслуги, полученный от Зеленского в 2022 году. В Польше сняли флаг Украины со здания Люблинской городской управы. Местные власти заявили, что решение Киева оскорбляет польскую память.
1: Откуда у поляков взялась такая консолидация и не выглядит ли это как попытка соскочить с дальнейшей финансовой и военной помощи Украине, говорит научный сотрудник Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Пивоваренко.
3: Национальный вопрос точно задет, поскольку разногласия такого типа были присущи Польше и украинским землям, которые входили в состав Польши в межвоенный период, до 20-30-е года. Чисто теоретически национализмы обеих стран никуда не делись, периодически проявляются. Насколько это вопрос самолюбия, а насколько это повод, допустим, для Варшавы пересмотреть свои собственные интересы в рамках данного конфликта и в рамках каких-то ее среднесрочных планов, как она видит эту ситуацию.
4: Хочется понять, а откуда взялась вот такая неожиданная консолидация в Польше?
3: Вопрос момента, потому что не стоит исключать, что такие случаи были предыдущие 2-3 года, но вопрос, почему именно сейчас? Наверняка это связано с какой-то текущей неопределенностью. Можно вспомнить про то, что США собираются разместить 5000 военнослужащих в Польше. Это новость середины мая. Может быть, действительно, они хотят пересобрать свою позицию для того, чтобы переложить, например, больше ответственности на США, которые никуда не уходят, по крайней мере, из Польши.
4: Вот этот вопрос Волынской резни, Украинской повстанческой армии для Польши, насколько спустя многие десятилетия он действительно волнует поляков и насколько он для них серьезный?
3: Это одна из ключевых исторических догм, которые должны быть в школьных программах. Это базовые исторические факты, на которых формируется самосознание. Но то, что мы видим в политическом пространстве, да, это вопрос инструментализации. Ключевой вопрос, почему именно сейчас.
4: Как вы считаете, может дойти дело до того, что Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз, перестанет выдавать кредиты, перестанет платить за Starlink?
3: То, что происходит сейчас, можно понимать как подготовка к некоторому ужесточению позиции. К тому, что станет позиция, станет несколько более твердой.
1: Александр Пивоваренко. научный сотрудник Центра средиземноморских исследований Высшей школы.

0: экономики. Украина не собиралась оскорблять Польшу, заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий и заверил, что, инициируя присвоение звания подразделению, бойцы ВСУ точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ. Премьер-министр Польши Дональд Туск, от которого поляки ожидают жесткой реакции, отдельных заявлений пока не делал. Фильм про Майкла Джексона возглавил кинопрокат в России. По итогам уикенда байопик о короле поп-музыки собрал более 320 миллионов рублей. Картина вышла в мировой прокат 10 апреля, а в России стартовала 28 мая. Почему среди критиков лента вызвала неоднозначные отзывы и какие еще громкие премьеры стоит ожидать этим летом, расскажет Сергей Гордеев.
1: «Майкл без Джексона». Вот так бы звучала, пожалуй, самая короткая рецензия на получившийся фильм про короля поп-музыки. Да, возможно, планка слишком высока. Во-первых, биография артиста настолько пестрая и скандальная, что в любом случае нашлись бы недовольные. Ну а во-вторых, уровень музыкальных байопиков за последние годы настолько вырос, что новые ленты всегда будут сравнивать с лучшими образцами жанра. Это вам не богемская рапсодия про жизнь и творчество Фредди Меркьюри, и даже не «Рокетмен», посвященный взлету Элтона Джона. Все гораздо проще, хоть и симпатично склеено, говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
2: Майкл, мне кажется, как раз поверхностным из-за того, что авторы пытались ухватить, наверное, какие-то яркие детали биографии и истории, которые им самим интересны и им самим нравятся. Но в результате какая-то целостная картина. Вот у меня, например, не сложилось от этого фильма. Я как будто бы посмотрел, ну, перечень каких-то деталей биографии, которые перемежались вот этими клиповыми музыкальными вставками. Они прекрасные, они замечательные. Но я не могу сказать, что это получился прям фильм. Мне целостным это кино не показалось. При этом оно замечательное именно в том плане, что мы можем переключиться и вернуться на практически эпоху назад, в 80-е, и увидеть, насколько была крутая тогда поп-музыка по сравнению с тем, что мы видим сегодня.
1: Но не Джексоном единым полны кинотеатры. Лето 2026 вообще обещает быть урожайным на яркие премьеры и непременно с нотками ностальгии. Нас ждут очередные серии культовых мультфильмов, картин про супергероев и даже возвращение заслуженных ветеранов Голливуда, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
3: Июнь уже будет «История игрушек 5», у нас будет новый фильм Стивена Спилберга, который возвращается к фантастике, и выходит он в тот же срок, когда-то выходил «Инопланетянин», то есть 12 июня. Это Нолан со своей DC, которая сейчас в интернете очень сильно собирает противоречивые мнения. Есть фанаты, которые его защищают, но некоторые после публикации ролика немножко начинают скептически относиться к фильму. Это «Возвращение Человека-паука» спустя 6 лет. Фильмов будет на аудиторию разного возраста, и «Миньона», и в то же самое на взрослую аудиторию, которая ждала возвращения очень страшного кино.
1: Для ценителей чего-то авторского и не франшизного эксперты советуют обратить внимание на «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом. Студия А24 не только уговорила артиста отрастить седую бороду, но и взять в руки лук. Энн Хэтуэй и Юэн МакГрегор сыграют в sci-fi блокбастере под названием «На краю Оук-стрит». Впрочем, в прокате всегда можно найти что-то попроще. Вроде очередного односложного боевика с Джейсоном Стейтом. В этот раз почетный перевозчик и пчеловод сыграет в картине «Мятеж». Главный российский кинохит этого лета – «Холоп. Часть третья». А еще выйдет несколько сиквелов популярных в стране мультфильмов. «Лунтик. Обратная сторона Луны» и «Смешарики. Сквозь вселенные». Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: Эксперты, которых международный форум-выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи Центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Госдуме предложили ввести выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты фракции «Новые люди» направили главе Минтруда Антону Котякову. Документ есть в распоряжении УТАС. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном вечере по материальным причинам. Иностранцы при подаче заявления на российское гражданство теперь должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии у них судимости. Это следует из указа президента России Владимира Путина. Данное требование не распространится на граждан Украины, которые приезжают в Россию до 1 января 2028 года включительно. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил о завершении карьеры. 6 июня он проведет прощальный заплыв, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Рылову 29 лет, он выиграл 2 золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов, заявил Дмитрий Тюсков. А Минобороны заявила о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины. Подробности буквально через минуту. Евросоюз в очередном пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть по уровню в $44 за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он бы был автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить. А кто в конечном итоге за это заплатит? 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом, а желание открыть свое дело сообщили каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. Это показал опрос ВЦИОМ. О чем говорят такие результаты? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК. Это стало ответом на теракт киевского режима в Старобельске, сообщает Минобороны России.
4: Подробности.
7: Как сообщила Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА. В Запорожье удар пришелся по цехам завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие «Файрпоинт», которое выпускало комплектующие для дальнобойных БПЛА и ракетного вооружения, а также логистический центр. Также министерство сообщило об ударах по объектам ОПК и ТЭК в Харьковской области и по заводу «Звезда» в Сумской области. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке будет неотвратимым. Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья, Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибло 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Киев утверждает, что всего было более 700 единиц воздушной техники.
0: Массированный удар, нанесенный по предприятиям украинского ОПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет – это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбеза России глава ЛНР Леонид Пащечник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников, а спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 были ранены. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов. Он добавил, что Россия добьется своих целей на Украине, но предпочла бы сделать это путем мирных переговоров. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. Некоторые подробности очередного пакета публикует «Политику». Заморозка должна пойти по уровню в $44 за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом. И без новых решений он был бы автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политику», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. Фактически, это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Попытка изобразить ужесточение санкций. Потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это $44. Заморозка – это, по сути, ужесточение санкций, отнюдь не смягчение. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие и кипрские услуги по фрахту судов. Компании ЕС, которые предоставляют фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов. негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приводит к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская в Венгрии необходима, по срокам пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и перенести срок на максимально отдаленный период.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. А полный запрет на российскую нефть в 21-й пакет ЕС ожидаемо не войдет. Также не будет ограничений на предоставление морских услуг, связанных с нефтяными перевозками. По традиции, в санкционные списки ЕС внесет новые банки, НПЗ, страховые компании и суда для перевозки СПГ. Также Евросоюз планирует ввести санкции против Роснефти и Лукойла. США ввели санкции против этих компании еще в октябре. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Введение санкций в отношении Роснефти и Лукойла со стороны Евросоюза особо не повлияет на ситуацию, потому что американские санкции носят экстерриториальный характер, и попадание под них Роснефти и Лукойла еще в 2025 году уже создало много проблем. И хуже, условно говоря, от европейских санкций не будет. Нет такой ситуации, что кто-то игнорирует американские санкции и взаимодействует с Роснефтью, Лукойлом, Сургутнефтегазом, Газпромнефтью, а все эти компании попали в СДН-лист, и он вдруг испугается санкций Евросоюза. Нет. Американские санкции, они более жесткие, контроль санкций такой более плотный. Если ты попал в СДН-лист США, то европейские санкции уже никакой роли не играют. Это может только в дальнейшем, например, осложнить там ситуацию, если вдруг американцы, например, свои санкции замораживают или снимают с этих компаний, а европейские остаются, тогда действительно, в общем-то, у них будет определенная сложность. И если речь зайдет о, например, возврате каких-то активов, которые на территории Евросоюза находится у компании, у Роснефти есть нефтеперерабатывающие мощности в Германии, попадание в общеевропейские санкции также может создать проблемы для Лукойла в плане продажи его активов. Здесь незначительные какие-то проблемы могут быть, но по большому счету основная проблема этих компаний — это попадание в американские санкции, а не в европейские.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В ЕС надеются утвердить 21-й пакет к концу июня, началу июля. 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом. Это показал опрос ВЦИОМ. А желание открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. А, впрочем, только каждый восьмой респондент предпринимает какие-то конкретные шаги в области предпринимательства. А больше половины желающих открыть свое дело сказали, что пока ничего не делают для этого и в ближайшее время не планируют. О чем говорят эти результаты, мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
11: «Бизнес говорит».
12: Основатель сети барбершопов «Топган» Алексей Локонцев.
13: Если бы спрашивали молодежь всю, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное — это мучение, дорогой опыт.
14: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался, жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
13: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: Леш, стало жить тяжелее, давай что-нибудь решать. Сейчас все в этом потоке того, что, блин, можешь на дядю пойти. Я там, вот когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена, это лучше по деньгам.
5: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
11: Есть разные люди. Кто разочаровался, жалеет, я не знаю. Кто хочет открыть, я знаю. Но надо понимать, что не каждый способен быть предпринимателем, потому что это очень сложная деятельность, которая содержит в себе массу рисков. Предприниматель не может не думать о работе. А кто из людей готов постоянно думать о работе? Причем о всех ее аспектах. И плюс еще мышление. Например, люди с мышлением юристов, им очень тяжело вести бизнес, потому что они мыслят по-другому. Они не мыслят как предпринимателями, возможностями, рисками, они, наоборот, нормами мысли. Мне кажется, не должно быть много бизнесменов, но их и не будет. Успешные – это как хороший врач, хороший сантехник, хороший дворник, хороший стоматолог, хороший слесарь. Много областей деятельности, в которых нужны хорошие специалисты. Все-таки предприниматели – это одни из. Не может быть 40% в стране предпринимателей. А кто будет остальную эту работу делать?
5: Генеральный директор коммуникационного агентства Community Space Анастасия Северухина.
15: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили: ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас как будто бы результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным. Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателями, потому что для этого нужен определенный характер вообще, осознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес с партнером, прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет, и вернулся в найм, говорит: здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицинского консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
0: Добавлю, 8% участников опроса сказали, что уже занимаются собственным бизнесом.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 4, 5, 16 и 17 июня. Театр кукол Образцова. Спектакль «Кто убил Фриду Кало?». Эта постановка режиссера Бориса Константинова позволит зрителю оказаться на свидании с Фридой под открытым небом парка Театра Образцова, разгадать загадки художницы и окунуться в атмосферу мексиканского карнавала в окружении кактусов, кроше и ротонды со свечами в сопровождении парада гигантских кукол и музыки оркестра «Диа де Муэртос». Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 18+.
16: Валюты. Гаитянский гурт впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный». Валюты на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: ФСБ и А7 отменяют вечерние приемы на ПМЭФ. Все сэкономленные средства будут направлены на пострадавшего в результате теракта в Старобельске, а также на восстановление зданий колледжа. Ранее банк ПСБ и система международных расчетов А7 анонсировали закрытый прием в рамках Петербургского международного экономического форума. Для гостей вечера должны были выступить Полина Гагарина, группа «Руки вверх» и другие исполнители. Форум пройдет с 3 по 6 июня. В России уже строят опытный образец легкого истребителя 5-го поколения «Чекмейт», сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. О подготовке к производству первых образцов «Ростехи» заявляли в 2023 году. После презентации истребителя в России на МАКС-2021 в проект были внесены изменения, в том числе в его стоимость и отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы. Изначально предполагалось, что первый полет «Чекмейт» пройдет в 2023 году, а серийное производство начнется в 2025. Белорусская БелАЗ планирует довести долю газомоторной техники до 30% от общего выпуска. Компания рассчитывает, что такие машины станут особенно востребованы из-за более низкой стоимости газа по сравнению с дизелем. Ранее компания представила новый 220-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем. Утверждается, что он развивает такую же мощность и крутящий момент, что и аналогичный дизельный двигатель. Испытания новинки завершатся в 2026 году. В БелАЗе считают, что в ближайшие годы газомоторная техника получит широкое распространение в горнодобывающей отрасли благодаря экономии и более экологичной работе. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бениамином Нетаньяху. На самом деле он сказал: «You are fucking crazy». Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Axios, два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
18: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху: «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
0: В Израиле, по словам местного журналиста и писателя Марка Котлярского, с публикациями Axios о частных переговорах Трампа с израильским премьером Нетаньяху относятся с определенной долей скепсиса. Потому особой реакции от официальных лиц страны ждать не стоит.
19: Официальной реакции, честно говоря, я еще пока не видел, даже если она и будет. Обычно такие публикации канцелярия премьер-министра либо реагируют крайне неохотно, либо в достаточно краткой форме. Но я уже и так знаю, что будет объявлено, что на самом деле никакого отношения к реальному содержанию беседы это не имеет. И сегодняшний день Нетаньяху единственный лидер вообще израильский в мире, с которым Трамп говорит чуть ли не два раза в неделю. О каком можно говорить на кричал охлаждение, ругань и так далее. Эти два человека прекрасно друг друга понимают и продолжают общаться. То есть никаких разногласий между ними, на самом деле, насколько мне известно, из источников близких к Ликуду, никаких разногласий во время этих бесед обнаружено не было. Они уточняют какие-то детали, корректируют какую-то ситуацию, как сейчас, когда Трамп попросил, чтобы Израиль не отменил наступление на Бейрут. При этом оставил свободу действий Израиля на территории юга Ливана, сохранив за Израилем право действовать на территории Южного Ливана.
0: Марк Котлярский, журналист и писатель из Израиля. Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. А к слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией. Штат Флорида против искусственного интеллекта. Власти подали в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана за нанесение вреда пользователям. Это первое подобное дело, где истцом стал американский штат. По мнению властей Флориды, разработанные стартапом ChatGPT вводят несовершеннолетних людей в заблуждение и вредит им, в частности, приводит к потере навыков критического мышления и даже поощряет массовые убийства. В иске отмечается, что нейросеть оказала консультативную помощь студенту, устроившему стрельбу в университете штата в апреле прошлого года. А тогда погибли 2 человека, 5 получили ранения. Подробности приводит BBC.
18: В иске содержится требование привлечь гендиректора OpenAI Сэма Альтмана за предполагаемые безрассудные и умышленные действия, включая полное пренебрежение к риску для жизни людей. В числе обвинений в адрес компании обманные торговые практики, халатность, нарушение законов об ответственности за качество продукции, мошенничество и даже нарушение общественного порядка. По мнению прокуратуры штата, нападавший через чат-бот получил советы о том, как совершить массовый расстрел людей. Альтман и его детище предпочли гонку за искусственным интеллектом, а не безопасность наших детей, и выбрали прибыль вместо общественной безопасности, заявил генпрокурор штата Джеймс Утмайер на пресс-конференции. Иск подан на фоне многочисленных судебных разбирательств, в которых OpenAI подвергается критике за свою практику обеспечения безопасности.
0: В компании OpenAI извинились за то, что не связались с полицией после появления странных запросов от пользователей из Флориды, но поставили под сомнение, что имеющаяся у них информация говорила о твердых намерениях пользователя нанести вред окружающим. Тем не менее, осенью прошлого года стартап добавил к своей генеративной модели функцию родительского контроля после судебного иска от родителей подростка, который покончил с собой, используя информацию, представленную ИИ-помощником.
20: Реклама.
21: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampirate.com. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
22: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран, любая валюта, низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
25: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской болонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
24: Судьба наследства на Бизнес FM.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
26: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они, другие, актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрии проходят все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 и уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так: «Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном», не совсем понимая, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии «Первый фирмами, внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 33-й – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом – искусственный интеллект – нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
23: Сумма технологий на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз в Россию семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Ранее ведомство остановило поставки в том числе армянских алкогольных напитков, плода овощной продукции и рыбы. Премьер Армении пообещал поддержку экспортерам, пострадавшим от введенных Россией ограничений. По словам Никола Пашиняна, правительство заплатит им за продукты, поставки которых прекратились, и одновременно будет искать новые рынки сбыта. Росавиация до конца этой недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта «Азурэйр». 3 самолета не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей, сообщил глава ведомства Дмитрий Идров. В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании «Азурэйр» до 8 июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали задержки рейсов, которые были связаны в том числе с отказами двигателей. В России изучат возможность обязательного прохождения реабилитации нетрезвыми водителями. Такая инициатива содержится в правительственном документе, который изучило агентство ТАСС. Ответственными за него назначены МВД, Минздрав и Минюст. Срок реализации – 2027 год. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Взрослые сборные России допущены к соревнованиям с флагом и гимном. Аналогичное решение распространяется на белорусских спортсменов. Фехтовальщики смогут выступать с национальной символикой с чемпионата мира 2026 года. В Гонконге он пройдет 22-30 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Новые ограничения в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая, и сейчас ситуация похожа почти на полное торговое эмбарго. Чем это чревато для отношения Москвы и Еревана, и как к этому относится в самой Армении? Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще осенью прошлого года. По данным «Инфолайн», в результате сделки доля ленты в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%. Как это отразится на отрасли? Сочинские отели снижают цены, но туристы бронировать номера не спешат. Черноморский курорт, по данным Ассоциации туроператоров России, столкнулся с необычной ситуацией. Как она может развиваться дальше и чем еще может привлечь Сочи туристов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Новые ограничения в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая. Уже ограничен ввоз в Россию цветов, нескольких марок армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, живой рыбы, некоторых видов овощей, клубники и винограда. Как к этому относятся в самой Армении, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
2: Россия говорит, если вы идете в Евросоюз, вы должны почувствовать, какие последствия. Но я думаю, на самом деле это посвящено выборам. То есть на выборах показать, что вот если власти Армении сегодняшние идут к Евросоюзу, что их ждет? Закрытие рынка российского, евразийского для Армении. Чтобы, грубо говоря, люди на себе почувствовали вот эти проблемы. Конечно, можно сказать, что нет, это не связано с выборными процессами, с выборами 7 июня, которые состоятся в национальной собрание Армении. Можно и так рассуждать, это независимо идет. Вот действующие власти Армении идут к Европе, это вызывает недовольство Москвы, и поэтому Москва делает. Но я думаю, это связано с выборами первым долгом, поэтому это давление. То есть, как вы сейчас перечислили, какие товары не впускают, я могу продолжить это перечисление. Рыбную продукцию, отдельные заводы коньячные, винные, их продукцию не пускают, джермук, эту минеральную воду не пускают. Вот весь этот комплекс, я думаю, для того, чтобы показать, что с нами будет, если мы пойдем в сторону евроинтеграции, если мы перевыберем Никола Пашиняна. Потому что в этой предвыборной кампании у нас такая поляризованная ситуация. С одной стороны, Никол Пашинян со своей партией, с другой стороны, три силы, которые я называю пророссийскими, связанными с Самвелом Карапетяном, Робертом Кочаряном, вторым президентом Армении, и Гайком Царукяном, богатым человеком. Вот те три силы, которые с этими тремя людьми связаны, которые четко говорят, что надо работать с Россией, надо возвращаться в УТКБ, надо не выходить из Евразийского союза. Это три силы и Никол Пашинян. И вот такая поляризационная модель борьбы идет предвыборная. И я думаю, что наглядно нам показывают, что будет, если мы проголосуем за Никола Пашиняна, если граждане Армении проголосуют. Не знаю, подействует это или нет, время покажет, мало осталось, несколько дней. Но я думаю, вот этому это все посвящено. Очень трудно сказать, каковы настроения. Были опросы, которым я не говорю, что опросам можно всем доверять, но те опросы, которые проводятся, все время на первом месте Никол Пашинян. И эти опросы показывают, что достаточно высокий сейчас рейтинг, но хватит ли это, чтобы он так четко выиграл, это трудно сказать, потому что эти опросы показывают, у него рейтинг порядка 30-35%, а второе место у сильной Армении, которым руководитель является Самвел Карапетян, там 10-13-15%, но все-таки Никол Пашинян четко на первом месте. Опросы показывают, что все-таки общество, значительная часть, поддерживает Никола Пашиняна.
0: Армянский политолог Степан Григорян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии продуктов ВОЗ, которые ограничила Россия, перенаправлены на новые рынки. «Доедут до места, скажу, в какие страны ни один товар не останется», сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями за несколько дней до парламентских выборов, которые назначены на воскресенье, 7 июня. Он добавил, что договоренности о поставках армянской продукции достигнуты не только со странами Евросоюза. Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. А МВД Армении сообщило, что Евросоюз выделит Еревану 2 200 000 евро на поддержку процесса либерализации визового режима. На минувшей неделе Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из Евразийского экономического союза. А четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического экономического союза. Обсудим ситуацию. С нами на связи Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
0: Мы, похоже, полный торговый эмбарго вводим. Можно ли это потом как-то отмотать, откатить, или это становится уже необратимым?
3: Будут торговаться, ставить условия какие-то. Но, в принципе, если кардинально курс не изменится, то многое откатить не удастся.
0: Поэтому мы специально делаем это перед выборами. Не получится ли обратного эффекта? Не приведет ли это к тому, что общество в Армении еще больше устремится в Евросоюз?
3: Ну, тут есть разные мнения. Я считаю, что будет обратный эффект, а другие, наверное, считают, что испугаются и проголосуют как надо. На самом деле, может быть, это действие даже не только в адрес Армении, избирателей Армении, сколько в адрес российского политического класса, которому показывают, что вот Москва реагирует таким образом. Может быть, это для внутреннего потребления российского в том числе.
0: Интересно, а сам Пашинян обещал выкупить все, что теперь не поставляется в Россию. Ну и вот сейчас заявил, что уже первые партии перенаправлены в другие пункты. Как это повлиять может на настроение армянских избирателей? И почему он вообще раздает такие обещания?
3: Вряд ли он их выполнит, денег не хватит все выкупить, но это показывает политическую солидарность нации перед лицом внешнего давления. Это прежде всего пиар-акция, а не столько экономическая акция.
0: А то, что Путин заявлял о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС, это уже известно, но буквально вчера была информация, что они поговорили по телефону, были поздравления с днем рождения, и при этом риторика российского президента была достаточно мягкой, если можно так выразиться в данном случае. При этом сегодня очередные ограничения. Не договорились или это все-таки продолжение попыток договориться?
3: Такой. На самом деле, поздравление с днем рождения это одно, а Россельхознадзор это другое. Поэтому все в одном пакете, на самом деле. Но заставить Армению провести референдум в конкретные даты будет весьма трудно. Я не помню прецедентов, чтобы референдумы назначались под внешним давлением. Рано или поздно они его, наверное, проведут. Но просто они еще, мягко говоря, далеки от вступления в Евросоюз. И сейчас ставить этот вопрос относительно референдум, но если объективно говорить, то рановато. Они даже еще не страна, а кандидат.
0: И не могу не вернуться к тому моменту, который вы чуть раньше обозначили. Это сигнал для внутреннего употребления. Чуть подробнее, если можно, что вы имели в виду?
3: Те, кто инициирует эти меры, они показывают, прежде всего, высшему политическому руководству, что они действуют. Они солидарны с мнением высшего политического руководства, и они тем самым показывают, что они вот не безучастны на армянском направлении и предпринимают конкретные меры. А как это скажется в Армении, это уже другой вопрос.
0: Да, теперь стало понятнее. Спасибо большое. Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», был на связи со студией. Обсудили ситуацию с очередными ограничениями, которые Россия вводит на армянские товары. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек.
23: Прямо сейчас.
0: Петербургский международный экономический форум начнется уже завтра, а новости и сообщения по нему приходят уже сегодня. Официальная делегация Соединенных Штатов впервые за несколько лет будет участвовать в Петербургском форуме. Об этом сообщает Кремль. А Владимир Путин готовит выступление на пленарке Петербургского международного экономического форума. Он готовится выступить с большой речью. Об этом сообщил его помощник Ушаков. Остальные подробности последуют в дальнейшем в эфире «Бизнес ФМ».
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
7: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck.
12: В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей.
10: Срочные переводы на Business FM.
20: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
27: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
20: Комментарии Вовта.
27: Личный взгляд на главные события.
20: Бизнес говорит.
27: Чтобы кто надо услышал.
20: Бесценные знания.
27: Неочевидные, но удивительные факты.
20: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
29: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Технологические компании России погрязли в долгах. По данным Центробанка, задолженность 5 крупнейших российских бигтехов с начала прошлого года выросла на 53% и достигла 2 триллионов рублей. За тот же период их активы увеличились до 4,5 триллионов. По данным Франкмедиа, Центробанк не называет конкретные компании, но относит к бигтехам крупные цифровые экосистемы, которые развивают сервисы на базе технологий и больших данных. Из-за быстрого роста долговой нагрузки Центробанк считает необходимым внимательнее следить за финансовым состоянием таких компаний. По оценке Smart Ranking, в число крупнейших бигтехов входит Яндекс, Тбанк, Wildberries, Sazon и экосистема Ростелекома. Из ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде введут новые ограничения для автотранспорта. Они будут действовать на круговом движении на пересечении улиц Надежды Сусловой и генерала Ивлева. Проезжая часть дороги будет частично заужена. Проезд транспорта по улице Сусловой и Ивлева сохранится во всех направлениях. Ограничения введут с завтрашнего дня. Они будут действовать до окончания работ. Нижний Новгород потратит около 1,5 миллиона рублей на закупку дорожной техники в лизинг. Благодаря этому парк пополнится 122 единицами спецтранспорта. Информация появилась на портале госзакупок. Речь идет о ковшовых погрузчиках, автогрейдерах, бульдозерах и снегопогрузчиках. Заказчиком выступает комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. Победитель аукциона, который пройдет 17 июня, должен будет передать технику до конца сентября. Срок лизинга до 30 июня 2033 года, а источник финансирования – местный бюджет. Администрация Нижнего Новгорода утвердила новую архитектурно-художественную концепцию Нижневолжской набережной от Георгиевского съезда до Канавинского моста. Постановление размещено на сайте мэрии. Документ обновляет требования к внешнему виду зданий, вывескам, нестационарным торговым объектам и входным группам. Анализ показал, значительная часть конструкции устарела, многие вывески выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий. Для нестационарных торговых объектов, тележек, киосков, павильонов и торговых автоматов установлены максимальные габариты. Внешний вид всех объектов также должен соответствовать утвержденному каталогу. Для вывесок введены ограничения по цвету. Гамма должна быть единой в пределах фасадов одного здания. Допустимые цвета приближены к серому, бежевому и белому цветам. В мае 2/3 российских компаний продолжили реализацию инвестиционных программ. При этом большинство участников рынка сохранили бюджеты и графики проектов без изменений, хотя заметная часть бизнеса столкнулась с ограничениями, сообщает пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей со ссылкой на данные опросов участников рынка. Так, 62% компаний, ведущих инвестиционную деятельность, не корректировали свои планы. Вместе с тем, каждая четвертая организация сообщила об отставании от графика, а 18% были вынуждены сократить инвестиционные бюджеты. Несмотря на эти сложности, часть бизнеса по-прежнему наращивает активность. Каждая десятая компания увеличила расходы на развитие, а 6% реализует проекты с опережением сроков. 20-летний нижегородский хоккейный защитник подписал контракт новичка с Нью-Джерси Девилс, объявила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение с уроженцем Сарова Антоном Силаевым рассчитано на 3 года. В 2024 году Нью-Джерси выбрал Силаева под 10-м номером драфта НХЛ. По мнению экспертов, у Антона пока мало шансов пробиться в состав главной команды

0: июня. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: До конца июня на онлайн-платформе «Честный знак» пройдут 47 вебинаров об особенностях использования маркировки, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Так, нижегородские производители и торговые организации могут принять участие в бесплатном обучении по работе с маркировкой товаров. Участники могут ознакомиться с актуальными изменениями и техническими требованиями по маркировке. В июне состоятся вебинары, посвященные маркировке игр и игрушек, ветеринарных препаратов, полимерных труб и кабельной продукции, антисептиков, автозапчастей, круп, макарон, муки и смесей, детского питания, сладостей и кондитерских изделий. Более 3 миллионов рублей ущерба, причиненного реке Лемедь, взыскали с коммунального предприятия «Водосток» в Ордатове, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора. Специалисты проверили очистные сооружения предприятия, которые были реконструированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Выяснилось, что в сбрасываемых сточных водах превышены нормативы допустимых загрязняющих веществ. Сотрудники Росприроднадзора рассчитали причиненный вред реке, однако «Водосток» не возместил ущерб добровольно. Тогда дело дошло до суда. Материалы рассматривались в областном арбитражном суде. Решение о взыскании всей суммы ущерба вынесено. Кстовский завод вездеходов «Амфибий» приступил к ходовым испытаниям новой грузовой модификации вездехода «Звезда». Машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ, девятиступенчатой коробкой передач КАМАЗ и шинами низкого давления «Волтейр». Заявленная грузоподъемность вездехода 4 тонны. Ранее сообщалось, что до 2030 года в Кстове планируется выпустить около 400 вездеходов «Амфибий Звезда». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
3: Новые требования к машиноместам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
4: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
5: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
4: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
6: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
4: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.
7: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть

0: последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнутся даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
1: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
3: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день. А в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как Дворец Мухтарова. Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: В 1967 году был опубликован роман «100 лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
2: Культ наличности. На Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Здравствуйте. Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области. 4 человека пострадали, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил в мессенджере Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Всемирная организация здравоохранения с марта зарегистрировала почти 200 нападений Израиля на больницы в Ливане. Эти три месяца стали одними из самых смертоносных для Ливана с начала конфликта в октябре 23 года, сообщил представитель ВОЗ в Ливане Абдинасир Абубакар. По его словам, только за последнюю неделю произошло 11 нападений, в результате которых погибли 4 человека, 24 ранены, включая нападение в воскресенье возле больницы Хирама на юге Ливана. Доклад о реализации языковой политики необходимо наделить статусом государственного, сообщил президент Владимир Путин во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение, отметил также президент. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов, заявил Дмитрий Песков. А в Минобороны тем временем сообщили о массированном ударе по предприятиям ОПК в нескольких регионах Украины. Подробности буквально через минуту. Евросоюз в очередном пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть по уровню в $44 за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он бы был автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить. А кто в конечном итоге за это заплатит? 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом, а желание открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. Это показал опрос ВЦИОМ. О чем говорят такие результаты? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК. Это стало ответом на теракт киевского режима в Старобельске, сообщает Минобороны России.
0: Подробности.
3: Как сообщило Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА. В Запорожье удар пришелся по цехам завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие «Firepoint», которое выпускало комплектующие для дальнобойных БПЛА и ракетного вооружения, а также логистический центр. Также министерство сообщило об ударах по объектам ОПК и ТЭК в Харьковской области и по заводу «Звезда» в Сумской области. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором обсуждался ответ России на удар по студенческому общежитию в Старобельске в ЛНР. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке будет неотвратимым. Украинские СМИ сообщают, что удар в основном пришелся на Киев. Также о взрывах сообщали власти Харькова и Запорожья, Днепропетровской области. В публикациях украинских СМИ акцент делается на том, что разрушена гражданская инфраструктура. Сообщается, что погибло 13 человек. Также украинская пресса обсуждает дефицит ракет для ПВО. Киев утверждает, что всего было более 700 единиц воздушной техники.
2: Массированный удар, нанесенный по предприятиям украинского ОПК, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Не секрет, что комбинированный удар наносит более серьезный ущерб. В процессе отражения этого удара вскрываются те или иные системы противовоздушной обороны, и по ним наносится удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами как наземного, так и воздушного базирования. Потому что время подлета таких ракет – это считанные минуты. Никакие зенитные комплексы свернуться и покинуть зону расположения не успевают в таких ситуациях. Соответственно, мы убиваем как минимум двух зайцев таким образом, то есть уничтожаем объекты, связанные с вооруженными силами Украины, и уничтожаем систему противовоздушной обороны, которая позволяет в следующий раз действовать еще более эффективно. Если такая системная работа будет продолжаться, конечно же, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Украины не сможет этого выдержать и не сможет обеспечивать те же самые атаки дронами и другие боевые действия, которые ведет ВСУ.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Напомню, удар ВСУ по колледжу в Старобельске произошел ночью 22 мая. На заседании Совбеза России глава ЛНР Леонид Пащник сообщил, что для атаки ВСУ использовали 16 беспилотников. Спасательная операция на месте разрушенного общежития длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. В результате обстрела общежития погиб 21 человек, около 50 были ранены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что конфликт на Украине может завершиться до конца дня, если Зеленский даст приказ украинским вооруженным силам уйти из российских регионов. Он добавил, что Россия добьется своих целей на Украине, но предпочла бы сделать это путем мирных переговоров. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. Некоторые подробности очередного пакета публикует «Политику». Заморозка должна пройти по уровню в 44 доллара за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он бы был автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политику», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. А фактически это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Попытка изобразить ужесточение санкций, потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это 44 доллара. Заморозка – это, по сути, ужесточение санкций, а не смягчение. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие, кипрские услуги по фрахту судов. Компании ЕС, которые предоставляют фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов, негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приводит к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская в Венгрии необходима по срокам, пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и пересилить срок на максимально отдаленный период.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Полный запрет на российскую нефть в 21-й пакет ЕС ожидаемо не войдет. Также не будет ограничений на предоставление морских услуг, связанных с нефтяными перевозками. По традиции, в санкционные списки ЕС внесет новые банки, НПЗ, страховые компании и суда для перевозки СПГ. Также ЕС планирует ввести санкции против Роснефти и Лукойла. США ввели санкции против этих компаний еще в октябре. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Введение санкций в отношении Роснефти и Лукойла со стороны Евросоюза особо не повлияет на ситуацию, потому что американские санкции носят экстерриториальный характер, и попадание под них Роснефти и Лукойла еще в 2025 году уже создало много проблем. И хуже, условно говоря, от европейских санкций не будет. Нет такой ситуации, что кто-то игнорирует американские санкции и взаимодействует с Роснефтью, Лукойлом, Сургутнефтегазом, Газпромнефтью, а все эти компании попали в СДН-лист, и он вдруг испугается санкций Евросоюза. Нет. Американские санкции, они более жесткие, контроль санкций такой более плотный. Если ты попал в СДН-лист США, то европейские санкции уже никакой роли не играют. Это может только в дальнейшем, например, осложнить там ситуацию, если вдруг американцы, например, свои санкции замораживают или снимают с этих компаний, а европейские остаются, тогда действительно, в общем-то, у них будет определенная сложность. И если речь зайдет о, например, возврате каких-то активов, которые на территории Евросоюза находится у компании. У Роснефти есть нефтеперерабатывающие мощности в Германии. Попадание в общеевропейские санкции также может создать проблемы для Лукойла в плане продажи его активов. Здесь незначительные какие-то проблемы могут быть, но по большому счету основная проблема этих компаний – это попадание в американские санкции, а не в европейские.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности в ЕС, надеется утвердить 21-й пакет к концу июня, началу июля. 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом. Это показал опрос ВЦИОМ. О желании открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. А впрочем, только каждый восьмой респондент предпринимает какие-то конкретные шаги в области предпринимательства. А больше половины желающих открыть свое дело сказали, что пока ничего не делают для этого и в ближайшее время не планируют. О чем говорят такие результаты? Мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
0: «Бизнес говорит».
7: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
8: Если попрашивали молодежь, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное – это мучение, дорогой опыт.
9: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался, жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
8: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: «Лёш, стало жить тяжелее, давай что-нибудь решать». Сейчас все в этом потоке того, что, блин, может, на дядю пойти. Я там вот, когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена – это лучше по деньгам.
7: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
10: Есть разные люди. Кто разочаровался, жалеет, я не знаю. Кто хочет открыть, я знаю. Но надо понимать, что не каждый способен быть предпринимателем, потому что это очень сложная деятельность, которая содержит в себе массу рисков. Предприниматель не может не думать о работе. А кто из людей готов постоянно думать о работе? Причем о всех ее аспектах. И плюс еще мышление. Например, люди с мышлением юристов, им очень тяжело вести бизнес, потому что они мыслят по-другому. Они не мыслят предпринимателями, возможностями, рисками, они, наоборот, нормами мыслят. Мне кажется, не должно быть много бизнесменов, но их и не будет. Успешные – это как хороший врач, хороший сантехник, хороший дворник, хороший стоматолог, хороший слесарь. Много областей деятельности, в которых нужны хорошие специалисты. Все-таки предприниматель – это одни из. Не может быть 40% в стране предпринимателей. А кто будет остальную эту работу делать?
7: Генеральный директор коммуникационного агентства Community Space Анастасия Северухина.
11: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили, ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас как будто бы результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным. Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателями, потому что для этого нужен определенный характер вообще сознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес, партнером прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет, и вернулся в найм, говорит, здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицинского консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
2: Добавлю, 8% участников опроса сказали, что уже занимаются собственным бизнесом.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: ПСБ и А7 отменяют вечерние приемы на ПМЭФ. Все сэкономленные средства будут направлены на пострадавшего в результате теракта в Старобельске, а также на восстановление зданий колледжа. Ранее банк ПСБ и система международных расчетов А7 анонсировали закрытый прием в рамках Петербургского международного экономического форума. Для гостей вечера должны были выступить Полина Гагарина, группа «Руки вверх» и другие исполнители. Форум пройдет с 3 по 6 июня. В России уже строят опытный образец легкого истребителя 5-го поколения «Чекмейт», сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. О подготовке к производству первых образцов «Ростехи» заявляли в 2023 году. После презентации истребителя в России на МАКС-2021 в проект были внесены изменения, в том числе в его стоимости отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы. Изначально предполагалось, что первый полет «Чекмейт» пройдет в 2023 году, а серийное производство начнется в 2025. Белорусская БелАЗ планирует довести долю газомоторной техники до 30% от общего выпуска. Компания рассчитывает, что такие машины станут особенно востребованы из-за более низкой стоимости газа по сравнению с дизелем. Ранее компания представила новый 220-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем. Утверждается, что он развивает такую же мощность и крутящий момент, что и аналогичный дизельный двигатель. Испытания новинки завершатся в 2026 году. В БелАЗе считают, что в ближайшие годы газомоторная техника получит широкое распространение в горнодобывающей отрасли благодаря экономичности и более экологичной работе. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Ты чертовски сумасшедший. Дональд Трамп на повышенных тонах пообщался по телефону с Бенямином Нетаньяху. На самом деле он сказал «You are fucking crazy». Американский президент обрушился с критикой на премьер-министра Израиля из-за эскалации напряженности в Ливане, сообщили Axios два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора. По данным издания, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за того, что Израиль нанес серию ударов по Хизбалле. Именно в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с Ираном меморандум о перемирии. Вот как Axios описывает детали этой напряженной беседы.
13: По словам одного американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что бомбардировка ливанской столицы еще больше изолирует Израиль во всем мире. Другой чиновник рассказал, что еще Трамп в телефонном разговоре утверждал, будто бы помог Нетаньяху избежать тюремного заключения, имея в виду свою поддержку израильского премьера, когда того судили по делу о коррупции. Подводя итог, американский чиновник процитировал высказывание Трампа в адрес Нетаньяху. «Ты чертовски сумасшедший, ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят». Другой американский чиновник заявил, что Трамп знал о планах Израиля обстреливать Хизбаллу, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по достижению сделки с Ираном, одним из условий которой является перемирие в Ливане. Любопытно, что после телефонного разговора Трамп написал в Truth Social сообщение о том, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. А Нетаньяху опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет атаковать цели в Бейруте, если Хизбалла не прекратит нападение на Израиль.
2: Кстати, Трамп похвастался журналистам, что провел продуктивный разговор не только с Нетаньяху, но и с Хизбаллой, которая, по его словам, согласилась, что стрельба прекратится. К слову, в США ливанское шиитское движение Хизбалла признано террористической организацией.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
14: Добрый вечер.
2: Вот насколько он добрый, давайте попробуем разобраться прямо сейчас вместе. Доллар дорожает, рубль дешевеет.
14: Ну, кто покупал доллары по 100, наверное, он добрый, раз уж доллар дорожает. Может, и доползет, думаешь?
2: Может быть.
14: Думается так. Но, с другой стороны, кто купил по 70, тот, наверное, тоже рад. Так что, в принципе, все неплохо.
2: Сейчас 72,97 впервые с мая, с 15 мая, да, превысил доллар отметку 73 рубля.
14: Ну, в принципе, такая спекулятивная игра второй день наблюдается уже против российского рубля. Кстати, если посмотреть на однодневный фьючерсный контракт, где, ну, сделок побольше, объемы побольше, здесь тоже доллар США выше 73, 73 рубля 27 копеек стоит американская валюта. Ну, еще в понедельник, даже, наверное, в конце прошлой недели началась спекулятивная игра, в понедельник усилилась она, и во вторник мы видим, что тоже набирает обороты. Кстати, китайский юань тоже сегодня растет активно. Почти 10 рублей 80 копеек стоит китайская валюта. Но рынок ждет одного новостей от Министерства финансов Российской Федерации относительно объемов, которыми ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила в будущем периоде. Текущий период завершается 4 июня. Пока, как мы все видим, обороты крайне низкие. Объем покупки валюты с учетом сделок и операций Банка России получается чуть более 1 миллиарда рублей в день. Ну, это примерно около 1% от общего объема торгов парой юань-рубль. Так что объемы крайне действительно низкие. риски, и рынок здесь ждет то, что объемы резко вырастут. Кто-то считает в 2 раза, кто-то в 3, кто-то еще больше. Так что вот эта информация крайне важна для понятия того, каким действительно образом будет дальше развиваться ситуация с российским рублем. Но здесь рынок заранее вот спекулятивно все это отыгрывает. Может, и не будет такого увеличения, но хотя, с другой стороны, некоторые участники торгов отмечают, что даже если объемы покупки валюты вырастут, все равно они не перекроют тот поток валюты, который сейчас идет от экспорта. Ну, прежде всего, от нефтяного экспорта, не только на самом деле. Многие экспортные товары, включая удобрения, стоят сейчас гораздо дороже, чем были до начала войны в Персидском заливе, и, соответственно, это все частично попадает на рынок. И, видимо, не удастся абсорбировать вот весь этот приток валюты за счет операции в рамках бюджетного правила. Но, тем не менее, спекулятивная игра идет. Это, на самом деле, неплохо, что все-таки какие-то движения на рынке происходят. Ну и, кстати, сегодня фондовый рынок, я имею в виду, конечно, рынок акций, наконец-то заметил, что рубль падает. Видимо, это основная причина сегодняшнего роста. Ну и цены на нефть все-таки остаются на довольно высоких уровнях. $95 за баррель, если рассматривать смесь Brent с поставкой в августе. Ну и что касается рынка акций, больше 2% уже прибавляет индекс Московской биржи. Вернулись в коридор 2600-2700, и текущее состояние рынка 2623 пункта.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
17: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
17: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+. Валюты. Валюты. Гватемальский кетцаль в 1925 году заменил собой местное песо по курсу 60 песо за 1 кетцаль. Валюта названа в честь птицы, живого воплощения бога Кетцалькоатля в религии ацтеков. Выдернутые из хвоста живого кетцаля перья использовали на территории современной Гватемалы как платежное средство в доколониальный период. Валюты на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
18: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
19: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
18: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В аэропорту Калуги примерно в 17:50 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напоминает Росавиация. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Обмен сообщениями между Ираном и Штатами по вопросу меморандума о взаимопонимании прекратился несколько дней назад, сообщает иранское агентство Фарс со ссылкой на источники. Как уточнил собеседник агентства, последнее сообщение Ирана было четким заявлением по поводу Ливана, которое получило широкое освещение международных СМИ. Конец цитаты. Делегации из Израиля и Ливана начали в Вашингтоне переговоры о прекращении конфликта, сообщает во вторник «Гардиан». Ранее во вторник многие СМИ сообщали, что израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана. По некоторым данным, утром во время нанесенных армией обороны Израиля ударов погибли 8 человек. Удары были зафиксированы, в частности, в районе города Джибшит. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ближайшим крупным международным турниром для российских фехтовальщиков станет чемпионат Европы, который пройдет по Франции с 16 по 21 июня. Условия участия россиян будут отдельно обсуждаться Европейской федерацией. При этом российские спортсмены выступят с национальной символикой на чемпионате мира в Гонконге, который состоится с 22 по 30 июля. Аналогичное решение Международной федерации распространяется и на белорусских спортсменов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новые ограничения на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Как заявлено, до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Как к этому относится в самой Армении? Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолото». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И сочинские отели снижают цены. По данным АТОР, гостиницы и отели в мае начали снижать стоимость бронирования до 20%, но продано оказалось лишь до 30% номеров на лето. Основные причины – возросшая конкуренция и транспортная неопределенность. Что нам рассказывают сами отельеры, подробности на Бизнес ФМ.
20: Новые ограничения в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая. Уже ограничен ввоз в Россию цветов, нескольких марок армянских вин и коньяков, минеральной воды джермук, живой рыбы, некоторых видов овощей, клубники и винограда. Как к этому относится в самой Армении, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
21: Россия говорит, если вы идете в Евросоюз, вы должны почувствовать, какие последствия. Но я думаю, на самом деле это посвящено выборам. То есть на выборах показать, что вот если власти Армении сегодняшние идут к Евросоюзу, что их ждет? Закрытие рынка российского, евразийского для Армении. Чтобы, грубо говоря, люди на себе почувствовали вот эти проблемы. И, конечно, можно сказать, что нет, это не связано с выборными процессами, с выборами 7 июня, которые состоятся в национальной собрания Армении. Можно и так рассуждать, это независимо идет. Вот действующие власти Армении идут к Европе, это вызывает недовольство Москвы, и поэтому Москва делает. Но я думаю, это связано с выборами первым долгом, поэтому это давление. Я думаю, для того, чтобы показать, что с нами будет, если мы пойдем в сторону евроинтеграции, если мы перевыберем Никола Пашиняна. Потому что в этой предвыборной кампании у нас такая поляризованная ситуация. С одной стороны, Никола Пашинян со своей партией, с другой стороны, три силы, которые я называю пророссийскими, связанными с Самвелом Карапетяном, Робертом Кочаряном, вторым президентом Армении, и Гайком Царукяном, богатым человеком. Вот те три силы, которые четко говорят, что надо работать с Россией, надо возвращаться в УТКБ, надо не выходить из Евразийского союза. Эти три силы и Никол Пашинян. И вот такая поляризационная модель борьбы идет предвыборная. Очень трудно сказать, каковы настроения. Были опросы, которым я не говорю, что опросам можно всем доверять, но те опросы, которые проводятся, все время на первом месте Никол Пашинян. И эти опросы показывают, что достаточно высокий сейчас рейтинг, но хватит ли это, чтобы он так четко выиграл, это трудно сказать. У него рейтинг порядка 30-35%, а второе место у сильной Армении, которым руководитель является Самвел Карапетян, там 10-13-15%, но все-таки Никол Пашинян четко на первом месте. Опросы показывают, что все-таки общество, значительная часть поддерживает Никола Пашиняна.
20: Степан Григорян, армянский политолог. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии продукции ВОЗ, которые ограничила Россия, перенаправлены на новые рынки, доедут до места, скажу, в какие страны, ни один товар не останется, так сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями за несколько дней до парламентских выборов, которые назначены на воскресенье 7 июня. Он добавил, что договоренности о поставках армянской продукции достигнуты не только со странами ЕС. Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных в Москву ограничений. На минувшей неделе Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из Евразийского экономического союза. А четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли на совместное заявление о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Обсудим у нас на прямой связи Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Константин Васильевич, здравствуйте.
22: Добрый вечер.
20: Ну вот то, что мы ввели, уже похоже на полное сельскохозяйственное, по крайней мере, торговое эмбарго. А потом, можно ли будет, что называется, откатить назад и при каких условиях?
22: Ну, понятно, что Россия вводит эти ограничения накануне выборов 7 числа. Ясно, что это попытка повлиять на мнение избирателей Армении, и Москва сознательно драматизирует этот вопрос, фактически пытаясь поставить перед армянским избирателем выбор и апеллируя к неким рациональным аргументам, что с Россией быть выгодно остаться в ЕАЭС, это сулит бенефиты армянскому населению. И в этом плане, вот вы спросили, можно ли назад все это дело откатить. Тут во многом-то это и будет зависеть от итога голосования 7 числа. Потому что на самом деле вы видите, что Москва все время апеллирует к тому, что должен быть проведен референдум относительно участия Армении в ЕАЭС. То есть Москва, в общем-то, не говорит о том, что этот референдум пройдет 7 числа. Но все понимают, что это выборы, и, в принципе, вроде как можно назвать эти выборы как раз вот сложившейся ситуацией, особенно вот в том новом контексте, который Москва в последней неделе сознательно эти выборы предала, что вот эти выборы носят характер референдума. Но официально никто референдума, как мы понимаем, относительно того, быть с ЕС или быть с ЕАЭС, не объявлял. Более того, Пашинян пытается достаточно ловко маневрировать, и он говорит, я не собираюсь из ЕС уходить. Я-то как раз за то, чтобы там остаться. То есть получается, что Москва говорит, что армянский избиратель должен сделать выбор, он с ЕС или с ЕАЭС, а Пашинян говорит, а мы не выходим из ЕАЭС. И в этом плане получается, что вроде как референдум-то и не выходит, исходя из этого. Я к чему говорю? К тому, что если Пашинян останется премьером и победит на этих выборах, вот тут уже вопрос возникает, как Москва будет эту ситуацию трактовать. Потому что, еще раз повторяю, никакого официального референдума 7 июня не будет. Пашинян уверяет, что он остается в ЕАЭС. Но Москва пытается это действительно обыграть таким образом, что вроде как это необъявленный референдум, и если Пашинян останется премьером, то получается, что тогда уже нужно проводить и дальнейшие меры по как бы изгнанию фактически Армении из ЕАЭС. Потому что, да, некоторые решения, как мы знаем, уже приняты. Это касается там и ряда производителей коньяка, минеральной воды, фруктов, вот, цветов, сейчас вот рыба. Сегодня еще тоже новые меры подоспели. Но некоторые, как мы знаем, сюжеты, они сложнее. Это, например, известное решение Москвы 2013 года о том, что мы убираем экспортные пошлины с природного газа и нефтепродуктов. Их пока еще не было. То есть вот дальше вопрос уже будет действительно к Российской Федерации. Как она трактует результаты выборов 7 числа? И действительно ли она скажет, что, ребята, нет, вы извините, вы, конечно, референдум не назначали, но фактически это он и был. А Пашинян, он хитрит, и на самом деле, хоть он и говорит, что он за ЕС, на самом деле он вас тянет в Европу, поэтому, извините, вот мы тогда и в дальнейшем будем вашу экономику из единого экономического пространства убирать. Но, в принципе, этот сценарий далеко не единственный, как вы понимаете. То есть Москва может сказать, что нет. Вы знаете, это так промежуточный этап. Вот пусть он все-таки референдум объявляет. Такое тоже возможно.
20: Ну вот, Константин Васильевич, зачем это Москва делает, можно понять. Но вот не получится ли так, что эффект будет обратным? Вот это постоянное нагнетание придет к тому, что значительная часть общества в Армении все-таки качнется в сторону Пашиняна. Ну и, соответственно, там с мечтами об Евросоюзе?
22: Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что внешне все это выглядит так, что как бы Москва вообще забыла про Армению, а потом там прошел вот этот печально знаменитый саммит с участием лидеров ЕС и Зеленского. И Москва как бы обратила внимание, что, оказывается, вот что Пашинян вытворяет. Давайте его сейчас будем наказывать. И Пашинян, конечно, ловко эту ситуацию в свою пользу пытается обернуть, что на нас оказывается давление, а мы сами, в общем-то, из ЕС выходить не хотим. Мы можем попытаться быть и там, хотя Москва пытается сказать, что это невозможно. Но то есть при этом Пашинян пытается убедить свой электорат, что мы все равно будем извлекать бонусы из партнерства с Россией, но если они нас будут выдавливать, ничего страшного, Европа уже готова нас взять к себе. Соединенные Штаты уже думают о том, как бы нам привести побольше инвестиций. Вот смотрите, приезжал Марк Рубио, мы подписали там важные соглашения, будем строить этот транспортный коридор имени Трампа. То есть, в принципе, у нас альтернатива есть, да еще и не факт, что, может быть, они нас полностью-то и не выгонят. Мы вот тут будем бороться. В этом плане все равно он пытается объяснить армянскому избирателю, что, ну, не все так страшно, не все так страшно. Газ Россия, если отключит, а ничего страшного, у Азербайджана возьмем. Дальше, понимаете, Москва уверена в том, что избиратель в Армении абсолютно рационален. И она пытается ему рациональные аргументы предъявить. И они на самом деле, ну, так действительно есть. То есть, если, скажем, Россия откажется поставлять газ по цене $177 за 1000 кубов, как вы понимаете, ни в каком Азербайджане никакого газа по такой цене вы близко не найдете. И это так и есть. Важен рынок сбыта российский для армянских товаров? Ну, конечно, важен. Зарабатывает Армения на реэкспорте? Конечно, зарабатывает. Но я сильно сомневаюсь, что избиратель в Армении вот настолько рационален, как это думают в московских кабинетах. Потому что в моменте вот сейчас... В моменте сейчас они не успеют почувствовать, понимаете? То есть они на своем кармане вот эти меры почувствовать просто физически не успеют еще до 7 числа.
20: Спасибо. Константин Симонов, гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности», был у нас на прямой связи.
4: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. 1000 представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
24: С гордостью представляем вам новый клуб «Дом река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
26: Бизнес ФМ. Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте театра «Практика». 12+. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
7: Нижегородские власти предложили штрафы до 1 миллиона рублей за продажу вейпов. Региональный Минэкономразвитие опубликовал проект поправок к региональному кодексу об административных правонарушениях. За торговлю вейпами или хранение этой продукции должностных лиц предложено штрафовать на 40-50 тысяч рублей, юридических на сумму от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Аналогичные штрафы планируется ввести за стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции и устройств, а также кальянов, уточняется в проекте закона. Составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники Министерства промышленности и торговли Нижегородской области. Также Минпромторг будет рассматривать административные дела по данным составам правонарушений. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости. Партия «Справедливая Россия» хочет, чтобы программа действовала до 2035 года. Обращение депутаты уже направили главе правительства. Также предлагается с нового года увеличить максимальный годовой доход для самозанятых с 2 миллионов 400 тысяч рублей до 3 миллионов. Кроме того, обсуждается ежегодная индексация этого лимита с учетом инфляции, пишет RTVI. По мнению справедливороссов, нынешний порог дохода уже не соответствует экономическим условиям, из-за чего некоторые самозанятые вынуждены переходить на другие налоговые режимы. Нынешние условия такого режима действуют до 2029 года. Более 250 тысяч литров спирта изъяли из подпольного цеха в Нижнем Новгороде, где якобы производились лосьоны, сообщили в МВД. Трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга закупили технологическую линию для производства лосьонов и разместили ее в одном из арендованных складских помещений в Нижнем Новгороде. Цех с незаконным производством работал круглосуточно. Его территорию обнесли высоким забором, а вокруг установили камеры видеонаблюдения. Спирт под видом лосьонов продавали в Рязанской, Курской, Тульской областях и в Пермском крае. Полицейские задержали подозреваемых, возбуждены уголовные дела. Нижегородский кадровый центр планирует трудоустроить этим летом около 8 тысяч подростков. На время каникул школьники могут работать на производственных предприятиях, в учреждениях здравоохранения, культуры, дополнительного образования и досуга, а также в детских садах и школах. Среди доступных вакансий – вожатый, оператор аттракционов, укладчик-упаковщик, ученик слесаря, механосборочных работ, электромонтера, помощник воспитателя или библиотекаря, администратор, рабочий по озеленению, курьер и так далее. Уровень заработной платы по заявленным работодателями временным рабочим местам для подростков составляет от 27 до 35 тысяч рублей. Заявление на трудоустройство можно подать дистанционно на портале «Работа России» или лично в любом офисе кадрового центра Нижегородской области. В Нижегородской области запустили проект о локальной культуре «Земля создателей». Основой проекта стал тематический канал с интерактивной картой региона. Она содержит маршруты для путешествий, гиды по городам и рекомендации для туристов, материалы о местных промыслах, архитектуре и культурных особенностях Нижегородской области. Региональные власти рассчитывают, что проект будет способствовать повышению туристического интереса к региону и раскрытию туристического потенциала малых нижегородских городов. Поиск Яндекса по услугам изучил предложения исполнителей в премиальном сегменте и выяснил, что стоимость отдельных услуг в России сегодня достигает десятков миллионов рублей.

0: программы ООО «М-Запад».
1: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
2: Самосчет приветственный выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно, температура плюс 9, утром без осадков и плюс 16, днем пасмурное небо и 21 градус выше нуля.
4: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 3 июня. Доллар США 72 рубля, 56 копеек, евро 84 рубля, 61 копейка, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
5: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Кирове, который пройдет в середине сентября. Деловую поездку организует региональный центр «Мой бизнес» при содействии областного министерства промышленности. По словам главы ведомства Максима Черкасова, в ходе поездки предприниматели познакомятся с работой ведущих предприятий Кирова, проведут переговоры с потенциальными партнерами и встретятся с представителями региональных органов власти. Центр «Мой бизнес» возьмет на себя расходы, связанные с организацией мероприятий деловой программы, проведением B2B-переговоров и транспорт обслуживанием в Кирове. Принять участие в поездке могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области. Оставить заявку нужно до 31 августа на портале «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Судебные приставы взыскали с одного из нижегородских сельскохозяйственных предприятий 382 тысячи рублей. В отношении колхоза ранее возбудили исполнительное производство, но в добровольном порядке долг погашен не был. Тогда приставы наложили арест на счета и запретили регистрационные действия с недвижимостью и транспортом. Дополнительно с предприятия взыскали исполнительский сбор 46 тысяч рублей, однако эти меры колхоз проигнорировал. Тогда приставы арестовали сушилку для зерна, после чего предприятие полностью погасило задолженность и оплатило сбор. Исполнительное производство окончено фактически исполнением. Магазины «Обе» в торговых центрах Нижнего Новгорода переименовали. «Обе России» продолжит работу под новым названием «Дом Лента». Напомню, в начале года стало известно, что группа «Лента» покупает бизнес в сети строительных гипермаркетов. В периметр сделки вошли все 25 магазинов в разных городах страны. Интеграцию активов планировалось проводить поэтапно до мая. На официальном сайте «Обе» на тот момент уже заявляли о скором ребрендинге. Нижегородский банк получил федеральное признание за поддержку предпринимателей. Торгово-промышленная палата России отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП» в рамках участия в специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». В этом году в конкурсе участвовали более 30 банков, которые представили 90 программ поддержки предпринимателей. Полученная награда подтверждает, что предлагаемые решения отвечают реальным запросам бизнеса и помогают компаниям уверенно двигаться вперед даже в непростых экономических условиях, отметил зампред правления ПАО «НБД Банк» Евгений Максаков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти трехмесячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмираты. По данным перевозчиков, все билеты на рейс классов «Эконом» и «Комфорт» были проданы, полеты теперь станут ежедневными. Кто и почем летит в Дубай, и можно ли вновь говорить о нем как о крупном международном авиахабе, Светлана Чередникова подробнее.
6: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на «Боинг 737» займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных «Флай Дубай», «Эйр Арабия» и «Эмирейтс». Правда, судя по данным сервиса «Авиасейлз», аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а «Эмирейтс» в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании и наши, и зарубежные активно рекламируют

0: планируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
1: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены, и как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но рефинансировала, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
0: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию, Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
2: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально, то есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
0: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт. А она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 18:28 московское время. У микрофона Сардар Аликулеев. 7 мирных жителей Луганской Народной Республики с начала суток были ранены в результате ударов со стороны ВСУ. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава Минздрава Республики Наталья Пащенко.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил в мессенджере Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Президент США Дональд Трамп назначил главу агентства по финансированию жилья Уильяма Полти и его директора нацразведки. Полти располагает большим опытом в самых чувствительных сферах, касающихся США, безопасности и прочности рынков, написал Трамп в соцсети Truth Social. Методику преподавания в школах необходимо будет корректировать. Возможно, придется вернуть в школу устные экзамены в связи с внедрением ИИ в учебный процесс, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Группа «Лент» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» составляет 47 миллиардов рублей. По данным «Инфолайн», в результате сделка доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На этих новостях акции «Ленты» в моменте прибавили почти 5%. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель, пишет «Политика». Действующий механизм потолка должен истечь этим летом, и без новых решений он был бы автоматически пересмотрен в сторону повышения, если этого хочет не допустить. На что это повлияет? И 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом, по данным ОФЦИОМ. А желание открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. В основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. О чем говорят результаты этого опроса, подробности на Business FM.
12: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
11: Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. При этом она структурирована без денежной составляющей. Группа «Лента» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» на декабрь 2024 составлял 47 миллиардов рублей. По данным «Инфолайн», в результате сделки доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На втором и третьем месте среди сетей гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке «Окей» акции «Лента» в моменте прибавили почти 5%, а расписки «Окей» около 12%. Комментирует гендиректор «Инфолайн» аналитики Михаил Бурмистров.
15: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов «Окей», потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка «Лентой» – это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии, ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде ленты, это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у Окея есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка Окея достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок, на самом деле, будет в ближайшее время, даже, можно сказать, что несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
11: Михаил Бурмистров, гендиректор инфолайн-аналитики. По итогам сделки «Лента» получает 75 гипермаркетов «Окей», а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендинг большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка «Окей» за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка «Лента» по итогам того же года превысила триллион. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. А некоторые подробности очередного пакета публикует «Политика». Заморозка должна пройти по уровню в 44 доллара за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом, и без новых решений он был автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политика», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. Фактически это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Попытка изобразить ужесточение санкций. Потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это 44 доллара. Заморозка — это, по сути, ужесточение санкций, а не смягчение. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие, кипрские услуги по фрахту судов. Компании ЕС, которые предоставляют фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов, негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приведет к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская в Венгрии необходима, по срокам пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и перенести этот срок на максимально отдаленный период.
11: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Полный запрет на российскую нефть в 21-й пакет ЕС ожидаемо не войдет. Также не будет ограничений на предоставление морских услуг, связанных с нефтяными перевозками. По традиции, в санкционные списки ЕС внесет новые банки, НПЗ, страховые компании и суда для перевозки СПГ. Также ЕС планирует ввести санкции против Роснефти и Лукойла. США ввели санкции против этих компаний еще в октябре. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: Введение санкций в отношении Роснефти и Лукойла со стороны Евросоюза особо не повлияет на ситуацию, потому что американские санкции носят экстерриториальный характер, и попадание под них Роснефти и Лукойла еще в 2025 году уже создало много проблем. И хуже, условно говоря, от европейских санкций не будет. Нет такой ситуации, что кто-то игнорирует американские санкции и взаимодействует с Роснефтью, Лукойлом, Сургутнефтегазом, Газпромнефтью, а все эти компании попали в СДН-лист, и он вдруг испугается санкций Евросоюза. Нет. Американские санкции, они более жесткие, контроль санкций такой более плотный. Если ты попал в СДН-лист США, то европейские санкции уже никакой роли не играют. Это может только в дальнейшем, например, осложнить там ситуацию, если вдруг американцы, например, свои санкции замораживают или снимают с этих компаний, а европейские остаются, тогда действительно, в общем-то, у них будет определенная сложность. И если речь зайдет о, например, возврате каких-то активов, которые на территории Евросоюза находится у компании. У Роснефти есть нефтеперерабатывающие мощности в Германии. Попадание в общеевропейские санкции также может создать проблемы для Лукойла в плане продажи его активов. Здесь незначительные какие-то проблемы могут быть, но по большому счету основная проблема этих компаний – это попадание в американские санкции, а не в европейские.
11: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. ЕС надеется утвердить 21-й пакет к концу июня, началу июля. 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом. Это показал опрос ЦИОМ, а желание открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. Впрочем, только каждый восьмой респондент предпринимает какие-то конкретные шаги в области предпринимательства, а более половины желающих открыть свое дело сказали, что пока ничего не делают для этого и в ближайшее время не планируют. О чем говорят эти результаты, мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
18: «Бизнес говорит».
19: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
20: Если бы опрашивали молодежь, все, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное – это мучение, дорогой опыт.
21: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался, жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
20: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: «Леш, стало жить тяжелее, давай что-нибудь решать». Сейчас все в этом потоке того, что, блин, может, на дядю пойти. Я там вот, когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена – это лучше по деньгам.
19: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
22: Есть разные люди. Кто разочаровался, жалеет, я не знаю. Кто хочет открыть, я знаю. Но надо понимать, что не каждый способен быть предпринимателем, потому что это очень сложная деятельность, которая содержит в себе массу рисков. Предприниматель не может не думать о работе. А кто из людей готов постоянно думать о работе? Причем о всех ее аспектах. И плюс еще мышление. Например, люди с мышлением юристов, им очень тяжело вести бизнес, потому что они мыслят по-другому. Они не мыслят как предпринимателями, возможностями, рисками, они, наоборот, нормами мыслят. Мне кажется, не должно быть много бизнесменов, но их и не будет. Успешные – это как хороший врач, хороший сантехник, хороший дворник, хороший стоматолог, хороший слесарь. Много областей деятельности, в которых нужны хорошие специалисты. Все-таки предприниматель – это одни из. Не может быть 40% в стране предпринимателей. А кто будет остальную эту работу делать?
19: Генеральный директор коммуникационного агентства Community Space Анастасия Северухина.
1: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили: ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас как будто бы результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным. Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателем, потому что для этого нужен определенный характер вообще, осознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес с партнером, прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет, и вернулся в найм, говорит: здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицинского консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
11: Да, более 8% участников опроса сказали, что уже занимаются собственным бизнесом.
2: Реклама.
18: Центр управления «Мы дома».
23: Ого! Откуда это небесное тело?
18: Из нашего фитнес-центра.
23: А этот маленький спутник?
24: Из нашей школы.
23: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
24: Мы за ресторан.
23: Тогда начинаю отсчет. 10.
25: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
27: «Бизнес ФМ». Контекст. 3 июня. Клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
28: Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея – это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся – кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему.
27: Музейные ценности на Business FM.
26: Компании и корпорации.
29: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
29: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он, и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактована Аэрофлотом и находится в производстве.
26: Сделки.
29: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: В 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Польские политики делают новые резкие заявления в адрес украинских властей. Вице-маршал польского сейма Кршиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз, прекратить платить за Starlink и не выдавать Киеву новые кредиты. Синхронно выступают и другие польские политики, и все по одному и тому же поводу.
0: Подробности. Польские политики реагируют на недавнее переименование Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины в честь так называемых героев УПА, Украинской повстанческой армии. УПА – это ответвление организации украинских националистов. Обе организации признаны в России экстремистскими и запрещены. Эти организации причастны к массовому уничтожению поляков во время Волынской резни в годы Второй мировой. Историки считают, что от рук украинских националистов погибло около 100 тысяч поляков. Также поляки подвергли критике перезахоронения на Украине одного из лидеров организации украинских националистов Андрея Мельника. Лидер правой польской партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал власти оказать реальное давление на Украину и перейти к более конкретным жестам, например, блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить платить за Starlink и выдавать Киеву новые кредиты. По его словам, на Украине сейчас доминирует презрение к польским политикам, их считают слабаками и что можно устроить любую провокацию, и это не встретит никакой реакции. Президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, высшей награды Польши. Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи, сказал Навроцкий. Раскритиковал Зеленского бывший президент Польши Лех Валенса, сказал, что снимает украинский флаг с груди. Бывший посол Польши на Украине и вовсе вернул орден за заслуги, полученный от Зеленского в 22-м году. В Польше сняли флаг Украины со здания Люблинской городской управы. Местные власти заявили, что решение Киева оскорбляет польскую память.
11: Откуда у поляков взялась такая консолидация? Не выглядит ли это как попытка соскочить с дальнейшей финансовой и военной помощи Украине, говорит научный сотрудник Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Пивоваренко.
3: Национальный вопрос точно задет, поскольку разногласия такого типа были присущи Польше и украинским землям, которые входили в состав Польши в межвоенный период, до 20-30-е годы. Чисто теоретически национализмы обеих стран никуда не делись, периодически проявляются. Насколько это вопрос самолюбия, а насколько это повод, допустим, для Варшавы пересмотреть свои собственные интересы в рамках данного конфликта и в рамках каких-то ее среднесрочных планов, как она видит эту ситуацию.
4: Хочется понять, а откуда взялась вот такая неожиданная консолидация в Польше?
3: Вопрос момента, потому что не стоит исключать, что такие случаи были предыдущие 2-3 года, но вопрос, почему именно сейчас? Наверняка это связано с какой-то текущей неопределенностью. Можно вспомнить про то, что США собираются разместить 5000 военнослужащих в Польше. Это новость середины мая. Может быть, действительно, они хотят пересобрать свою позицию для того, чтобы переложить, например, больше ответственности на США, которые никуда не уходят, по крайней мере, из Польши.
4: Вот этот вопрос Волынской резни, Украинской повстанческой армии для Польши, насколько спустя многие десятилетия он действительно волнует поляков и насколько он для них серьезный?
3: Это одна из ключевых исторических догм, которые должны быть в школьных программах. Это базовые исторические факты, на которых формируется самосознание. Ну, а то, что мы видим в политическом пространстве, да, это вопрос инструментализации. Ключевой вопрос, почему именно сейчас?
4: Как вы считаете, может дойти дело до того, что Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз, перестанет выдавать кредиты, перестанет платить за Starlink?
3: То, что происходит сейчас, можно понимать как подготовка к некоторому ужесточению позиции. К тому, что станет позиция, станет несколько более твердой.
11: Александр Пивоваренко, НИОВШИ. Премьер Польши Дональд Туск, от которого поляки также ожидают жесткой реакции, отдельных заявлений пока не делал.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
11: Добрый вечер, Алексей.
6: Добрый вечер.
11: Ну что ж, хороший рост на российском фондовом рынке в кои-то веки. Почти 2% прибавили по индексу Мосбиржи, уверенно преодолев отметку в 2600. Ну, чему так порадовались рынки?
5: Ну, здесь участники торгов отмечают, что в большей степени это технический момент. Все-таки долго падали, и наступила коррекция без каких-то прям уж сильно видимых причин. Но, с другой стороны, можно сказать, что сегодня растут вот представители сырьевых компаний, во всяком случае, и производители драгоценных металлов, да и в целом цветных металлов сегодня чувствуют себя достаточно неплохо. Можно даже сказать, что среди наиболее ликвидных бумаг в лидерах роста находятся, с учетом того, что цены на драгоценные металлы сегодня в целом растут, и на золото, на серебро, на платину, и на палладий, везде рост наблюдается, и все это привело к тому, что и бумаги норильского никеля подорожали на 3%, и акции Полюса. Ну, здесь хотя на процент всего лишь рост. Есть интерес сегодня и к бумагам нефтегазовых компаний. Во всяком случае, акции Сургутнефтегаз сегодня неплохо смотрятся. Единственное, похуже сегодня Лукойл и Роснефть. Ну, это, видимо, из-за такого варианта попадание в новый санкционный пакет Европейского Союза. Ну, во всяком случае, были новости, то, что в этот пакет могут попасть как раз компании «Лукойл» и «Роснефть». В целом, сегодня ситуация, ну, во всяком случае, на рынке нефти формируется, ну, можно сказать, такая относительно спокойная. Все-таки, если накануне мы наблюдали достаточно сильные движения, да и вообще с начала недели, достаточно такие движения были резкие, да и на прошлой неделе тоже, в основном цены на нефть снижались на фоне того, что все-таки было много такой риторики переговорной относительно сделки США и Ирана, то вот сейчас такое более осторожное отношение ко всем новостям у рынка наблюдается, и в районе 95,5 долларов торгуется баррель смеси Brent, но ситуация неоднозначная, и даже американский госсекретарь Марко Рубио неоднозначно ее оценивает. Вот сегодня в Комитете по международным отношениям Сенат США он сказал, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения.
27: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской болонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак? Судьба наследства на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский беспилотник атаковал автобус в городе Шебекино Белгородской области. Пострадал водитель. Об этом сообщили в оперштабе региона. В результате детонации автобус полностью сгорел, посечен осколками легковой автомобиль. Европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Европейским странам придется активизироваться и как минимум в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории, сказал госсекретарь в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената США. Аэрофлот продолжит выполнять рейсы между Москвой и Сейшелами летом. Полеты начнутся с 8 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика. Летних рейсов на Сейшелы в расписании авиакомпании раньше не было. Полеты на направлении выполнялись осенью, зимой и весной. Электромобили «Атом» в мае впервые были зарегистрированы в России. Всего в конце весны на рынок вышли 4 новые легковые модели и один автобус, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат». При этом в апреле было зафиксировано почти вдвое больше новых моделей – 9. Количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 19:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Новые ограничения в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с завтрашнего дня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕС. Ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая, и теперь ситуация близка к полноценному эмбарго. Как к этому относится в самой Армении и как это может повлиять на дальнейшие торговые отношения стран? Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолото». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Цена на активы прежняя – 162 миллиарда рублей. Найдутся ли желающие на сей раз и что будет в противном случае? Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков, но их удавалось обходить с помощью VPN. Теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Эти и другие темы в эфире Business FM. Новые ограничения в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕС. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. А ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая. Уже ограничен ввоз в Россию цветов, нескольких марок армянских вин и коньяков, минеральной водой джермук, живой рыбы, некоторых видов овощей, клубники и винограда. Как к этому относится в самой Армении, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
8: Россия говорит, если вы идете в Евросоюз, вы должны почувствовать, какие последствия. Но я думаю, на самом деле это посвящено выборам. То есть на выборов показать, что вот если власти Армении сегодняшние идут к Евросоюзу, что их ждет? Закрытие рынка российского, евразийского для Армении. Чтобы, грубо говоря, люди на себе почувствовали вот эти проблемы. И, конечно, можно сказать, что нет, это не связано с выборными процессами, с выборами 7 июня, которые состоятся в Национальное собрание Армении. Можно и так рассуждать, это независимо идет. Вот действующие власти Армении идут к Европе, это вызывает недовольство Москвы, и поэтому Москва делает. Но я думаю, это связано с выборами первым долгом, поэтому это давление. Я думаю, для того, чтобы показать, что с нами будет, если мы пойдем в сторону евроинтеграции, если мы перевыберем Никола Пашиняна. Потому что в этой предвыборной кампании у нас такая поляризованная ситуация. С одной стороны, Никол Пашинян со своей партией, с другой стороны, три силы, которые я называю пророссийскими, связанными с Самвелом Карапетяном, Робертом Кочаряном, вторым президентом Армении, и Гайком Царукяном, богатым человеком. Вот те три силы, которые четко говорят, что надо работать с Россией, надо возвращаться в ОТКБ, надо не выходить из Евразийского союза. Эти три силы и Никол Пашинян. И вот такая поляризационная модель борьбы идет предвыборная. Очень трудно сказать, каковы настроения. Были опросы, которым я не говорю, что опросам можно всем доверять, но те опросы, которые проводятся, все время на первом месте Никол Пашинян. И эти опросы показывают, что достаточно высокий сейчас рейтинг, но хватит ли это, чтобы он так четко выиграл, это трудно сказать. У него рейтинг порядка 30-35%, а второе место у сильной Армении, которым руководитель является Самвел Карапетян, там 10-13-15%, но все-таки Никол Пашинян четко на первом месте. Опросы показывают, что все-таки общество, значительная часть поддерживает Никола Пашиняна.
7: Армянский политолог Степан Григорян, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первой партией продукции ввоз, которую ограничила Россия, переправлены на новые рынки. Доедут до места, скажу, в какие страны ни один товар не останется, сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями за несколько дней до парламентских выборов, которые назначены на воскресенье, 7 июня. Он добавил, что договоренности о поставках армянской продукции достигнуты не только со странами ЕС. Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. На минувшей неделе Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из Евразийского экономического союза. А четыре лидера ЕС на саммите в Астане приняли совместное заявление о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Мы обсуждали это в эфире с профессором финансового университета Константином Симоновым. С ним беседовал Алексей Пантелеев.
9: Москва сознательно драматизирует этот вопрос, пытаясь поставить перед армянским избирателем выбор. Москва все время апеллирует к тому, что должен быть проведен референдум относительно участия Армении в ЕАЭС. То есть Москва, в общем-то, не говорит о том, что этот референдум пройдет 7 числа. Но все понимают, что это выборы, и, в принципе, вроде как можно назвать эти выборы как раз вот сложившейся ситуацией, что вот эти выборы носят характер референдума. Но официально никто референдума, как мы понимаем, относительно того, быть с ЕС или быть с ЕАЭС, не объявлял. Более того, Пашинян пытается достаточно ловко маневрировать, и он говорит, я не собираюсь из ЕАЭС уходить. Я-то как раз за то, чтобы там остаться. Я к чему говорю? К тому, что если Пашинян останется премьером и победит на этих выборах, вот тут уже вопрос возникает, как Москва будет эту ситуацию трактовать? Потому что, еще раз повторяю, никакого официального референдума 7 июня не будет. Но Москва пытается это действительно обыграть таким образом, что вроде как это не объявленный референдум, и если Пашинян останется премьером, то получается, что тогда уже нужно проводить и дальнейшие меры по изгнанию фактически Армении из ЕАЭС.
11: Не получится ли так, что эффект будет обратным? Вот это постоянное нагнетание придет к тому, что значительная часть общества в Армении все-таки качнется в сторону Пашиняна, ну и с мечтами об Евросоюзе.
9: Внешне все это выглядит так, что Москва вообще забыла про Армению, а потом там прошел вот этот печально знаменитый саммит с участием лидеров ЕС и Зеленского. И Москва обратила обратила внимание, что, оказывается, вот что Пашинян вытворяет. Давайте его сейчас будем наказывать. И Пашинян, конечно, ловко эту ситуацию в свою пользу пытается обернуть, что на нас оказывается давление, а мы сами, в общем-то, из ЕС выходить не хотим. Мы можем попытаться быть и там, хотя Москва пытается сказать, что это невозможно. Но, то есть, при этом Пашинян пытается убедить свой электорат, что мы все равно будем извлекать бонусы из партнерства с Россией, но если они нас будут выдавливать, ничего страшного, Европа уже готова нас взять к себе. Соединенные Штаты уже думают о том, как бы нам привести побольше инвестиций. Вот, смотрите, приезжал Марк Рубио, мы подписали там важные соглашения, будем строить этот транспортный коридор имени Трампа. То есть, в принципе, у нас альтернатива есть, да еще и не факт, что, может быть, они нас полностью-то и не выгонят. Дальше, понимаете, Москва уверена в том, что избиратель в Армении абсолютно рационален, и она пытается ему рациональные аргументы предъявить. И они, на самом деле, ну, так действительно есть. То есть, если, скажем, Россия откажется поставлять газ по цене $177 за 1000 кубов, как вы понимаете, ни в каком Азербайджане никакого газа по такой цене вы близко не найдете. И это так и есть. Важен рынок сбыта российский для армянских товаров? Ну, конечно, важен. Зарабатывает Армения на реэкспорте? Конечно, зарабатывает. Но я сильно сомневаюсь, что избиратель в Армении вот настолько рационален, как думают в московских кабинетах.
7: Профессор финансового университета Константин Симонов МВД Армении сообщил, что Евросоюз выделил Еревану 2 200 000 евро на поддержку процесса либерализации визового режима. Тем временем Ереванский суд во вторник вернул бизнесмену Самвелу Карпетяну армянский паспорт. Таким образом, лидер блока «Сильная Армения» сможет принять участие в предстоящих 7 июня парламентских выборах. Карпетян находится под домашним арестом по уголовному делу о призывах к свержению власти в стране. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. На второй в формате голландского аукциона заявились два участника, но лишь одна неназванная фирма внесла задаток. Вторая компания «Русские угли» задаток не внесла. Однако тогда в эфире «Бизнес-ФМ» сообщила, что намерена участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолота» прежняя – 162 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 9 июня. Сами торги пройдут 10 числа. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренной документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
10: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит. Его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
7: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
26: Реклама.
12: Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
13: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
15: Пальцы закончились.
14: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
16: Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
17: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ремонт нового Борского моста планируется начать с 3 июня, рассказали в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Там уточнили, что в основном работы будут вестись ночью, однако некоторые ограничения движения, в частности сужение проезжей части, все равно введут. Ремонт также затронет и подходы к переправе. Срок окончания работ по контракту – 30 июня. Администрация Нижнего Новгорода утвердила новое типовое положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в школах и других муниципальных образовательных организациях. Документ размещен на сайте мэрии. Так, вход в родителей в школу разрешен только по предварительной договоренности с руководством и с обязательной записью в журнале регистрации посетителей. Исключение сделают для родительских собраний, дней открытых дверей и праздничных мероприятий. Там регистрация не нужна, но паспорт предъявить все равно придется. Не родители и не ученики могут попасть в здание только по согласованию с администрацией и в сопровождении сотрудника школы. Въезд на территорию частных машин полностью запрещен. Сотрудники охраны имеют право досматривать ручную кладь посетителей. В случае отказа предъявить содержимое, человек не попадет в учреждение. Правительство Нижегородской области внесло изменения в госпрограмму развития агропромышленного комплекса. Документ размещен на портале правовых актов. По нему в прошлом году стоимость валовой сельхозпродукции превысила 168 миллиардов рублей. Индекс физического объема производства 104,6% к уровню предыдущего года. По некоторым товарным группам регион значительно перевыполнил показатели продовольственной безопасности. По зерну фактический показатель достиг почти 173%, по яйцам 137%. При этом есть проблемы по мясу, молоку и овощам. уровень самообеспечения по этим продуктам пока ниже значений, установленных доктриной продовольственной безопасности. Еще одна проблема в Нижегородской области – нехватка сельхозкадров. Прогнозная потребность в работниках на текущий год превышает 55 тысяч человек. Для развития Нижегородского ОПК в документ добавили 4 новых порядка предоставления субсидий муниципалитетам. В первом случае деньги выделят на подготовку проектов межевания земельных участков и кадастровые работы. Это нужно, чтобы вовлекать в оборот земли сельхозназначения. Во втором случае субсидии пойдут на комплексное развитие сельских территорий и агломераций. В рамках проектов будут строить и реконструировать объекты, создавать рабочие места. Еще одну субсидию направят на строительство жилых домов для граждан на селе. Жилье будут предоставлять по договорам найма. В последнем случае деньги пойдут на благоустройство сельских территорий. Троллейбусы могут связать Нижний Новгород и Дзержинск для улучшения транспортного сообщения между городами. Такими планами поделился замглавы Минтранса Денис Рябинин в интервью корреспонденту «Гипер-НН». «Сейчас практически все направления в регионе связаны пригородными маршрутами», – отметил чиновник. Однако проблема состоит в том, что пригородный транспорт, в отличие от городского, по-прежнему работает по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчики сами устанавливают цену за проезд и ездят так, как видят с точки зрения экономической целесообразности, – пояснил Рябинин. К 2030 году часть пригородных маршрутов планируется привести на регулируемые тарифы. Что касается обновления подвижного состава, то новые автобусы сегодня курсируют лишь по ряду пригородных направлений, например, до Богородской и Балахны. А вот до Дзержинска ходит транспорт малого класса. Чтобы улучшить сообщение между городами, рассматривается возможность связи Дзержинска с Нижним Новгородом троллейбусным движением, заявил Денис Рябинин. Россиянам хотят давать дополнительный отпуск за наставничество, пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предполагается, что помимо отпуска сотрудники, которые помогают обучать и адаптировать новых коллег, получат расширенный социальный пакет, материальную помощь и другие льготы. Также наставников хотят награждать знаками отличия, памятными подарками или рассказывать об их достижениях на сайте и в соцсетях компании. Отмечается, что эти рекомендации носят добровольный характер и не обязывают работодателей вводить такие меры. Все события на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно, температура плюс 9, утром без осадков и плюс 16, днем пасмурное небо и 21 градус выше нуля.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 3 июня. Доллар США 72 рубля 56 копеек.

0: встретиться с представителями региональных органов власти. Центр «Мой бизнес» возьмет на себя расходы, связанные с организацией мероприятий деловой программы, проведением B2B-переговоров и транспортным обслуживанием в Кирове. Принять участие в поездке могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области. Оставить заявку нужно до 31 августа на портале «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Судебные приставы взыскали с одного из нижегородских сельскохозяйственных предприятий 382 тысячи рублей. В отношении колхоза ранее возбудили исполнительное производство, но в добровольном порядке долг погашен не был. Тогда приставы наложили арест на счета и запретили регистрационные действия с недвижимостью и транспортом. Дополнительно с предприятия взыскали исполнительский сбор 46 тысяч рублей, однако эти меры колхоз проигнорировал. Тогда приставы арестовали сушилку для зерна, после чего предприятие полностью погасило задолженность и оплатило сбор. Исполнительное производство окончено фактически исполнением. Магазины «Оби» в торговых центрах Нижнего Новгорода переименовали. «Оби России» продолжит работу под новым названием «Дом Лента». Напомню, в начале года стало известно, что группа «Лента» покупает бизнес в сети строительных гипермаркетов. В периметр сделки вошли все 25 магазинов в разных городах страны. Интеграцию активов планировалось проводить поэтапно до мая. На официальном сайте «Оби» на тот момент уже заявляли о скором ребрендинге. Нижегородский банк получил федеральное признание за поддержку предпринимателей. Торгово-промышленная палата России отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП» в рамках участия в специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». В этом году в конкурсе участвовали более 30 банков, которые представили 90 программ поддержки предпринимателей. Полученная награда подтверждает, что предлагаемые решения отвечают реальным запросам бизнеса и помогают компаниям уверенно двигаться вперед даже в непростых экономических условиях, отметил зампред правления по НБД банк Евгений Максаков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Новые требования к машиноместам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикацию ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
1: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей и требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
2: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
1: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новый ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель БЭС «Новострой» и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
3: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
1: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и групп

0: каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
1: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
0: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Копия монеты, изготовленная методом гальванопластики, называется «Гальвана». Опытные коллекционеры всегда отличат ее от оригинала, но любители легко ввести в заблуждение. По закону на «Гальвана» должен стоять специальный знак. Но якобы из эстетических соображений он часто бывает очень маленьким. Самый надежный способ отличить копию от оригинала – проверка на звук. В отличие от чеканенной монеты, гальвана дает низкий звук. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28, московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. 7 мирных жителей Луганской Народной Республики с начала суток получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава Республики Наталья Пащенко. Венгрия дала понять, что не будет выступать против вступления Украины в ЕС, пишет «Политика». По информации газеты, Киев заверил Будапешт, что восстановит права закарпатских венгров и выполнит 11 требований страны в обмен на одобрение вступления. Делегации из Израиля и Ливана во вторник начали в Вашингтоне переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Гардиан». Ранее во вторник многие СМИ сообщали, что израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана. По некоторым данным, утром во время нанесенных армией обороны Израиля ударов погибли 8 человек. Удары были зафиксированы, в частности, в районе города Джибшит. Порядка 30 американских компаний, работающих в России, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Петербургского филиала Американской торговой палаты в России Мария Чернобровкина. Редкие красные молнии или спрайты запечатлели над Тибетом во время грозы, сообщает India Today. Несмотря на то, что свет от спрайтов может распространяться на десятки километров, явление длится всего несколько миллисекунд, поэтому долгое время его нельзя было зафиксировать на фото или видео. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. По данным «Инфолайна», в результате сделки доля ленты в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%. Как это отразится на отрасли? 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом, а желание открыть свое дело сообщили примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. Это показал опрос ВЦИОМ. О чем говорят такие результаты? Работой правительства Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние три десятка лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Обсуждается ли в Германии отставка канцлера? Эти и другие темы в эфире Business FM. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. При этом она структурирована без денежной составляющей. Группа «Лента» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» на декабрь 24-го составлял 47 миллиардов рублей. По данным «Инфолайна», в результате сделки доля «Лента» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера рынка. На втором и третьем месте среди сетей гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке «Окей» акции «Ленты» в моменте прибавили почти 5%, а расписки «Окей» около 12%, комментирует гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
3: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов «Окей», потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка «Лентой» — это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии. Ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде «Ленты», это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у «Окея» есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка «Окея» достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок на самом деле будет в ближайшее время даже, можно сказать, что несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
2: Гендиректор Инфолайн аналитики Михаил Бурмистров. По итогам сделки «Лента» получает 75 гипермаркетов «Окей», а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендинг большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка «Окей» за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка «Лента» по итогам того же года превысила триллион рублей. 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом. Это показал опрос ВЦИОМ, а желание открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. А впрочем, только каждый восьмой респондент предпринимает какие-то конкретные шаги в области предпринимательства. А больше половины желающих открыть свое дело сказали, что пока ничего не совершали для того, чтобы в ближайшее время спланировать бизнес. О чем говорят такие результаты? Мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
0: «Бизнес говорит».
4: Основатель сети барбершопов «Топган» Алексей Локонцев.
5: Если бы опрашивали молодежь всю, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное – это мучение, дорогой опыт.
6: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался, жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
5: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: «Леш, стало жить тяжелее. Давай что-нибудь решать». Сейчас все в этом потоке того, что, блин, может, на дядю пойти. Я там, вот когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена – это лучше по деньгам.
4: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
7: Есть разные люди. Кто разочаровался, жалеет, я не знаю. Кто хочет открыть, я знаю. Но надо понимать, что не каждый способен быть предпринимателем, потому что это очень сложная деятельность, которая содержит в себе массу рисков. Предприниматель не может не думать о работе. А кто из людей готов постоянно думать о работе? Причем о всех ее аспектах. Плюс еще мышление. Например, люди с мышлением юристов, им очень тяжело вести бизнес, потому что они мыслят по-другому. Они не мыслят как предпринимателями, возможностями, рисками, они, наоборот, нормами мыслят. Мне кажется, не должно быть много бизнесменов, но их и не будет. Успешные – это как хороший врач, хороший сантехник, хороший дворник, хороший стоматолог, хороший слесарь. Много областей деятельности, в которых нужны хорошие специалисты. Все-таки предприниматели – это одни из. Не может быть 40% в стране предпринимателей. А кто будет остальную эту работу делать?
4: Генеральный директор коммуникационного агентства «Community Space» Анастасия Северухина.
8: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили: ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас как будто бы результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным. Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателями, потому что для этого нужен определенный характер вообще, осознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес с партнером, прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет и вернулся в найм. Говорит, здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицинского консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
2: Добавлю, 8% участников опроса сказали, что уже занимаются собственным бизнесом. Работой правительства канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние три десятка лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на топливо в ФРГ ставят рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе из-за сокращения. Число безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Мобильные производства закрываются, вместо них идет переориентация на производство оружия. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
9: На сегодняшний день рейтинг Мерца плюс-минус 18-19%. Это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка это очень маловероятно, потому что он практически уже обсудил и договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся с отпусков в Бундестаге, там, начало сентября. Но пока таких шансов, что его можно будет отставить, нет. Были слухи среди депутатов Бундестага с его партией ЦДУ, что там можно будет одним из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный, он большой бизнесмен, большой опыт договариваться. Шансы, что он сам уйдет или что его могут снести, практически сведена к нулю. Если же он сам не захочет уйти, но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что слегка беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить. И то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет, лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое. Но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Поэтому народ готовится отдыхать. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная. И все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерца плохо справляется с ценами на энергию. Более половины ответили, что немецкие власти с этим вопросом справляются очень плохо. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что это политики не должны работать до конца своих полномочий в 2029 году. А в партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии». Впрочем, как-то спихнуть Мерца и правящую коалицию сейчас практически невозможно, говорит немецкий политолог Александр Рар.
10: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. «Альтернатива для Германии» резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И поэтому недовольствие растет. Люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение «Альтернативы для Германии». внимание. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов. Альтернатива для Германии 27-28, я думаю, вообще 30%. Значит, социал-демократы тоже проигрывают. Чуть-чуть выигрывают зеленые. Ну, зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выборы в барьер 5%. А вот, к сожалению, партия Сары Вагнкнехт по-прежнему не может перепрыгнуть 5% барьер и остается на уровне 3 или 4% голосов поддержки. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы, нынешнее коалиционное правительство не может больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил канцлер Мерц, Германия стала уже слишком дорогой для ведения бизнеса. В ряде секторов мы утратили конкурентоспособность, поскольку наши ценовые показатели не позволяют нам соперничать с теми регионами, с которыми мы вынуждены конкурировать, отметил Мерц.
0: Реклама.
11: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
12: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
13: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И 3 годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку 2-й партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается 2-я партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он и уточнил, что 1-я партия из 18 самолетов уже законтрактовано Аэрофлотом и находится в производстве.
15: Сделки.
14: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «19:48 в Москве. Евросоюз в 21-м пакете санкций может заморозить потолок цен на российскую нефть. Некоторые подробности очередного пакета публикует «Политико». Заморозка должна пройти на уровне $44 за баррель. Действующий механизм потолка цен должен истечь этим летом. И без новых решений он бы был автоматически пересмотрен в сторону повышения. ЕС хочет этого не допустить и заморозить цену на текущем уровне. Как отмечает «Политико», такое решение лишит Москву доходов, обусловленных ростом цен на нефть. А фактически это ужесточение санкций, но довольно символическое, говорит директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Попытка изобразить ужесточение санкций. Потому что если бы решение о заморозке не будет принято, то придется резко поднять этот потолок из-за роста цен на нефть, который был в последний месяц. Потолок пересматривается раз в 6 месяцев, и сейчас бы он, наверное, составил долларов на 20 выше точно, чем текущий уровень, а это $44. Заморозка – это, по сути, ужесточение санкций, отнюдь не смягчение. Другое дело, что они мало что влияют. В основном на греческие, кипрские услуги по фрахту судов. Компания ЕС, которая предоставляет фрахт, вынуждены следовать как бы этому потолку, отслеживать, чтобы те грузы, которые они перевозят, продавались согласно этим правилам. На самом деле большая часть российских отгрузок продается по ценам, никак не связанным с этим потолком. По сути, это санкции против компаний внутри ЕС, в основном греческих и кипрских. Эти санкции вредят в основном, собственно, европейским компаниям. Они, безусловно, влияют на общее предложение фрахта для российских нефти и нефтепродуктов, негативно влияют. Но она, в общем, сейчас достаточно, поэтому сказать, что это приводит к какому-то дефициту флота, нет. Попытка вот изобразить хоть какие-то действия, направленные на ограничение доходов России от экспорта нефти. Не самая эффективная мера, но в арсенале Еврокомиссии, Евросоюза эффективных мер осталось крайне мало. Полный запрет по-прежнему блокируют Венгрия и Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». Несмотря на смену власти в Венгрии, новое правительство Петра Мадьяра настаивает на том, что нефть российская в Венгрии необходима, по срокам пока ни о чем не договорились. Еврокомиссия продолжит давить и на Венгрию, и на Словакию с тем, чтобы они обозначили какой-то срок конкретный, когда они полностью откажутся от импорта российской нефти. Те, в свою очередь, стараются отложить и перенести этот срок на максимально отдаленный период.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованию Института энергетики и финансов. А в ЕС надеются утвердить 21-й пакет к концу июня, началу июля.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
17: Добрый вечер.
2: Продолжаем наш разговор и продолжаем тему, которую вот задали чуть раньше. Европейцы в очередном пакете хотят урезонить цены на российскую нефть. Для себя как будто бы урезонить. А что на самом деле с нефтью в мире происходит? И что нам ждать сегодня? Что произошло?
17: Ну, сегодня я бы сказал, что поспокойнее все по сравнению с предыдущими торговыми сессиями. Не сильные изменения. Динамика не такая ярко выраженная. Но вот росту перешли цены на нефть, к такому достаточно осторожному росту, и баррель смеси Brent приближается к уровням $96 за баррель. Но здесь рынок, конечно, следит за ситуацией, я бы сказал, даже за переговорной, наверное, ситуацией между США и Ираном. И с одной стороны звучат громкие заявления со стороны США, с другой стороны в последнее время появились сообщения, но это уже с иранской стороны, то, что обмен сообщениями между Ираном и США по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней.
2: Ну вот сейчас прям такой торг идет буквально в эту минуту. США снимут морскую блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив. Это Рубио сейчас заявляет.
17: Ну, Рубио, да, сегодня он в комитете по международным отношениям Сенат США. Сенаторы ему задают вопросы, он на них отвечает, но тоже здесь никакой однозначности пока не добавилось. Ранее вот как раз Рубио говорил о том, что Ну, не может он гарантировать сделку между США и Ираном, но видит перспективу ее заключения. Вот такие интересные заявления звучат со стороны госсекретаря американского. Ну, посмотрим. Рынок пока, вот, как я уже говорю, следит за всем этим и очень-очень осторожно реагирует. Во всяком случае, сегодня. И вот здесь непонятно все-таки, на паузе вот этот переговорный процесс, либо он продолжается. И вот на этом фоне 96, как я уже говорил, почти долларов за баррель мы наблюдаем. Но сегодня, кстати, вырос российский рынок акций, что редко случается. Ну, я имею в виду, на 2% вырос индекс Московской биржи за основную торговую сессию. Закрытие 2620 пунктов. Вечернюю торговую сессию сохраняются примерно те же темпы роста. Ничего не добавилось, не убавилось к настроению. Но на рынке пока осторожно говорят, то, что это техническая коррекция без каких-то видимых, прям сильно видимых причин. Пока дело техники, как говорится. И, соответственно, еще один фактор, который, ну, скорее всего, помогает расти рынку акций, это падение российского рубля, которое продолжается уже вторую, такое заметное падение, вторую торговую сессию подряд. И сегодня китайская валюта приблизилась к уровням 10 рублей 80 копеек, а доллар США преодолел 73 рубля. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то сегодня, во всяком случае, вот к текущему моменту 73 рубля 26 копеек стоит американская валюта. И рынок ждет информации от Министерства финансов относительно того, какими объемами ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила в будущем периоде.
18: Капитал на бизнес FM. Реклама.
19: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
20: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
19: Обслуживаться у вас можно?
20: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
21: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-Банка» и получайте до 20 тысяч рублей от Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
22: 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
18: Валюты. Валюты.
23: Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя Лемпиры, который в 16 веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США.
18: Валюты на Business FM.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Беспилотник ВСУ атаковал автобус в городе Шебекино Белгородской области. Пострадал водитель. Об этом сообщили в оперштабе региона. В результате детонации автобус полностью сгорел, посечен осколками легковой автомобиль. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Европейским странам придется активизироваться и, как минимум, в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории, сказал госсекретарь в ходе слушаний в Сенате. В России студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Завершены работы по 3 российским препаратам для лечения редких заболеваний. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Речь идет о лекарствах для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новые ограничения на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Как заявлено, до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Как к этому относится в самой Армении? Росимущество сообщило о приеме заявок уже на 3-й аукцион по продаже активов Южуралзолота. В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей, а сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от 3-го аукциона? И Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов до турниров с национальной символикой. Со своим флагом и гимном россияне смогут выступить уже на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. А что на скором чемпионате Европы в Париже? Подробности на Business FM. Новое ограничение в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая. Уже ограничен ввоз в Россию цветов, нескольких марок армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, живой рыбы, некоторых видов овощей, клубники и винограда. Как к этому относится в самой Армении, говорит председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
5: Россия говорит, если вы идете в Евросоюз, вы должны почувствовать, какие последствия. Но я думаю, на самом деле это посвящено выборам. То есть на выборах показать, что вот если власти Армении сегодняшние идут к Евросоюзу, что их ждет? Закрытие рынка российского, евразийского для Армении. Чтобы, грубо говоря, люди на себе почувствовали вот эти проблемы. И, конечно, можно сказать, что нет, это не связано с выборными процессами, с выборами 7 июня, которые состоятся в национальной собрание Армении. Можно и так рассуждать, это независимо идет. Вот действующие власти Армении идут к Европе, это вызывает недовольство Москвы, и поэтому Москва делает. Но я думаю, это связано с выборами первым долгом, поэтому это давление. Я думаю, для того, чтобы показать, что с нами будет, если мы пойдем в сторону евроинтеграции, если мы перевыберем Никола Пашиняна. Потому что в этой предвыборной кампании у нас такая поляризованная ситуация. С одной стороны, Никол Пашинян со своей партией, с другой стороны, три силы, которые я называю пророссийскими, связанными с Самвелом Карапетяном, Робертом Кочаряном, вторым президентом Армении, и Гайком Царукяном, богатым человеком. Вот те три силы, которые четко говорят, что надо работать с Россией, надо возвращаться в ОТКБ, надо не выходить из Евразийского союза. Эти три силы и Никол Пашинян. И вот такая поляризационная модель борьбы идет предвыборная. Очень трудно сказать, каковы настроения. Были опросы, которым я не говорю, что опросам можно всем доверять, но те опросы, которые проводятся, все время на первом месте Никол Пашинян. И эти опросы показывают, что достаточно высокий и сейчас рейтинг, но хватит ли это, чтобы он так четко выиграл, это трудно сказать. У него рейтинг порядка 30-35%, а второе место у сильной Армении, которым руководитель является Самвел Карапетян, там 10-13-15%, но все-таки Никол Пашинян четко на первом месте. Опросы показывают, что все-таки общество, значительная часть, поддерживает Никола Пашиняна.
3: Степан Григорян, армянский политолог. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии продукции ВОЗ, которые ограничила Россия, перенаправленные на новые рынки, доедут до места, скажу, в какие страны ни один товар не останется. Так сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями за несколько дней до парламентских выборов, которые назначены на воскресенье 7 июня. Он добавил, что договоренности о поставках армянской продукции достигнуты не только со странами ЕС. Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить Россию из-за введенных Москвой ограничений. На минувшей неделе Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из Евразийского экономического союза. А четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Мы обсудили это в эфире Business FM с профессором финансового университета Константином Симоновым.
4: Москва сознательно драматизирует этот вопрос, пытаясь поставить перед армянским избирателем выбор. Москва все время апеллирует к тому, что должен быть проведен референдум относительно участия Армении в ЕАЭС. То есть Москва, в общем-то, не говорит о том, что этот референдум пройдет 7 числа. Но все понимают, что это выборы, и, в принципе, вроде как можно назвать эти выборы как раз вот сложившейся ситуацией, что вот эти выборы носят характер референдума. Но официально никто референдума, как мы понимаем, относительно того, быть с ЕС или быть с ЕАЭС не объявлял. Более того, Пашинян пытается достаточно ловко маневрировать, и он говорит, я не собираюсь из ЕАЭС уходить. Я-то как раз за то, чтобы там остаться. Я к чему говорю? К тому, что если Пашинян останется премьером и победит на этих выборах, вот тут уже вопрос возникает, как Москва будет эту ситуацию трактовать? Потому что, еще раз повторяю, никакого официального референдума 7 июня не будет. Но Москва пытается это действительно обыграть таким образом, что вроде как это не объявляется объявленный референдум, и если Пашинян останется премьером, то получается, что тогда уже нужно проводить и дальнейшие меры по изгнанию фактически Армении из ЕАЭС.
3: Не получится ли так, что эффект будет обратным? Вот это постоянное нагнетание придет к тому, что значительная часть общества в Армении все-таки качнется в сторону Пашиняна, ну и с мечтами об Евросоюзе.
4: Внешне все это выглядит так, что Москва вообще забыла про Армению, а потом там прошел вот этот печально знаменитый саммит с участием лидера ЕС и Зеленского. И Москва обратила внимание, что, оказывается, вот что Пашинян вытворяет. Давайте его сейчас будем наказывать. И Пашинян, конечно, ловко эту ситуацию в свою пользу пытается обернуть, что на нас оказывается давление, а мы сами, в общем-то, из ЕС выходить не хотим. Мы можем попытаться быть и там, хотя Москва пытается сказать, что это невозможно. Но, то есть, при этом Пашинян пытается убедить свой электорат, что мы все равно будем извлекать бонусы из партнерства с Россией, но если они нас будут выдавливать. Ничего страшного, Европа уже готова нас взять к себе. Соединенные Штаты уже думают о том, как бы нам привести побольше инвестиций. Вот смотрите, приезжал Марк Рубио, мы подписали там важные соглашения, будем строить этот транспортный коридор имени Трампа. То есть, в принципе, у нас альтернатива есть, да еще и не факт, что, может быть, они нас полностью-то и не выгонят. Дальше, понимаете, Москва уверена в том, что избиратель в Армении абсолютно рационален. И она пытается ему рациональные аргументы предъявить. И они, на самом деле, так действительно есть. То есть, если, скажем, Россия откажется поставлять газ по цене 177 долларов за 1000 кубов, как вы понимаете, ни в каком Азербайджане никакого газа по такой цене вы близко не найдете. И это так и есть. Важен рынок сбыта российский для армянских товаров? Ну, конечно, важен. Зарабатывает Армения на реэкспорте? Конечно, зарабатывает. Но я сильно сомневаюсь, что избиратель в Армении вот настолько рационален, как думают в московских кабинетах.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета МВД Армении, сообщил, что Евросоюз выделит Еревану 2,2 миллиона евро на поддержку процесса либерализации визового режима. Тем временем Ереванский суд во вторник вернул бизнесмена Самвелу Карапетяну армянский паспорт. Таким образом, лидер блока «Сильная Армения» сможет принять участие в предстоящих 7 июня парламентских выборах. Карапетян находится под домашним арестом по уголовному делу о призывах к свержению власти в стране. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». А в этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. На второй формате голландского аукциона заявились два участника, но лишь одна, неназванная, внесла задаток. Вторая компания «Русские угли» задатка не внесла. Однако тогда в эфире «Бизнес-ФМ» сообщил, что намерена участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолот» прежняя 162 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 9 июня, а сами торги пройдут 10 числа. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплекта документов, предусмотренные документации торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
6: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит. Его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
3: Климент Русакомский, управляющий партнер группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
7: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+.
8: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. О скупости и скверном нраве владелица гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
10: Судьба наследства на Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сардар Авликулиев. Цифровые платформы придают российской экономике дополнительный импульс развития, они помогают добиваться новых высот, заявил на стратегической сессии правительства России премьер Михаил Мишустин. По его словам, эти платформы снижают издержки для граждан и бизнеса, способствуют появлению новых сегментов экономики, дают возможность эффективнее использовать основные фонды предприятий и оптимизировать рабочие процессы, а также обеспечивают малым компаниям больше возможностей для выхода на рынки. Официальная делегация США впервые с 2018 года будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ее возглавит председатель комиссии по изящным искусствам при администрации американского президента Родни Кук-младший. В общей сложности на форуме ожидаются государственные и политические деятели из 76 стран. Всего в Петербурге ждут гостей более чем из 100 стран, отметил также Ушаков. Правительство России с 1 сентября ужесточает контроль за соблюдением иностранными грузоперевозчиками правил оплаты проезда по платным дорогам, сообщил Минтранс. Уточняется, что теперь принадлежащие иностранным перевозчикам грузовики массой свыше 12 тонн не смогут пересечь границу России ни на въезд, ни на выезд, если у их владельцев есть непогашенные долги за проезд по платным трассам, а также за возмещение причиненного вреда дорогам. Дальнейший рост популярности стейблкоинов потенциально окажет масштабное влияние на мировую экономику. Так, эмитент стейблкоина USDT в прошлом году приобрел золото больше, чем крупнейший покупатель среди мировых центробанков, польский, более 100 тонн. Об этом говорится в сообщении Европейского центрального банка. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 18, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем до 23 градусов, облачно, но предварительно без осадков. В четверг и пятницу похожая температура, облачно с прояснениями, но в четверг и пятницу возможен небольшой дождь. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Сочинские отели снижают цены, но туристы бронировать номера не спешат. Черноморский курорт, по данным Ассоциации туроператоров России, столкнулся с необычной ситуацией. Гостиницы и отели в мае начали снижать стоимость бронирования местами на 15-20%, но продано оказалось лишь до 30% номеров на лето. Основные причины – возросшая конкуренция на туристическом рынке Краснодарского края, также транспортная неопределенность, прохладная погода в конце мая и начале лета и опасения туристов. Стоимость номера в сочинских гостиницах снижается уже несколько месяцев подряд. Сильнее всего в первом полугодии, по данным Hotel Advisors, подешевело размещение в отелях 5 звезд на почти 20%, в трехзвездочных на более чем 11%, в отелях 4 звезды на почти 6%. Снижение действительно есть и по загрузке номерного фонда, и по стоимости размещения, говорит отельер из Краснодарского края Илья Завиваев.
0: Смотреть по этому сезону. Наверное, отличие в том, что в глубине бронирования. Принципиальное отличие. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. То есть гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой, как вообще что происходит. И в целом это, наверное, вопрос безопасности. С экологической безопасностью, ну и с физической. Ведущие отели все-таки, они, я думаю, что не сильно это вскочат в цене, учитывая все равно инфляцию, и ведущий отель имеет все-таки свой устойчивый спрос. А там, где компаниям, отелям второго эшелона, может быть, им нужно будет какую-то проявлять большую гибкость и усилия для заполнения. Мы просто в самом центре стоим. Ну, у нас ситуация получше. Падение где-то 5% есть. По загрузке, да, вот по стоимости тоже мы чуть понижаем, чтобы сохранить загрузку. Поэтому в среднем общее падение 5%.
3: Илья Завиваев, ательер из Краснодарского края. Аналитики отмечают, что, несмотря на тяжелый старт курортного сезона в Сочи, участники рынка не теряют оптимизма, но средние цены в отелях и гостиницах Сочи, по их предположениям, снизятся по итогам 2026 года примерно на 5%. Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение и заметили ли его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
2: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель – почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Роспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ?

0: агротрендов Николай Лычев.
1: Судя по всему, Роспродсоюз имеет в виду не розничные цены, которые на полке, а так называемые цены производителей. То есть оптовые отпускные цены производителей продукции. Не посредников, не ритейлеров, а именно производителей. А там несколько другая экономика. Еще одна причина – это фактически контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключается соглашение между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит свою копеечку в дефляцию.
0: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 2024-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим ЧС. Но те фермеры, у кого урожай был хорошим, сейчас его распродают.
2: Сейчас надо продавать остатки, потому что на подходе новый урожай. Поэтому все распродают остатки.
0: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Роспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом, это показал опрос СИОМ. О желании открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный, и в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. О чем говорят эти результаты, мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
4: Бизнес говорит.
0: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
5: Если бы опрашивали молодежь всю, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное – это мучение, дорогой опыт.
6: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался, жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
5: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: Леш, стало жить тяжелее. Давай что-нибудь решать. Сейчас все в этом потоке того, что, блин, может, на дядю пойти. Я там, вот когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена, это лучше по деньгам.
0: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
7: Есть разные люди. Кто разочаровался, жалеет, я не знаю. Кто хочет открыть, я знаю. Но надо понимать, что не каждый способен быть предпринимателем, потому что это очень сложная деятельность, которая содержит в себе массу рисков. Предприниматель не может не думать о работе. А кто из людей готов постоянно думать о работе? Причем о всех ее аспектах. Плюс еще мышление. Например, люди с мышлением юристов, им очень тяжело вести бизнес, потому что они мыслят по-другому. Они не мыслят как предпринимателями, возможностями, рисками, они, наоборот, нормами мыслят. Мне кажется, не должно быть много бизнесменов, но их и не будет. Успешные – это как хороший врач, хороший сантехник, хороший дворник, хороший стоматолог, хороший слесарь. Много областей деятельности, в которых нужны хорошие специалисты. Все-таки предприниматели – это одни из. Не может быть 40% в стране предпринимателей. А кто будет остальную эту работу делать?
0: генеральный директор коммуникационного агентства Community Space Анастасия Северухина.
8: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили: ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас

0: Как будто бы результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным.
1: Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателями, потому что для этого нужен определенный характер, вообще осознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес с партнером, прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет и вернулся в найм. Говорит, здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицинского консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они, другие, актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 и уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном, не совсем понимая, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактора спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Ивлекулиев. Украинский беспилотник пытался атаковать торговый центр в Брянске. Дрон упал на парковку, пострадавших нет, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Суд в Калининграде взыскал компенсацию в пользу женщины, которая не смогла улететь с сыном на отдых в Египет из-за ошибки в загранпаспорте. При прохождении погранконтроля выяснилось, что в графе отчества указано Сергеевна вместо Сергеевна. Истице отказали во въезде, паспорт изъяли. В ошибке виновно областное управление МВД, с него взыскано почти свыше 258 тысяч рублей, говорится в заявлении суда. Мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 197 тысяч трейдеров на общую сумму более 1 230 000 000 долларов, свидетельствуют данные площадки CoinGlass. По данным площадки следует, что большая часть ликвидации пришлась на биткоин 627 900 000 долларов. Ликвидация криптовалюты – это принудительное закрытие торговых позиций биржи при использовании кредитного плеча из-за недостатка средств для поддержания сделки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 20.30, студия Алексей Пончалеев, здравствуйте. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов ОКЕЙ, но платить ничего не будет. Группа Лента принимает на себя долговые обязательства ОКЕЙ примерно на 47 миллиардов рублей. В результате сделки доля Лент в сегменте гипермаркетов России вырастет почти до 40%. В этих новостях акции Ленты в моменте прибавили почти 5%. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет Коммерсант. Изначально IT-отрасль в России столкнулась с западными блокировками, их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? И работой правительства канцлера Фрэнка Мерца довольны лишь 13% немцев. Это антирекорд за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до 16% из-за конфликта на Ближнем Востоке, цены на топливо в ФРГ. Ставит рекорд, а число безработных впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Обсуждается ли в Германии отставка Мерца? Подробности на Business FM. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов ОКЕЙ. Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. При этом она структурирована без денежной составляющей. Группа Лента принимает на себя долговые обязательства ОКЕЙ в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг ОКЕЙ на декабрь 2024 года составлял 47 миллиардов рублей. По данным InfoLine, в результате сделки доля Лента в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На втором и третьем месте среди сетей гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке ОКЕЙ акции «Ленты» в моменте прибавили почти 5%, а расписки ОКЕЙ около 12%. Комментирует гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
6: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов ОКЕЙ, потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка Лентой – это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии. Ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде Ленты, это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у ОКЕЯ есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка ОКЕЯ достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому но она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок, на самом деле, будет в ближайшее время, даже, можно сказать, что несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
5: Михаил Бурмистров, гендиректор InfoLine-аналитики. По итогам сделки Лента получает 75 гипермаркетов ОКЕЙ, а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендингом большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка ОКЕЙ за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка Лента по итогам того же года превысила 1 триллион. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально эти отрасли в России столкнулись с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN. Но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Бадоев продолжит.
7: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато. Поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры в процессе сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
7: При этом доступ к даже официально не заблокированным репозиториям, таким как PyPI, через которые получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
9: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально 2 дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
7: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
10: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это не способствует. Потому что одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. И так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
7: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам, время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Работая правительство канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем. Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо в ФРГ ставят рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе из-за сокращения числа безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Автомобильное производство закрывается, вместо них идет переориентация на производство оружия. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
11: На сегодняшний день рейтинг Мерца плюс-минус 18-19%. Это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка это очень маловероятно, потому что он практически уже обсудил и договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся с отпусков в Бундестаге, там, начало сентября. Но пока таких шансов, что его можно будет отставить. Нет. Были слухи среди депутатов Бундестага с его партией ЦДУ, что там можно будет один из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный. Он большой бизнесмен, большой опыт договариваться. Шансы, что он сам уйдет или что его могут снести, практически сведена к нулю. Если же он сам не захочет уйти. Но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что слегка беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить. И то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое, но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Поэтому народ готовится отдыхать. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная. И все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
5: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерц плохо справляется с ценами на энергию. Более половины ответили, что немецкие власти с этим вопросом справляются очень плохо. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что эти политики не должны работать до конца своих полномочий в 2029 году. В партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии». Впрочем, как-то спихнуть Мерц и правящую коалицию сейчас практически невозможно, говорит немецкий политолог Александр Рар.
12: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. Альтернатива для Германии резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И поэтому недовольствие растет. Люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение альтернативы для Германии. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов, а альтернатива для Германии 27-28%, я думаю, вообще 30%. Значит, социал-демократы тоже проигрывают, чуть-чуть выигрывают зеленые, но зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выборы в барьер 5%. А вот, к сожалению, партия Сары Вагнехт по-прежнему не может перепрыгнуть 5% барьер и остается на уровне 3 или 4% голосов поддержки. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы, нынешнее коалиционное правительство не может больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
5: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил канцлер Мерц, Германия стала уже слишком дорогой для ведения бизнеса. В ряде секторов мы утратили конкурентоспособность, поскольку наши ценовые показатели не позволяют нам соперничать с теми регионами, с которыми мы вынуждены конкурировать, сказал Мерц.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 4, 5, 16 и 17 июня. Театр кукол Образцова. Спектакль «Кто убил Фриду Кало?». Эта постановка режиссера Бориса Константинова позволит зрителю оказаться на свидании с Фридой под открытым небом парка Театра Образцова, разгадать загадки художницы и окунуться в атмосферу мексиканского карнавала в окружении кактусов, кроше и ротонды со свечами в сопровождении парада гигантских кукол и музыки оркестра «Диа де Муэртос». Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 18+.
13: В
2: Валюты. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Бизнес FM. Фейк-ньюс. Сегодня французский физик-теоретик Этьен Клейн – один из авторитетнейших ученых в мире. В свое время он участвовал в создании Большого адронного коллайдера, а сейчас возглавляет исследовательское подразделение Комиссариата Франции по альтернативным источникам энергии. В 2022 году в своем аккаунте в заблокированном в России Твиттере Клейн опубликовал завораживающие фотографии звезды Проксима Центавра, снабдив изображение восторженной подписью. Почти 100 тысяч подписчиков ученого ретвитнули это сообщение. А через несколько дней Этьен Клейн признался, что на снимке вовсе не звезда, а всего лишь искусно снятый круглый ломтик колбасы чоризо. В ответ на гневные обвинения подписчиков ученый объяснил, что просто хотел показать, как быстро распространяются фейковые новости, особенно из авторитетных источников. Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактована Аэрофлотом и находится в производстве.
2: Сделки.
13: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: «20:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Фильм про Майкла Джексона возглавил кинопрокат в России. По итогам уикенда байопика о короле поп-музыки собрал более 320 миллионов рублей. Картина вышла в мировой прокат 10 апреля, а в России стартовал 28 мая. Почему среди критиков лента вызвала неоднозначные отзывы и какие еще громкие премьеры стоит ожидать этим летом, расскажет Сергей Гордеев.
14: «Майкл без Джексона». Вот так бы звучала, пожалуй, самая короткая рецензия на получившийся фильм про короля поп-музыки. Да, возможно, планка слишком высока. Во-первых, биография артиста настолько пестрая и скандальная, что в любом случае нашлись бы недовольные. Ну а во-вторых, уровень музыкальных байопиков за последние годы настолько вырос, что новые ленты всегда будут сравнивать с лучшими образцами жанра. Это вам не богемская рапсодия про жизнь и творчество Фредди Меркьюри, и даже не «Рокетмен», посвященный взлету Элтона Джона. «Все гораздо проще, хоть и симпатично склеено», говорит редактор портала film.ru Евгений Ухов.
15: «Майкл, мне кажется, как раз поверхностным из-за того, что авторы пытались ухватить, наверное, какие-то яркие детали биографии и истории, которые им самим интересны и им самим нравятся. Но в результате какая-то целостная картина. Вот у меня, например, не сложилось от этого фильма. Я как будто бы посмотрел, ну, перечень каких-то деталей биографии, которые перемежались вот этими клиповыми музыкальными вставками. Они они прекрасные, они замечательные. Но я не могу сказать, что это получился прям фильм. Мне целостным это кино не показалось. При этом оно замечательное именно в том плане, что мы можем переключиться и вернуться на практически эпоху назад, в 80-е, и увидеть, насколько была крутая тогда поп-музыка по сравнению с тем, что мы видим сегодня.
14: Но не Джексоном единым полны кинотеатры. Лето 2026 вообще обещает быть урожайным на яркие премьеры и непременно с нотками ностальгии. Нас ждут очередные серии культовых мультфильмов, картин про супергероев и даже возвращение заслуженных ветеранов Голливуда, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шиверновский.
16: Июнь уже будет «История игрушек 5», у нас будет новый фильм Стивена Спилберга, который возвращается к фантастике, и выходит он в тот же срок, в когда-то выходил «Инопланетянин», то есть 12 июня. Это Нолан со своей DC, которая сейчас в интернете очень сильно собирает противоречивые мнения. Есть фанаты, которые его защищают, но некоторые после публикации ролика немножко начинают скептически относиться к фильму. Это «Возвращение Человека-паука» спустя 6 лет. Фильм будет на аудиторию разного возраста, и «Миньона», и в то же самое на взрослую аудиторию, которая ждала возвращения очень страшного кино.
14: Для ценителей чего-то авторского и не франшизного эксперты советуют обратить внимание на «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом. Студия А24 не только уговорила артиста отрастить седую бороду, но и взять в руки лук. Энн Хэтуэй и Юэн Макгрегор сыграют в sci-fi блокбастере под названием «На краю Оук-стрит». Впрочем, в прокате всегда можно найти что-то попроще. Вроде очередного односложного боевика с Джейсоном Стейтемом. В этот раз почетный перевозчик и пчеловод сыграет в картине «Мятеж». Главный российский кинохит этого лета – «Холоп. Часть третья». А еще выйдет несколько сиквелов популярных в стране мультфильмов. «Лунтик. Обратная сторона Луны» и «Смешарики. Сквозь вселенные». Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
17: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций, причем вырос заметно. Для последних торговых сессий, я бы даже сказал, для последних месяцев 2% прибавил индекс за основную торговую сессию, закрытие 2620 пунктов. Вечером похожая ситуация, хотя темпы роста стали чуть-чуть пониже. Ну, на рынке участники торгов сходятся во мнении, что это всего лишь техническая коррекция, технический отскок после довольно длительного падения. Но на 2500 не получилось пойти, и решили пойти выше 2600 пунктов по индексу Московской биржи. Ну, в целом, можно сказать, что рынок, ну, может быть, заметил и падение рубля, да и стоит заметить, что и драгоценные металлы росли, соответственно, лидер роста оказались производители цветных металлов, и норильский никель хорошо вырос примерно на 3%, и процент прибавили бумаги полюса. А вот что касается рубля, здесь двухдневное заметное падение. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 79 копеек, еще 15 копеек прибавил китайский юань к российскому рублю, а доллар США поднялся выше 73 рублей. Причем это касается и однодневного фьючерсного контракта, это касается и международного валютного рынка. Здесь, понятно, спекулятивная игра. Рынок ждет данных от Минфина, объемы, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила в следующем периоде. Текущий период заканчивается 4 июня, а завтра, то есть 3 июня, мы должны узнать всю информацию от Министерства финансов. Но на рынке ожидают, что объемы вырастут кратно. Кто-то считает, что в 2 раза могут вырасти объемы покупки валюты. Кто-то даже предполагает в 3 раза. Ну и на рынке есть еще и противоположное мнение, то, что даже рост вот этих объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила в 2, а то и в 3 раза все равно не перекроет тот поток валюты, который поступает от экспорта. Ну, посмотрим. На самом деле, хотя А в преддверии достаточно важных событий сейчас очень комфортно играть против российского рубля, чем пользуются спекулянты. Рынок нефти более-менее стабилен в сравнении с предыдущими торговыми сессиями. В районе $96 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь неоднозначно в последнее время поступает информация. Во всяком случае, если опираться на иранские средства массовой информации, то в основном они пишут о том, что сейчас нету каких-то переговорных моментов между США и Ираном. Во всяком случае, агентство Фарс, ссылаясь, естественно, на свои источники, сообщило о том, что обмен информацией между Ираном и США по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Но здесь включился президент США Дональд Трамп. Во вторник написал он о том, что переговоры продолжаются непрерывно, хотя их исход не ясен. И в частности, президент США написал, что сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Ирана и США прекратили разговаривать несколько дней назад, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседу между нами проходит непрерывно. Но хотя Трамп сказал, что неизвестно, чем эти все беседы завершатся. Но, тем не менее, рынок, конечно, видит вот это противоречие и, соответственно, пока довольно спокойно на все это реагирует.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в два раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов. Вопреки прогнозам на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Дежурные средства российской ПВО во вторник с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 8 регионами. Об этом вечером сообщила Минобороны России в своем МАКС-канале. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив, цитата, «должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду», – подчеркнул он. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания поставки товаров «Спот». Об этом сообщило агентство «Белта». По его данным, также затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в конце июня. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А ПРО-России просят не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога. Годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. Глава организации Александр Калинин заявил ведомостям, что действующие налоги провоцируют бизнес снова уходить в серые схемы. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов Южуралзолота. В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка за 35 тысяч рублей. В редакцию Business FM обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. И удовольствие там недешевое. Подробности на Business FM. Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что «Опора России» направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. «Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес».
2: Бизнес говорит.
19: Владелец швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
20: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась до 2 раза с НДСом. Ровно в 2 раза.
19: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
21: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который мы, правда, слава богу, не платим, как предприятие общественного питания. повышение. Но со следующего года нам нужно соответствовать по зарплате, чтобы сохранять эту льготу по НДС. Это все накладывает определенные сложности в нашем бизнесе, по крайней мере. Поэтому полностью поддерживаю, что дальше снижать не будут, но в идеале бы вернуть как было, потому что то, что я вот читаю новости и смотрю какие-то материалы, что особо государству вот эти вот изменения денег не принесли.
19: Владелица двух аптек в поселке Урусу в Татарстане Светлана Аглеева.
0: 20 миллионов в том году мы не достигли. Но в этом году, думаю, что уже достигнем к концу года. И вот ожидаем, когда этот случай произойдет. И я просто не знаю, как дальше работать. Сейчас вот у меня стоит вопрос одну аптеку просто закрыть, чтобы хотя бы была возможность перейти на АУСН. Потому что если две аптеки на АУСН переходить нельзя, и поэтому НДС придется платить. Ну, вообще невозможно. Вообще. Мне хотя бы вот эти 20 оставили. Хотя бы 20 миллионов. Ну, конечно, 30 это лучше. 25 лучше. Но даже 20. Вот мы в течение 26 года должны делать товарооборот не больше 15 миллионов, чтобы на следующий год не платить НДС. Они же понизили 20, 15, 10. Так же градация идет. Хотя бы эти 20 оставили. Года на 2, на 3.
5: Источник близкий к правительству подтвердил получение письма. Предложение «Опоры России» направили для проработки в Минэкономразвитие. Также Александр Калинин заявил «Ведомостям», что действующие налоги провоцируют бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в серые схемы. Много ли получил бюджет от изменения налоговой нагрузки на малый бизнес? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
1: Естественно, если бизнес почувствовал, что это уже предел и что мы перевалили через эту точку максимум налогообложения, и оказалось, что в таких случаях поступления налога снижаются. Поэтому в данном случае, я думаю, мы наблюдаем именно эту картинку. Дальше ожидать столкновения между фискальной потребностью государства, с одной стороны, и с другой, вот этим предельным уровнем налогообложения, который достигнут не только по данному виду налога, но можно посмотреть и на утильсбор, на туристический налог, который тоже как-то не очень собирается. То есть в ряде случаев, на мой взгляд, мы достигли предельных уровней налогообложения, за которыми идет уже не нормальная реакция бизнеса, а падение налоговых выплат и сворачивание соответствующей деятельности, либо переход в тень, как это сложно не казалось еще вчера. И самый яркий индикатор, на мой взгляд, это увеличение наличности, которая в расчетах вновь вытесняет более удобные, более технологичные безналичные возможности. Так что тут, мне кажется, мы уже сидим на этом пределе, и дальнейшее увеличение налогов вряд ли возможно. На фоне падающей экономики. Об этом тоже надо сказать, что экономика сейчас падает. Одно дело, когда у вас есть рост, есть расширение, есть возможности для извлечения новых видов доходов, у вас потребители больше потребляют, предприниматели стараются инвестировать, у нас же это происходит все совершенно на ином фоне, и, соответственно, сама налоговая база сжимается. Но помимо того, что она сжимается, на нее еще возлагаются больше налоговые ставки. Так что реакция бизнеса, по-моему, вполне естественна.
5: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Ранее в ведомости со ссылкой на данные Минфина сообщали, что по итогам первого квартала налоговые поступления в консолидированный бюджет от НДС увеличились на 10% год к году. При этом бизнес на специальных налоговых режимах уплатил на 22% меньше налогов, чем в первом квартале прошлого года. Справка за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой не хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям, продолжит Ольга Кашинская.
2: Личный опыт.
22: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить технические техническое заключение по результатам обследования жилого дома, а его, в свою очередь, необходимо получать уже участников, цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
3: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо приложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация, то есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самая главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в три организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, мат-капитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
22: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от мат-капитала, чтобы этим самым мат-капиталом воспользоваться, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
6: Вот это изменение требования в части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных, было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье, и зачастую даже отсутствующее жилье, когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
22: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли, как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку, и с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
8: Это не какая-то одна или две частных организаций. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно, в принципе, подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
22: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. На второй в формате голландского аукциона заявились два участника, но лишь одна неназванная компания внесла задаток. Вторая компания «Русский уголь» задаток не внесла. Однако тогда в эфире «Бизнес-ФМ» сообщил, что компания сообщила, что намерена участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолот» прежняя – 162 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 9 июня, а сами торги пройдут 10 числа. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества, комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
7: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит, его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
5: Климент Русакомский, управляющий партнером группы «Парадигма». 67% акций «Южуразолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Правительство России расширило перечень организаций, которые могут получить аккредитацию как IT-компании, сообщили в Минцифры. Например, теперь это также участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов для госинформсистемы и критической инфраструктуры. Также это компании, являющиеся правообладателями программ из перечня для предустановки на устройство. Объем вылова водных биоресурсов в России по итогам января-мая превысил 2 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом, составил 4 миллиона 700 тысяч тонн из-за падения добычи иваси. По итогам 2024 года вылов превышал 4 миллиона 900 тысяч тонн. Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что американская лицензия на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет. Рост цен на нефть из-за блокировки Армузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка миллиарда человек. Это следует из доклада конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. В ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 65 зависит от импорта нефти. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
5: В Москве сейчас плюс 17 градусов. Осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 12, завтра днем до 23, облачно, но без существенных осадков. Небольшие дожди ожидаются в четверг и пятницу. При этом температура будет около 24. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Сочинские отели снижают цены, но туристы бронировать номера не спешат. Черноморский курорт, по данным Ассоциации туроператоров России, столкнулся с необычной ситуацией. Гостиницы и отели в мае начали снижать стоимость бронирования местами до 15%, но продано оказалось лишь до 30% номеров на лето. Основные причины – возросшая конкуренция на туристическом рынке Краснодарского края, а также транспортная неопределенность, прохладная погода в конце мая и начале лета и опасения туристов. Стоимость номера в сочинских гостиницах снижается уже несколько месяцев подряд, сильнее всего в первом полугодии, по данным Hotel Advisor. Подешевело размещение в отелях 5 звезд на почти 20%. В трехзвездочных на более чем 11% и в отелях 4 звезды на 6%. Снижение действительно есть и по загрузке номерного фонда, и по стоимости размещений, говорит отельер из Краснодарского края Илья Завибаев.
10: Смотреть по этому сезону, наверное, отличие в том, что в глубине бронирования. Принципиальное отличие. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. То есть гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой, как вообще что происходит. И в целом это, наверное, вопрос безопасности. С экологической безопасностью, ну и с физической. Ведущие отели все-таки, они, я думаю, что не сильно отскочат в цене, учитывая все равно инфляцию, и ведущий отель имеет все-таки свой устойчивый спрос. А там, где компаниям, отелям второго эшелона, может быть, им нужно будет какую-то проявлять большую гибкость и усилия для заполнения. Мы просто в самом центре стоим. Ну, у нас ситуация получше. Падение где-то 5% есть. По загрузке, да, вот по стоимости тоже мы чуть понижаем, чтобы сохранить загрузку. Поэтому в среднем общее падение 5%.
5: Илья Завиваев, кубанский ательер. Аналитики отмечают, что несмотря на тяжелый старт курортного сезона в Сочи, участники рынка не теряют оптимизма, но средние цены в отелях и гостиницах Сочи, по их предположениям, снизятся по итогам 2026 года примерно на 5%. Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение и заметили ли его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
11: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель, почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Роспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ для себя и для других? Лилия, зав. Производством службы доставки обедов «Обеды Смайл», делится с «Бизнес-ФМ» своими наблюдениями.
12: Подешевела только свекла на 2 рубля. Пока остальные овощи не упали.

0: контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключается соглашение между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит свою копеечку дефляцию.
1: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 24-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим ЧС. Но те фермеры, у кого урожай был хорошим, сейчас его распродают.
2: Сейчас надо продавать остатки, потому что на подходе новый урожай. Поэтому все распродают остатки.
1: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Роспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: 59% россиян не хотели бы заниматься бизнесом. Это показал опрос СУОМ, о желании открыть свое дело сообщил примерно каждый третий опрошенный. И в основном такой интерес среди молодежи до 25 лет. Впрочем, только каждый восьмой респондент совершал какие-либо конкретные шаги в области предпринимательства, а более половины желающих открыть свое дело сказали, что пока ничего не делают для этого и в ближайшее время и не планируют. О чем говорят эти результаты, мы обсудили с предпринимателями из разных сфер.
4: «Бизнес говорит».
1: Основатель сети барбершопов «Топган» Алексей Локонцев.
5: Если попрашивали молодежь, все, она вся мечтает заниматься бизнесом. Вот они насмотрятся эти соцсети, и там все успешные, все занимаются бизнесом. А реальность, она другая. И вот эти 59%, они, может быть, и хотели бы заняться бизнесом, но у них наверняка есть друзья-бизнесмены. И они понимают, что там делать нечего. Потому что бизнес — это только красивая картинка в соцсетях, а реальность — это 24/7 работа. Не факт, что она даст результат. У тебя каждый день ты просыпаешься, у тебя то пожар, то потоп, то еще что-то. Поверьте, в бизнесе выстреливают только 2-3% до того, чтобы получать хорошие деньги. Все остальное – это мучение, дорогой опыт.
6: По вашим наблюдениям, среди ваших знакомых, много ли тех, кто начал, но разочаровался и жалеет об этом? Или наоборот, все-таки вот кто хочет вступить на эту тропу?
5: Я считаю, что все, кто начали, отчасти жалеют. Ожидания были, что проще заниматься барбершопами, проще заниматься клубами. Со стороны, что там, 5 барберов, что им управлять? То есть это же люди. А по факту, получается, это настолько сложный процесс, что люди, даже которые зарабатывают достойно, считают, что они мало зарабатывают. Работа с людьми – это очень тяжело. Так во всех бизнесах. Из моих друзей, все, кто, например, купили мою франшизу, все сейчас ко мне приходят, говорят: «Леш, стало жить тяжелее, давай что-нибудь решать». Сейчас все в этом потоке того, что, блин, может, на дядю пойти. Я там вот, когда был менеджером высокого звена, больше зарабатывал. Поэтому, друзья, становитесь менеджерами высокого звена – это лучше по деньгам.
1: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
7: Есть разные люди. Кто разочаровался, жалеет, я не знаю. Кто хочет открыть, я знаю. Но надо понимать, что не каждый способен быть предпринимателем, потому что это очень сложная деятельность, которая содержит в себе массу рисков. Предприниматель не может не думать о работе. А кто из людей готов постоянно думать о работе? Причем о всех ее аспектах. Плюс еще мышление. Например, люди с мышлением юристов, им очень тяжело вести бизнес, потому что они мыслят по-другому. Они не мыслят предпринимателями, возможностями, рисками, они, наоборот, нормами мыслят. Мне кажется, не должно быть много бизнесменов, но их и не будет. Успешные – это как хороший врач, хороший сантехник, хороший дворник, хороший стоматолог, хороший слесарь. Много областей деятельности, в которых нужны хорошие специалисты. Все-таки предприниматели – это одни из. Не может быть 40% в стране предпринимателей. А кто будет остальную эту работу делать?
1: генеральный директор коммуникационного агентства Community Space Анастасия Северухина.
8: В 2010-х мы очень много слышали информационного контента, где нас мотивировали, говорили, ты можешь, запускай бизнес, несмотря ни на что, иди туда, где страшно. Сейчас как будто бы

0: Результаты этого опроса как раз говорят о том, что общество стало более осознанным.
1: Уже рассказывают как плюсы, так и минусы этой деятельности. Я убеждена, что не всем нужно быть предпринимателями, потому что для этого нужен определенный характер, вообще осознание, что ты берешь ответственность за себя, за людей, за свой продукт и несешь риски. И у меня есть вообще разные примеры. Например, топ-менеджер одной из крупных компаний мечтал о бизнесе, завершил карьеру, как ему казалось, в этой компании, вышел, запустил свой бизнес с партнером, прогорел за год, потерял свои сбережения, вернулся в компанию. Еще один знакомый тоже работал по найму, открыл небольшой свой бизнес по столярке, проработал там пару лет и вернулся в найм. Говорит, здесь я зарабатываю спокойнее и стабильнее. Но есть среди знакомых те, у кого действительно получилось построить бизнес, причем в разных отраслях, начиная от моей коммуникационной индустрии, консалтинга, медицины, консалтинга. Есть те, кто запускают клиники, которые становятся лидерами в регионах. Есть те, кто запускает федеральные и международные продукты. У них тоже это получается.
2: Добавлю, 8% участников опроса сказали, что уже занимаются собственным бизнесом.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 21 час 28 минут, московское время, у микрофона Сардар Авликулиев. Число сбитых силами ПВО беспилотников, летевших на Москву, выросло вечером до 4. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего во вторник дежурные средства российской ПВО с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 8 регионами. Об этом вечером во вторник сообщила Минобороны России в своем Макс-канале. Российское внешнеполитическое ведомство сделало заявление о персональных санкциях в отношении представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, предупредив Лондон, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии получат решительный отпор. Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государства. Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор, подчеркивается в заявлении российского МИДа. Делегации из Израиля и Ливана во вторник начали в Вашингтоне переговоры о прекращении конфликта, сообщает Guardian. Ранее во вторник многие СМИ сообщали, что израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана. По некоторым данным, утром во время нанесенных армией обороны Израиля ударов погибли 8 человек. Удары были зафиксированы, в частности, в районе города Джибшит. Всемирная организация здравоохранения с марта зарегистрировала почти 200 нападений Израиля на больницы в Ливане. Эти три месяца стали одними из самых смертоносных для Ливана с начала конфликта в октябре 2023 года, сообщил представитель ВОЗ в Ливане Абдинасир Абубакар. По его словам, только за последнюю неделю произошли 11 нападений, в результате которых погибли 4 человека и 24 были ранены, включая нападение в воскресенье возле больницы Хирама на юге Ливана. Европейские партнеры Соединенных Штатов по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Европейским странам придется активизироваться и как минимум в основном быть способными самостоятельно обеспечивать обычную оборону своей суверенной национальной территории, сказал госсекретарь в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената Соединенных Штатов. Методику преподавания в школах необходимо будет корректировать. Возможно, придется вернуть в школу и устные экзамены в связи с внедрением ИИ в учебный процесс. Это заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, сегодня в обучении на первый план выходит устная коммуникация преподавателя и студента, учителя и ученика. Но сложность заключается в том, что устная коммуникация займет у учителя гораздо больше времени, чем раздача и проверка стандартных заявлений, как это происходит сейчас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21 час 32 минуты. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новое ограничение на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС, как заявлено, до выработки алгоритма безопасности этих товаров. Как к этому относится в самой Армении? Как такие ограничения могут повлиять на скорые парламентские выборы? Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет Коммерсант. Изначально эти отрасли в России столкнулись с западными блокировками, их удавалось обходить с помощью VPN. Ну а теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов до турнира с национальной символикой. Со своим флагом и гимном россияне смогут выступить уже на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. А что на скором чемпионате Европы в Париже? Подробности на Business FM. Новые ограничения в отношении армянских товаров. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз из Армении картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан алгоритм, который обеспечит безопасность поставляемых товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ввод запретов на импорт из Армении начался в 20-х числах мая. Уже ограничен ввоз в Россию цветов, нескольких марок армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, живой рыбы, некоторых видов овощей, клубники и винограда. Как к этому относится в самой Армении, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
5: Россия говорит, если вы идете в Евросоюз, вы должны почувствовать, какие последствия. Но я думаю, на самом деле это посвящено выборам. То есть на выборах показать, что вот если власти Армении сегодняшние идут к Евросоюзу, что их ждет? Закрытие рынка российского, евразийского для Армении. Чтобы, грубо говоря, люди на себе почувствовали вот эти проблемы. Поэтому это давление. Я думаю, для того, чтобы показать, что с нами будет, если мы пойдем в сторону евроинтеграции, если мы перевыберем Никола Пашиняна. Потому что в этой предвыборной кампании у нас такая поляризованная ситуация. С одной стороны, Никол Пашинян со своей партией, с другой стороны, три силы, которые я называю пророссийскими, связанными с Самвелом Карапетяном, Робертом Кочаряном, вторым президентом Армении, и Гайком Царукяном, богатым человеком. Вот те три силы, которые четко говорят, что надо работать с Россией, надо возвращаться в ОТКБ, надо не выходить из Евразийского союза. Эти три силы и Никол Пашинян. И вот такая поляризованная поляризационная модель борьбы идет, предвыборная, очень трудно сказать, каковы настроения. Были опросы, которым я не говорю, что опросам можно всем доверять, но те опросы, которые проводятся, все время на первом месте Никол Пашинян. И эти опросы показывают, что достаточно высокий сейчас рейтинг, но хватит ли это, чтобы он так четко выиграл, это трудно сказать. У него рейтинг порядка 30-35%, а второе место у сильной Армении, которым руководитель является Самвел Карапетян, там 10-13-15%, но все-таки Никол Пашинян четко на первом месте. Опросы показывают, что все-таки общество, значительная часть, поддерживает Никола Пашиняна.
2: Степан Григорян, армянский политолог. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии продукции ООС, которые ограничила Россия, перенаправлены на новые рынки, доедут до места, скажу, в какие страны ни один товар не останется, сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями за несколько дней до парламентских выборов, которые назначены на воскресенье, 7 июня. Он добавил, что договоренности о поставках армянской продукции достигнуты не только со странами ЕС. Запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов Пашинян назвал политизированным. Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивает людей против ЕС, отметил он. Ранее Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. На минувшей неделе Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из Евразийского экономического союза. А четыре лидера ЕС на саммите в Астане приняли совместное заявление о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Мы обсудили это в эфире «Бизнес-ФМ» с профессором финансового университета Константином Семеновым.
6: Москва все время апеллирует к тому, что должен быть проведен референдум относительно участия Армении в ЕАЭС. То есть Москва, в общем-то, не говорит о том, что этот референдум пройдет 7 числа. Но все понимают, что это выборы, и, в принципе, вроде как можно назвать эти выборы как раз вот сложившейся ситуацией, что вот эти выборы носят характер референдума. Но официально никто референдума, как мы понимаем, относительно того, быть с ЕС или быть с ЕАЭС, не объявлял. Более того, Пашинян пытается достаточно ловко маневрировать, и он говорит, я не собираюсь из ЕС уходить. И если Пашинян победит на этих выборах, вот тут уже вопрос возникает, как Москва будет эту ситуацию трактовать. Москва пытается это действительно обыграть таким образом, что вроде как это необъявленный референдум, и если Пашинян останется премьером, то получается, что тогда уже нужно проводить и дальнейшие меры по изгнанию фактически Армении из ЕС.
2: Не получится ли так, что эффект будет обратным? Вот это постоянное нагнетание придет к тому, что значительная часть общества в Армении все-таки качнется в сторону Пашиняна, ну и с мечтами об Евросоюзе.
6: Внешне все это выглядит так, что Москва вообще забыла про Армению, а потом там прошел вот этот печально знаменитый саммит с участием лидеров ЕС и Зеленского. И Москва обратила внимание, что оказывается вот что Пашинян вытворяет, давайте его сейчас будем наказывать. И Пашинян, конечно, ловко эту ситуацию в свою пользу пытается обернуть, что на нас оказывается давление, а мы сами, в общем-то, из ЕС не хотим. Мы можем попытаться быть и там, хотя Москва пытается сказать, что это невозможно. Но, то есть, при этом Пашинян пытается убедить свой электорат, что мы все равно будем извлекать бонусы из партнерства с Россией, но если они нас будут выдавливать, ничего страшного, Европа уже готова нас взять к себе. То есть, в принципе, у нас альтернатива есть, да еще и не факт, что, может быть, они нас полностью-то и не выгонят. Дальше, понимаете, Москва уверена в том, что избиратель в Армении абсолютно рационален, и она пытается ему рационально аргументы предъявить. И они на самом деле, ну, так действительно есть. То есть, если, скажем, Россия откажется поставлять газ по цене $177 за 1000 кубов, как вы понимаете, ни в каком Азербайджане никакого газа по такой цене вы близко не найдете. Важен рынок сбыта российский для армянских товаров? Ну, конечно, важен. Зарабатывает Армения на реэкспорте? Конечно, зарабатывает. Но я сильно сомневаюсь, что избиратель в Армении вот настолько рационален, как думают в московских кабинетах.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета МВД Армении, сообщил, что Евросоюз выделит Еревану 2,2 миллиона евро на поддержку процесса либерализации визового режима. Тем временем Ереванский суд во вторник вернул бизнесмену Самвелу Карапетяну армянский паспорт. Таким образом, лидер блока «Сильная Армения» сможет принять участие в предстоящих 7 июня парламентских выборах. Карапетян находится под домашним арестом по уголовному делу о призывах к свержению власти в стране. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально эти отрасли в России столкнулись с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN. Ну а теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Убадуев продолжит.
7: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато, поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры, в процессе сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
7: При этом доступ к даже официально не заблокированным репозиториям, таким как PyPI, через который получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и база знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
9: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
7: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
10: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это, ну, не способствует. Потому что, ну, одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. Ну и так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
7: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Gravy Train. Дословного перевода с английского у этого выражения нет, но именно так в Америке в 20-е годы прошлого столетия стали называть выгодное предприятие, простой и быстрый способ заработать, ничем при этом не рискуя. Согласно некоторым источникам, сленговое слово «gravy» вошло в обиход еще на рубеже 19-20 веков и означало «легкие деньги». А вот о происхождении словосочетания «gravy train» известно немного, однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день. Срочные переводы на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
11: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Буфта.
11: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
11: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
11: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
12: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он, и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактована Аэрофлотом и находится в производстве.
3: Сделки.
12: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 21:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой. Аналогичное решение распространяется и на белорусских спортсменов. Ближайшим крупным международным турниром станет чемпионат Европы, который пройдет во Франции с 16 по 21 июня. Однако условия участия россиян будут отдельно обсуждаться Европейской федерацией. При этом российские атлеты выступят с флагом и гимном на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что в Гонконге выступит все лидеры. При этом, по его мнению, Европейская конфедерация не будет торопиться с возвращением россиянам национальной символики. С этим согласен спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
13: Это работа с конкретными организациями на международном уровне. Есть федерации, недоговороспособные, такие как, например, легкая атлетика. Пока двукратный олимпийский чемпион британец Себастьян Коэ будет у руля международной федерации, вряд ли что-то в положительную сторону подвинется. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет сказал, что белорусские спортсмены будут допущены без ограничения, Себастьян Коэ и его сподвижники сказали, что у нас как все было, так и останется. И более того, мы видим ужесточение нормативов для попадания на чемпионат мира 27 года. И я думаю, что это как раз связано с тем, чтобы ограничить участие российских и белорусских спортсменов, поскольку 40% только попадут согласно нормативу, а 60% будут допущены по рейтинговым очкам. Ну а рейтинговые очки набираются на соревнованиях международного уровня, куда ни российские, ни белорусские спортсмены не допущены. Есть федерации, либо уже допустили, либо в преддверии допуска российских и белорусских спортсменов. Да, например, там в водных видах спорта мы видим, что очень хорошая позитивная тенденция в гимнастических дисциплинах. Это, конечно, тенденция. И я думаю, что с течением времени, когда в большинстве своем во всех дисциплинах российские и белорусские спортсмены будут допущены, то есть естественно, одна отдельно взятая федерация, даже с легкой атлетики, это не бастион.
2: Ольга Безгословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Ранее Международная федерация фехтования отстранила спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за ситуации на Украине. С 23 года россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. В марте прошлого года федерация допустила россиян до участия в командных турнирах среди юниоров. На сегодняшний день, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, флаг России поднимается на международных соревнованиях более 20 федераций.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
14: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций, причем вырос заметно. Для последних торговых сессий, я бы даже сказал, для последних месяцев 2% прибавил индекс за основную торговую сессию. Закрытие 2620 пунктов. Вечером похожая ситуация, хотя темпы роста стали чуть-чуть пониже. Ну, на рынке участники торгов сходятся во мнении, что это всего лишь техническая коррекция, технический отскок после довольно длительного падения. Но на 2500 не получилось пойти, и решили пойти выше 2600 пунктов по индексу Московской биржи. Ну, в целом, можно сказать, что рынок, ну, может быть, заметил и падение рубля, да и стоит заметить, что и драгоценные металлы росли, соответственно, лидер роста оказались производители цветных металлов, и норильский никель хорошо вырос примерно на 3%, и процент прибавили бумаги полюса. А вот что касается рубля, здесь двухдневное заметное падение. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 79 копеек, еще 15 копеек прибавил китайский юань к российскому рублю, а доллар США поднялся выше 73 рублей. Причем это касается и однодневного фьючерсного контракта, это касается и международного валютного рынка. Здесь, понятно, спекулятивная игра. Рынок ждет данных от Минфина, объемы, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила в следующем периоде. Текущий период заканчивается 4 июня, а завтра, то есть 3 июня, мы должны узнать всю информацию от Министерства финансов. Но на рынке ожидают, что объемы вырастут кратно. Кто-то считает, что в два раза могут вырасти объемы покупки валюты. Кто-то даже предполагает в три раза. Ну и на рынке есть еще и противоположное мнение, то, что даже рост вот этих объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила в два, а то и в три раза, все равно не перекроет тот поток валюты, который поступает от экспорта. Ну, посмотрим на самом деле, хотя в преддверии, ну, достаточно важных событий сейчас, ну, очень комфортно играть против российского рубля, чем пользуются спекулянты. Рынок нефти более-менее стабилен по сравнению с предыдущими торговыми сессиями. В районе 96 долларов торгуется баррель смеси Brent. Ну, здесь неоднозначно в последнее время поступает информация. Во всяком случае, если опираться на иранские средства массовой информации, то в основном они пишут о том, что сейчас нету каких-то переговорных моментов между США и Ираном. Во всяком случае, агентство ФАРС, ссылаясь, естественно, на свои источники, сообщило о том, что обмен информацией между Ираном и США по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Но здесь включился президент США Дональд Трамп. Во вторник написал он о том, что переговоры продолжаются непрерывно, хотя их исход не ясен. И в частности, президент США написал, что сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Ирана и США прекратили разговаривать несколько дней назад, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседу между нами проходит непрерывно. Но хотя Трамп сказал, что неизвестно, чем эти все беседы завершатся. Но, тем не менее, рынок, конечно, видит вот это противоречие и, соответственно, пока довольно спокойно на все это реагирует.
3: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
15: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
16: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
15: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Абликулиев. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул Рубио. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация завершает производство первой партии гражданских самолетов. Поставки Ту-214 уже начались. Ил-114-300 выйдет в этом году, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. По самолетам сухой Суперджет 100 МС-21 сертификационной работы находится на завершающей стадии, добавил также Бадеха. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Про Россия просит не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, после которого надо платить НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. В организации отмечают, что действующие налоги снова провоцируют бизнес уходить в серые схемы. Мы спросили предпринимателей, как налоговые изменения уже повлияли на их бизнес. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка для многодетных за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится только к частным компаниям, а тариф там совсем не социальные. Подробности на «Бизнес-ФМ». Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что «Опора России» направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес.
3: Бизнес говорит.
17: Владелец швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
18: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась в 2 раза с НДСом. Ровно в 2 раза.
17: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
19: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который мы, правда, слава богу, не платим, как предприятие общественного питания, но со следующего года нам нужно соответствовать по зарплате, чтобы сохранять эту льготу по НДС, это все накладывает определенные сложности в нашем бизнесе, по крайней мере. Поэтому полностью поддерживаю, что дальше снижать не будут, но в идеале бы вернуть как было, потому что то, что я вот читаю новости и смотрю какие-то материалы, что особо государству вот эти вот изменения денег не принесли.
17: Владелица двух аптек в поселке Урусу в Татарстане Светлана Аглеева.
20: 20 миллионов в том году мы не достигли. Но в этом году, думаю, что уже достигнем к концу года. И вот ожидаем, когда этот случай произойдет. И я просто не знаю, как дальше работать. Сейчас вот у меня стоит вопрос одну аптеку просто закрыть, чтобы хотя бы была возможность перейти на УСН. Потому что если две аптеки на УСН переходить нельзя, и поэтому НДС-то придется платить. Ну, вообще невозможно. Вообще. Мне хотя бы вот эти 20 оставили. Хотя бы 20 миллионов. Ну, конечно, 30 это лучше. 25 лучше. Но даже 20. Вот мы в течение 26 года должны делать товарооборот не больше 15 миллионов, чтобы на следующий год не платить НДС. Они же понизили 20, 15, 10. Так же градация идет. Хотя бы эти 20 оставили. Года на 2, на 3.
2: Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма о предложении опоры России на праве для проработки в Минэкономразвитии. Также Александр Калинин заявил «Ведомостям», что действующие налоги провоцируют бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в серые схемы. Много ли получил бюджет от изменения налоговой нагрузки на малый бизнес? Мнение директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
0: Естественно, если бизнес почувствовал, что это уже предел, и что мы перевалили через эту точку максимум налогообложения, и оказалось, что в таких случаях поступление налога снижается. И поэтому в данном случае, я думаю, мы наблюдаем именно эту картинку. Дальше ожидать столкновения между фискальной потребностью государства, с одной стороны, и с другой, вот этим предельным уровнем налогообложения, который достигнут не только по данному виду налога, но можно посмотреть и на утилизбор, на туристический налог, который тоже как не очень собирается. То есть в ряде случаев, на мой взгляд, мы достигли предельных уровней налогообложения, за которыми идет уже не нормальная реакция бизнеса, а падение налоговых выплат и сворачивание соответствующей деятельности, либо переход в тень, как это сложно не казалось еще вчера. И самый яркий индикатор, на мой взгляд, это увеличение наличности, которая в расчетах вновь вытесняет более удобные, более технологичные безналичные возможности. Так что тут, мне кажется, мы уже сидим на этом пределе, и дальнейшее увеличение налогов вряд ли возможно. Не падающей экономики. Об этом тоже надо сказать, что экономика сейчас падает. Одно дело, когда у вас есть рост, есть расширение, есть возможности для извлечения новых видов доходов, у вас потребители больше потребляют, предприниматели стараются инвестировать, у нас же это происходит все совершенно на ином фоне, и, соответственно, сама налоговая база сжимается. Но помимо того, что она сжимается, на нее еще возлагаются больше налоговые ставки. Так что реакция бизнеса, по-моему, вполне естественна.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Ранее ведомости со ссылкой на данные Минфина написали, что по итогам первого квартала налоговые поступления в консолидированный бюджет от НДС увеличились на 10 с лишним процентов год к году, при этом бизнес на специальных налоговых режимах уплатил на 22% меньше налогов, чем в первом квартале прошлого года. Справка за 35 тысяч рублей. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. А продолжит Ольга Кашинская.
21: Личный опыт.
22: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить техническое заключение по результатам обследования жилого дома. А его, в свою очередь, необходимо получать уже участников, цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
23: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо предложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация. То есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самое главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в три организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, маткапитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
22: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от маткапитала, чтобы этим самым маткапиталом воспользоваться, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
24: Вот это изменение требования к части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье и зачастую даже отсутствующее жилье, когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
22: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли, как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку, и с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Это не какая-то одна или две частных организации. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно в принципе подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
22: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. На второй, в формате голландского, заявились два участника, но лишь один, неназванный, внес задаток. Вторая компания «Русские угли» задаток не внесла, но в эфире «Бизнес FM» представитель компании сообщил, что она будет участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолота» прежняя 162 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 9 июня. Сами торги пройдут 10-го. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренной документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
5: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит. Его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
2: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM».
3: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России расширило перечень организаций, которые могут получить аккредитацию как IT-компании, сообщили в Минцифры. Например, теперь это также участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов для госинформсистемы и критической инфраструктуры. Также это компании, являющиеся правообладателями программ из перечня для предустановки на устройство. Объем вылова водных биоресурсов в России по итогам января-мая превысил 2 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом, составил 4 миллиона 700 тысяч тонн из-за падения добычи иваси. По итогам 2024 года вылов превышал 4 миллиона 900 тысяч тонн. Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что американская лицензия на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет. Рост цен на нефть из-за блокировки Армузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка миллиарда человек. Это следует из доклада конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. В ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 65 зависит от импорта нефти. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Туристический рынок Сочи падает. Местные отели снижают цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. Что происходит, выясняла Диана Чубанова.
7: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цен в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор, совладелец Зонт Отель Групп Николай Филатов.
8: Уже в прошлом году было падение рынка, где-то на 20% стал выручки. В этом году это падение продолжилось, пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что в итоге увидим падение.
9: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
8: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
9: В ваших сети снижение ценовое произошло?
8: Да, конечно. Если в прошлом году мы сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки. С завтраком.
9: И пока такая мера не помогает?
8: Нет, пока нет. Где? Думаю, что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
7: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края, Илья Завиваев, настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
10: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияет. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась разными регионами уже с хорошей стороны. То есть, если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
7: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом, Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение и заметили его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
11: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель. Почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста.

0: 2% это точно мы подешевели на свекле.
1: Какие же именно цены учитывает в своей борщевой статистике Руспродсоюз и почему они так сильно снизились, объясняет эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Судя по всему, Роспродсоюз имеет в виду не розничные цены, которые на полке, а так называемые цены производителей. То есть оптовые отпускные цены производителей продукции. Не посредников, не ритейлеров, а именно производителей. А там несколько другая экономика. Еще одна причина – это фактически контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключается соглашение между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит в свою копеечку дефляцию.
1: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 2024-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим ЧС. Но те фермеры, у кого урожай был хорошим, сейчас его распродают.
3: Сейчас надо продавать остатки, потому что на подходе новый урожай. Поэтому все распродают остатки.
1: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Руспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой. Аналогичное решение распространяется на белорусских спортсменов. Ближайшим крупным международным турниром станет чемпионат Европы, который пройдет во Франции с 16 по 21 июня. Однако условия участия россиян будут отдельно обсуждаться Европейской федерацией. При этом российские атлеты выступят с флагом и гимном на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что в Гонконге выступит все лидеры сборной. При этом, по его мнению, Европейская конфедерация не будет торопиться с возвращением россиянам национальной символики. С этим согласны спортивные комментаторы Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
5: Это работа с конкретными организациями на международном уровне. Есть федерации, недоговороспособные, такие как, например, легкая атлетика. Пока двукратный олимпийский чемпион британец Себастьян Коэ будет у руля международной федерации, вряд ли что-то в положительную сторону подвинется. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет сказал, что белорусские спортсмены будут допущены без ограничения, Себастьян Коэ и его сподвижники сказали, что у нас как все было, так и останется. И более того, мы видим ужесточение нормативов для попадания на чемпионат мира 27 года. И я думаю, что это как раз связано с тем, чтобы ограничить участие российских и белорусских спортсменов, поскольку 40% только попадут согласно нормативу, а 60% будут допущены по рейтинговым очкам. Ну а рейтинговые очки набираются на соревнованиях международного уровня, куда ни российские, ни белорусские спортсмены не допущены. Есть федерации, либо уже допустили, либо в преддверии допуска российских и белорусских спортсменов. Да, например, там в водных видах спорта мы видим, что очень хорошая позитивная тенденция в гимнастических дисциплинах. Это, конечно, тенденция. И я думаю, что с течением времени, когда в большинстве своем во всех дисциплинах российские и белорусские спортсмены будут допущены, то есть естественно, одна отдельно взятая федерация, даже с легкой атлетики, это не бастион.
4: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Ранее Международная федерация фехтования отстранила спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за ситуации на Украине. С 23 года россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. В марте прошлого года федерация допустила россиян до участия в командных турнирах среди юниоров. На сегодняшний день, по словам министра спорта Михаила

0: Дегтярева флаг России поднимается на международных соревнованиях более 20 федераций.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания поставки товаров спот. Об этом сообщил агентство Белта. По его данным, также затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в конце июня. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе. Минпромторг России будет верифицировать статус товар союзного государства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В феврале вице-премьер Алексей Аверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров союзного государства. Такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Продовольственная помощь требуется от 18 до 23% жителей Ливана на фоне последствий войны с Израилем и ущерба сельскохозяйственному сектору страны, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Низар Хани. По словам министра, война напрямую или косвенно затронула около 56 тысяч гектаров земель, что составляет примерно четверть территории Ливана, а прямой ущерб был нанесен 22,5% сельскохозяйственного сектора страны. Израильский оборонный экспорт побил рекорд 5-й год подряд. По итогам 2025 года израильские компании продали оружие на 19 миллиардов 200 миллионов долларов, на 30% больше, чем было годом ранее, пишут ведомости. Наиболее востребованное вооружение – системы ПВО, ракеты, реактивные снаряды. На них пришлось 29% продаж. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новое ограничение на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС, как заявлено до выработки алгоритма безопасности этих товаров. Как подобные ограничения могут повлиять на скорые парламентские выборы в Армении и что потом? Комментарий Георгия Бофта. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет Коммерсант. Изначально IT-отрасль в России столкнулась с западными блокировками. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? И сочинский туррынок падает. По данным АТОР, гостиницы и отели в мае снизили стоимость бронирования до 20%, но смогли продать менее 30% номеров на лето. Основная причина – возросшей конкуренции и транспортная неопределенность, что нам рассказывают сами ательеры. Подробности на Бизнес FM. Россельхознадзор в отношении Армении перешел от косточковых к семечковым. Ведомство начало вводить ограничения против армянских компаний с конца мая, ссылаясь на угрозы фитосанитарному благополучию территории России и стран ЕАЭС. С 22 мая запрещен ввоз цветов из Армении, с 30 оплот овощной продукции, такой как томаты, перцы, огурцы, зелень и клубника. Также проверку не прошла армянская рыба. Теперь ограничения коснулись яблок, сухофруктов, баклажанов и картофеля из Закавказской республики. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. А что потом? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Президент Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В поздравительной телеграмме отмечено: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии». Тем самым Москва, во-первых, дает понять, что двери не закрыты, во-вторых, демонстрирует зеркальную политику, отчасти копирующую действия Еревана. Пашинян тоже часто говорит о дружбе с Россией и желании оставаться в ЕАЭС, что не мешает не только заигрывать с Европой, но и предоставлять трибуну президенту Украины на недавно в недавнем саммите Европейского политического пространства в Ереване для резких выпадов в адрес Москвы. Нынешние фитосанитарные санкции России Пашинян назвал несправедливыми препятствиями для экспорта и пообещал заплатить за урожай фермерам, пострадавшим от ограничений. Он также заявил, что часть товара уже перенаправлена в другие страны, в том числе в Европу. Прямые потери аграрного сектора и смежных производств от ограничительных мер Москвы будут значительны. В прошлом году армянский экспорт в Россию достиг почти 3 миллиардов долларов, более трети всего внешнеторгового оборота страны. По отдельным товарным группам зависимость почти полная. На Россию приходится 98% армянского экспорта овощей и корнеплодов, 90% фруктов и орехов. При этом доля Армении в торговле России лишь 1%. Так что Москва может усиливать давление с низкими издержками для себя. Скоропортящаяся продукция, овощи, ягоды, свежие фрукты наиболее уязвима. Она не будет ждать переориентации на новые рынки. И если ограничения останутся в нынешних рамках и не затронут энергетику, ущерб будет существенным, но не катастрофическим, без полного макроэкономического обвала. Между тем, Москва уже дала понять, что рассматривает возможность денонсации соглашения 2013 года о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Это соглашение – фундамент энергетической устойчивости армян. Экономики. Со временем Армения, конечно, может попытаться снизить зависимость от российского рынка, например, за счет стран Персидского залива, где есть платежеспособный спрос на свежие фрукты и овощи. Однако это потребует дорогостоящей перестройки логистики. В Европе для свежих овощей и вообще массового аграрного экспорта барьеры входа будут куда выше. Это жесткие стандарты, сертификация и плотная конкурентная среда. По оценке армянского Минэкономики, только субсидирование переориентации экспорта цветов, томатов и перцев в ЕС потребует около 12 миллионов долларов до конца текущего года. Грузия и региональные соседи имеют ограниченную емкость рынка. ЕС уже не преминул встрять в споры Москвы и Еревана, в том числе в качестве раздражителя для Москвы. Однако предложенный пакет помощи в размере 202 миллиона евро выглядит более чем скромно по сравнению с почти 3 миллиардами долларов армянского экспорта в Россию. В этих условиях выборы 7 июня превращаются в референдум о внешнеполитическом курсе страны. Давление Москвы призвано сформировать, по крайней мере, участие избирателей ощущение, что поддержка нынешнего курса – это экономический риск, рост тарифов и ухудшение отношений с главным торговым партнером. В то же время другая часть армянского общества воспринимает происходящее как угрозу суверенитету, что может сработать в пользу власти. Пока партия Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует по опросам, но не ясно, сколь убедительной может быть победа. Пашинян пытается нейтрализовать экономический риск политическими обещаниями выплаты компенсаций и даже прямых закупок под санкционной продукцией, но цифр не называет, а без цифр это лишь мобилизационный пиар. Любой исход выборов при этом не снимает фундаментального вопроса о долгосрочных последствиях кризиса армяно-российских отношений. Вариантов может быть несколько. Например, после выборов стороны возвращаются к прагматичному торгу, отношения восстанавливаются на более низком уровне взаимного доверия, но без полного разрыва. Особенно если Пашинян победит с убедительным результатом, но подтвердит готовность к диалогу. Или же наоборот, Армения ускорит курс на отход от России. У Москвы есть на этот случай козырная карта. Переход от фитосанитарных запретов к пересмотру газового соглашения и тарифных преференций. Это уже будет сценарий с высокой ценой для обеих сторон. Армения получит мощный макроэкономический шок, Россия – утраченного союзника и определенные репутационные потери на постсоветском пространстве. Выборы 7 июня покажут, насколько армянское общество готово сознательно нести все эти издержки.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Убадуев продолжит.
5: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
6: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато. Поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры, в процессе сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
5: При этом доступ к даже официально незаблокированным репозиториям, таким как PyPI, через который получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и база знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
7: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
5: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
8: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это не способствует. Потому что одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. И так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
5: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам, время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Российский книжный союз предложил снизить количество обязательных экземпляров, которые издательства должны отправлять в библиотеки. Об этом сообщают и «Ведомости». В числе причин называют падение тиражей, несоответствие старых требований новым реалиям рынка. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Система обязательных экземпляров устроена так. Издательства обязаны в течение недели с момента выхода первого тиража поставлять по 16 его печатных экземпляров в Российскую государственную библиотеку на безвозмездной основе. РГБ, в свою очередь, эти экземпляры распределяет между наиболее значимыми библиотеками. Делается это, как прописано в законе, для развития государственной библиографии и комплектования полного фонда документов России как части мирового культурного наследия. Все бы ничего, но на протяжении последних 30 лет, прошедших с момента принятия закона, Путина, тиражи в России падают. А сохранение требования в 16 обязательных экземпляров создает ситуацию, при которой некоторые издательства вынуждены бесплатно отдавать больше 15% от всей своей продукции. По подсчетам участников отрасли, общие затраты издателей на передачу обязательных экземпляров составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. Так что ситуацию пора менять, посчитали в Российском книжном союзе. Продолжает управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
10: Действительно создана рабочая группа. На наш взгляд, закон безбожно устарел. Когда были 100-тысячные тиражи или миллионные, 16 экземпляров никаким образом не... Сейчас же действительно не та ситуация с тиражами. Я вот, например, могу привести такой пример. Издательство «Лань» занимается выпуском литературы для высших учебных заведений. Себестоимость доходит больше 20 тысяч на экземпляр. Средний тираж у них 34 экземпляра, из которых 16 нужно отдать. А как быть маленьким издательством, региональным? Мы ставим эти вопросы перед Министерством культуры. Бизнес эту ношу уже дополнительно, он уже не тянет. Мы скоро издатели задушим, они полностью перестанут выполнять эти поручения. Я могу привести пример одного крупнейшего холдинга. Как-то один из примеров сказали, если мы будем выполнять обязательно электронный экземпляр, у нас получается около 200 миллионов в год мы должны потратить свои денег. Поэтому мы делаем это выборочно. Уникальные вещи должны покупаться государством. Сразу наведется порядок. Государство быстро разберется, так, а зачем нам нужно столько экземпляров суда? Почему мы должны хранить это количество?
9: Кроме того, на издателей ложатся расходы на логистику. По закону они входят в себестоимость документа. По подсчетам Российского книжного союза, в среднем на доставку одного печатного обязательного экземпляра издательство тратит по 914 рублей. Помимо этого, как говорят эксперты, на сами библиотеки также ложатся невидимые обязанности по обслуживанию этих экземпляров, значительная часть которых может никогда не пригодиться. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зурина соглашается. Реформа этой системы назрела уже давно.
11: Книжная отрасль, издатели обсуждают эту проблему, но на моей памяти уже последние 10-15 лет точно, потому что нынешняя норма предоставления 16 обязательных экземпляров, она абсолютно избыточна. Но вот представьте, сегодня в России больше 53% книг выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А к этому добавьте еще огромное количество малотиражной литературы, научной литературы, которые выпускаются тиражом менее 500 экземпляров и еще меньше. Конечно, при таких небольших тиражах это очень большая нагрузка на издателя ложится. Безусловно, нужно оставлять там экземпляр для национального книгохранилища, для вечного хранения, может быть, несколько экземпляров для базовых библиотек. Но вполне возможно предоставление в ряде случаев именно обязательного электронного экземпляра. Это может решить проблему.
9: У перехода на цифровые обязательные экземпляры тоже есть свои тонкости. Но в целом индустрия этот вариант поддержит, говорят эксперты. Такой выход, в общем-то, будет пропорционален ситуации, сложившейся в книжной отрасли. Так, по данным за прошлый год, в количественном выражении рынок цифровых книг в России увеличился почти вдвое. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги.
14: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
9: Инвестбанк «Синара» начал принимать заявки на обмен заблокированными активами. Как сообщают ведомости, участвовать могут как действующие клиенты банка, так и инвесторы, чьи бумаги находятся у других профучастников. Для этого нужно до 15 июня перевести заблокированные ценные бумаги в банк «Синара». После перевода активов клиент подает поручение на участие в сделке, подписывая необходимые документы.
15: Госкорпорация ВПРФ приняла решение о сокращении 15% своих сотрудников. При этом за последние 8 лет она провела уже 7 реорганизаций и сократила 3000 человек, сообщил ее председатель Игорь Шувалов. Он отметил, что госкорпорация сокращает бюджет организации, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года уже с обновленным кадровым составом. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании. Кубиты, квантовые биты процессора обеспечат более надежные вычисления. Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Работой правительства канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на топливо в ФРГ бьют рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе из-за сокращения числа безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Автомобильные производства закрываются или переориентируются на оборонку. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
16: На сегодняшний день рейтинг Мерца – это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка – это очень маловероятно, потому что он практически уже договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся с отпусков в Бундестаге, там, начало сентября. Но пока таких шансов, что его можно будет отставить, нет. Были слухи среди депутатов в Бундестаге с его партией ЦДУ, что там можно будет одним из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный, он большой бизнесмен, большой опыт договариваться, если же он сам не захочет уйти. Но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить. И то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет, лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое. Но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная. И все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
0: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерц плохо справляется с ценами на энергоносители. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что эти политики не должны доработать до конца своих полномочий в 2029 году. В партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии», комментирует немецкий политолог Александр Рар.
17: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. Альтернатива для Германии резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение альтернативы для Германии. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов. Альтернатива для Германии 27-28, я думаю, вообще 30. Значит, социал-демократы тоже проигрывают. Чуть-чуть выигрывают зеленые. Ну, зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выборы в барьер 5%. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы не может больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
0: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил сам Мерц, Германия утратила свои конкурентные преимущества и стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Но для исправления ситуации ничего не предложил. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. При этом она структурирована без денежной составляющей. Группа «Лента» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» на декабрь 24-го составлял 47 миллиардов рублей. По данным InfoLine, в результате сделки доля «Лента» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На втором и третьем месте среди сетей гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке «Окей» акции «Ленты» прибавили более 5%, а расписки «Окей» около 12%. Комментирует гендиректор InfoLine аналитики Михаил Бурмистров.
18: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов «Окей», потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка «Лентой» – это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии. Ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде «Ленты», это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у «Окея» есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка «Окея» достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок, на самом деле, будет в ближайшее время, даже, можно сказать, что несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
0: Михаил Бурмистров, гендиректор InfoLine аналитики. По итогам сделки «Лента» получает 75 гипермаркетов «Окей», а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендинг большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка «Окей» за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка «Лента» по итогам того же года превысила 1 триллион рублей. Юань и доллар продолжили во вторник уверенный рост, прибавив к рублю почти по 1.5%. С началом лета баланс условий качнулся не в пользу рубля, это уже привело к росту индекса Мосбиржи. Основная торговая сессия на московской бирже завершилась ростом почти на 2%. Индекс Мосбиржи превысил 2620 пунктов. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
19: Российский рубль продолжил падение, которое наблюдается уже вторую торговую сессию подряд, причем заметные темпы. Китайская валюта во вторник прибавила 15 копеек, юань на закрытии 10 рублей 79 копеек, американский доллар поднялся выше 73 рублей, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь спекуляции понятны, рынок ждет данные Минфина об объеме объемах операций, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила, и все ожидания рынка связаны с тем, что эти объемы резко вырастут по сравнению с текущим периодом. Текущий период завершается 4 июня, ну и, соответственно, начинается новый период, а вот эти данные от Минфина рынок ждет 3 июня, то есть уже совсем скоро. Ну и российский рынок акций, скорее всего, заметил падение рубля, во всяком случае вырос индекс Московской биржи. По итогам торговой сессии основной прибавил 2%, закрытие 2620 пунктов, то есть удалось пробить уровень 2600 и уйти даже повыше, и закрыть торговую сессию выше этого ключевого значения. Не исключено, что вернемся вот в этот коридор 2600-2700. Но на рынке говорят о том, что пока это лишь техническая коррекция. Что касается цен на нефть, то оставались они во вторник стабильными. Если рассматривать вечер, то это $96 за баррель смесь Brent в Лондоне. Ну и здесь ситуация неоднозначная. Все-таки в последнее время много было сообщений о том, что переговорный процесс между США и Ираном поставлен на паузу. Во всяком случае, агентство Фарс со ссылкой на источники сообщило, что обмен между США и Ираном по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Ну и президент США Дональд Трамп ответил на все это. Написал он, что США и Иран продолжают свои переговоры, причем продолжаются переговоры непрерывно, хотя исход этих переговоров не ясен. В частности, заявил президент США, сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно, чем они завершатся, неизвестно. Ну, как я сказал Ирану, вам так или иначе пора пойти на сделку. Марк Рубио, госсекретарь США, тоже не внес ясности. В Комитете по международным отношениям Сената США выступал госсекретарь, соответственно, отвечал на вопросы, ну и сказал, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения.
20: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Влекулиев. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул Рубио. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. Входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация завершает производство первой партии гражданских самолетов. Поставки Ту-214 уже начались, Ил-114-300 выйдет в этом году, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. По самолетам сухой Суперджет 100 МС-21 сертификационные работы находятся на завершающей стадии, добавил также Бадеха. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Про Россия просит не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, после которого надо платить НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. В организации отмечают, что действующие налоги снова провоцируют бизнес уходить в серые схемы. Мы спросили предпринимателей, как налоговые изменения уже повлияли на их бизнес. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка для многодетных за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится только к частным компаниям, а тариф там совсем не социальный. Подробности на «Бизнес.ФМ». Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что «Опора России» направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес.
2: Бизнес говорит.
1: Владелец швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
21: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась в 2 раза с НДСом. Ровно в 2 раза.
1: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
22: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который мы, правда, слава богу, не платим, как предприятие общественного питания, но со следующего года нам нужно соответствовать по зарплате, чтобы сохранять эту льготу по НДС, это все накладывает определенные сложности в нашем бизнесе, по крайней мере. Поэтому полностью поддерживаю, что дальше снижать не будут, но в идеале бы вернуть как было, потому что то, что я вот читаю новости и смотрю какие-то материалы, что особо государству вот эти вот изменения денег не принесли.
1: Владелица 2 аптек в поселке Урусу в Татарстане Светлана Аглеева.
23: 20 миллионов в том году мы не достигли. Но в этом году, думаю, что уже достигнем к концу года. И вот ожидаем, когда этот случай произойдет. И я просто не знаю, как дальше работать. Сейчас вот у меня стоит вопрос 1 аптеку просто закрыть, чтобы хотя бы была возможность перейти на УСН. Потому что если 2 аптеки на УСН переходить нельзя, и поэтому НДС-то придется платить. Ну, вообще невозможно. Вообще. Мне хотя бы вот эти 20 оставили. Хотя бы 20 миллионов. Ну, конечно, 30 это лучше. 25 лучше. Но даже 20. Вот мы в течение 26 года должны делать товарооборот не больше 15 миллионов, чтобы на следующий год не платить НДС. Они же понизили 20, 15, 10. Так же градация идет. Хотя бы эти 20 оставили. Года на 2, на 3.
0: Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма о предложении «Опоры России» направить для проработки в Минэкономразвитие. Также Александр Калинин заявил «Ведомостям», что действующие налоги провоцируют бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в серые схемы. Много ли получил бюджет от изменения налоговой нагрузки на малый бизнес? Мнение директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
24: Естественно, если бизнес почувствовал, что это уже предел и что мы перевалили
4: перевалили через эту точку максимум налогообложения, и оказалось, что в таких случаях поступления налога снижаются. И поэтому в данном случае, я думаю, мы наблюдаем именно эту картинку. Дальше ожидать столкновения между фискальной потребностью государства, с одной стороны, и с другой, вот этим предельным уровнем налогообложения, который достигнут не только по данному виду налога, можно посмотреть и на утилизбор, на туристический налог, который тоже как-то не очень собирается. То есть в ряде случаев, на мой взгляд, мы достигли предельных уровней налогообложения, за которыми идет уже не нормальная реакция бизнеса, а падение налоговых выплат и сворачивание соответствующей деятельности, либо переход в тень, как это сложно не казалось еще вчера. И самый яркий индикатор, на мой взгляд, это увеличение наличности, которая в расчетах вновь вытесняет более удобные, более технологичные безналичные возможности. Так что тут, мне кажется, мы уже сидим на этом пределе, и дальнейшее увеличение налогов вряд ли возможно. На фоне падающей экономики. Об этом тоже надо сказать, что экономика сейчас падает. Одно дело, когда у вас есть рост, есть расширение, есть возможности для извлечения новых видов доходов, у вас потребители больше потребляют, предприниматели стараются инвестировать, у нас же это происходит все совершенно на ином фоне, и, соответственно, сама налоговая база сжимается. Но помимо того, что она сжимается, на нее еще возлагаются больше налоговые ставки. Так что реакция бизнеса, по-моему, вполне естественна.
20: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Ранее ведомости со ссылкой на данные Минфина написали, что по итогам первого квартала налоговые поступления в консолидированный бюджет от НДС увеличились на 10 с лишним процентов год к году, при этом бизнес на специальных налоговых режимах уплатил на 22% меньше налогов, чем в первом квартале прошлого года. Справка за 35 тысяч рублей. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. А продолжит Ольга Кашинская.
6: Личный опыт.
7: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, а его, в свою очередь, необходимо получать уже участников, цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
8: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо приложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация, то есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самое главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в три организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, маткапитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
7: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от маткапитала, чтобы этим самым маткапиталом воспользоваться, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
24: Вот это изменение требования к части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных, было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье и зачастую даже отсутствующее жилье, когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
7: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли, как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку, и с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Это не какая-то одна или две частных организации. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно, в принципе, подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
7: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
20: Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, на второй в формате голландского заявились два участника, но лишь один, неназванный, внес задаток. Вторая компания «Русские угли» задаток не внесла, но в эфире «Бизнес FM» представитель компании сообщил, что она будет участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолота» прежняя 162 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, сами торги пройдут 10-го. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренной документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
10: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит, его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
20: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Правительство России расширило перечень организаций, которые могут получить аккредитацию как IT-компании, сообщили в Минцифры. Например, теперь это также участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов для госинформсистемы и критической инфраструктуры. Также это компании, являющиеся правообладателями программ из перечня для предустановки на устройство. Объем вылова водных биоресурсов в России по итогам января-мая превысил 2 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом, составил 4 миллиона 700 тысяч тонн из-за падения добычи и оси. По итогам 2024 года вылов превышал 4 миллиона 900 тысяч тонн. Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что американская лицензия на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет. Рост цен на нефть из-за блокировки Армузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка миллиарда человек. Это следует из доклада конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 65 зависят от импорта нефти. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Туристический рынок Сочи падает. Местный отель снижает цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. Что происходит, выясняла Диана Чубанова.
9: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цен в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор владелец «Зонт Отель Групп» Николай Филатов.
13: В прошлом году было падение рынка где-то на 20% по выручке. В этом году падение продолжилось, пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что мы тоже увидим падение.
14: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
13: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
14: В ваших сети снижение ценовое произошло?
13: Да, конечно. Если в прошлом году мы его сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки с завтраком.
14: И пока такая мера не помогает?
13: Нет, пока нет. Думаю, где? Что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
9: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края Илья Завиваев настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
15: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее, по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияют. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась
2: разными регионами уже с хорошей стороны. То есть если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
9: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение, и заметили его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
16: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель – почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Роспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ для себя и для других? Лилия, зав. Производством службы доставки обедов «Обеды Смайл», делится с «Бизнес-ФМ» своими наблюдениями.
17: Подешевела только свекла на 2 рубля, пока остальные овощи не упали в цене.
18: Это вот по тем поставщикам, которые вам дают продукцию?
17: Борщ – это больше свекла. Свеклы там идет больше на порцию, чем остальных других продуктов. Поэтому где-то 2% – это точно мы подешевели на свекле.
16: Какие же именно цены учитывает в своей борщевой статистике Роспродсоюз? И почему они так сильно снизились? Объясняет эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
19: Судя по всему, Роспродсоюз

0: было хоть и не рекордным, но выше, чем в 24-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим ЧС. Но те фермеры, у кого урожай был хорошим, сейчас его распродают.
1: Сейчас надо продавать остатки, потому что на подходе новый урожай. Поэтому все распродают остатки.
0: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Руспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой. Аналогичное решение распространяется на белорусских спортсменов. Ближайшим крупным международным турниром станет чемпионат Европы, который пройдет во Франции с 16 по 21 июня. Однако условия участия россиян будут отдельно обсуждаться Европейской федерацией. При этом российские атлеты выступят с флагом и гимном на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что в Гонконге выступят все лидеры сборной. При этом, по его мнению, Европейская конфедерация не будет торопиться с возвращением россиянам национальной символики. С этим согласна спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
3: Это работа с конкретными организациями на международном уровне. Есть федерации, недоговороспособные, такие как, например, легкая атлетика. Пока двукратный олимпийский чемпион британец Себастьян Коэ будет у руля международной федерации, вряд ли что-то в положительном сторону подвинется, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет сказал, что белорусские спортсмены будут допущены без ограничения. Себастьян Коэ и его сподвижники сказали, что у нас как все было, так и останется. И более того, мы видим ужесточение нормативов для попадания на чемпионат мира 27 года. И я думаю, что это как раз связано с тем, чтобы ограничить участие российских и белорусских спортсменов, поскольку 40% только попадут согласно нормативу, а 60% будут допущены по рейтинговым очкам. Ну а рейтинговые очки набираются на соревнованиях международного уровня, куда ни российские, ни белорусские спортсмены не допущены. Есть федерации, либо уже допустили, либо в преддверии допуска российских и белорусских спортсменов. Например, там в водных видах спорта мы видим, что очень хорошая позитивная тенденция в гимнастических дисциплинах. Это, конечно, тенденция. И я думаю, что с течением времени, когда в большинстве своем во всех дисциплинах российские и белорусские спортсмены будут допущены, то, естественно, одна отдельно взятая федерация, даже с легкой атлетики, это не бастион.
2: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Ранее Международная федерация фехтования отстранила спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за ситуации на Украине. С 23-го года россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. В марте прошлого года федерация допустила россиян до участия в командных турнирах среди юниоров. На сегодняшний день, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, флаг России поднимается на международных соревнованиях более 20 федераций.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось делать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании

0: Ани потратила немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания поставки товаров «Спот». Об этом сообщил агентство «Белта». По его данным, также затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в конце июня. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе. Минпромторг России будет верифицировать статус товар союзного государства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В феврале вице-премьер Алексей Аверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров союзного государства. Такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Продовольственная помощь требуется от 18 до 23% жителей Ливана на фоне последствий войны с Израилем и ущерба сельскохозяйственному сектору страны, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Низар Хани. По словам министра, война напрямую или косвенно затронула около 56 тысяч гектаров земель, что составляет примерно четверть территории Ливана, а прямой ущерб был нанесен 22,5% сельскохозяйственного сектора страны. Израильский оборонный экспорт побил рекорд 5-й год подряд. По итогам 2025 года израильские компании продали оружие на 19 миллиардов 200 миллионов долларов, на 30% больше, чем было годом ранее, пишут ведомости. Наиболее востребованное вооружение – системы ПВО, ракеты, реактивные снаряды. На них пришлось 29% продаж. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новое ограничение на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС, так заявлено до выработки алгоритма безопасности этих товаров. Как подобные ограничения могут повлиять на скорые парламентские выборы в Армении и что потом? Комментарий Георгия Бофта. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с западными блокировками. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? И сочинский туррынок падает. По данным АТОР, гостиницы и отели в мае снизили стоимость бронирования до 20%, но смогли продать менее 30% номеров на лето. Основная причина – возросшей конкуренции и транспортная неопределенность, что нам рассказывают сами ательеры. Подробности на Бизнес FM. Россельхознадзор в отношении Армении перешел от косточковых к семечковым. Ведомство начало вводить ограничения против армянских компаний с конца мая, ссылаясь на угрозы фитосанитарному благополучию территории России и стран ЕАЭС. С 22 мая запрещен ввоз цветов из Армении, с 30 оплод овощной продукции, такой как томаты, перцы, огурцы, зелень и клубника. Также проверку не прошла армянская рыба. Теперь ограничения коснулись яблок, сухофруктов, баклажанов и картофеля из Закавказской республики. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. А что потом? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Президент Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В поздравительной телеграмме отмечено: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии». Тем самым Москва, во-первых, дает понять, что двери не закрыты, во-вторых, демонстрирует зеркальную политику, отчасти копирующую действия Еревана. Пашинян тоже часто говорит о дружбе с Россией и желании оставаться в ЕАЭС, что не мешает не только заигрывать с Европой, но и предоставлять трибуну президенту Украины на недавнем саммите Европейского политического пространства в Ереване для резких выпадов в адрес Москвы. Нынешние фитосанитарные санкции России Пашинян назвал несправедливыми препятствиями для экспорта и пообещал заплатить за урожай фермерам, пострадавшим от ограничений. Он также заявил, что часть товара уже перенаправлена в другие страны, в том числе в Европу. Прямые потери аграрного сектора и смежных производств от ограничительных мер Москвы будут значительны. В прошлом году армянский экспорт в Россию достиг почти 3 миллиардов долларов, более трети всего внешнеторгового оборота страны. По отдельным товарным группам зависимость почти полная. На Россию приходится 98% армянского экспорта овощей и корнеплодов, 90% фруктов и орехов. При этом доля Армении в торговле России лишь 1%. Так что Москва может усиливать давление с низкими издержками для себя. Скоропортящаяся продукция, овощи, ягоды, свежие фрукты наиболее уязвима. Она не будет ждать переориентации на новые рынки. И если ограничения останутся в нынешних рамках и не затронут энергетику, ущерб будет существенным, но не катастрофическим, без полного макроэкономического обвала. Между тем, Москва уже дала понять, что рассматривает возможность денонсации соглашения 2013 года о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Это соглашение – фундамент энергетической устойчивости армян. Экономики. Со временем Армения, конечно, может попытаться снизить зависимость от российского рынка, например, за счет стран Персидского залива, где есть платежеспособный спрос на свежие фрукты и овощи. Однако это потребует дорогостоящей перестройки логистики. В Европе для свежих овощей и вообще массового аграрного экспорта барьеры входа будут куда выше. Это жесткие стандарты, сертификация и плотная конкурентная среда. По оценке армянского Минэкономики, только субсидирование переориентации экспорта цветов, томатов и перцев в ЕС потребует около 12 миллионов долларов до конца текущего года. Грузия и региональные соседи имеют ограниченную емкость рынка. ЕС уже не преминул встрять в споры Москвы и Еревана, в том числе в качестве раздражителя для Москвы. Однако предложенный пакет помощи в размере 202 миллиона евро выглядит более чем скромно по сравнению с почти 3 миллиардами долларов армянского экспорта в Россию. В этих условиях выборы 7 июня превращаются в референдум о внешнеполитическом курсе страны. Давление Москвы призвано сформировать, по крайней мере, участие избирателей ощущение, что поддержка нынешнего курса – это экономический риск, рост тарифов и ухудшение отношений с главным торговым партнером. В то же время другая часть армянского общества воспринимает происходящее как угрозу суверенитету, что может сработать в пользу власти. Пока партия Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует по опросам, но не ясно, сколь убедительной может быть победа. Пашинян пытается нейтрализовать экономический риск политическими обещаниями выплаты компенсаций и даже прямых закупок под санкционной продукцией, но цифр не называет, а без цифр это лишь мобилизационный пиар. Любой исход выборов при этом не снимает фундаментального вопроса о долгосрочных последствиях кризиса армяно-российских отношений. Вариантов может быть несколько. Например, после выборов стороны возвращаются к прагматичному торгу, отношения восстанавливаются на более низком уровне взаимного доверия, но без полного разрыва. Особенно если Пашинян победит с убедительным результатом, но подтвердит готовность к диалогу. Или же наоборот, Армения ускорит курс на отход от России. У Москвы есть на этот случай козырная карта. Переход от фитосанитарного запретов к пересмотру газового соглашения и тарифных преференций. Это уже будет сценарий с высокой ценой для обеих сторон. Армения получит мощный макроэкономический шок, Россия – утраченного союзника и определенные репутационные потери на постсоветском пространстве. Выборы 7 июня покажут, насколько армянское общество готово сознательно нести все эти издержки.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Убадуев продолжит.
6: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
7: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато. Поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры, процессы сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
6: При этом доступ к даже официально не заблокированным репозиториям, таким как PyPI, через который получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и база знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
8: Каждый там выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
6: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
9: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это не способствует. Потому что одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. И так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
6: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Российский книжный союз предложил снизить количество обязательных экземпляров, которые издательства должны отправлять в библиотеки. Об этом сообщают и «Ведомости». В числе причин называют падение тиражей, несоответствие старых требований новым реалиям рынка. Подробнее Ольга Кашинская.
10: Система обязательных экземпляров устроена так. Издательства обязаны в течение недели с момента выхода первого тиража поставлять по 16 его печатных экземпляров в Российскую государственную библиотеку на безвозмездной основе. РГБ, в свою очередь, эти экземпляры распределяет между наиболее значимыми библиотеками. Делается это, как прописано в законе, для развития государственной библиографии и комплектования полного фонда документов России как части мирового культурного наследия. Все бы ничего, но на протяжении последних 30 лет, прошедших с момента принятия закона, тиражи в России падают, а сохранение требования в 16 обязательных экземпляров создает ситуацию, при которой некоторые издательства вынуждены бесплатно отдавать больше 15% от всей своей продукции. По подсчетам участников отрасли, общие затраты издателей на передачу обязательных экземпляров составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. Так что ситуацию пора менять, посчитали в Российском книжном союзе. Продолжает управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
11: Действительно создана рабочая группа. На наш взгляд, закон безбожно устарел. Когда были 100-тысячные тиражи или миллионные, 16 экземпляров никаким образом не отдали. Сейчас же действительно не та ситуация с тиражами. Я вот, например, могу привести такой пример. Издательство «Лань» занимается выпуском литературы для высших учебных заведений. Себестоимость доходит больше 20 тысяч на экземпляр. Средний тираж у них 34 экземпляра, из которых 16 нужно отдать. А как быть маленьким издательством, региональным? Мы ставим эти вопросы перед Министерством культуры. Бизнес эту ношу уже дополнительно, он уже не тянет. Мы скоро издатели задушим, они полностью перестанут выполнять эти поручения. Я могу привести пример одного крупнейшего холдинга. Как-то один из примеров сказали, если мы будем выполнять обязательно электронный экземпляр, у нас получается около 200 миллионов в год мы должны потратить своих денег. Поэтому мы делаем это выборочно. Уникальные вещи должны покупаться государством. Сразу наведется порядок. Государство быстро разберется так, а зачем нам нужно столько экземпляров суда? Почему мы должны хранить это количество?
10: Кроме того, на издателей ложатся расходы на логистику. По закону они входят в себестоимость документа. По подсчетам Российского книжного союза, в среднем на доставку одного печатного обязательного экземпляра издательство тратит по 914 рублей. Помимо этого, как говорят эксперты, на сами библиотеки также ложатся невидимые обязанности по обслуживанию этих экземпляров, значительная часть которых может никогда не пригодиться. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина соглашается. Реформа этой системы назрела уже давно.
12: Книжная отрасль, издатели обсуждают эту проблему, на моей памяти уже последние 10-15 лет точно, потому что нынешняя норма предоставления 16 обязательных экземпляров, она абсолютно избыточна. Но вот представьте, сегодня в России больше 53% книг выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А к этому добавьте еще огромное количество малотиражной литературы, научной литературы, которые выпускаются тиражом менее 500 экземпляров и еще меньше. Конечно, при таких небольших тиражах это очень большая нагрузка на издателя ложится. Безусловно, нужно оставлять там экземпляр для национального книгохранилища, для вечного хранения, может быть, несколько экземпляров для базовых библиотек. Но вполне возможно предоставление в ряде случаев именно обязательного электронного экземпляра. Это может решить проблему.
10: У перехода на цифровые обязательные экземпляры тоже есть свои тонкости. Но в целом индустрия этот вариант поддержит, говорят эксперты. Такой выход, в общем-то, будет пропорционален ситуации, сложившейся в книжной отрасли. Так, по данным за прошлый год, в количественном выражении рынок цифровых книг в России увеличился почти вдвое. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
1: Как появлялись города на Бизнес FM. Наизусть. Фёдор Достоевский.
13: Люди не любят. Более того, ненавидят тех, кого они обидели.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он, и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактовано Аэрофлотом и находится в производстве.
14: Сделки.
15: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Работой правительства канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на топливо в ФРГ бьют рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе. Из-за сокращения число безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Автомобильные производства закрываются или переориентируются на оборонку. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
16: На сегодняшний день рейтинг Мерца – это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка – это очень маловероятно, потому что он практически уже договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся с отпусков в Бундестаге там начало сентября. Но пока таких шансов, что его можно будет отставить, нет. Были слухи среди депутатов Бундестага с его партией ЦДУ, что там можно будет один из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный. Он большой бизнесмен, большой опыт договариваться. Если же он сам не захочет уйти. Но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить. И то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое. Но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная, и все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
4: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерц плохо справляется с ценами на энергоносители. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что эти политики не должны доработать до конца своих полномочий в 2029 году. В партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии», комментирует немецкий политолог Александр Рар.
17: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. Альтернатива для Германии резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение альтернативы для Германии. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов. Альтернатива для Германии 27-28, я думаю, вообще 30%. Социал-демократы тоже проигрывают. Чуть-чуть выигрывают зеленые. Ну, зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выборы в барьер 5%. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы не могут больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
4: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил сам Мерц, Германия утратила свои конкурентные преимущества и стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Но для исправления ситуации ничего не предложил. Юань и доллар продолжили во вторник уверенный рост, прибавив к рублю почти по 1.5%. С началом лета баланс условий качнулся не в пользу рубля, это уже привело к росту индекса Мосбиржи. Основная торговая сессия на московской бирже завершилась ростом почти на 2%, индекс Мосбиржи превысил 2620 пунктов. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
18: Российский рубль продолжил падение, которое наблюдается уже вторую торговую сессию подряд, причем заметные темпы. Китайская валюта во вторник прибавила 15 копеек, юань на закрытии 10 рублей 70. 79 копеек, американский доллар поднялся выше 73 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь спекуляции понятны, рынок ждет данные Минфина об объемах операций, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила, и все ожидания рынка связаны с тем, что эти объемы резко вырастут по сравнению с текущим периодом. Текущий период завершается 4 июня, ну и, соответственно, начинается новый период, а вот эти данные от Минфина рынок ждет 3 июня, то есть уже совсем скоро. Ну и российский рынок акций, скорее всего, заметил падение рубля, во всяком случае, вырос индекс Московской биржи. По итогам торговой сессии основной прибавил 2%, закрытие 2620 пунктов, то есть удалось пробить уровень 2600. И уйти даже повыше и закрыть торговую сессию выше этого ключевого значения. Не исключено, что вернемся вот в этот коридор 2600-2700. Но на рынке говорят о том, что пока это лишь техническая коррекция. Что касается цен на нефть, то оставались они во вторник стабильными. Если рассматривать вечер, то это $96 за баррель смесь Brent в Лондоне. Ну и здесь ситуация неоднозначная. Все-таки в последнее время много было сообщений о том, что переговорный процесс между США и Ираном поставлен на паузу. Во всяком случае, агентство ФАРС со ссылкой на источники сообщило, что обмен между США и Ираном по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Ну и президент США Дональд Трамп ответил на все это. Написал он, что США и Иран продолжают свои переговоры, причем продолжаются переговоры непрерывно, хотя исход этих переговоров не ясен. В частности, заявил президент США, сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно, чем они завершатся, неизвестно. Ну, как я сказал Ирану, вам так или иначе пора пойти на сделку. Марк Рубио, госсекретарь США, тоже не внес ясности. В Комитете по международным отношениям Сената США выступал госсекретарь, соответственно, отвечал на вопросы. Ну и сказал, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Последние минуты собеседования люди запоминают лучше всего. Вы знали об этом? Психологи называют это эффектом завершения. Финал встречи влияет на общее впечатление сильнее, чем кажется. Можно даже сделать небольшую ошибку в начале встречи, но очень достойно ее закончить. И именно это останется в памяти руководителя. Давайте обсудим, как поставить красивую точку в конце встречи. Большинство кандидатов после интервью просто говорят «спасибо, буду ждать обратной связи». Есть вариант и получше. Подведите короткий итог. Почему вам интересна эта роль? Чем вы можете быть полезны? Поблагодарите не формально, а предметно. Не просто спасибо, а спасибо, что так подробно рассказали про команду. Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах. Нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь, мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем, подходим ли мы друг к другу». И заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
13: Карьера на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Абликулиев. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул Рубио. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация завершает производство первой партии гражданских самолетов. Поставки Ту-214 уже начались. Ил-114-300 выйдет в этом году, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. По самолетам Сухой Суперджет 100 МС-21 сертификационные работы находятся на завершающей стадии, добавил также Бадеха. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Про России просит не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, после которого надо платить НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. В организации отмечают, что действующие налоги снова провоцируют бизнес уходить в серые схемы. Мы спросили предпринимателей, как налоговые изменения уже повлияли на их бизнес. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка для многодетных за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится только к частным компаниям, а тарифы там совсем не социальные. Подробности на «Бизнес-ФМ». Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что «Опора России» направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес.
1: Бизнес говорит.
20: Владелец швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
21: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась два раза с НДСом. Ровно в два раза.
20: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
22: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который мы, правда, слава богу, не платим, как предприятие общественного питания, но со следующего года нам нужно соответствовать по зарплате, чтобы сохранять эту льготу по НДС, это все накладывает определенные сложности в нашем бизнесе, по крайней мере. Поэтому полностью поддерживаю, что дальше снижать не будут, но в идеале бы вернуть как было, потому что то, что я вот читаю новости и смотрю какие-то материалы, что особо государству вот эти вот изменения денег не принесли.
20: Владелица двух аптек в поселке Урусу в Татарстане Светлана Аглеева.
23: 20 миллионов в том году мы не достигли. Но в этом году, думаю, что уже достигнем к концу года. И вот ожидаем, когда этот случай произойдет. И я просто не знаю, как дальше работать. Сейчас вот у меня стоит вопрос одну аптеку просто закрыть, чтобы хотя бы была возможность перейти на АУСН. Потому что если две аптеки на АУСН переходить нельзя, и поэтому НДС-то придется платить. Ну, вообще невозможно. Вообще. Мне хотя бы вот эти 20 оставили. Хотя бы 20 миллионов. Ну, конечно, 30 это лучше. 25 лучше. Но даже 20. Вот мы в течение 26 года должны делать товарооборот не больше 15 миллионов, чтобы на следующий год не платить НДС. Они же понизили 20, 15, 10. Так же градация идет. Хотя бы эти 20 оставили. Года на 2, на 3.
4: Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма о предложении «Опоры России» направить для проработки в Минэкономразвитие. Также Александр Калинин заявил «Ведомостям», что действующие налоги провоцируют бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в серые схемы. Много ли получил бюджет от изменения налоговой нагрузки на малый бизнес? Мнение директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
24: Естественно, если бизнес почувствовал, что это уже предел и что мы перевалили через этот максимум налогообложения, и оказалось, что в таких случаях поступление налога снижается. И поэтому в данном случае, я думаю, мы наблюдаем именно эту картинку. Дальше ожидать столкновения между фискальной потребностью государства, с одной стороны, и с другой, вот этим предельным уровнем налогообложения, который достигнут не только по данному виду налога, можно посмотреть и на утильсбор, на туристический налог, который тоже как не очень собирается. То есть в ряде случаев, на мой взгляд, мы достигли предельных уровней налогообложения, за которыми идет уже не нормальная реакция бизнеса, а падение налоговых выплат и сворачивание соответствующей деятельности, либо переход в тень, как это сложно не казалось еще вчера. И самый яркий индикатор, на мой взгляд, это увеличение наличности, которое в расчетах вновь вытесняет более удобные, более технологичные безналичные возможности. Так что тут, мне кажется, мы уже сидим на этом пределе, и дальнейшее увеличение налогов вряд ли возможно. На фоне падающей экономики. Об этом тоже надо сказать, что экономика сейчас падает. Одно дело, когда у вас есть рост, есть расширение, есть возможности для извлечения новых видов доходов, раз потребители больше потребляют, предприниматели стараются инвестировать, у нас же это происходит все совершенно на ином фоне, и, соответственно, сама налоговая база сжимается. Но помимо того, что она сжимается, на нее еще возлагаются больше налоговые ставки. Так что реакция бизнеса, по-моему, вполне естественна.
4: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Ранее ведомости со ссылкой на данные Минфина написали, что по итогам первого квартала налоговые поступления в консолидированный бюджет от НДС увеличились на 10 с лишним процентов год к году, при этом бизнес на специальных налоговых режимах уплатил на 22% меньше налогов, чем в первом квартале прошлого года. Справка за 35 тысяч рублей. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. А продолжит Ольга Кашинская.
0: Личный опыт.
10: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, а его, в свою очередь, необходимо получать уже участников, цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
2: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо приложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация, то есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самое главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в три организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, маткапитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
10: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от маткапитала, чтобы этим самым маткапиталом воспользоваться, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
5: Вот это изменение требования к части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных, было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье и зачастую даже отсутствующее жилье. Когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
10: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли, как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку, и с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрель. Савельев.
7: Это не какая-то одна или две частных организации. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно, в принципе, подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
10: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, на второй в формате голландского заявились два участника, но лишь один, неназванный, внес задаток. Вторая компания «Русские угли» задаток не внесла, но в эфире «Бизнес ФМ» представитель компании сообщил, что она будет участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолота» прежняя 162 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, сами торги пройдут 10-го. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренной документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
8: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит, его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
4: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
1: «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Авликулиев. Правительство России расширило перечень организаций, которые могут получить аккредитацию как IT-компании, сообщили в Минцифры. Например, теперь это также участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов для госинформсистемы и критической инфраструктуры. Также это компании, являющиеся правообладателями программ из перечня для предустановки на устройство. Объем вылова водных биоресурсов в России по итогам января-мая превысил 2 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом, составил 4 миллиона 700 тысяч тонн из-за падения добычи и в оси. По итогам 2024 года вылов превышал 4 миллиона 900 тысяч тонн. Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что американская лицензия на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет. Рост цен на нефть из-за блокировки Армузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка миллиарда человек. Это следует из доклада конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. В ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 65 зависит от импорта нефти. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Туристический рынок Сочи падает. Местные отели снижают цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. Что происходит, выясняла Диана Чубанова.
6: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цен в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор владелец «Зонт-отель-групп» Николай Филатов.
9: В прошлом году было падение рынка где-то на 20% по выручке. В этом году это падение продолжилось, пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что в итоге увидим падение.
11: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
9: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
11: В ваших сети снижение ценовое произошло?
9: Да, конечно. Если в прошлом году мы его сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки с завтраком.
11: И пока такая мера не помогает?
9: Нет, пока нет. Где? Думаю, что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
6: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края Илья Завиваев настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
12: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияют. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась разными регионами уже с хорошей стороны. То есть, если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
6: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом, Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение, и заметили его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
14: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель – почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Роспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ для себя и для других? Лилия, зав. Производством службы доставки обедов «Обед Исмаил», делится с Бизнес ФМ своими наблюдениями.
15: Подешевела только свекла на 2 рубля, пока остальные овощи не упали в цене.
16: Это вот по тем поставщикам, которые вам дают продукцию?
15: Борщ – это больше свекла. Свеклы там идет больше на порцию, чем остальных других продуктов. Поэтому где-то 2% это точно мы подешевели на свекле.
14: Какие же именно цены учитывает в своей борщевой статистике Роспродсоюз? И почему они так сильно снизились? Объясняет эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
17: Судя по всему, Роспродсоюз имеет в виду не розничные цены, которые на полке, а так называемые цены производителей. То есть оптовые отпускные цены производителей продукции. Не посредников, не ритейлеров, а именно производителей. А там несколько другая экономика. Еще одна причина – это фактически контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключается соглашение между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит свою копеечку дефляцию.
14: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 2024-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в

0: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Роспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой. Аналогичное решение распространяется на белорусских спортсменов. Ближайшим крупным международным турниром станет чемпионат Европы, который пройдет во Франции с 16 по 21 июня. Однако условия участия россиян будут отдельно обсуждаться Европейской федерацией. При этом российские атлеты выступят с флагом и гимном на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что в Гонконге выступит все лидеры сборной. При этом, по его мнению, Европейская конфедерация не будет торопиться с возвращением россиянам национальной символики. С этим согласна спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
2: Это работа с конкретными организациями на международном уровне. Есть федерации, недоговороспособные, такие как, например, легкая атлетика. Пока двукратный олимпийский чемпион британец Себастьян Коэ будет у руля международной федерации, вряд ли что-то в положительном сторону подвинется, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет сказал, что белорусские спортсмены будут допущены без ограничения. Себастьян Коэ и его сподвижники сказали, что у нас как все было, так и останется. И более того, мы видим ужесточение нормативов для попадания на чемпионат мира 27 года. И я думаю, что это как раз связано с тем, чтобы ограничить участие российских и белорусских спортсменов, поскольку 40% только попадут согласно нормативу, а 60% будут допущены по рейтинговым очкам. Ну а рейтинговые очки набираются на соревнованиях международного уровня, куда ни российские, ни белорусские спортсмены не допущены. Есть федерации, либо уже допустили, либо в преддверии допуска российских и белорусских спортсменов. Да, например, там в водных видах спорта мы видим, что очень хорошая позитивная тенденция в гимнастических дисциплинах. Это, конечно, тенденция. И я думаю, что с течением времени, когда в большинстве своем во всех дисциплинах российские и белорусские спортсмены будут допущены, то, естественно, одна отдельно взятая федерация, даже с легкой атлетики, это не бастион.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Ранее Международная федерация фехтования отстранила спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за ситуации на Украине. С 23 года россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. В марте прошлого года федерация допустила россиян до участия в командных турнирах среди юниоров. На сегодняшний день, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, флаг России поднимается на международных соревнованиях более 20 федераций.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количественном и плюс 21% в денежном выражении, объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27% и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. Понятно, почему интернет полон.

0: совершенно, кстати, не соответствующих реальности сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Бизнес FM, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулеев. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания поставки товаров спот. Об этом сообщил агентство Белта. По его данным, также затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в конце июня. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе. Минпромторг России будет верифицировать статус товар союзного государства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В феврале вице-премьер Алексей Аверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров союзного государства. Такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Продовольственная помощь требуется от 18 до 23% жителей Ливана на фоне последствий войны с Израилем и ущерба сельскохозяйственному сектору страны, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Низар Хани. По словам министра, война напрямую или косвенно затронула около 56 тысяч гектаров земель, что составляет примерно четверть территории Ливана, а прямой ущерб был нанесен 22,5% сельскохозяйственного сектора страны. Израильский оборонный экспорт побил рекорд 5-й год подряд. По итогам 2025 года израильские компании продали оружие на 19 миллиардов 200 миллионов долларов, на 30% больше, чем было годом ранее, пишут ведомости. Наиболее востребованное вооружение – системы ПВО, ракеты, реактивные снаряды. На них пришлось 29% продаж. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новое ограничение на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС, как заявлено до выработки алгоритма безопасности этих товаров. Как подобные ограничения могут повлиять на скорые парламентские выборы в Армении и что потом? Комментарий Георгия Бофта. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет Коммерсант. Изначально IT-отрасль в России столкнулась с западными блокировками. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? И сочинский туррынок падает. По данным АТОР, гостиницы и отели в мае снизили стоимость бронирования до 20%, но смогли продать менее 30% номеров на лето. Основная причина – возросшие конкуренции и транспортная неопределенность, что нам рассказывают сами ательеры. Подробности на Business FM. Россельхознадзор в отношении Армении перешел от косточковых к семечковым. Ведомство начало вводить ограничения против армянских компаний с конца мая, ссылаясь на угрозы фитосанитарному благополучию территории России и стран ЕАЭС. С 22 мая запрещен ввоз цветов из Армении, с 30-го плод овощной продукции, такой как томаты, перцы, огурцы, зелень и клубника. Также проверку не прошла армянская рыба. Теперь ограничения коснулись яблок, сухофруктов, баклажанов и картофеля из Закавказской республики. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, а что потом? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Президент Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В поздравительной телеграмме отмечено: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии». Тем самым Москва, во-первых, дает понять, что двери не закрыты, во-вторых, демонстрирует зеркальную политику, отчасти копирующую действия Еревана. Пашинян тоже часто говорит о дружбе с Россией и желании оставаться в ЕАЭС, что не мешает продолжает не только заигрывать с Европой, но и предоставлять трибуну президенту Украины на недавнем саммите Европейского политического пространства в Ереване для резких выпадов в адрес Москвы. Нынешние фитосанитарные санкции России Пашинян назвал несправедливыми препятствиями для экспорта и пообещал заплатить за урожай фермерам, пострадавшим от ограничений. Он также заявил, что часть товара уже перенаправлена в другие страны, в том числе в Европу. Прямые потери аграрного сектора и смежных производств от ограничительных мер Москвы будут значительны. В прошлом году армянский экспорт в Россию достиг почти 3 миллиардов долларов, более трети всего внешнеторгового оборота страны. По отдельным товарным группам зависимость почти полная. На Россию приходится 98% армянского экспорта овощей и корнеплодов, 90% фруктов и орехов. При этом доля Армении в торговле России лишь 1%. Так что Москва может усиливать давление с низкими издержками для себя. Скоропортящаяся продукция, овощи, ягоды, свежие фрукты наиболее уязвима. Она не будет ждать переориентации на новые рынки. И если ограничения останутся в нынешних рамках и не затронут энергетику, ущерб будет существенным, но не катастрофическим, без полного макроэкономического обвала. Между тем, Москва уже дала понять, что рассматривает возможность денонсации соглашения 2013 года о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Это соглашение – фундамент энергетической устойчивости армян. Экономики. Со временем Армения, конечно, может попытаться снизить зависимость от российского рынка, например, за счет стран Персидского залива, где есть платежеспособный спрос на свежие фрукты и овощи. Однако это потребует дорогостоящей перестройки логистики. В Европе для свежих овощей и вообще массового аграрного экспорта барьеры входа будут куда выше. Это жесткие стандарты, сертификация и плотная конкурентная среда. По оценке армянского Минэкономики, только субсидирование переориентации экспорта цветов, томатов и перцев в ЕС потребует около 12 миллионов долларов до конца текущего года. Грузия и региональные соседи имеют ограниченную емкость рынка. ЕС уже не преминул встрять в споры Москвы и Еревана, в том числе в качестве раздражителя для Москвы. Однако предложенный пакет помощи в размере 202 миллиона евро выглядит более чем скромно по сравнению с почти 3 миллиардами долларов армянского экспорта в Россию. В этих условиях выборы 7 июня превращаются в референдум о внешнеполитическом курсе страны. Давление Москвы призвано сформировать, по крайней мере, участие избирателей ощущение, что поддержка нынешнего курса – это экономический риск, рост тарифов и ухудшение отношений с главным торговым партнером. В то же время другая часть армянского общества воспринимает происходящее как угрозу суверенитету, что может сработать в пользу власти. Пока партия Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует по опросам, но не ясно, сколь убедительной может быть победа. Пашинян пытается нейтрализовать экономический риск политическими обещаниями выплаты компенсаций и даже прямых закупок под санкционной продукцией, но цифр не называет, а без цифр это лишь мобилизационный пиар. Любой исход выборов при этом не снимает фундаментального вопроса о долгосрочных последствиях кризиса армяно-российских отношений. Вариантов может быть несколько. Например, после выборов стороны возвращаются к прагматичному торгу, отношения восстанавливаются на более низком уровне взаимного доверия, но без полного разрыва. Особенно если Пашинян победит с убедительным результатом, но подтвердит готовность к диалогу. Или же наоборот, Армения ускорит курс на отход от России. У Москвы есть на этот случай козырная карта. Переход от фитосанитарных запретов к пересмотру газового соглашения и тарифных преференций. Это уже будет сценарий с высокой ценой для обеих сторон. Армения получит мощный макроэкономический шок, Россия – утраченного союзника и определенные репутационные потери на постсоветском пространстве. Выборы 7 июня покажут, насколько армянское общество готово сознательно нести все эти издержки.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Убадуев продолжит.
5: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
6: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато, поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры в процессе сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
5: При этом доступ к даже официально незаблокированным репозиториям, таким как PyPI, через которые получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и база знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
7: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
5: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business.fm, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
8: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это не способствует. Потому что одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. И так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
5: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам, время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business.fm.
3: Российский книжный союз предложил снизить количество обязательных экземпляров, которые издательства должны отправлять в библиотеки. Об этом сообщают и ведомости. В числе причин называют падение тиражей, несоответствие старых требований новым реалиям рынка. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Система обязательных экземпляров устроена так. Издательства обязаны в течение недели с момента выхода первого тиража поставлять по 16 его печатных экземпляров в Российскую государственную библиотеку на безвозмездной основе. РГБ, в свою очередь, эти экземпляры распределяет между наиболее значимыми библиотеками. Делается это, как прописано в законе, для развития государственной библиографии и комплектования полного фонда документов России как части мирового культурного наследия. Все бы ничего, но на протяжении последних 30 лет, прошедших с момента принятия закона, тиражи в России падают, а сохранение требования в 16 обязательных экземпляров создает ситуацию, при которой некоторые издательства вынуждены бесплатно отдавать больше 15% от всей своей продукции. По подсчетам участников отрасли, общие затраты издателей на передачу обязательных экземпляров составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. Так что ситуацию пора менять, посчитали в Российском книжном союзе. Продолжает управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
10: Действительно создана рабочая группа. На наш взгляд, закон безбожно устарел. Когда были 100-тысячные тиражи или миллионные, 16 экземпляров никаким образом не отдали. Сейчас же действительно не та ситуация с тиражами. Я вот, например, могу привести такой пример. Издательство «Лань» занимается выпуском литературы для высших учебных заведений. Себестоимость доходит больше 20 тысяч на экземпляр. Средний тираж у них 34 экземпляра, из которых 16 нужно отдать. А как быть маленьким? Мы с издательствам, региональным. Мы ставим эти вопросы перед Министерством культуры. Бизнес это нож уже дополнительно, он уже не тянет. Мы скоро издатели задушим, они полностью перестанут выполнять эти поручения. Я могу привести пример одного крупнейшего холдинга. Как-то один из примеров сказали, если мы будем выполнять обязательный электронный экземпляр, у нас получается около 200 миллионов в год мы должны потратить своих денег. Поэтому мы делаем это выборочно. Уникальные вещи должны покупаться государством. Сразу наведется порядок. Государство быстро разберется, так, а зачем нам нужно столько экземпляров суда? Почему мы должны хранить это количество?
9: Кроме того, на издателей ложатся расходы на логистику. По закону они входят в себестоимость документа. По подсчетам Российского книжного союза, в среднем на доставку одного печатного обязательного экземпляра издательство тратит по 914 рублей. Помимо этого, как говорят эксперты, на сами библиотеки также ложатся невидимые обязанности по обслуживанию этих экземпляров, значительная часть которых может никогда не пригодиться. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина соглашается. Реформа этой системы назрела уже давно.
11: Книжная отрасль, издатели обсуждают эту проблему, ну, на моей памяти уже последние 10-15 лет точно, потому что нынешняя норма предоставления 16 обязательных экземпляров, она абсолютно избыточна. Но вот представьте, сегодня в России больше 53% книг выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А к этому добавьте еще огромное количество малотиражной литературы, научной литературы, которые выпускаются тиражом менее 500 экземпляров и еще меньше. Конечно, при таких небольших тиражах это очень большая нагрузка на издателя ложится. Безусловно, нужно оставлять там экземпляр для национального книгохранилища, для вечного хранения, может быть, несколько экземпляров для базовых библиотек. Но вполне возможно предоставление в ряде случаев именно обязательного электронного экземпляра. Это может решить проблему.
9: У перехода на цифровые обязательные экземпляры тоже есть свои тонкости. Но в целом индустрия этот вариант поддержит, говорят эксперты. Такой выход, в общем-то, будет пропорционален ситуации, сложившейся в книжной отрасли. Так, по данным за прошлый год, в количественном выражении рынок цифровых книг в России увеличился почти вдвое. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактована Аэрофлотом и находится в производстве.
1: Сделки.
12: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компаний «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Работой правительства канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на топливо в ФРГ бьют рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе из-за сокращения числа безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Автомобильное производство закрывается или переориентируется на оборонку. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
13: На сегодняшний день рейтинг Мерца – это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка – это очень маловероятно, потому что он практически уже договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся часа Тусков в Бундестаге, там, начало сентября. Но пока таких шансов, что его можно будет отставить, нет. Были слухи среди депутатов Бундестага с его партией ЦДУ, что там можно будет одним из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный, он большой бизнесмен, большой опыт договариваться. Если же он сам не захочет уйти, но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить, и то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое, но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная, и все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
3: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерц плохо справляется с ценами на энергоносители. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что эти политики не должны доработать до конца своих полномочий в 2029 году. В партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии», комментирует немецкий политолог Александр Рар.
14: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. Альтернатива для Германии резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение альтернативы для Германии. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов. Альтернатива для Германии 27-28, я думаю, вообще 30%. Значит, социал-демократы тоже проигрывают. Чуть-чуть выигрывают зеленые. Ну, зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выборы в барьер 5%. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет, и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы не могут больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
3: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил сам Мерц, Германия утратила свои конкурентные преимущества и стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Но для исправления ситуации ничего не предложил. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года, при этом она структурирована без денежной составляющей. Группа «Лента» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» на декабрь 24-го составлял 47 миллиардов рублей. По данным InfoLine, в результате сделки доля «Лента» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На втором и третьем месте среди сетей гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке «Окей» акции «Ленты» прибавили более 5%, а расписки «Окей» около 12%. Комментирует гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
15: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов «Окей», потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка «Лентой» – это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии, ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде ленты, это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у Окея есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка Окея достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому но она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок, на самом деле, будет в ближайшее время, даже, можно сказать, что несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
3: Михаил Бурмистров, гендиректор Infoline аналитики. По итогам сделки Лента получает 75 гипермаркетов ОК, а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендинг большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка ОК за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка Лента по итогам того же года превысила 1 триллион рублей. Юань и доллар продолжили во вторник уверенный рост, прибавив к рублю почти по 1.5%. С началом лета баланс условий качнулся не в пользу рубля, это уже привело к росту индекса Мосбиржи. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом почти на 2%, индекс Мосбиржи превысил 2620 пунктов. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
16: Российский рубль продолжил падение, которое наблюдается уже вторую торговую сессию подряд, причем заметные темпы. Китайская валюта во вторник прибавила 15 копеек, юань на закрытии 10 рублей 7. 79 копеек, американский доллар поднялся выше 73 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь спекуляции понятны, рынок ждет данные Минфина об объемах операций, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила, и все ожидания рынка связаны с тем, что эти объемы резко вырастут по сравнению с текущим периодом. Текущий период завершается 4 июня, ну и, соответственно, начинается новый период, а вот эти данные от Минфина рынок ждет 3 июня, то есть уже совсем скоро. Ну и российский рынок акций, скорее всего, заметил падение рубля, во всяком случае, вырос индекс Московской биржи. По итогам торговой сессии основной прибавил 2%, закрытие 2620 пунктов, то есть удалось пробить уровень 2600 и уйти даже повыше и закрыть торговую сессию выше этого ключевого значения. Не исключено, что вернемся вот в этот коридор 2600-2700. Но на рынке говорят о том, что пока это лишь техническая коррекция. Что касается цен на нефть, то оставались они во вторник стабильными. Если рассматривать вечер, то это $96 за баррель смесь Brent в Лондоне. Ну и здесь ситуация неоднозначная. Все-таки в последнее время много было сообщений о том, что переговорный процесс между США и Ираном поставлен на паузу. Во всяком случае, агентство Фарс со ссылкой на источники сообщило, что обмен между США и Ираном по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Ну и президент США Дональд Трамп ответил на все это. Написал он, что США и Иран продолжают свои переговоры, причем продолжаются переговоры непрерывно, хотя исход этих переговоров не ясен. В частности, заявил президент США, сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно, чем они завершатся, неизвестно. Но, как я сказал Ирану, вам так или иначе пора пойти на сделку. Марк Рубио, госсекретарь США, тоже не внес ясности. В Комитете по международным отношениям Сената США выступал госсекретарь, соответственно, отвечал на вопросы, ну и сказал, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году. Механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект, и право на забвение умерло. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно? Долго и дорого, хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения, но это только первые шаги консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных, постулировано про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Влекулиев. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул Рубио. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. Входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация завершает производство первой партии гражданских самолетов. Поставки Ту-214 уже начались. Ил-114-300 выйдет в этом году, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. По самолетам сухой Суперджет 100 МС-21 сертификационные работы находятся на завершающей стадии, добавил также Бадеха. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А ProRossia просит не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, после которого надо платить НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. В организации отмечают, что действующие налоги снова провоцируют бизнес уходить в серые схемы. Мы спросили предпринимателей, как налоговые изменения уже повлияли на их бизнес. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка для многодетных за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится только к частным компаниям, а тарифы там совсем не социальные. Подробности на «Бизнес-ФМ». Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что «Опора России» направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес.
1: Бизнес говорит.
18: Владелица швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
19: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась в 2 раза с НДСом. Ровно в 2 раза.
18: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
20: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который мы, правда, слава богу, не платим, как предприятие общественного питания, но со следующего года нам нужно соответствовать по зарплате, чтобы сохранять эту льготу по НДС, это все накладывает определенные сложности в нашем бизнесе, по крайней мере. Поэтому полностью поддерживаю, что дальше снижать не будут, но в идеале бы вернуть как было, потому что то, что я вот читаю новости и смотрю какие-то материалы, что особо государству вот эти вот изменения денег не принесли.
18: Владелица 2 аптек в поселке Урусу в Татарстане Светлана Аглеева.
21: 20 миллионов в том году мы не достигли. Но в этом году, думаю, что уже достигнем к концу года. И вот ожидаем, когда этот случай произойдет. И я просто не знаю, как дальше работать. Сейчас вот у меня стоит вопрос одну аптеку просто закрыть, чтобы хотя бы была возможность перейти на АУСН. Потому что если 2 аптеки на АУСН переходить нельзя, и поэтому НДС-то придется платить. Ну, вообще невозможно. Вообще. Мне хотя бы вот эти 20 оставили. Хотя бы 20 миллионов. Ну, конечно, 30 это лучше. 25 лучше. Но даже 20. Вот мы в течение 26 года должны делать товарооборот не больше 15 миллионов, чтобы на следующий год не платить НДС. Они же понизили 20, 15, 10. Так же градация идет. Хотя бы эти 20 оставили. Года на 2, на 3.
3: Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма. Предложение «Опоры России» направили для проработки в Минэкономразвитие. Также Александр Калинин заявил «Ведомостям», что действующие налоги провоцируют бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в серые схемы. Много ли получил бюджет от изменения налоговой нагрузки на малый бизнес? Мнение директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
22: Естественно, если бизнес почувствовал, что это уже предел и что мы перевалили через эту точку максимум налогообложения, и оказалось, что в таких случаях поступления налога снижаются. И поэтому в данном случае, я думаю, мы наблюдаем именно эту картинку. Дальше ожидать столкновения между фискальной потребностью государства, с одной стороны, и с другой, вот этим предельным уровнем налогообложения, который достигнут не только по данному виду налога, но можно посмотреть и на утилизбор, на туристический налог, который тоже как-то не очень собирается. То есть в ряде случаев, на мой взгляд, мы достигли предельных уровней налогообложения, за которыми идет уже не нормальная реакция бизнеса, а падение налогообложения. налоговых выплат и сворачивание соответствующей деятельности, либо переход в тень, как это сложно не казалось еще вчера. И самый яркий индикатор, на мой взгляд, это увеличение наличности, которая в расчетах вновь вытесняет более удобные, более технологичные, безналичные возможности. Так что тут, мне кажется, мы уже сидим на этом пределе, и дальнейшее увеличение налогов вряд ли возможно. На фоне падающей экономики, об этом тоже надо сказать, что экономика сейчас падает. Одно дело, когда у вас есть рост, есть расширение, есть возможности для извлечения новых видов доходов, у вас потребители больше потребляют, предприниматели стараются инвестировать, у нас же это происходит все совершенно на ином фоне, и, соответственно, сама налоговая база сжимается. Но помимо того, что она сжимается, на нее еще возлагаются больше налоговые ставки. Так что реакция бизнеса, по-моему, вполне естественна.
3: Олег Буклимишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Ранее ведомости со ссылкой на данные Минфина написали, что по итогам первого квартала налоговые поступления в консолидированный бюджет от НДС увеличились на 10 с лишним процентов год к году, при этом бизнес на специальных налоговых режимах уплатил на 22% меньше налогов, чем в первом квартале прошлого года. Справка за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. А продолжит Ольга Кашинская.
1: Личный опыт.
9: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить техническое заключение по результатам обследования жилого дома. А его, в свою очередь, необходимо получать уже участников. Цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
0: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо приложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация. То есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самое главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в три организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, маткапитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
9: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от маткапитала, чтобы этим самым маткапиталом воспользоваться, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
4: Вот это изменение требования в части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных, было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье и зачастую даже отсутствующее жилье, когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
9: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли. Как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку. И с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрель. Гаврилев.
6: Это не какая-то одна или две частных организаций. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно, в принципе, подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
9: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, на второй в формате голландского заявились два участника, но лишь один неназванный внес задаток. Вторая компания «Русские угли» задаток не внесла, но в эфире «Бизнес ФМ» представитель компании сообщил, что она будет участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолота» прежняя 162 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, сами торги пройдут 10-го. Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренной документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
7: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит, его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
3: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сардар Уликулеев. Правительство России расширило перечень организаций, которые могут получить аккредитацию как IT-компании, сообщили в Минцифры. Например, теперь это также участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов для госинформсистемы и критической инфраструктуры. Также это компании, являющиеся правообладателями программ из перечня для предустановки на устройство. Объем вылова водных биоресурсов в России по итогам января-мая превысил 2 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом, составил 4 миллиона 700 тысяч тонн из-за падения добычи и оси. По итогам 2024 года вылов превышал 4 миллиона 900 тысяч тонн. Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что американская лицензия на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет.
5: Рост цен на нефть из-за блокировки Армузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка миллиарда человек. Это следует из доклада конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 65 зависят от импорта нефти. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Туристический рынок Сочи падает. Местные отели снижают цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. Что происходит, выясняла Диана Чубанова.
10: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цен в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор, совладелец Зонт Отель Групп Николай Филатов.
11: Уже в прошлом году было падение рынка, где-то на 20% по выручке. В этом году падение продолжилось, пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что в итоге мы увидим падение.
23: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
11: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
23: В ваших сети снижение ценовое произошло?
11: Да, конечно. Если в прошлом году мы его сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки. С завтраком.
23: И пока такая мера не помогает?
11: Нет, пока нет. Думаю, что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
10: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края, Илья Завиваев, настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
24: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияют. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась разными регионами уже с хорошей стороны. То есть, если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
10: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом, Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение, и заметили его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
25: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель – почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Руспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ для себя и для других? Лилия, зав. Производством службы доставки обедов «Обеды Смайл», делится с «Бизнес-ФМ» своими наблюдениями.
12: Подешевела только свекла на 2 рубля, пока остальные овощи не упали в цене.
13: Это вот по тем поставщикам, которые вам дают продукцию?
12: Борщ – это больше свекла. Свеклы там идет больше на порцию, чем остальных других продуктов. Поэтому где-то 2% – это точно мы подешевели на свекле.
25: Какие же именно цены учитывает в своей борщевой статистике Руспродсоюз? И почему они так сильно снизились? Объясняет эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
14: Судя по всему, Роспродсоюз имеет в виду не розничные цены, которые на полке, а так называемые цены производителей. То есть оптовые отпускные цены производителей продукции. Не посредников, не ритейлеров, а именно производителей. А там несколько другая экономика. Еще одна причина – это фактически контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключается соглашение между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит свою копеечку в дефляцию.
25: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 24-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим.

0: И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Руспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой. Аналогичное решение распространяется на белорусских спортсменов. Ближайшим крупным международным турниром станет чемпионат Европы, который пройдет во Франции с 16 по 21 июня. Однако условия участия россиян будут отдельно обсуждаться Европейской федерацией. При этом российские атлеты выступят с флагом и гимном на чемпионате мира в Гонконге в конце июля. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что в Гонконге выступят все лидеры сборной. При этом, по его мнению, Европейская конфедерация не будет торопиться с возвращением россиянам национальной символики. С этим согласна спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
2: Это работа с конкретными организациями на международном уровне. Есть федерации недоговороспособные, такие как, например, легкая атлетика. Пока двукратный олимпийский чемпион британец Себастьян Коэ будет у руля международной федерации, вряд ли что-то в положительном сторону подвинется. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет сказал, что белорусские спортсмены будут допущены без ограничения, Себастьян Коэ и его сподвижники сказали, что у нас как все было, так и останется. И более того, мы видим ужесточение нормативов для попадания на чемпионат мира 27 года. И я думаю, что это как раз связано с тем, чтобы ограничить участие российских и белорусских спортсменов, поскольку 40% только попадут согласно нормативу, а 60% будут допущены по рейтинговым очкам. Ну а рейтинговые очки набираются на соревнованиях международного уровня, куда ни российские, ни белорусские спортсмены не допущены. Есть федерации, либо уже допустили, либо в преддверии допуска российских и белорусских спортсменов. Да, например, там в водных видах спорта мы видим, что очень хорошая позитивная тенденция в гимнастических дисциплинах. Это, конечно, тенденция. И я думаю, что с течением времени, когда в большинстве своем во всех дисциплинах российские и белорусские спортсмены будут допущены, то, естественно, одна отдельно взятая федерация, даже с легкой атлетики, это не бастион.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Ранее Международная федерация фехтования отстранила спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за ситуации на Украине. С 23 года россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. В марте прошлого года федерация допустила россиян до участия в командных турнирах среди юниоров. На сегодняшний день, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, флаг России поднимается на международных соревнованиях более 20 федераций.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Говорю с Владимиром Габы, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И спрашиваю его, когда и какой театр сразил его впервые, но навсегда.
5: В студенческом, да, наверное, это второй курс был, в Ереване, театральный институт и так далее. И узнал я о том, что в Тбилиси приезжает на гастроли спектакль Брука, Питера Брука «Вишневый сад». И очень попросил родителей, хотя не надеялся, что это возможно, и что возможно купить и найти там билет. Но я, видимо, так скромно попросил, что родители устроили мне все это, подарили мне эту возможность. Я съездил, они там купили билет, все. И это была первая моя встреча с такого рода театром, когда ты не знаешь языка, и специально я не включал вот этот, значит, перевод, ну, потому что знаешь драматургию, знаешь Чехова, все понятно. И это было мое первое серьезное потрясение. Всегда мне казалось, что это было такое еще неподготовленное, что ли. У меня не было такого опыта, знаний там, да. И я себя перепроверил через, по-моему, 12 лет. Этот же спектакль приехал в Киев. И я специально съездил посмотреть его. Но потрясение было еще глубже.
4: А как театр способен на зрителя влиять?
5: Когда его сила воздействия гораздо выше, сильнее и масштабнее, чем весь твой внутренний мир, все твои знания, человеческий опыт, профессионализм и вообще кто ты такой.
4: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом.

0: Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Авликулеев. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания поставки товаров спот. Об этом сообщил агентство Белта. По его данным, также затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в конце июня. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе. Минпромторг России будет верифицировать статус товар союзного государства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В феврале вице-премьер Алексей Аверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров союзного государства. Такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Продовольственная помощь требуется от 18 до 23% жителей Ливана на фоне последствий войны с Израилем и ущерба сельскохозяйственному сектору страны, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Низар Хани. По словам министра, война напрямую или косвенно затронула около 56 тысяч гектаров земель, что составляет примерно четверть территории Ливана, а прямой ущерб был нанесен 22,5% сельскохозяйственного сектора страны. Израильский оборонный экспорт побил рекорд 5-й год подряд. По итогам 2025 года израильские компании продали оружие на 19 миллиардов 200 миллионов долларов, на 30% больше, чем было годом ранее, пишут ведомости. Наиболее востребованное вооружение – системы ПВО, ракеты и реактивные снаряды. На них пришлось 29% продаж. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новое ограничение на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС, как заявлено до выработки алгоритма безопасности этих товаров. Как подобные ограничения могут повлиять на скорые парламентские выборы в Армении и что потом? Комментарий Георгия Бофта. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет Коммерсант. Изначально IT-отрасль в России столкнулась с западными блокировками. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? И сочинский туррынок падает. По данным АТОР, гостиницы и отели в мае снизили стоимость бронирования до 20%, но смогли продать менее 30% номеров на лето. Основная причина – возросшая конкуренция и транспортная неопределенность, что нам рассказывают сами ательеры. Подробности на Business FM. Россельхознадзор в отношении Армении перешел от косточковых к семечковым. Ведомство начало вводить ограничения против армянских компаний с конца мая, ссылаясь на угрозы фитосанитарному благополучию территории России и стран ЕАЭС. С 22 мая запрещен ввоз цветов из Армении, с 30-го плод овощной продукции, такой как томаты, перцы, огурцы, зелень и клубника. Также проверку не прошла армянская рыба. Теперь ограничения коснулись яблок, сухофруктов, баклажанов и картофеля из Закавказской республики. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, а что потом? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Президент Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В поздравительной телеграмме отмечено: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии». Тем самым Москва, во-первых, дает понять, что двери не закрыты, во-вторых, демонстрирует зеркальную политику, отчасти копирующую действия Еревана. Пашинян тоже часто говорит о дружбе с Россией и желании оставаться в ЕАЭС, что не мешает обещает не только заигрывать с Европой, но и предоставлять трибуну президенту Украины на недавнем саммите Европейского политического пространства в Ереване для резких выпадов в адрес Москвы. Нынешние фитосанитарные санкции России Пашинян назвал несправедливыми препятствиями для экспорта и пообещал заплатить за урожай фермерам, пострадавшим от ограничений. Он также заявил, что часть товара уже перенаправлена в другие страны, в том числе в Европу. Прямые потери аграрного сектора и смежных производств от ограничительных мер Москвы будут значительны. В прошлом году армянский экспорт в Россию достиг почти 3 миллиардов долларов, более трети всего внешнеторгового оборота страны. По отдельным товарным группам зависимость почти полная. На Россию приходится 98% армянского экспорта овощей и корнеплодов, 90% фруктов и орехов. При этом доля Армении в торговле России лишь 1%. Так что Москва может усиливать давление с низкими издержками для себя. Скоропортящаяся продукция, овощи, ягоды, свежие фрукты наиболее уязвима. Она не будет ждать переориентации на новые рынки. И если ограничения останутся в нынешних рамках и не затронут энергетику, ущерб будет существенным, но не катастрофическим, без полного макроэкономического обвала. Между тем, Москва уже дала понять, что рассматривает возможность денонсации соглашения 2013 года о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Это соглашение – фундамент энергетической устойчивости армян. Экономики. Со временем Армения, конечно, может попытаться снизить зависимость от российского рынка, например, за счет стран Персидского залива, где есть платежеспособный спрос на свежие фрукты и овощи. Однако это потребует дорогостоящей перестройки логистики. В Европе для свежих овощей и вообще массового аграрного экспорта барьеры входа будут куда выше. Это жесткие стандарты, сертификация и плотная конкурентная среда. По оценке армянского Минэкономики, только субсидирование переориентации экспорта цветов, томатов и перцев в ЕС потребует около 12 миллионов долларов до конца текущего года. Грузия и региональные соседи имеют ограниченную емкость рынка. ЕС уже не преминул встрять в споры Москвы и Еревана, в том числе в качестве раздражителя для Москвы. Однако предложенный пакет помощи в размере 202 миллиона евро выглядит более чем скромно по сравнению с почти 3 миллиардами долларов армянского экспорта в Россию. В этих условиях выборы 7 июня превращаются в референдум о внешнеполитическом курсе страны. Давление Москвы призвано сформировать, по крайней мере, участие избирателей ощущение, что поддержка нынешнего курса – это экономический риск, рост тарифов и ухудшение отношений с главным торговым партнером. В то же время другая часть армянского общества воспринимает происходящее как угрозу суверенитету, что может сработать в пользу власти. Пока партия Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует по опросам, но не ясно, сколь убедительной может быть победа. Пашинян пытается нейтрализовать экономический риск политическими обещаниями выплаты компенсаций и даже прямых закупок под санкционной продукцией, но цифр не называет, а без цифр это лишь мобилизационный пиар. Любой исход выборов при этом не снимает фундаментального вопроса о долгосрочных последствиях кризиса армяно-российских отношений. Вариантов может быть несколько. Например, после выборов стороны возвращаются к прагматичному торгу, отношения восстанавливаются на более низком уровне взаимного доверия, но без полного разрыва. Особенно если Пашинян победит с убедительным результатом, но подтвердит готовность к диалогу. Или же наоборот, Армения ускорит курс на отход от России. У Москвы есть на этот случай козырная карта. Переход от фитосанитарного запретов к пересмотру газового соглашения и тарифных преференций. Это уже будет сценарий с высокой ценой для обеих сторон. Армения получит мощный макроэкономический шок, Россия – утраченного союзника и определенные репутационные потери на постсоветском пространстве. Выборы 7 июня покажут, насколько армянское общество готово сознательно нести все эти издержки.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Убадуев продолжит.
4: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато, поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры в процессе сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
4: При этом доступ к даже официально не заблокированным репозиториям, таким как PyPI, через которые получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
6: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
4: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
7: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это, ну, не способствует. Потому что, ну, одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. Ну и так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
4: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Российский книжный союз предложил снизить количество обязательных экземпляров, которые издательства должны отправлять в библиотеки. Об этом сообщают и ведомости. В числе причин называют падение тиражей, несоответствие старых требований новым реалиям рынка. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Система обязательных экземпляров устроена так. Издательства обязаны в течение недели с момента выхода первого тиража поставлять по 16 его печатных экземпляров в Российскую государственную библиотеку на безвозмездной основе. РГБ, в свою очередь, эти экземпляры распределяет между наиболее значимыми библиотеками. Делается это, как прописано в законе, для развития государственной библиографии и комплектования полного фонда документов России как части мирового культурного наследия. Все бы ничего, но на протяжении последних 30 лет, прошедших с момента принятия закона, тиражи в России падают, а сохранение требования в 16 обязательных экземпляров создает ситуацию, при которой некоторые издательства вынуждены бесплатно отдавать больше 15% от всей своей продукции. По подсчетам участников отрасли, общие затраты издателей на передачу обязательных экземпляров составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. Так что ситуацию пора менять, посчитали в Российском книжном союзе. Продолжает управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
9: Действительно создана рабочая группа. На наш взгляд, закон безбожно устарел. Когда были 100-тысячные тиражи или миллионные, 16 экземпляров никаким образом не... Сейчас же действительно не та ситуация с тиражами. Я вот, например, могу привести такой пример. Издательство «Лань» занимается выпуском литературы для высших учебных заведений. Себестоимость доходит больше 20 тысяч на экземпляр. Средний тираж у них 34 экземпляра, из которых 16 нужно отдать. А как быть маленьким издателем? законодательством, региональным. Мы ставим эти вопросы перед Министерством культуры. Бизнес эту ношу уже дополнительно, он уже не тянет. Мы скоро издатели задушим, они полностью перестанут выполнять эти поручения. Я могу привести пример одного крупнейшего холдинга. Как-то один из примеров сказали, если мы будем выполнять обязательный электронный экземпляр, у нас получается около 200 миллионов в год мы должны потратить своих денег. Поэтому мы делаем это выборочно. Уникальные вещи должны покупаться государством. Сразу наведется порядок. Государство быстро разберется так, а зачем нам нужно столько экземпляров сюда? Почему мы должны хранить это количество?
8: Кроме того, на издателей ложатся расходы на логистику. По закону они входят в себестоимость документа. По подсчетам Российского книжного союза, в среднем на доставку одного печатного обязательного экземпляра издательство тратит по 914 рублей. Помимо этого, как говорят эксперты, на сами библиотеки также ложатся невидимые обязанности по обслуживанию этих экземпляров, значительная часть которых может никогда не пригодиться. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина соглашается. Реформа этой системы назрела уже давно.
10: Книжная отрасль, издатели обсуждают эту проблему, ну, на моей памяти уже последние 10-15 лет точно, потому что нынешняя норма предоставления 16 обязательных экземпляров, она абсолютно избыточна. Ну, вот представьте, сегодня в России больше 53% книг выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А к этому добавьте еще огромное количество малотиражной литературы, научной литературы, которые выпускаются тиражом менее 500 экземпляров и еще меньше. Конечно, при таких небольших тиражах это очень большая нагрузка на издателя ложится. Безусловно, нужно оставлять там экземпляр для национального книгохранилища, для вечного хранения, может быть, несколько экземпляров для базовых библиотек. Но вполне возможно предоставление в ряде случаев именно обязательного электронного экземпляра. Это может решить проблему.
8: У перехода на цифровые обязательные экземпляры тоже есть свои тонкости. Но в целом индустрия этот вариант поддержит, говорят эксперты. Такой выход, в общем-то, будет пропорционален ситуации, сложившейся в книжной отрасли. Так, по данным за прошлый год, в количественном выражении рынок цифровых книг в России увеличился почти вдвое. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактована Аэрофлотом и находится в производстве.
0: Сделки.
11: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Работой правительства канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на топливо в ФРГ бьют рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе. Из-за сокращения число безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Автомобильное производство закрывается или переориентируется на оборонку. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: На сегодняшний день рейтинг Мерца – это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка – это очень маловероятно, потому что он практически уже договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся часа Тусков в Бундестаге, там, начало сентября. Но пока таких шансов, что его можно будет отставить, нет. Были слухи среди депутатов Бундестага с его партией ЦДУ, что там можно будет одним из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный. Он большой бизнесмен, большой опыт договариваться. Если же он сам не захочет уйти. Но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить. И то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое. Но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная. И все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерц плохо справляется с ценами на энергоносители. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что эти политики не должны доработать до конца своих полномочий в 2029 году. В партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии», комментирует немецкий политолог Александр Рар.
13: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. Альтернатива для Германии резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение альтернативы для Германии. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов. Альтернатива для Германии 27-28, я думаю, вообще 30. Значит, социал-демократы тоже проигрывают. Чуть-чуть выигрывают зеленые. Ну, зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выборы в барьер 5%. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет, и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы не могут больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил сам Мерц, Германия утратила свои конкурентные преимущества и стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Но для исправления ситуации ничего не предложил. Юань и доллар продолжили во вторник уверенный рост, прибавив к рублю почти по 1.5%. С началом лета баланс условий качнулся не в пользу рубля, это уже привело к росту индекса Мосбиржи. Основная торговая сессия на московской бирже завершилась ростом почти на 2%, индекс Мосбиржи превысил 2620 пунктов. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рубль продолжил падение, которое наблюдается уже вторую торговую сессию подряд, причем заметные темпы. Китайская валюта во вторник прибавила 15 копеек, юань на закрытии 10 рублей 70. 59 копеек, американский доллар поднялся выше 73 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь спекуляции понятны, рынок ждет данные Минфина об объемах операций, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила, и все ожидания рынка связаны с тем, что эти объемы резко вырастут по сравнению с текущим периодом. Текущий период завершается 4 июня, ну и, соответственно, начинается новый период, а вот эти данные от Минфина рынок ждет 3 июня, то есть уже совсем скоро. Ну и российский рынок акций, скорее всего, заметил падение рубля, во всяком случае, вырос индекс Московской биржи. По итогам торговой сессии основной прибавил 2%, закрытие 2620 пунктов, то есть удалось пробить уровень 2600. 500 и уйти даже повыше, и закрыть торговую сессию выше этого ключевого значения. Не исключено, что вернемся вот в этот коридор 2600-2700. Но на рынке говорят о том, что пока это лишь техническая коррекция. Что касается цен на нефть, то оставались они во вторник стабильными. Если рассматривать вечер, то это $96 за баррель смесь Brent в Лондоне. Ну и здесь ситуация неоднозначная. Все-таки в последнее время много было сообщений о том, что переговорный процесс между США и Ираном поставлен на паузу. Во всяком случае, агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что обмен между США и Ираном по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Ну и президент США Дональд Трамп ответил на все это. Написал он, что США и Иран продолжают свои переговоры, причем продолжаются переговоры непрерывно, хотя исход этих переговоров не ясен. В частности, заявил президент США, сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно. Чем они завершатся, неизвестно. Ну, как я сказал Ирану, вам так или иначе пора пойти на сделку. Марк Рубио, госсекретарь США, тоже не внес ясности. В Комитете по международным отношениям Сената США выступал госсекретарь, соответственно, отвечал на вопросы. Ну и сказал, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Другим наука с Сергеем Корзуном.
15: Сванте Ареньюс – первый шведский лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1903 году за ионную теорию электролитов. Это была его доработанная докторская диссертация, которую на защите в университете Уппсалы едва не провалили. Да и позже у ионной теории растворов было много противников, которые называли сторонников Арреньюса дословно «диким стадом ионистов». Не принял теорию Дмитрий Менделеев, за что, возможно, так и не получил своего Нобеля. Дело в том, что Арреньюс был разработчиком процедур отбора кандидатов, а свое огромное влияние в Нобелевском комитете, как утверждают, использовал для продвижения друзей и противодействия научным соперникам. Сванте Арреньюс работал в новой в то время области физической химии. Охотно занимался проблемами шаровых молний, атмосферным электричеством, полярными сияниями, кометами, солнечной короной и давлением излучения. И даже предложил свою собственную концепцию искусственного языка на базе английского. Утверждает, что он был превосходным оратором. В Стокгольмской высшей школе на его лекции собирался аншлаг, а вход ограничивали билетами. Еще Сванте Арреньюс первым и довольно точно рассчитал влияние углекислого газа, в том числе из промышленных выбросов, на повышение средней температуры атмосферы. Чуть позже это назовут парниковым эффектом. Хотя на самом деле сравнение не совсем точно. В реальной теплице теплый воздух удерживается механически. А в атмосфере парниковые газы поглощают и повторно излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Дальней родственницей Сванте Арреньюса является экоактивистка Грета Тунберг. Ее отца, шведского актера, назвали Сванте как раз в честь выдающегося предка.
0: Другим наука на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
16: Культ наличности на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Абликулиев. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул Рубио. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. Входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация завершает производство первой партии гражданских самолетов. Поставки Ту-214 уже начались. Ил-114-300 выйдет в этом году, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. По самолетам сухой Суперджет 100 МС-21 сертификационные работы находятся на завершающей стадии, добавил также Бадеха. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А ProRussia просит не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, после которого надо платить НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. В организации отмечают, что действующие налоги снова провоцируют бизнес уходить в серые схемы. Мы спросили предпринимателей, как налоговые изменения уже повлияли на их бизнес. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка для многодетных за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится только к частным компаниям, а тариф там совсем не социальные. Подробности на «Бизнес ФМ». Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава опоры России Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что опора России направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес.
16: Бизнес говорит.
14: Владелица швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
17: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась в 2 раза с НДСом. Ровно в 2 раза.
14: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
18: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который мы, правда, слава богу, не платим, как предприятие общественного питания, но со следующего года нам нужно соответствовать по зарплате, чтобы сохранять эту льготу по НДС, это все накладывает определенные сложности в нашем бизнесе, по крайней мере. Поэтому полностью поддерживаю, что дальше снижать не будут, но в идеале бы вернуть как было, потому что то, что я вот читаю новости и смотрю какие-то материалы, что особо государству вот эти вот изменения денег не принесли.
14: Владелица 2 аптек в поселке Урусу в Татарстане Светлана Аглеева.
19: 20 миллионов в том году мы не достигли. Но в этом году, думаю, что уже достигнем к концу года. Вот ожидаем, когда этот случай произойдет. И я просто не знаю, как дальше работать. Сейчас вот у меня стоит вопрос одну аптеку просто закрыть, чтобы хотя бы была возможность перейти на АУСН. Потому что если 2 аптеки на АУСН переходить нельзя, и поэтому НДС-то придется платить. Ну, вообще невозможно. Вообще. Мне хотя бы вот эти 20 оставили. Хотя бы 20 миллионов. Ну, конечно, 30 это лучше. 25 лучше. Но даже 20. Вот мы в течение 26 года должны делать товарооборот не больше 15 миллионов, чтобы на следующий год не платить НДС. Они же понизили 20, 15, 10. Так же градация идет. Хотя бы эти 20 оставили. Года на 2, на 3.
2: Источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма о предложении «Опоры России» направить для проработки в Минэкономразвитие. Также Александр Калинин заявил «Ведомостям», что действующие налоги провоцируют бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить снова в серые схемы. Много ли получил бюджет от изменения налоговой нагрузки на малый бизнес? Мнение директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
20: Естественно, если бизнес почувствовал, что это уже предел и что мы перевалили через эту точку максимум налогообложения, оказалось, что в таких случаях поступления налога снижаются. И поэтому в данном случае, я думаю, мы наблюдаем именно эту картинку. Дальше ожидать столкновения между фискальной потребностью государства, с одной стороны, и с другой, вот этим предельным уровнем налогообложения, который достигнут не только по данному виду налога, но можно посмотреть и на утильсбор, на туристический налог, который тоже как-то не очень собирается. То есть в ряде случаев, на мой взгляд, мы достигли предельных уровней налогообложения, за которыми идет уже не нормальная реакция бизнеса, а падение налоговых выплат и сворачивание соответствующей деятельности, либо переход в тень, как это сложно не казалось еще вчера. И самый яркий индикатор, на мой взгляд, это увеличение наличности, которое в расчетах вновь вытесняет более удобные, более технологичные, безналичные возможности. Так что тут, мне кажется, мы уже сидим на этом пределе, и дальнейшее увеличение налогов вряд ли возможно. На фоне падающей экономики. Об этом тоже надо сказать, что экономика сейчас падает. Одно дело, когда у вас есть рост, есть расширение, есть возможности для извлечения новых видов доходов, у вас потребители больше потребляют, предприниматели стараются инвестировать, у нас же это происходит все совершенно на ином фоне, и, соответственно, сама налоговая база сжимается. Но помимо того, что она сжимается, на нее еще возлагаются больше налоговые ставки. Так что реакция бизнеса, по-моему, вполне естественна.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Ранее в «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина написали, что по итогам первого квартала налоговые поступления в консолидированный бюджет от НДС увеличились на 10 с лишним процентов год к году, при этом бизнес на специальных налоговых режимах уплатил на 22% меньше налогов, чем в первом квартале прошлого года. Справка за 35 тысяч рублей. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. А продолжит Ольга Кашинская.
21: Личный опыт.
8: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить техническое заключение по результатам обследования жилого дома. А его, в свою очередь, необходимо получать уже участников, цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
3: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо приложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация. То есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самая главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в 3 организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, маткапитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
8: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от маткапитала, чтобы этим самым маткапиталом воспользоваться, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
21: Вот это изменение требования к части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных, было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье, и зачастую даже отсутствующее жилье, когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
8: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли, как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку, и с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
22: Это не какая-то одна или две частных организации. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно в принципе подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
8: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Росимущество сообщило о приеме заявок уже на 3-й аукцион по продаже активов «Южуралзолота». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии хотя бы одного покупателя. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, на второй в формате голландского заявились 2 участника, но лишь один, неназванный, внес задаток. Вторая компания «Русские угли» задаток не внесла, но в эфире «Бизнес FM» представитель компании сообщил, что она будет участвовать и в новом аукционе. Цена на активы «Южуралзолота» прежняя 162 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, сами торги пройдут 10-го. Для признания аукциона состоявшемся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов и внесшего задаток, говорится в сообщении Росимущества. Комментирует управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
5: По общим правилам аукцион предполагается как минимум с двумя участниками. С одним участником обычно бывают торги открытого предложения, когда кто какую цену предложил, за ту и продается. В данном конкретном случае на рынке видно, что цена, по которой Росимущество выставляет этот актив, не устраивает потенциальных покупателей. Это первое, можно сказать. Второе, актив достаточно проблемный, требуется аудит, его надо более глубоко изучать участникам рынка. Насколько я вижу, Росимущество старается провести аукцион как можно быстрее. Но это можно предположить в связи с тем, что, во-первых, большие операционные расходы, а во-вторых, наверное, есть какая-то компания, которая уже заявилась, и предположительно Росимущество видит именно ее покупателем этого актива. Но это только мои предположения. В любом случае, если руководствоваться идеей получения максимальной суммы в государственный бюджет и максимально выгодной продажи данного актива, конечно, нужно было бы этому аукциону добавить больше прозрачности и дать большим участникам рынка изучить ситуацию, понять стоимость этого актива и участвовать в аукционе. Как-то это проводится в спешке.
2: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». 67% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства с июля прошлого года по иску Генпрокуратуры. Основным бенефициаром предприятия был бизнесмен Константин Струков.
16: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Уликулиев. Правительство России расширило перечень организаций, которые могут получить аккредитацию как IT-компании, сообщили в Минцифры. Например, теперь это также участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов для госинформсистемы и критической инфраструктуры. Также это компании, являющиеся правообладателями программ из перечня для предустановки на устройство. Объем вылова водных биоресурсов в России по итогам января-мая превысил 2 миллиона тонн, сообщило Росрыболовство. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом, составил 4 миллиона 700 тысяч тонн из-за падения добычи и в оси. По итогам 2024 года вылов превышал 4 миллиона 900 тысяч тонн. Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что американская лицензия на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет. Рост цен на нефть из-за блокировки Армузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка миллиарда человек. Это следует из доклада конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. В ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 65 зависят от импорта нефти. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туристический рынок Сочи падает. Местные отели снижают цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. Что происходит, выясняла Диана Чубанова.
11: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цен в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор, совладелец Зонт Отель Групп Николай Филатов.
4: Уже в прошлом году было падение рынка где-то на 20% по выручке. В этом году падение продолжилось, пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что мы тоже увидим падение.
6: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
4: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
6: В ваших сети снижение ценовое произошло?
4: Да, конечно. Если в прошлом году мы его сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки с завтраком.
6: И пока такая мера не помогает?
4: Нет, пока нет. Думаю, где? Что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
11: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края Илья Завиваев настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
7: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее, по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияют. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась разными регионами уже с хорошей стороны. То есть, если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
11: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом, Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение, и заметили его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
23: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Роспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель – почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Роспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ для себя и для других? Лилия, зав. Производством службы доставки обедов «Обеды Смайл», делится с Бизнес ФМ своими наблюдениями.
24: Подешевела только свекла на 2 рубля, пока остальные овощи не упали в цене.
25: Это вот по тем поставщикам, которые
9: которые вам дают продукцию?
24: Борщ — это больше свекла. Свеклы там идет больше на порцию, чем остальных других продуктов. Поэтому где-то 2% это точно мы подешевели на свекле.
23: Какие же именно цены учитывает в своей борщевой статистике Руспродсоюз и почему они так сильно снизились, объясняет эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
10: Судя по всему, Роспродсоюз имеет в виду не розничные цены, которые на полке, а так называемые цены производителей. То есть оптовые отпускные цены производителей продукции. Не посредников, не ритейлеров, а именно производителей. А там несколько другая экономика. Еще одна причина – это фактически контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключается соглашение между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит в свою копеечку дефляцию.
23: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 24-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим ЧС. Но те фермеры, у кого урожай был хорошим, сейчас его распродают.
12: Сейчас надо продавать остатки, потому что на подходе новый урожай. Поэтому все распродают остатки.
23: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Руспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.

0: выступит в середине разборной. При этом, по его мнению, Европейская конфедерация не будет торопиться с возвращением россиянам национальной символики. С этим согласна спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
1: Это работа с конкретными организациями на международном уровне. Есть федерации, недоговороспособные, такие как, например, легкая атлетика. Пока двукратный олимпийский чемпион британец Себастьян Коэ будет у руля международной федерации, вряд ли что-то в положительную сторону подвинется. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет сказал, что белорусские спортсмены будут допущены без ограничения, Себастьян Коэ и его сподвижники сказали, что у нас как все было, так и останется. И более того, мы видим ужесточение нормативов для попадания на чемпионат мира 27 года. И я думаю, что это как раз связано с тем, чтобы ограничить участие российских и белорусских спортсменов, поскольку 40% только попадут согласно нормативу, а 60% будут допущены по рейтинговым очкам. Ну а рейтинговые очки набираются на соревнованиях международного уровня, куда ни российские, ни белорусские спортсмены не допущены. Есть федерации, либо уже допустили, либо в преддверии допуска российских и белорусских спортсменов. Да, вот, например, там в водных видах спорта мы видим, что очень хорошая позитивная тенденция в гимнастических дисциплинах. Это, конечно, тенденция. И я думаю, что с течением времени, когда в большинстве своем во всех дисциплинах российские и белорусские спортсмены будут допущены, то, естественно, одна отдельно взятая федерация, даже с легкой атлетики, это не бастион.
0: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Ранее Международная федерация фехтования отстранила спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за ситуации на Украине. С 23 года россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. В марте прошлого года федерация допустила россиян до участия в командных турнирах среди юниоров. На сегодняшний день, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, флаг России поднимается на международных соревнованиях более 20 федераций.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Есть множество профессий, успех в которых определяется именно тем, что человек контактный, необыкновенно располагает к себе, такой вот обаятельный, и отказать ему невозможно, когда он обращается. Наверняка вы знаете таких, или вы сами именно такой человек. В арсенале у хедхантеров есть методы, как безошибочно выявить эти способности. И, увы, на глазок это не определить, к сожалению. Лучше тестировать. Давайте обсудим, как влияет на продвижение по карьерной лестнице умение из любого «нет» создать возможность. Интересно, что люди, умеющие обращаться к другим, совсем не выглядят навязчивыми. Наоборот, они чаще всего легкие, спокойные и внутренне устойчивые, потому что понимают, отказ – это не катастрофа и не унижение, а только один из возможных ответов. И этот ответ еще не всегда окончательный. Отказ не делает вас хуже и уж точно не отменяет право обращаться снова к другим людям, с другими идеями и в другое время. В качестве небольшой проверки предлагаю представить ситуацию. У вас горит проект, сроки сдвигаются, и вы понимаете, что без помощи коллеги не справитесь. Что вы делаете? Первый вариант. Вы молча сидите ночами и героически спасаете ситуацию. Второй. Намекаете, вздыхаете, но напрямую никого не просите помочь. И третий. Спокойно говорите коллеге. Мне нужна помощь. Сможешь подключиться на час? Какой вариант кажется вам самым комфортным? Вот там и находится ваш сегодняшний уровень отношений с просьбами. Недавно я выступала на мероприятии, где аудитории предложили в качестве интерактива ответить быстро на вопрос, насколько они довольны своей карьерой от 0 до 5. А потом был следующий, логичный вопрос. Как давно они разговаривали про повышение с начальством? Все это связано со способностью поговорить о своих потребностях открыто. Можешь договориться, будешь доволен карьерой. Очень часто между нами и возможностью стоит вовсе не стена, а неспособность обратиться.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулеев. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания поставки товаров спот. Об этом сообщило агентство Белта. По его данным, также затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области в конце июня. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе.

0: Минпромторг России будет верифицировать статус товар союзного государства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В феврале вице-премьер Алексей Аверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров союзного государства. Такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Продовольственная помощь требуется от 18 до 23% жителей Ливана на фоне последствий войны с Израилем и ущерба сельскохозяйственному сектору страны, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Низар Хани. По словам министра, война напрямую или косвенно затронула около 56 тысяч гектаров земель, что составляет примерно четверть территории Ливана, а прямой ущерб был нанесен 22,5% сельскохозяйственного сектора страны. Израильский оборонный экспорт побил рекорд 5-й год подряд. По итогам 2025 года израильские компании продали оружие на 19 миллиардов 200 миллионов долларов, на 30% больше, чем было годом ранее, пишут ведомости. Наиболее востребованное вооружение – системы ПВО, ракеты, реактивные снаряды. На них пришлось 29% продаж. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новое ограничение на товары из Армении. Россельхознадзор с 3 июня запрещает ввоз картофеля, баклажанов, сухофруктов и семечек, а также транзит этой продукции в страны ЕАЭС, как заявлено до выработки алгоритма безопасности этих товаров. Как подобные ограничения могут повлиять на скорые парламентские выборы в Армении и что потом? Комментарий Георгия Бофта. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников, пишет Коммерсант. Изначально IT-отрасль в России столкнулась с западными блокировками. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы возникли из-за блокировок внутри страны. Можно ли решить этот вопрос? И сочинский туррынок падает. По данным АТОР, гостиницы и отели в мае снизили стоимость бронирования до 20%, но смогли продать менее 30% номеров на лето. Основная причина – возросшие конкуренции и транспортная неопределенность, что нам рассказывают сами ательеры. Подробности на Business FM. Россельхознадзор в отношении Армении перешел от косточковых к семечковым. Ведомство начало вводить ограничения против армянских компаний с конца мая, ссылаясь на угрозы фитосанитарному благополучию территории России и стран ЕАЭС. С 22 мая запрещен ввоз цветов из Армении, с 30-го плод овощной продукции, такой как томаты, перцы, огурцы, зелень и клубника. Также проверку не прошла армянская рыба. Теперь ограничения коснулись яблок, сухофруктов, баклажанов и картофеля из Закавказской республики. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, а что потом? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Президент Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В поздравительной телеграмме отмечено: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии». Тем самым Москва, во-первых, дает понять, что двери не закрыты, во-вторых, демонстрирует зеркальную политику, отчасти копирующую действия Еревана. Пашинян тоже часто говорит о дружбе с Россией и желании оставаться в ЕАЭС, что не мешает не только заигрывать с Европой, но и предоставлять трибуну президенту Украины на недавнем саммите Европейского политического пространства в Ереване для резких выпадов в адрес Москвы. Нынешние фитосанитарные санкции России Пашинян назвал несправедливыми препятствиями для экспорта и пообещал заплатить за урожай фермерам, пострадавшим от ограничений. Он также заявил, что часть товара уже перенаправлена в другие страны, в том числе в Европу. Прямые потери аграрного сектора и смежных производств от ограничительных мер Москвы будут значительны. В прошлом году армянский экспорт в Россию достиг почти 3 миллиардов долларов, более трети всего внешнеторгового оборота страны. По отдельным товарным группам зависимость почти полная. На Россию приходится 98% армянского экспорта овощей и корнеплодов, 90% фруктов и орехов. При этом доля Армении в торговле России лишь 1%. Так что Москва может усиливать давление с низкими издержками для себя. скоропортящаяся продукция, овощи, ягоды, свежие фрукты наиболее уязвима. Она не будет ждать переориентации на новые рынки. И если ограничения останутся в нынешних рамках и не затронут энергетику, ущерб будет существенным, но не катастрофическим, без полного макроэкономического обвала. Между тем, Москва уже дала понять, что рассматривает возможность денонсации соглашения 2013 года о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Это соглашение – фундамент энергетической устойчивости армянской экономики. Со временем Армения, конечно, может попытаться снизить зависимость от российского рынка, например, за счет стран Персидского залива, где есть платежеспособный спрос на свежие фрукты и овощи. Однако это потребует дорогостоящей перестройки логистики. В Европе для свежих овощей и вообще массового аграрного экспорта барьеры входа будут куда выше. Это жесткие стандарты, сертификация и плотная конкурентная среда. По оценке армянского Минэкономики, только субсидирование переориентации экспорта цветов, томатов и перцев в ЕС потребует около 12 миллионов долларов до конца текущего года. Грузия и региональные соседи имеют ограниченную емкость рынка. ЕС уже не преминул встрять в споры Москвы и Еревана, в том числе в качестве раздражителя для Москвы. Однако предложенный пакет помощи в размере 202 миллиона евро выглядит более чем скромно по сравнению с почти 3 миллиардами долларов армянского экспорта в Россию. В этих условиях выборы 7 июня превращаются в референдум о внешнеполитическом курсе страны. Давление Москвы призвано сформировать, по крайней мере, участие избирателей ощущение, что поддержка нынешнего курса – это экономический риск, рост тарифов и ухудшение отношений с главным торговым партнером. В то же время другая часть армянского общества воспринимает происходящее как угрозу суверенитету, что может сработать в пользу власти. Пока партия Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует по опросам, но не ясно, сколь убедительной может быть победа. Пашинян пытается нейтрализовать экономический риск политическими обещаниями выплаты компенсаций и даже прямых закупок под санкционной продукцией, но цифр не называет, а без цифр это лишь мобилизационный пиар. Любой исход выборов при этом не снимает фундаментального вопроса о долгосрочных последствиях кризиса армяно-российских отношений. Вариантов может быть несколько. Например, после выборов стороны возвращаются к прагматичному торгу, отношения восстанавливаются на более низком уровне взаимного доверия, но без полного разрыва. Особенно если Пашинян победит с убедительным результатом, но подтвердит готовность к диалогу. Или же наоборот, Армения ускорит курс на отход от России. У Москвы есть на этот случай козырная карта. Переход от фитосанитарного запретов к пересмотру газового соглашения и тарифных преференций. Это уже будет сценарий с высокой ценой для обеих сторон. Армения получит мощный макроэкономический шок, Россия – утраченного союзника и определенные репутационные потери на постсоветском пространстве. Выборы 7 июня покажут, насколько армянское общество готово сознательно нести все эти издержки.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников. Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков. Их удавалось обходить с помощью VPN, но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Убадуев продолжит.
4: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато. Поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры, процессы сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
4: При этом доступ к даже официально не заблокированным репозиториям, таким как PyP, через через который получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
6: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть, сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
4: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
7: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это, ну, не способствует. Потому что, ну, одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. Ну и так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
4: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам, время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Российский книжный союз предложил снизить количество обязательных экземпляров, которые издательства должны отправлять в библиотеки. Об этом сообщают и ведомости. В числе причин называют падение тиражей, несоответствие старых требований новым реалиям рынка. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Система обязательных экземпляров устроена так. Издательства обязаны в течение недели с момента выхода первого тиража поставлять по 16 его печатных экземпляров в Российскую государственную библиотеку на безвозмездной основе. РГБ, в свою очередь, эти экземпляры распределяет между наиболее значимыми библиотеками. Делается это, как прописано в законе, для развития государственной библиографии и комплектования полного фонда документов России как части мирового культурного наследия. Все бы ничего, но на протяжении последних 30 лет, прошедших с момента принятия закона, тиражи в России падают, а сохранение требования в 16 обязательных экземпляров создает ситуацию, при которой некоторые издательства вынуждены бесплатно отдавать больше 15% от всей своей продукции. По подсчетам участников отрасли, общие затраты издателей на передачу обязательных экземпляров составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. Так что ситуацию пора менять, посчитали в Российском книжном союзе. Продолжает управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
9: Действительно создана рабочая группа. На наш взгляд, закон безбожно устарел. Когда были 100-тысячные тиражи или миллионные, 16 экземпляров никаким образом не раздают. Сейчас же действительно не та ситуация с тиражами. Я вот, например, могу привести такой пример. Издательство «Лань» занимается выпуском литературы для высших учебных заведений. Себестоимость доходит больше 20 тысяч на экземпляр. Средний тираж у них 34 экземпляра, из которых 16 нужно отдать. А как быть маленьким издательством, региональным? Мы ставим эти вопросы перед Министерством культуры. Бизнес эту ношу уже дополнительно, он уже не тянет. Мы скоро издатели задушим, они полностью перестанут выполнять эти поручения. Я могу привести пример одного крупнейшего холдинга. Как-то один из примеров сказали, если мы будем выполнять обязательный электронный экземпляр, у нас получается около 200 миллионов в год мы должны потратить свои денег. Поэтому мы делаем это выборочно. Уникальные вещи должны покупаться государством. Сразу наведется порядок. Государство быстро разберется, так, а зачем нам нужно столько экземпляров сюда? Почему мы должны хранить это количество?
8: Кроме того, на издателей ложатся расходы на логистику. По закону они входят в себестоимость документа. По подсчетам Российского книжного союза, в среднем на доставку одного печатного обязательного экземпляра издательство тратит по 914 рублей. Помимо этого, как говорят эксперты, на сами библиотеки также ложатся невидимые обязанности по обслуживанию этих экземпляров, значительная часть которых может никогда не пригодиться. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зурина соглашается. Реформа этой системы назрела дело уже давно.
10: Книжная отрасль, издатели обсуждают эту проблему, ну, на моей памяти уже последние 10-15 лет точно, потому что нынешняя норма предоставления 16 обязательных экземпляров, она абсолютно избыточна. Но вот представьте, сегодня в России больше 53% книг выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А к этому добавьте еще огромное количество малотиражной литературы, научной литературы, которые выпускаются тиражом менее 500 экземпляров и еще меньше. Конечно, при таких небольших тиражах это очень большая нагрузка на издателя ложится. Безусловно, нужно оставлять там экземпляр для национального книгохранилища, для вечного хранения, может быть, несколько экземпляров для базовых библиотек. Но вполне возможно предоставление в ряде случаев именно обязательного электронного экземпляра. Это может решить проблему.
8: У перехода на цифровые обязательные экземпляры тоже есть свои тонкости. Но в целом индустрия этот вариант поддержит, говорят эксперты. Такой выход, в общем-то, будет пропорционален ситуации, сложившейся в книжной отрасли. Так, по данным за прошлый год, в количественном выражении рынок цифровых книг в России увеличился почти вдвое. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, рассчитывает в 2026 году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21 после решения вопроса с льготным финансированием. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. Обсуждается вторая партия в 90 машин. По ним основные параметры с Аэрофлотом уже согласованы, сказал он и уточнил, что первая партия из 18 самолетов уже законтрактована Аэрофлотом и находится в производстве.
1: Сделки.
11: Т-технологии закрыла сделку по покупке 100% группы компании «Автору», говорится в сообщении группы. Предполагается, что «Автору» продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами Т-технологий. Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Для ее финансирования группа использует заемные средства. Компания «Патриот Групп», владелец розничной сети «Уильямс Оливер», приобрела дом «Фарфора». В сделку вошли 6 торговых точек, включая исторический советский магазин на Ленинском проспекте 36. Он был открыт в 1965 году. Сумма сделки не раскрывается, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Работой правительства канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 13% немцев. Это минимальный показатель за последние 30 лет. Рейтинги самого Мерца упали до рекордно низких 16%. Берлин пытается справиться с комплексом проблем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на топливо в ФРГ бьют рекорды, и власти уже запретили повышать цены на АЗС чаще раза в день. Германия утратила статус одного из сильнейших рынков труда в Евросоюзе из-за сокращения число безработных в стране впервые за 15 лет превысило 3 миллиона человек. Автомобильные производства закрываются или переориентируются на оборонку. Немецкая промышленность после роста цен на энергоносители потеряла еще около 100 тысяч рабочих мест. Обсуждается ли отставка Мерца, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: На сегодняшний день рейтинг Мерца – это самый низкий рейтинг канцлера за все существование независимой Германии. Отставка – это очень маловероятно, потому что он практически уже договорился с коалициями, СПДшниками, зелеными и так далее. Поэтому АФД не сможет, так скажем, этот вопрос решить. Возможно, что все пересмотрят, когда все вернутся с отпусков в Бундестаге там начало сентября, но пока таких шансов, что его можно будет отставить, нет. Были слухи среди депутатов Бундестага с его партией ЦДУ, что там можно будет одним из председателей партии заменить и так далее. Но хочу сказать, что Мерц в этих отношениях очень умный, он большой бизнесмен, большой опыт договариваться, если же он сам не захочет уйти. Но пока у него такого особого желания нету. Мало того, он очень раздражается, когда у него этот вопрос спрашивают. Население, конечно, в шоке, потому что беднее становится Германия. Сейчас вот эти еще в новом правительстве закон о пенсионной реформе, который будет проходить. И то, что пожилых могут лишить квартиры, домов, собственности, счет, лечения и так далее. И это очень сильно раздражает. Плюс сейчас начинается опять повышение цен на бензин. Все это сводится к тому, что раздражение немцев есть большое. Но маленький нюансик. Сейчас все стараются пойти в отпуск. И у нас в Германии Германии обычно ситуация такая, когда касается отпуска, то все откладывается. Погода в Германии, в Берлине просто шикарная, и все уже смотрят путевки, как бы куда уехать.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». 84% опрошенных немцев считают, что правительство Мерц плохо справляется с ценами на энергоносители. И почти 90% немцев недовольны работой большой коалиции. 63% и вовсе считают, что эти политики не должны доработать до конца своих полномочий в 2029 году. В партийных рейтингах вперед выходит партия «Альтернатива для Германии», комментирует немецкий политолог Александр Рар.
13: Последние тренды показывают, что есть изменения в политическом ландшафте в Германии. Альтернатива для Германии резко повышает свой рейтинг. Это связано с тем, что правительственная коалиция просто мало что делает. Или, можно сказать, ничего не делает. Люди ждут реформы в ту или в другую сторону. Но политика правительства находится в тупике. И это всем заметно. И люди поэтому из протеста и по другим убеждениям начинают отдавать предпочтение альтернативы для Германии. Рейтинг христианских демократов из партии Фридриха Мерца резко падает. Если проводить выборы сегодня, его партия получила бы 23% голосов. Альтернатива для Германии 27-28, я думаю, вообще 30%. Значит, социал-демократы тоже проигрывают. Чуть-чуть выигрывают зеленые. Ну, зеленые в оппозиции, они все критикуют, поэтому в оппозиции всегда можно опять набирать очки в Германии. Но появилась новая тенденция. Свободные демократы выбрали нового председателя, господина Кубики, популистского политика, который сразу смог партию укрепить так, что она может перепрыгнуть на выбор в барьер 5%. Что это означает для будущего? Если вдруг что-то произойдет и в Германии будут перевыборы, то христианские демократы, социал-демократы не может больше создать правительство. Но пошли слухи о том, что сама позиция Мерца сейчас пошатнулась. Это правда, потому что в его собственной партии есть очень много недовольных. Но по немецкой конституции снять канцлера без его собственной воли почти невозможно.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Как заявил сам Мерц, Германия утратила свои конкурентные преимущества и стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Но для исправления ситуации ничего не предложил. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Сделка была одобрена антимонопольной службой еще в октябре прошлого года. При этом она структурирована без денежной составляющей. Группа «Лента» принимает на себя долговые обязательства «Окей» в качестве оплаты за 100% долей. Общий долг «Окей» на декабрь 24-го составлял 47 миллиардов рублей. По данным InfoLine, в результате сделки доля «Лента» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, что укрепляет ее позиции как лидера на рынке. На втором и третьем месте среди сетей гипермаркетов «Ашан» и «Глобус». На новостях о покупке «Окей» акции «Ленты» прибавили более 5%, а расписки «Окей» около 12%. Комментирует гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
14: Действительно, сделка давно ожидаемая. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный вариант для сети гипермаркетов «Окей», потому что фактически в условиях высокого уровня долговой нагрузки компания столкнулась с определенными операционными сложностями. И, конечно, в этой ситуации интеграция с лидером рынка «Лентой» – это действительно хорошая возможность сохранить бизнес гипермаркетов и при этом действительно получить очень существенные синергии. Ключевой вызов, который нужно будет сейчас решить команде «Ленты», это, конечно, моменты, связанные с улучшением показателей трафика. И именно эта задача, на мой взгляд, будет самая сложная сейчас, потому что здесь у «Окея» есть определенный лояльный покупатель. Важно его не растерять. Какие-то объекты, очевидно, легко просто сразу отправить на обновление. По каким-то объектам придется провести там достаточно серьезную работу. То, что сделка носит безденежный характер, это в целом, наверное, ожидаемая история. Долговая нагрузка «Окея» достаточно высокая. И в этих условиях фактически долговая нагрузка соответствует стоимости бизнеса. То есть в целом баланс стоимости актива близкий к нулю. То есть действительно денежными средствами как бы никакие выплаты здесь в таких ситуациях не осуществляются. Это не такая, может быть, частая практика была в предыдущие годы, но в текущих условиях экономики, которые есть сейчас, учитывая, что ряд компаний сталкивается с снижением EBITDA одновременно и ростом долга, конечно, эта практика будет встречаться все чаще, поэтому она не должна, на мой взгляд, удивлять. На мой взгляд, таких сделок, на самом деле, будет в ближайшее время даже, можно сказать, несколько больше, потому что высоко закредитованных активов сейчас на рынке достаточно много.
2: Михаил Бурмистров, гендиректор Инфолайн Аналитики. По итогам сделки Лента получает 75 гипермаркетов ОК, а также 4 арендованных распределительных центра. Ребрендинг большинства купленных магазинов планируется провести до конца этого года. Выручка ОК за 2025 год составила 142 миллиарда рублей. Выручка Лента по итогам того же года превысила 1 триллион рублей. Юань и доллар продолжили во вторник уверенный рост, прибавив к рублю почти по 1.5%. С началом лета баланс условий качнулся не в пользу рубля, и это уже привело к росту индекса Мосбиржи. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом почти на 2%, индекс Мосбиржи превысил 2620 пунктов. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнеса FM Алексей Завьялов.
15: Российский рубль продолжил падение, которое наблюдается уже вторую торговую сессию подряд, причем заметные темпы. Китайская валюта во вторник прибавила 15 копеек, юань на закрытии 10 рублей 7. 79 копеек, американский доллар поднялся выше 73 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь спекуляции понятны, рынок ждет данные Минфина об объемах операций, которыми будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила, и все ожидания рынка связаны с тем, что эти объемы резко вырастут по сравнению с текущим периодом. Текущий период завершается 4 июня, ну и, соответственно, начинается новый период, а вот эти данные от Минфина рынок ждет 3 июня, то есть уже совсем скоро. Ну и российский рынок акций, скорее всего, заметил падение рубля, во всяком случае, вырос индекс Московской биржи. По итогам торговой сессии основной прибавил 2%, закрытие 2620 пунктов, то есть удалось пробить уровень 2600. И уйти даже повыше и закрыть торговую сессию выше этого ключевого значения. Не исключено, что вернемся вот в этот коридор 2600-2700. Но на рынке говорят о том, что пока это лишь техническая коррекция. Что касается цен на нефть, то оставались они во вторник стабильными. Если рассматривать вечер, то это $96 за баррель смесь Brent в Лондоне. Ну и здесь ситуация неоднозначная. Все-таки в последнее время много было сообщений о том, что переговорный процесс между США и Ираном поставлен на паузу. Во всяком случае, агентство ФАРС со ссылкой на источники сообщило, что обмен между США и Ираном по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. Ну и президент США Дональд Трамп ответил на все это. Написал он, что США и Иран продолжают свои переговоры, причем продолжаются переговоры непрерывно, хотя исход этих переговоров не ясен. В частности, заявил президент США, сообщение лживых СМИ о том, что Исламская Республика Ирана и США прекратили разговаривать несколько дней, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно, чем они завершатся, неизвестно. Ну, как я сказал Ирану, вам так или иначе пора пойти на сделку. Марк Рубио, госсекретарь США, тоже не внес ясности. В Комитете по международным отношениям Сената США выступал госсекретарь, соответственно, отвечал на вопросы, ну и сказал, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количественном и плюс 21% в денежном выражении, объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. объем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27 и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. Понятно, почему интернет полон совершенно, кстати, не соответствующих реальности сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Бизнес FM, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Абликулиев. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове. Он дал поручение профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил Аксенов. По его словам, топливо, поступающее на полуостров, распределяет между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности. Соединенные Штаты снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, безопасность судоходства в Ормузском проливе – приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив должен быть открыт немедленно. Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул Рубио. Президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии, зампредседателя КНР примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация завершает производство первой партии гражданских самолетов. Поставки Ту-214 уже начались. Ил-114-300 выйдет в этом году, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава ОАК Вадим Бадеха. По самолетам сухой Суперджет 100 МС-21 сертификационные работы находятся на завершающей стадии, добавил также Бадеха. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А Пророссия просит не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, после которого надо платить НДС. Такое письмо отправлено президенту и правительству. В организации отмечают, что действующие налоги снова провоцируют бизнес уходить в серые схемы. Мы спросили предпринимателей, как налоговые изменения уже повлияли на их бизнес. Росимущество сообщило о приеме заявок уже на третий аукцион по продаже активов «Южуралзолото». В этот раз торги будут признаны состоявшимися при участии даже одного покупателя, внесшего задаток. Начальная цена прежняя – 162 миллиарда рублей. Сами торги пройдут 10 июня. Чего ждать от третьего аукциона? И справка для многодетных за 35 тысяч рублей. В редакцию Бизнес ФМ обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится только к частным компаниям, а тариф там совсем не социальные. Подробности на Бизнес ФМ. Малый бизнес просит не увеличивать налоговую нагрузку. Речь идет о сохранении действующего порога годовой выручки в 20 миллионов рублей, при превышении которого необходимо уплачивать НДС. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, в идеале стоило бы вернуться к прежней налоговой конструкции, когда обязанность платить налог на добавленную стоимость возникала при обороте от 60 миллионов рублей. Александр Калинин сообщил, что «Опора России» направила соответствующее предложение президенту и премьер-министру. Мы решили спросить предпринимателей, как налоговые изменения повлияли на их бизнес.
1: «Бизнес говорит».
17: Владелица швейной мастерской и магазина по продаже одежды «Квик» в Калининграде Татьяна Вичити.
18: У меня кассовый разрыв 1 400 000. Учитывая, что мы за 15 лет ни разу не были в таком разрыве вообще, для меня, ну, много. Снизили чуть-чуть зарплату. Ну, не сильно, потому что жить-то все надо. Тяжело. Одного человека пришлось уволить. Хотели расширить производство, но ввиду того, что все встало, и производство мы расширить не смогли. На данный момент у меня налоговая нагрузка увеличилась в 2 раза с НДСом. Ровно в 2 раза.
17: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
19: Приспособиться, конечно, удалось, но, конечно, это связано с большими издержками для бизнеса. В частности, раньше, если мы работали на патенте, то сейчас мы были вынуждены перейти на ОСН, и это в 10 раз практически у нас налоговая нагрузка возросла. Плюс НДС, который